прочитаем с вами Деяния апостолов, 2 глава, 44 стиха. «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Изучая вот этот отрывок Священного Писания, мы можем видеть четыре основных плода духовной жизни Первой Церкви. Можно сказать даже так, правильной духовной жизни Первой Церкви. Первый плод – это жертвенное служение друг другу. Второй плод – это простые и радостные отношения друг с другом. Третий плод – это свидетельство миру. И четвертый плод – это рост церкви. Давайте начнем с первого. Жертвенное служение друг другу. «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». Мы видим, что они жили так, что то, что они имели, были готовы предоставить другим, помочь нуждающимся братьям и сестрам. Они не отгораживались от нужд братьев и сестер. Нет, они не ограничивались какими-то хорошими советами. Они практически участвовали в нуждах друг друга. Они готовы были в любой момент пожертвовать свое на нужды братьев и сестер. И вот этот вопрос жертвенности – это духовный вопрос. Это не только вопрос денег или какого-то имущества. Вопрос жертвенности – это вопрос духовного состояния человека, глубины его отношений с Богом. То, что христиане имели, они не считали своим, но были готовы участвовать в нуждах братьев и сестер, разделяя с ними их трудности и скорби. Сегодня во многих государствах, особенно на Западе, привыкли к тому, что социальная помощь от государства, она решает финансовые вопросы всех людей, и в том числе верующих. И поэтому нам как бы уже, как будто бы нет необходимости помогать друг другу. Конечно, это хорошо, когда есть вот эта поддержка государства, социальная помощь и прочее. Но у церкви постепенно атрофируется мышца жертвенного служения друг другу. Мы уже не так внимательно и не так часто обращаем внимание на нужды друг друга. И пример доброго самарянина для церкви, для каждого из нас, для каждого верующего, он хорош тем, что у этого человека было сострадание. Он, в отличие от священника и левита, он сжалился над этим бедным, несчастным человеком. Когда мы видим, что у кого-то большая нужда и оцениваем свои возможности, то мы можем прийти к выводу, что у нас нет никакой возможности покрыть нужды этого брата или сестры. Это может быть печалит даже наше сердце. Но с другой стороны, смотря вот на этот текст, изучая его, мы видим, что верующие Первой Церкви жертвовали каждый сколько мог. Каждый из них не пытался решить проблему самостоятельно и целиком. В том и суть, что они соучаствовали в нуждах друг друга по мере сил. С другой стороны, мы осознаем, что в вопросе жертвенности есть не только сторона, которая жертвует, но есть и сторона, которая принимает это. Конечно, нам нужно не потерять вот этот духовный навык, он именно духовный навык жертвенности, сострадательности. Но с другой стороны, некоторым очень трудно принимать помощь, принимать пожертвования. Многие смущаются и стесняются, когда им помогают, может быть, не деньгами, а как-то иначе им оказывают помощь, и мы не знаем порой, как реагировать. Мы хотим отплатить обратно, и, может быть, даже даем какие-то обещания о том, что мы взаимно поможем или что-то еще. Но нужно просто принять, что нам хотят сделать добро без воздаяния. Изучая Священное Писание, мы можем увидеть, что по-настоящему духовно зрелые люди – это жертвенные люди. Это один из признаков духовной зрелости, не единственный и не главный, но очень важный, так как он касается полноты духовной зрелости. Иаков в своем послании
говорит о том, что дела являются продолжением веры, и одно без другого не имеет никакого смысла. Иакова 2 глава 17 стиха. Он пишет такие слова. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Но скажет кто-нибудь, «Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делалем ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания: веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божиим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только. Подобно и Раав блудница, не делалями оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Дела жертвенности, являющиеся продолжением веры, это признак настоящей духовной зрелости. Я еще раз хочу прочитать 22 стих. «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». Вера плюс дела равно духовная зрелость. И это есть формула, по которой нам всем нужно жить. Я помню, когда был еще совсем юным молодым христианином, братья нас всегда учили так: «Бог показал тебе нужду, сделай». Мы можем все задаться вопросом, что можно жертвовать. И если мы возьмем себе как домашнее задание найти примеры тех людей, которые что-то жертвовали, примеры в Священном Писании, то мы увидим Тавифу, о которой было много плача, потому что она много шила одежды и много помогала нуждающимся. С другой стороны, мы увидим Петра, когда он подошел к человеку, нищему, сидящему и ничего не имеющему. Он сказал: «Серебра и золота нет у меня, но что имею, то даю тебе, встань и ходи». Мы видим пример вдовы, которая помогла пророку, и она отдала ему самое последнее, что было у нее и ее сына. Она отдала последний кусок хлеба, и Бог ее благословил. Мы видим жертвенную вдову, которая положила все пропитание свое в ящик пожертвования или в сокровищницу. И Иисус оценил ее жертву выше всего. Жертвовать можно внимание, силы, время, какие-то материальные средства. И если мы зададимся вопросом, еще что можно пожертвовать, Бог откроет нам очень много вариантов, как мы можем оказать кому-то милосердие. Писание учит нас, что жертвовать – это лучше. Деяния святых апостолов, 20 глава, 35 стих. «Во всем, что бы я ни делал, я показал вам пример того, что так, трудясь, мы должны помогать слабым, помня слова Господа Иисуса: блаженнее давать, чем принимать». То есть апостол говорит о том, что он в самом себе дал пример, как нужно помогать. Основанием его жизни были слова Иисуса: «блаженнее давать, чем принимать». Если мы читаем притчи 19 глава 22 стих, то написаны такие слова: «радость человеку, благотворительность его». Когда мы испытываем радость, жертвуя, это правильное состояние сердца, которое совершает это служение. Служение милосердия. Итак, это было первое, что они имели, первый плод, который был сразу очевиден в результате их духовной жизни, это жертвенное служение друг другу. Второй плод их духовной жизни состоял в следующем. Это простые и радостные отношения друг с другом. Мы читаем во второй главе Деяния апостолов, 46 стих. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога». В этом тексте автор послания указывает на два важных момента.
Первый момент. Что они делали? То есть, из чего состояли их отношения друг с другом? А второй момент. В каком состоянии они это делали? Итак, первое. Что они делали? Единодушно пребывали в храме. То есть, они вместе приходили для поклонения Богу, для совместной молитвы, для служения друг другу, для слушания Слова Божия, для прославления Бога. То есть, они стремились быть с народом Божьим в Доме Божьем. То есть, вот что они делали. Они вместе были в церкви. Они вместе ходили поклоняться Богу. Они не просто встречались и о чем-то разговаривали отвлеченным. Они единодушно собирались для определенной цели, для поклонения Богу, для прославления Бога, для слышания Слова Божьего. И этим местом, специальным, выделенным для этого, был Дом Божий. Если мы вспомним слова Давида, он говорил: «К святым, к ним все влечение мое». С другой стороны, Давид говорил такие слова, что он очень радовался, когда ему сказали: «Пойдем в Дом Божий». Вот это влечение есть результат настоящей духовной жизни, есть плод настоящей духовной жизни. Поэтому второе, что мы видим здесь, это простые и радостные отношения друг с другом, когда они вместе идут для того, чтобы поклониться Богу. Итак, это что они делали? В каком состоянии они это делали? И преломляя по домам хлеб, это означает, что они просто имели общение за столом. Когда мы просто разговариваем друг с другом, делимся тем, что происходит в нашей жизни. В каком состоянии они это делали? Здесь написано: принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога. Это описание их внутреннего состояния, ну и обстановки, в которой происходило их общение. Вот это непринужденное общение, простое и свободное. И вот в таком состоянии не нужно готовить большой какой-то пир или банкет. Когда мы просто рады видеть друг друга, и когда мы разделяем друг с другом то, что у нас есть, в простоте. Итак, их общение это не было пустым провождением времени или разговоров на какие-то несущественные темы. Два основных элемента. Первое – это то, что они имели общение для того, чтобы поклоняться Богу, служить Богу в храме и слушать Слово Божие. И второе – они по домам встречались для личных простых общений. И хотел бы особо обратить внимание на одно слово. Оно в Новом Завете употребляется 11 раз. А из этих 11 раз, 10 раз в книге «Деяния апостолов». Это слово «единодушно». Единодушно, единогласно или «все вместе». Вот это значение этого слова. И это нам дает очень большую пищу для размышления. Духовный рост ведет к единству, к единодушию. То есть вот эта практика духовной жизни, четыре элемента, о которых мы говорили в прошлых проповедях, ведет к тому, что человек растет духовно, и он хочет быть единым с теми, кто является Церковью Божией. Духовный рост ведет к единству, к единодушию. Духовный рост всей церкви ведет к единству всей церкви. Духовный рост отдельного члена церкви ведет к единству с этой церковью и к единству в общении с другими братьями и сестрами. Таким образом, мы видеть можем самих себя и других, кто стремится вот в это духовное общение с церковью, у него есть духовный рост. Кто стремится к простому общению вместе с церковью, этот человек растет духовно. У него есть четыре элемента духовной практики, как было в первой церкви. И то, и другое должно быть вместе, а не по раздельности. Если же человек стремится в простое общение за столом, но не хочет иметь духовного общения, это не то. Дело в том, что здесь, в Священном Писании, два элемента соединены друг с другом, и одно без другого невозможно. Духовное общение в Доме Божьем и простое общение, они идут одно за другим и нераздельны. Единство, о котором говорит Священное Писание, оно пришло не откуда-то извне. Оно изнутри нас выросло.
жертвенность и единство, они приходят от Духа Святого, который побуждает нас к жертвенности, к единству. И если у нас есть вот этот духовный рост, то мы откликаемся на это побуждение. Если духовного роста нет, то мы будем противиться побуждению от Духа Святого. Если кто-то говорит, что я не могу расти в этой церкви духовно, поэтому пойду в другую церковь или вообще уйду из церкви и буду дома расти духовно, проповеди слушать и так далее. Вот этот духовный турист, если можно так сказать, никогда не вырастет духовно. Потому что Бог предусмотрел духовный рост только внутри церкви. Вне церкви нет духовного роста. Бог так усмотрел христианскую жизнь. Я повторю эту мысль. Расти духовно можно только внутри церкви, и это в этом план Божий. Это с одной стороны. С другой стороны, если мы действительно растем духовно, то нас, наоборот, все больше и больше тянет в церковь для совместного поклонения Богу с другими братьями и сестрами, тянет в общение с ними. Сейчас очень хороший момент проверить самих себя, свой духовный рост, свое духовное состояние. Очень важно проверить самих себя. Тянет ли меня в церковь, в общение с братьями и сестрами? Если да, то это очень хорошая динамика. Если же, дорогой радиослушатель, ты можешь сказать, что нет или не совсем, то это признаки опасности в нашей жизни. Итак, дорогие радиослушатели, это был второй признак или вторые последствия духовной жизни церкви. Первое, о чем мы говорили, это жертвенное служение друг другу. Второе – это простые и радостные отношения друг с другом. Сейчас мы поговорим о третьем последствии духовной зрелости или духовной жизни первой церкви. Это свидетельство миру. Вот этот третий плод духовной жизни первой церкви, он тоже записан в Священном Писании. 46 стих 2 главы книги «Деяния апостолов». «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога, и находясь в любви у всего народа». Вот это словосочетание «находясь в любви у всего народа», оно буквально значит следующее – благосклонность, любезность, благожелательность, благодать какая-то, благодарность или признательность, или даже благодарение. То есть автор вкладывает смысл того, что люди, которые были вне церкви, видя, как живет церковь, она им нравилась. Эти люди испытывали добрые чувства к церкви, были к ней благосклонны, доброжелательны, а некоторые даже за что-то благодарны. Хотя, как мы помним, это будет у них так не всегда. Через какое-то время эти же люди будут гнать церковь за клевету, которую скажет Нерон, что это они, христиане, сожгли город. Тем не менее, церковь находилась в любви у народа. Эта церковь росла и приумножалась. Доброе свидетельство для людей, как мы видим из этого текста, не было самоцелью церкви. Это было естественным, это был естественный результат или естественный плод духовного роста церкви. Он выражался, конечно же, и в жертвенности, единстве, и в вере. Итак, я повторюсь, третий плод духовной жизни первой церкви – это свидетельство миру. Четвертый плод – это рост церкви. О нем мы читаем чуть дальше. 47 стих. «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Этот текст совершенно ясно говорит нам, что прилагать спасаемых к церкви – это дело Божие. Есть то, что делали верующие первой церкви, то есть та ответственность, которую они исполняли. И мы об этом прочитали, чем была наполнена их жизнь. Мы говорили с вами и в первой, и во второй части о четырех элементах духовной жизни первой церкви, что они пребывали в учении апостолов, далее в общении, преломлении хлеба, то есть вечеря, речь о вечере идет. Они пребывали постоянно в молитвах, они вели жертвенное служение друг другу, были все вместе в Доме Божьем, они преломляли хлеб по домам, то есть имели простое общение.
Кроме того, они исполняли, конечно же, великое поручение, которое Господь оставил, когда возносился. Они проповедовали Слово Божие. Это сторона церкви – жить правильно, быть верными Богу, созидать церковь, исполнять порученное служение.

на свое христианство, на веру, проверить себя на предмет духовного роста и близости к Богу. И это нужно делать, конечно же, регулярно. Дорогие радиослушатели, я хотел бы сегодня призвать всех, кто слышит эту проповедь. После проповеди встаньте на колени, помолитесь Богу за себя. В глубине своего сердца помолитесь очень искренно. Давайте мы проверим себя и свою жизнь на предмет того, что мы приносим в церковь. Есть ли в нашем сердце послушание голосу Божьему, влекущему нас в Дом Божий, или нет этого? Есть ли в нашем сердце побуждение к большей жертвенности, к простому общению с братьями и сестрами? Влечет ли нас в Дом Божий? В заключение я хотел прочесть один текст Священного Писания. Этот текст Священного Писания говорит о том, что у Бога есть план, как создать церковь и как ее организовать, что нужно делать церкви, чтобы церковь росла. То есть у Бога есть план в отношении церкви, а с другой стороны, Бог говорит о том, что Он защищает свою церковь. Матфея 16 глава, 2 часть 18 стиха. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Дорогие радиослушатели, да благословит вас Господь. Аминь.

0: Дорогой друг, вы слушаете передачу миссии Фриденштиме. Отзывы и вопросы присылайте по электронному адресу radiomission@friedenstimme.com. Передачи вы можете слушать в интернете радио Эли на средних волнах 1035 кГц и в районе города Нарвы на ультракоротких волнах 95,6 МГц. Время выхода нашей передачи – в воскресенье в 14 часов. Повторно можно прослушать во вторник в 3 часа утром, в четверг в 11 и в пятницу в 19 часов эстонского времени. Да благословит вас Господь в познании истины и воли Божией в личной жизни для спасения вашей души. Мы молимся о вас, благодарим за внимание. Закончим передачу молитвой.
1: Любящий Отец Небесный, слава Тебе, что Ты создал Церковь, и в лице ее имя Твое прославляется на этой земле. Благодарим Тебя за пример, который мы имеем в лице Первой Церкви. Благослови каждого слушателя и нас подражать Первой Церкви и прославлять имя Твое Святое. Будь милостив, Господь, ко всем слушателям, которые еще не последовали Твоим истинам. Направь их сердце к простой детской вере Тебе, чтобы они обратились к Тебе за спасением от всякого греха и зла и обрели в Тебе радость общения и наследие на небесах, вечную жизнь. Да прославится имя Твое Святое в жизни истинных Твоих последователей. Аминь.
0: Говорите другим об этой радиопередаче, о благой вести спасения в Иисусе Христе. Мы благодарны Господу и сотрудникам радио Эли за возможность этой передачи. До следующей встречи в эфире.

0: Внимание! Объявление!
1: На нашем канале в YouTube регулярно публикуются аудиокниги, записанные на студии Радио Эли. Ставьте отметку «Нравится» и делитесь нашими материалами со своими друзьями. Будем рады видеть вас среди наших подписчиков. Для поиска наберите в YouTube два слова латинскими буквами «Радио Эли». Желаем вам благословенного прослушивания!

В эфире радиобеседа «Капля росы», посвященная последовательному изучению Священного Писания. Ведет передачу известный христианский поэт и прозаик, основатель газеты «Наши дни» и журнала «Вера и жизнь» Николай Водневский.

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капли росы», посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Продолжим ознакомление со вторым посланием Петра. Откройте, пожалуйста, все, кто имеют. Прочтем стих 9. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Так звучит 9 стих со 2 послания Петра, глава 3. Все обещания Господа, друзья мои, полны милосердия, полны любви и в то же время неизменны. Никто из людей не может изменить Божьих предначертаний. Мы вместе с апостолом Павлом можем воскликнуть: «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все от Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь». Так читаем послание Римлянам, стихи, глава 11, стихи 32 по 36. Скажем же и мы, верующие, аминь. Апостол Петр говорит здесь о втором пришествии Христа. Уже в те времена верующие жили ожиданием Его второго пришествия. И многим казалось, что Христос по какой-то причине медлит. Но в чем эта причина? Апостол Петр по вдохновению Духа Святого отвечает на этот вопрос. Этот вопрос многократно повторяется в последнее столетие. Где же Его второе пришествие? А апостол говорит, что Господь не медлит исполнением Своего обещания, но долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все люди пришли к покаянию. Чудными путями Господь нашел путь, если так можно выразиться, к моему сердцу. Мое покаяние и примирение совершилось 14 августа 1948 года, примерно 8 часов вечера. Если бы Христос пришел в этот же день в 7 часов вечера, я остался бы погибшим, без спасения, за станом. Слава Богу и благодарение Ему, что Он долготерпелив, что Он и сегодня по-прежнему зовет людей к покаянию. Апостол Петр подчеркивает эту основную причину, почему до сей поры не пришел Христос судить мир. Бог желает, чтобы все люди, услышав Его зов, покаялись. Вот эта причина. Здесь мы должны сказать несколько слов о покаянии. Это очень важно. Покаяние – это одна из основных истин Библии. Вместе с тем, очень немногие люди правильно понимают, что значит покаяние. И несмотря на то, что мы почти с самого детства знакомы с этим словом, тем не менее, многие люди, может быть, большинство людей не знают, что такое истинное покаяние. Человек до тех пор не может принять верою благой вести Евангелия и спасения, пока он не покаялся в своих грехах, не оставил их. Что же такое, что не является покаянием, давайте посмотрим. Покаяние не есть страх перед наказанием за грех или страх перед смертью. Покаяние даже не есть и молитва. Хотя обыкновенно покаяние имеет прямую связь с молитвой. Эта мысль может показаться неправильной, что покаяние не есть молитва. Ведь можно очень много молиться и весьма усердно читать Евангелие, и все же не покаяться, а, следовательно, и не пережить рождение свыше. Покаяние, друзья мои, не есть частичное исправление жизни, не есть оставление некоторых грехов. Можно перестать пить алкоголь, перестать курить, и все же не покаяться, не примириться с Богом. Когда Господь творит свое дело в человеке, Он срубает худое дерево до основания. А что же такое покаяние? покаяние прежде всего обращение к Богу. Это крутой поворот к Богу. Писание говорит так: обратитесь от злых путей ваших. Иезекииля 33 глава, стих 11. Покаяние есть абсолютная перемена во всей жизни человека. Это перемена мышления, перемена жизни, перемена отношения к Богу, перемена отношения к людям. Человек шел в одном направлении, и потом, милостью Божией, делает крутой поворот и идет в обратном направлении, шел подальше от Бога, показывая ему спину. А покаявшись, повернулся лицом к Богу, и не только повернулся к Богу, но он идет этим направлением, идет навстречу ему, и это совершается покаяние, этот момент, этот акт в одно мгновение. Подготовка сердца, подготовка души человека может проходить годами, а само покаяние – это минута, может быть, даже меньше. Друзья мои, покаяние – это не средство умилостивления Бога. Бога не нужно умилостивлять. Бог уже сейчас милостив и свою милость явил на Голгофском кресте. Если вы, друг, сознаете себя грешником, это уже есть первый шаг покаяния. Второй шаг, когда вы твердо решаетесь отдаться Господу. Третий шаг, когда вы открываете Богу свое сердце и в своей простой молитве скажете, что вы грешник и что вы нуждаетесь в спасении, и попросите прощения. Да поможет Господь вам, дорогой друг, сделать эти шаги, если вы все еще не сделали это до сего времени.
1: Радиобеседу «Капля росы» провел для вас Николай Водневский. Запись предоставлена миссией «Свет на Востоке».

Дорогие друзья, сегодня мы продолжим слушать повесть М.А. Мейндерс «Ван Вурден. Женщина с книгой». Часть 26. Наконец, доктор Хуан и Глэдис решили, что на следующее утро они должны уйти. В этот последний день Глэдис получила приглашение от главного ламы. Она до сих пор еще не видела его. Рядовые ламы были родом из китайско-тибетской пограничной области, и многие из них говорили по-китайски. Но Глэдис предположила, что настоятелем такого большого монастыря должен быть только тибетец. Как же нам преодолеть языковой барьер, если он не говорит по-китайски?» — подумала Глэдис. Группа ламаистских священников молча проводила ее в апартаменты своего настоятеля. Там, на сказочно раскрашенной подушечке, сидел главный лама. Затаив дыхание, Глэдис пристально смотрела на тонкое, очень красивое лицо ламы. Его окружали слуги, которые очень внимательно следили за малейшими желаниями господина. Отличаясь изысканностью речи и жестов, они служили ему с благоговением и преданностью. К удивлению Глэдис, лама заговорил на литературном китайском языке, так что она свободно его понимала. По китайскому обычаю, он долго расспрашивал ее о положении дел. Наконец, Глэдис осторожно поинтересовалась: «А почему вы допустили меня, иностранную женщину, в свой ламаистский монастырь?» В комнате на минуту воцарилась тишина. Глэдис едва посмела продолжить: «Почему вы разрешили мне беседовать со своими священниками?» «Это целая история», — неспешно ответил лама. «Я вам расскажу, что произошло». На склонах гор вокруг нашего монастыря растет лакричник, корни которого мои ламы собирают и продают в город. Несколько лет тому назад, когда мужчины, нагрузив урожай корней на ослов, поехали вниз, в долину, они встретили в одной деревне мужчину, который держал в руках какие-то листовки. «Кто хочет?» — кричал он. «Читайте вот это и слушайте весть Евангелия. Каждый грешник может получить прощение. Кто обратится и уверует, получит спасение, блаженство и вечную жизнь. Если вы хотите побольше узнать об этом Евангелии, приходите на евангельское собрание в доме миссии». Ламы, пораженные его словами, взяли одну такую листовку и принесли в монастырь. Главный лама показал Глэдис потрепанный кусок бумаги, прикрепленный к стене. На нем были написаны слова из Евангелия от Иоанна. «У нас в монастыре все уже много раз читали эти слова», — сказал главный лама. «А те, кто не умеет читать, снова и снова просили, чтобы им прочитали, пока эти слова не запечатлились в их сердце. Больше такой бумажки ламы не приносили. И лишь из этой мы узнали, что существует Бог, любящий грешников». Окруженный слугами и монахами, главный лама с благоговением прочитал Глэдис слова, написанные в листовке: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Прочитав эти важные слова, лама продолжил свой рассказ. «В следующем году, когда наши мужчины опять увезли урожай корней вниз в город, я им поручил разобраться, где живет этот Бог,
который любит грешников. Но за 5 лет им так и не удалось ничего узнать. Тогда тот лама, который принес в монастырь листовку со стихом из Библии, дал в монастыре торжественный обет, что он не вернется, пока не узнает больше об этом Боге. Вместе с другими ламами он совершил долгое путешествие по горам и, наконец, добрался до городка Ланчжоу. Остановив одного из прохожих, они задали ему тот самый вопрос: «Не знаете ли вы, где живет Бог, который любит мир?» «О, да», — ответил тот, — «идите прямо до высоких ворот с 3 иероглифами — вера, надежда, любовь. Входите туда, там могут вам рассказать об этом». Обрадовавшись, они пошли в указанном направлении и дошли до маленького миссионерского пункта китайской внутренней миссии, где задали свой вопрос китайскому благовестнику. Тот рассказал им, сколько мог, и дал по 4 Евангелия на их родном языке. С горячим желанием разделить это со всеми священниками, они поторопились обратно в монастырь. И вот все вместе мы прочитали Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Лама на минуту замолк, потом проникновенным голосом продолжил: «Мы верили, что все написанное — истина, но многое было еще нам непонятно. Один стих из Евангелия показался нам особенно важным. Христос сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Поэтому мы верили, что в один прекрасный день к нам придут вестники, получившие это поручение, чтобы рассказать нам побольше об этом чудном Боге. Единственное, что нам оставалось, это ждать и быть готовыми к приему этих вестников, как только Бог их к нам пошлет. И так мы ждем вот уже 3 года, с тех пор, как мы получили Евангелие. Ждем с нетерпением, ибо стремимся поглубже проникнуть в смысл Евангелия. На прошлой неделе 2 лам, отправившись на холмы собирать дрова, услышали пение. «Это вестники, которых мы ждем», — предположил один из них. «Так поют только те, кто знает Бога», — сказал другой. Один лама побежал обратно в монастырь и сообщил нам о доброй вести, чтобы мы здесь, в монастыре, подготовились к приему долгожданных вестников. А другой пошел вам навстречу на склон горы, чтобы вас приветствовать. Вот почему мы сделали все для того, чтобы принять вас как можно лучше. Последовала немая тишина. Глэдис была настолько растрогана, что отвечать не могла. Как дивны пути Божьи! Он хотел использовать ее в качестве одного из своих вестников. Теперь она поняла, почему ламы так радостно встретили ее, спустились вниз по опасному скалистому склону и сопроводили ее по крутой тропе к монастырю. На следующее утро доктор Хуан и Глэдис должны были уходить. Они не спрашивали лам, поистине ли обратились они теперь, после слушания ее рассказов о благодати. Миссионеры принесли в монастырь Слово Божие и рассказали о нем на месте, указанном самим Богом. Принесет ли это плоды? Они не знали. Плоды этого визита надо оставить провидению Бога и труду Святого Духа. Но в одном они не сомневались. Благая весть должна была преподаваться, и имя Господа Иисуса Христа должно было провозгласиться жаждущим душам на этом месте, так высоко в горах Тибета. Миссионеры пустились в обратный путь, и вскоре цветущие холмы, где ламы собирали корни лакричника, сменились суровыми
и безлюдными склонами –

Спустя короткое время после чудесной встречи Глэдис Эльверт с ламаистскими священниками, коммунисты из Китая перешли границы Тибета. В своем крайнем неприятии веры в божественное верховное существо они полностью разрушили монастырь. Но ламам удалось заблаговременно покинуть его. 500 лам, облачившись в одежду тибетских крестьян, рассеялись среди сотен тысяч беженцев на китайско-тибетской границе. О некоторых из них стало известно, что они нашли мир с Богом, веруя в Иисуса Христа. Попав в лагеря беженцев, несколько из этих бывших лам стали христианскими проповедниками. Среди убегающих от коммунизма они распространяли Евангелие своего Спасителя, как семя на ветру. Лишь он один знает, где это семя упало в подготовленную добрую почву. В одном из писем Глэдис написала об этом следующее. «Только в вечности мы узнаем результаты моих трудов во время самой чудесной недели моей жизни, которую я провела во время визита в ламаистский монастырь, расположенный высоко в тибетских горах, точно в том месте, которое указал на географической карте один молодой китайский христианин. Да, у нас действительно Бог, который творит чудеса».

Глава 22. Верен до смерти. После посещения Ламаистского монастыря надо было возвращаться. Доктор Хуан намеревался сопровождать мисс Эльверт в течение 5 дней, но вот уже 17 дней прошло с начала их путешествия. Его жена и дети, наверное, беспокоились, и так они поспешили назад, в Ц. Из города Ц Глэдис немедленно поехала дальше, туда, где жили молодые студенты-христиане и ежедневно молились о благословении ее труда. Сколько было радости, когда они опять встретились. Глэдис Эльверт рассказала своим молодым друзьям о том, что их молитвы были услышаны Богом. Она смогла донести Слово Божие до ламаистских священников в высокогорном краю. Желая поблагодарить за это Господа, она попросила одного из студентов прочесть 125-й псалом. «Уста наши были полны веселья, и язык наш — пения. Тогда между народами говорили: «Великое сотворил Господь над ними! Великое сотворил Господь над нами!» Мы радовались». Когда студент дошел до слов «Возврати, Господи, пленников наших», у него в горле застрял комок, эмоции были слишком сильны. Все молчали. «Давайте вместе встанем на колени и помолимся о своей теперешней нужде», — предложил другой юноша. Они встали на колени. Студент опять прочитал этот стих как молитву. «Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень». После короткого молчания все вместе повторили эту молитву. «Возврати, Господи, пленников наших! Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Наступила тишина. Все оставались на коленях. Один из мальчиков начал молиться об охране Божией. Из этой молитвы Глэдис узнала, что во время ее путешествия Красная Армия достигла китайско-тибетской границы и скоро объявится в этом краю. Молитвы, по очереди высказанные молодыми студентами-христианами, были впечатляющие. «О Господи, дай мне силу свидетельствовать о Тебе до самой смерти!» — помолилась одна девушка. «О Боже, помилуй меня, я к смерти не готов! Прости мои грехи, Господь Иисус, помилуй меня!» Плакали и умоляли другие. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни!» Прозвучал другой молодой голос, спокойно и утешительно. «Господь Иисус, если нам суждено умереть за имя Твое, пошли нам смерть, которая станет семенем новой жизни для других, еще не познавших Тебя!» Молился следующий. Время летело, но никто не обращал внимания на часы. Казалось, будто они остановились. В душах молодых людей появилось ощущение того вечного мира, который когда-то обретут праведники.

В один из последующих дней в бюллетене евангельского миссионерского пункта было напечатано объявление о том, что требуется благовестник, готовый служить переводчиком для тысяч китайских беженцев, ежедневно прибывающих с севера, чтобы, отдохнув в городе, отправиться дальше в поисках более безопасного места жительства. Студенты-христиане сообщили об объявлении Глэдис, которая сразу решила взять эту миссию на себя. Несколько следующих недель она при поддержке своих молодых друзей совершала интенсивный миссионерский труд среди беженцев, многие из которых еще никогда не слышали ни о единственном истинном Боге, ни о Его святом законе, ни о Евангелии Иисуса Христа. Казалось, что Дух Божий действует чудесно и сильно. Миссионеры сеяли семя Евангелия, а услышанное Слово Божие, как острый лемех, глубоко вспахивало сердца слушателей. Открывались скрытые грехи, со слезами признавались перед Богом и людьми в нечистоте, краже, лжи и других проступках. Среди больших групп беженцев разрасталась волна покаяния. Это было похоже на особенное излияние Духа Божьего, который шел по долине духовной смерти, касался душ, давал осознание вины и побуждал к признанию в грехах и к совместной молитве. Люди искали друг друга, чтобы вместе молиться, словно овцы, направляемые рукой пастуха. Под руководством Глэдис Эльверт горстка молодых христиан несла весть о благодати и примирении в Господе Иисусе Христе. Сознавая свою вину, души рождались свыше, и в группах беженцев звучали хвалебные гимны и свидетельства во славу Божию. Слухи об этом распространялись и побуждали многих к размышлениям о вечном спасении. Образовывались новые молитвенные группы. А сколько было тех, кто в уединении молил Бога о личной благодати, прежде чем придет великая скорбь. Это длилось несколько недель. Стало очевидно, что Господь благословил деятельность миссионеров. А если действует Бог, кто его остановит? Глэдис написала об этом так. «Казалось, будто мы возвратились к временам первых христианских общин. Мы стали свидетелями чудного излияния Святого Духа. Позже я поняла, что Бог через твое особенное действие хотел дать нам силу для того, чтобы пережить грядущие испытания и объединить всех обездоленных под водительством великого пастыря Иисуса Христа». Словно неудержимый цунами, китайская армия генерала Мао ворвалась в город. Коммунистическая партия немедленно взяла под контроль университет, служивший пристанищем 500 студентам-беженцам. Каждому из них вручили бланк. Им велено было заполнить его, ответив на целый ряд вопросов. Глэдис достала такой бланк, чтобы узнать, какие сложности могли доставить ее молодым друзьям-христианам вопросы. Некоторые из них были трудными. На некоторые ответить было почти невозможно. Как, например, «От чего умерла ваша бабушка? Сколько детей было у вашего дяди? Сколько денег было у вашего дедушки, когда он умер?» В этих вопросах не было ни слова ни о религии, ни о политических взглядах. Но к концу списка, когда множество бессмысленных вопросов должно было утомить и запутать опрашиваемого, внезапно вынырнул наиважнейший вопрос. «Каково ваше личное отношение к новой власти? Если вы голосуете за новое правительство, то поставьте кружок. Если вы против нового правительства, поставьте крестик». Что им ответить на это? Голосовать за новое правительство – это значит соглашаться со всем тем, что будет делаться, выполнять все приказы новых властей. Голосовать против – значит оказаться изгоем. Тогда нельзя будет устроиться на работу, придется проводить жизнь в нищете и в вечном страхе. В последние месяцы большинство студентов приняли христианскую веру. Когда они были больны, за ними ухаживали в маленькой миссионерской больнице. И многие из них признали авторитет Слова Божьего. Они впитывали его и пели гимны и псалмы.
Некоторые из них свидетельствовали о своей личной вере. Что ответят эти молодые люди на вопрос анкеты? После вручения и проверки 500 бланков оказалось, что 300 студентов поставили кружок, а 200 – крестик. Контролеры Красной Армии выглядели раздраженно, на их лицах появилось жестокое выражение. Собрали студентов, поставивших кружок в знак согласия с новой могучей партией и подчинения ей. «Вы правильно заполнили бланки, для вас есть работа», – объявили им. Работа заключалась в том, чтобы согнать 200 студентов, проголосовавших против правительства, и подвергнуть их телесным наказаниям. Вздрогнули 300 молодых людей. Так вот каков результат их подчинения партии. Как они могут согнать своих товарищей по учебе и жестоко обращаться с ними?

Весь следующий месяц продолжались издевательства над непокорными студентами. Потом снова раздали анкеты с предложением ответить на вопросы. К крайнему изумлению партийных контролеров на этих раз оказалось меньше бланков с кружками и больше с крестиками. Началось расследование. Наконец обнаружилось, что студенты-христиане каждое утро собираются на молитвенный час. Лекции в университете начинались в 9 часов утра. Студенты собирались в 8, чтобы вместе позавтракать, а час до завтрака студенты-христиане собирались группами для чтения Библии и молитвы, чтобы получить силы для дня новых испытаний. Обнаружив это, представители новой власти стали делать все возможное, чтобы срывать молитвенные собрания. Молодые христиане решили собираться еще раньше, но и эти собрания были обнаружены. Коммунисты были настроены решительно. «Этим сборищем и молитвам будет положен конец», — заявили они. Молодых христиан взяли под стражу на 3 месяца, во время которых на них пытались оказать давление самыми жесткими методами. Мама Глэдис умоляла сторожей разрешить ей свидание со своими молодыми друзьями, но разрешения не давали. Не было никакой возможности наладить контакт с ними. Глэдис трепетала при мысли о будущем этих молодых людей. Некоторые из них были еще новорожденными младенцами. Они приняли Иисуса как своего Спасителя лишь несколько месяцев тому назад. Единственное, что и оставалось,

0: Продолжение повести «Женщина с книгой» вы услышите в следующей передаче. Продолжение следует. Что значит семейное радио Эли лично для вас?
1: Мне очень нравятся все передачи, я их всех слушаю. Нравится интервью, нравится, когда есть продолжение разных рассказов, я тоже это слушаю. Слушаю проповеди, которые идут в собрания, включают каждое воскресенье, я всегда слушаю это. Радио Эли – духовная поддержка для меня.
0: Обратная связь очень важна для нас. Ваши сообщения, письма и звонки вдохновляют нас для дальнейшего служения. Помогите своим знакомым и родным открыть для себя семейное радио Эли.
2: Семейное радио Эли
3: о вере,
4: надежде,
2: любви.

0: Вы слушаете передачу, подготовленную на радио «Чистая волна».
1: В эфире программа «Вечное Евангелие».
2: Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни этой, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Дорогой друг, у меня к тебе будет один вопрос. Есть ли у тебя 100% гарантия того, что если ты сегодня умрешь, ты не попадешь в ад, но будешь с Богом на небесах? Или, возможно, что-то волнует твое сердце, что-то ты еще не успел оставить? Сегодня Бог всем людям на земле повелевает покаяться. Наша жизнь — это время, которое дано на принятие решения, где ты хочешь провести вечность. Ад реален на 100%. Тебе даже не стоит думать, что, возможно, будет разжалобить Бога. Ведь Бог добренький, и Он простит. Бог не добренький. Бог добрый судья. И Он обязан наказать каждый грех. Иначе Он перестанет быть добрым. Ты можешь заплатить за свои грехи сам, но это будет очень долго и очень больно. Это займет вечность в аду. Либо кто-то другой может заплатить за тебя. Кто-то, кто не совершил ни одного греха, прожил абсолютно праведную жизнь и был незаконно осужден на смерть. У тебя есть такой человек на примете? Только Иисус Христос. 2000 лет назад Он пришел на эту землю в виде человека, умер на кресте, был погребен и сошел в ад, чтобы иметь возможность заплатить за тебя перед справедливым судом Отца. Чаша гнева изливалась на Него. Будучи безгрешным, воплотившимся Богом, Он был оплеван, избит, над Ним насмехались. Чтобы иметь возможность заплатить за тебя перед справедливым судом Отца, чаша гнева изливалась на Него. Будучи безгрешным, воплотившимся Богом, Он был оплеван, избит, над Ним насмехались. Это достаточная плата для тебя, чтобы ты оставил свой грех, который ты так любишь? Бог любит тебя сильнее. Сегодня у тебя есть возможность принять Иисуса Христа как Спасителя и как Господа. Обратившись к Нему в тихой молитве, внутри своего сердца или в тихой комнате, будь уверен, Он слышит.
0: Наша официальная страница ВКонтакте. Радио «Чистая волна».
3: «Песни по жизни» на семейном радио.

0: Ларец христианской мудрости.
1: Смотри, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Это слова Священного Писания. Тема нашей сегодняшней встречи замечательной. На интернет-сайте одной молодой женщины я прочла такие слова. «Мне хочется просто быть любимой, кем-то замечательным». Будем откровенны, не того ли хочется и всем нам? Чувствовать любовь и заботу кого-нибудь замечательного. Тот, кто наилучшим образом для этого подходит, это, друзья, Иисус Христос. В проявлении беспримерной любви Он оставил Небесного Отца и пришел на землю младенцем, рождение которого мы празднуем с вами каждый год. Затем, прожив совершенную жизнь, Он пожертвовал собой ради нашего спасения, поскольку справедливость требовала смертного наказания за наши грехи. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, а 3 дня спустя Бог Отец воскресил Его из мертвых. Когда мы каемся и принимаем дар спасения, Христос становится нашим Спасителем, Господом, Учителем и Другом. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Если вы еще, друзья, ищете того, кто любил бы вас, я думаю, что поиск окончен. Иисус любит вас больше, чем на то способен любой человек. Разве это не замечательно? Помните и не забывайте. Самое великое чудо – это то, что Бог любит нас. На сегодня все. Закрыв ларец христианской мудрости, будем ждать новой встречи, чтобы узнать что-то новое для своей души. Передача подготовлена на студии семейного радио «Эли». До новых встреч, благословенные!

0: быть одиноким очень нелегко. Радио Эли в христианский мир окно.
1: Если у вас есть желание поздравить родных и близких со знаменательной датой, а также передать привет и просто подарить всем хорошее настроение, то звоните на автоответчик 7-384-388. Очень ждем ваших заявок. Телефон 7-384-388.
2: Где проходит грань между настоящей верой и напускным благочестием? Во вторник, 5 мая в 19:00 в передаче «Женский взгляд» мы поговорим на тему «Вера на показ или жизнь с Богом». Гостья нашего эфира Ольга Бужак, христианский блогер, поразмышляет с нами о заповедях, как они проявляются в нашей жизни сегодня и почему иногда за внешней правильностью может скрываться пустота. Присоединяйтесь и задавайте свои вопросы. Мы будем искать ответы вместе. Вас ждет честный и глубокий разговор.

Аллилуйя. Слава Господу. Господь, ты благ. Будь превознесен. Аминь.

0: Передачу «Миссионерский зов» ведет Надежда Тимофеева.
1: Страсть делать невозможное. О миссионере-первопроходце Нильсе Фредерике Хёере повествует Анна Шарлотта Фридсон. Вся Россия — лишь страдание. Ветра стон в ветвях берез, но из крови и рыданья вырастает ожидание.

Твое, Царство Твоего, Христос. Путники в санях направились к северу Финляндии. Когда лошадь устала, они сменили сани на дрожки, и им удалось доехать до рыбацкого села, где жило много верующих, для которых они проповедовали. Хёйр пытался уговорить рыбаков переправить их на другой берег Ботнического залива, на лодке, но те отказались. Стояли осенние холода. Рыбаки объяснили, что вода, переливаясь через борта лодки, замерзнет, и управлять лодкой будет невозможно. Но находчивости Хёйра не было пределов. А разве нельзя взять с собой на лодку большие жаровни и растапливать лед с помощью смолья? Рыбаки только смеялись. Не оставалось ничего другого, как раздобыть лошадь с санями и пуститься в объезд залива. Но на это у Хёйра не было времени. Поэтому он написал и дал унтер-офицеру бумагу следующего содержания. Обладатель этого письма бежал из России от своих преследователей ради своей веры. И поэтому я молю всякого, кто относится с уважением к религии, помочь ему. Подписано Хёйр, шведский миссионер. В случае, если не встретится никакого умеющего читать, беглецу следовало обратиться к пастору в Швеции и Финляндии. Пасторы были протестантами и должны были ему помочь. Унтер-офицер благополучно добрался до лектора Вальдерстрёма в Йовле, чьим адресом снабдил его Хёйр. Дал он ему и совет обратиться в миссионерскую школу в Кристинхамне. Унтер-офицер последовал и этой рекомендации. Но в Кристинхамне он столкнулся с портным, который узнал пальто Хёйра, в котором ходил унтер-офицер. Портной сам шил его когда-то для миссионера. Стал распространяться слух, что в городе скрывается беглый русский. Это появилось и в газетах. Не исключена была вероятность того, что русский посол потребует его выдачи. Поэтому унтер-офицера немедля отправили в Америку, где он стал слушателем библейской школы и впоследствии отправился миссионером на Аляску. После возвращения Хёйра назад в Петербург друзья не решались даже встречаться с ним. Полиция узнала, что Хёйр помог бежать унтер-офицеру. Говорили, что 500 военных посланы за беглецом. За домом Хёйра следили, и каждого, кто появлялся там, подвергали допросу. Хёйр понял, что его время в Петербурге подошло к концу. Но как покинуть город без ведома полиции? Хёйр с женой во всяком случае упаковали багаж. Выбраться бы только из города, и можно было бы отправиться в Одессу. Английский миссионер Радклифф предложил Хёйру работать там среди моряков. В тот вечер из Петербурга в Одессу отправлялся поезд. Одновременно с финляндского вокзала отходил состав в Финляндию. Все, в том числе и полиция, знали, если Хёйр выходит из дома с сумками, значит, он почти наверняка едет в Финляндию. Хёйр с женой двинулись в путь. Полиция тут же допросила привратника. «Поехали на финляндский вокзал», —
— сообщил тот, ничего не подозревая. И в то время, как полиция обыскивала весь финляндский вокзал, Хёйр с женой спокойно ехали совершенно в другую сторону, в Одессу.

Сердце Кавказа. Большой пароход стремился вперед через Черное море. Нильс Фредрик Хёер не мог не признаться своей молодой жене Анне, что это самое приятное путешествие в его жизни. Они покинули Одессу и направлялись в портовый город Батуми, чтобы следовать потом дальше в Грузию, в Тифлис. В 1936 году этому городу было возвращено старое название Тбилиси. Стояли последние дни февраля, но здесь, так далеко на юге, деревья уже покрылись листвой, и пляжи Крыма купались в великолепной зелени. Вдали чудесным фоном выступали горы. Спокойная погода способствовала тому, что супруги Хёеры могли полностью наслаждаться путешествием. Пароход причалил в Севастополе. Там они сошли на берег и осмотрели окрестности. Город по-прежнему лежал в руинах, как будто ничего не изменилось со времен Крымской войны. Когда пароход причалил в Батуми, они заметили, что не только наступила весна, но в разгаре настоящее лето. Железная дорога к Тифлису велась вверх от долины реки Писум. Со всех сторон путников обступали горы. Тифлис лежал на дне котловины, и стремительный поток Куры делил его на две части. Город не без основания называли «жемчужиной Кавказа». Он был не только прекрасен, но и славился превосходным климатом, похожим на средиземноморский. Это подтверждали и многочисленные виноградники, раскинувшиеся вокруг города. Тифлис был в некотором смысле сердцем Кавказа. Он стал центром всех народов, населяющих кавказские земли. Здесь встречались все национальности, и лучшего стратегического пункта для достижения народов Евангелием нельзя было и придумать. Выйдя на центральную улицу, супруги окунулись в целое море языков и наречий. Кроме бесчисленности восточных говоров, кроме русской речи, звучали там и немецкий, и французский, и английский, и даже шведский языки. Встречалось много иностранцев, приехавших сюда работать. Несмотря на то, что город был грузинской столицей, армян жило здесь раза в два больше. В городе было много горячих источников. Насыщенная серой вода 38 градусов тепла поднималась из горных глубин. Над большинством этих источников были выстроены купальни, где посетителям предлагали освежающие и очищающие восточные массажи. 4 марта 1885 года Абрахам Амирханьянс принял Нильса Фредрика и Анну Хёеров в Тифлисе. Встреча была очень сердечной. Во время тайной конференции в Петербурге мужчины познакомились и довольно хорошо узнали друг друга. Абрахам был очень одаренным человеком и пользовался большим духовным влиянием среди армян. Он мог стать неоценимым помощником для Хёера.
Он помог супругам с жильем и разыскал для них учителя армянского языка. Амирханьянс много времени посвящал переводу Библии на армянский язык, который звучал в окрестностях Арарата. Библию на староармянском языке обычные люди не могли читать. Этот новый перевод был издан в Константинополе в 1883 году. В прошлом здесь тоже проходила оживленная миссионерская работа. И в 30-е годы XIX века в этом районе наблюдался некоторый духовный подъем. Отец Абрахама Амирханьянса Мирза Фарух успешно участвовал в этом процессе в то время. Но оттепель сменилась несколькими периодами преследований, и, казалось, евангельское движение было раздавлено. В 1832 году иностранные миссионеры были официально объявлены соблазнителями армянского народа. В 1835 году всякая миссионерская работа, за исключением той, что проводила Русская Православная Церковь, была запрещена. И иностранные миссионеры были вынуждены покинуть Кавказ. Прошло 50 лет, и миссионеры вернулись. На этот раз шведы, посланные Шведским миссионерским союзом. На конференции в 1882 году эта организация поручила Хёеру совершить поездку на Кавказ и исследовать все возможности для начала там вновь миссионерской работы. Хёер переезжал с места на место вплоть до персидской границы. Он разыскивал тех, кто верит в Евангелие, поощрял их в вере и проповедовал всем, кто хотел его слушать. В то время, как грузины и армяне считались христианами, азербайджанцы, турки и чеченцы оставались мусульманами. К тому же в этих местах бок о бок жили татары, осетины, лезгины и многие другие народности. Было, конечно, и много русских, так как Кавказ в то время присоединили к Российской империи. Среди русских встречалось много евангельских христиан, поскольку в эти районы все чаще ссылали русских сектантов. Иными словами, тех верующих, которые не желали подчиняться Русской Православной Церкви. Когда супруги Хёеры прибыли в Тифлис, здесь можно было действовать довольно свободно. Амирханьянс устраивал обычно собрания по воскресеньям. И иногда посреди недели они встречались для дискуссий. На этих собраниях и начал Хёер проповедовать. Амирханьянс переводил его слова с английского. Возникало много интересных дискуссий, на которых присутствовали даже русские офицеры, защищавшие свои взгляды. Хёер был неутомим. Он мечтал пробраться дальше и достичь расположенного в горах к юго-западу от Тифлиса города Шемахи. Еще во время своего первого приезда на Кавказ он слышал рассказы о том, что там существует евангельская церковь, основанная миссионером из швейцарского города Базеля. Говорили, что легендарный Саркис Хамбарцумов все еще жив, продолжает действовать в этом городе, и Хёер мечтал встретиться с ним.
ранним утром они приехали в этот маленький город. На улицах было немноголюдно. Хёйр обратился к встретившему им молодому мусульманину в белых одеждах. «Не знаете ли вы, где живет Саркис Хамбарцумов?» Естественно, тот знал. Саркис Хамбарцумов был знаком здесь практически со всеми. Молодой мусульманин проводил их до его дома. Как было потрясающе стоять перед домом этого Божьего человека и стучать дверной колотушкой в ворота. Им открыл пожилой, высокий человек, седовласый, с длинной белой бородой. Он был предупрежден об их приходе, и лицо его озарилось широкой улыбкой при встрече. Он протянул руки и возложил их на голову Хёйра, вознеся хвалу Богу. «Теперь я могу спокойно умереть, видя, что Бог не забыл мой народ!» — воскликнул старый армянин. Он взял Хёйра за руку и повел в тот зал, где проповедовал в молодости. Супруги Хёйры получили приглашение жить и учиться у него. Он так серьезно отнесся к своей задаче, что с раннего утра начал преподавание. Было много молитв и тяжелой работы, но прошло немного времени, и Нильс Фредрик с Анной начали говорить по-армянски. Хёйру нечего было больше ждать, и он начал проповедовать. Саркис предложил ему свои услуги в качестве переводчика с немецкого языка. Сначала собралась группа седых стариков с такими же, как у Саркиса, белыми бородами. Хёйр был тронут, узнав, что эти старцы были обращены почти 40 лет назад, когда были молодыми, и услышали Слово Божье из уст Саркиса. Саркис Хамбарцумов родился в Шимахе в 1808 году. Ему было 20 лет, когда он впервые услышал Евангелие и почувствовал влечение узнать больше. Но отец не позволил ему ходить к миссионерам. Только когда Саркису исполнилось 29, его отец наконец уступил. В конце 1837 года он постучал в дверь тех миссионеров, которые еще оставались в городе. Он хотел получить образование по Слову Божьему. «Но, дорогой брат, почему ты пришел только сейчас? Школа закрыта. У нас нет более разрешения на преподавание, и мы собираемся уезжать отсюда. Если нет больше школы, я останусь у вас в качестве слуги», — спокойно ответил Саркис. Так и было в течение года. Днями Саркис работал, а по вечерам учил армянский, русский, немецкий и Слово Божье. Но что было делать, когда миссионеры вынуждены были уехать? Он мог просто-напросто поехать с ними. В Эстонии и Ливонии среди немцев произошло пробуждение, и было решено, что они поедут туда. Там Саркис получил педагогическое образование и сдал экзамен, разрешавший ему открывать школы. Спустя 4 года он вернулся в родной город. Вступив во владение домом своего отца, на котором висели большие долги, он открыл школу. Но
начало было нелегким. Отец и брат наделали долгов из-за злоупотребления спиртным. Та молодежь, которая обратилась к вере до его отъезда, теперь отреклась от нее. Но его учебная работа завоевала доверие, и с ее помощью он начал свою деятельность по евангелизации. Он совершал утренние и вечерние молитвы и объяснял Новый Завет ученикам. Взрослые, узнав об этом, тоже стали приходить и слушать. Вскоре многие стали посещать собрания регулярно, а позднее люди начали собираться на его проповеди и помимо школы.

Вы слушаете повесть о Нильсе Фредрике Хёре. Этот малознакомый человек был шведским первым миссионером в России. Его призванием было рассказать об Иисусе Христе, жившим там людям.

0: Передачу «Миссионерский зов» подготовила и провела Надежда Тимофеева.
1: Обратная связь очень важна для нас. Ваши сообщения, письма и звонки вдохновляют нас для дальнейшего служения.
2: Ну, просто хочу сказать, что пережил такое, так сказать, благословение от истории, например, Давида и Голиафа, когда было интервью мамы в молитве. Тоже особенно, так сказать, ну, запали в душу такие слова, что твои молитвы будут закрывать пасти крокодилам, которые могут навредить. И как мы, отцы, тоже должны молиться за своих детей. Вот, и просто вот благословение через эту программу. И хочу сказать, что это радио очень нам нужно.
1: Свои отзывы вы также можете присылать нам на автоответчик Viber, WhatsApp и Skype или записать прямо на радиостудии в Нарве или Ихве.
3: Радио Эли. Радио для всей семьи. 95,6 FM, а также на средних волнах 1035 килогерц.

0: Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
1: Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 758-я встреча у нас с вами сегодня. И мы завершаем наш цикл бесед по песне «Песни Соломона». Мы возвращаемся сегодня к 6 главе. Но я хотел бы забежать вперед, потому что я понимаю, что мы с вами не все сегодня прочитаем. И завершающие фрагменты песни, завершающие главы вам придется читать самостоятельно. Часто люди, которые проповедуют по этой книге, обращают внимание на то, что последние главы — это семья уже в преклонном возрасте. Это люди, которым уже немало лет. Я хочу обратить ваше внимание на 8 главу, 5 стих. Мы потом вернемся несколько раньше, мы вернемся назад. Но пока давайте прочитаем. Песнь, 8 глава, 5 и следующие стихи. «Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Под яблоней разбудила я тебя. Там родила тебя мать твоя. Там родила тебя родительница твоя. Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее — стрелы огненные, она пламень весьма сильный, большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Сегодня многие думают о том, что, ну вот, знаете, как в таком полудетском стихотворении: «Любовь приходит и уходит». А тут про совершенно другую любовь. Любовь, которую не могут погасить большие воды. И люди в этом мире зачастую задаются таким вопросом. Откуда такая любовь происходит в принципе? Вот это что должно быть? Это такая какая-то принципиально особенно сильная любовь. Вот она настолько сильна, что ее нельзя погасить. Я думаю все-таки, и думаю не безосновательно, что это не вопрос силы, это вопрос принципиального отличия. Понимаете, разница между слоном и мышонком заключается не просто в том, что слон сильнее мышонка. Это вот один мышонок, увеличенный во много-много раз. Это принципиально другое животное. Разница между человеком и слоном также заключается не в физической силе. Она заключается в том, что это принципиально другой вид, другое творение. Разница между Богом и человеком ровно такая же. Он творец, мы творение. Это не то, что вот он человек во много раз увеличенный. Нет, он наш творец. Различие между Божьей любовью и любовью, которая происходит просто из человеческого сердца, не в том, что Божья любовь принципиально сильнее, в том, что она принципиально другая. Мы с вами говорили о том, что песнь состоит, скорее всего, из 5 песен, которые написал Соломон. Перед нами сейчас 5-я песня, она самая важная, и она, пожалуй, самая обширная. Началась она еще в 5 главе, когда началась беседа дочерей Иерусалима с нашей героиней. Она ищет своего жениха, она ищет своего возлюбленного. Он ушел, и она спрашивает о нем у дочерей иерусалимских. Они ей говорят, что ну забудь о нем, он такой, как все, там все мужики такие, все они иногда убегают, ну ты просто забудь о нем и все. Найди себе другого. Нет, они совершенно не одинаковые, говорит она. И начинает описывать своего возлюбленного в мельчайших деталях. И тут выясняются две вещи. Во-первых, выясняется, что она его очень хорошо знает. И мы тоже с вами призваны сегодня знать Иисуса Христа, если мы хотим свидетельствовать о Нем. Знать Его лично и очень-очень близко. Но, во-вторых, она Его не просто знает, она Его любит. Любит всем сердцем. Общение с Иисусом Христом — это не сделка, как в мире бизнеса. К сожалению, есть даже такие проповедники. Сейчас их меньше, но они есть. А те, кто были раньше, уже наделали достаточно вреда. И, к сожалению, и более чем достаточно. Но проповедники, которые преподают Евангелие, преподносят Евангелие как некую сделку между Богом и человеком. Да, вот, заключи сделку с Богом. Я даже такое название проповеди как-то слышал. Слушайте, друзья, какая сделка? Мы о чем вообще, а? Нам нечего предложить Богу. И даже сейчас, когда Он спас нас, когда Он искупил нас, мы ничего Ему не можем предложить. Мы говорим, ну мы же поклоняемся Ему. А вы действительно можете честно сказать, что достаточно в своей жизни поклоняетесь Богу? Мы говорим, ну как же, я выражаю Ему любовь. Вы действительно считаете, что вы достаточно выражаете Ему любовь? А при этом Иисус лучший. Его святость своей красотой напоминает не памятник, отлитый в бронзе, не монумент, а скорее розу в ее цветении. Да, Он и есть роза из долины Саронской. Иисус принимает нас, грешных людей. Иисус вкушает пищу вместе с ними. Он приходит в грешную жизнь человека, как чистый ручей проникает в застоявшееся, заболотившее место. Он велик. Он по-настоящему умеет сострадать. Не просто постоять рядом, почесать в затылке или повскрипывать носом. Он видит множество людей без пастыря. Все, что страдает, приходит к Иисусу. Даже когда Иисус гневается на фарисеев, делает Он это потому, что сострадает тем, кого эти фарисеи гонят. Он видит, как тяжело вокруг. И Он видит, как эти люди не исполняют доверенного им служения. И вот поэтому, именно поэтому Он гневается на них. Он прикасается к людям, которых считали неприкасаемыми, к прокаженным. И тут Его божественность. Потому что если другой человек прикасался к прокаженному, то проказа должна была бы перейти на Него. Он сам должен бы стать прокаженным. На Иисуса не перешла проказа тех прокаженных, но Иисус взял на Себя грех всего человечества, а проказу с этих людей снял. Помню одну историю. Эту историю рассказывали про женщину, которая несла служение в очень-очень бедном районе. Она долго пыталась помочь одной девочке. Этой девочке было лет 15-16. Но девочка эта в своей жизни увидела уже всю грязь этого мира. В свои 16 лет она стала циником. И взрослая женщина, христианка, пыталась ей помочь. Девочка постоянно брыкалась. Помощь она, конечно, принимала, но постоянно говорила взрослой христианке что-нибудь очень обидное. Самое спокойное, самое безобидное из всей той гадости, которую она говорила, звучало так. «Ну да, вы мне, конечно, помогаете. Просто потому, что в рай хотите попасть». Это было совершенно несправедливо. Но переубедить маленькую девочку, которая нахлебалась всей гадости этой жизни переубедить ее было невозможно. К тому же девочка была еще больна, ей нужна была помощь, ей нужно было просто выхаживать. Но вот пришел момент, когда она выздоровела. Она столь же скверно материлась, она была столь же циничной. И тогда Бог как-то показал этой взрослой христианке, что эти отношения никуда не ведут. Их нужно прекращать, ну, потому что бесполезно. Она долгое время пыталась как-то расположить к себе эту 16-летнюю девушку. Ничего не получалось. И тут она говорит: «Все, мы с тобой больше не увидимся, ты здорова, ты во мне не нуждаешься». А потом вдруг Господь как бы подсказал ей. И она, взрослая христианка, говорит этой девушке: «Можно я тебя поцелую?» Что-то происходило и в 16-летней девочке. Она кивнула. Она даже не сказала «да», она просто кивнула. Это должен был быть поцелуй при последней встрече. Человек, который рассказывал эту историю, пересказывает случившееся дальше такими словами: «И чистые уста, которые знали лишь молитвы и песнопения, встретились с губами, полными злобы, горечи и сквернословия, губами, испытавшими на себе мужскую ласку самой страшной похоти. И через этот поцелуй Господь коснулся загрубевшего сердца этой 16-летней девушки». Я не знаю, чем там кончилось. Я хотел бы рассказать красивую историю. Ну, вот девочка пришла в церковь, покаялась. Я предполагаю, что так оно и было. Подробностей, однако, не знаю. Поэтому пересказывать не буду. Знаю лишь, что Бог коснулся ее. Понимаете, Христос умеет касаться даже тех людей, которых мы считаем безнадежными. Он прикасался к неприкасаемым. А что вы считаете сейчас, сегодня? Ситуация изменилась, что ли? А, кстати, помните первые слова «Песни песней»? Я как раз сейчас, в связи вот с этой сценой, которую пересказал, первые слова были такие: «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Он хочет сегодня расцеловать каждого из нас, даже тех, у кого губы осквернены похотью, сквернословием, ложью. Он готов даровать свою любовь, свою благодать, свою милость. Готов даровать все это каждому из нас и той 16-летней девушке тоже. И тут мы с вами вспоминаем книга пророка Исаии, 53 глава. Помните, как дщери иерусалимские говорили: «Да кто он такой, этот самый возлюбленный? Зачем он тебе?» Интересно, что все это отражает историю, которая была и со Христом. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих. Слышали? Мы думали, а он делал. Мы думали все совершенно не так. Кстати, вот на минуточку, вы можете себе представить, чтобы Иисус качал права? Да, он имел право, но он не требовал этих прав. Именно в общении с грешными людьми, с нами, проявились его смирение и любовь. Помните, как Иисус разговаривал с Никодимом? Предельно ясно, предельно четко. Он говорил истину, но не сказал ни одного слова, которое могло бы ранить самоуважение иудейского учителя по имени Никодим. Он сказал ему очень мягко: «Ты учитель закона? Неужели ты этого не знаешь?» А еще женщина, взятая в прелюбодеянии, как ей было сказано: «Иди и больше не греши». С каким терпением, как мягко, как тактично, как аккуратно он раскрывает глубочайший источник Божьей милости, Божьей благодати. Но при этом он абсолютно не идет на компромисс с грехом. Напротив, умелыми, четкими движениями он исцеляет язву греха. Слово было полное благодати и истины. Евангелие от Иоанна, 1 глава. И благодати, ну, то есть Божьей милости, и истины, то есть Божьей правды, не уклоняясь ни в ту, ни в другую сторону. Древние завоеватели, да и не только древние, кстати говоря, приносили с собой трофеи из завоеванных мест. Вот военнокомандующий завоевал город, завоевал страну, он приносит с собой трофеи. А помните, какой трофей взял Иисус с собой в рай? Помните, кому он сказал: «Ныне же будешь со мной в раю»? Трофеем Иисуса Христа стала спасенная душа разбойника. Потому что он пришел на землю как раз ради этого трофея, ради этого разбойника, ради этой души, ради нас с вами, бывших подобными разбойниками. Мы тоже его трофеи. Он тоже берет нас с собой.
0: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
1: Мы, конечно, не успели сказать сегодня, да и не сможем сказать никогда обо всех совершенствах Христа, потому что их не счесть. Его мягкость никогда не бывает слабостью. Его смелость не бывает жестокой. Познавайте его. Проходите за ним его евангельский путь. В прошлый раз я посоветовал вам читать Евангелие от Луки. Кто-то скажет: «Ну, это слишком долго, слишком длинно». Тогда начните с Евангелия от Марка. Кто-то скажет: «Ну, я хочу больше задуматься». Тогда начните с Евангелия от Иоанна. Кто-то скажет: «Ну, я так люблю Ветхий Завет». Тогда начните с Евангелия от Матфея. Для каждого из вас будет и уже есть эта точка входа в созерцание Христа. Смотрите на Него. Смотрите на Него в Его рождении, в Его служении, в Его жизни. Смотрите на Него, когда Его арестовывали. Смотрите на Него перед первосвященником. Смотрите на Него, когда Он стоял перед Пилатом, перед Иродом. Смотрите, как Его избивали, как над Ним насмехались. И при этом снова и снова проявлялось Его величие. Ни разу Он не теряет своего самообладания. Ни разу не выходит из себя. А дальше проследуйте за разъяренной толпой, устремившейся ко кресту, но не для того, чтобы поклониться Христу. Смотрите, как растянули Христа на грубом деревянном кресте. Услышьте этот страшный звук молотка, когда ему пробивали гвоздями руки и ноги. Посмотрите на Христа. Услышьте 7 последних его изречений, так называемые последние слова Христа, эти реплики, которые он сказал, находясь на Голгофском кресте. Он понес наши грехи в себе, в своем теле. Верующий в меня имеет жизнь вечную. А теперь перечитайте слова этой девушки из книги «Песнь песней», 5 глава, 16 стих. «Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дщери Иерусалимские. Примите же его своим Господом и Спасителем. Я скажу аминь, возлюбленный мой, превыше всех». Его рождение противоречило законам жизни. Его смерть разрушила узы смерти. У него не было своих полей, но он мог накормить тысячи и тысячи людей. У него даже не было чем почерпнуть воду из колодца. Но он давал воду жизни, воду живую. Когда он умер, мало кто по этому поводу действительно скорбел. Однако тьма покрыла солнце. Вся природа почтила его. И только грешные люди отвергли его. Земля не могла поглотить его. Он не написал книги, не построил церкви. У него не было финансовой поддержки. Однако и сегодня он центральная личность в истории всего человечества. Он единственный, кто может нас по-настоящему обновить. Неужели это был просто сын Иосифа и Марии? Неужели только человеческая кровь пролилась тогда на Голгофе? Какой мыслящий человек может удержаться и не воскликнуть «Господь мой и Бог мой!» Вот он, мой возлюбленный. Героиня «Песни песни» знала, любила своего возлюбленного. Она провозглашает о нем. И вот 6 глава, 1 стих. Те самые дщери иерусалимские, которые были столь скептичны, которые говорили: «Да кто он вообще такой?» Тут вдруг меняют свой тон. «Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейший из женщин? Куда обратился возлюбленный твой? А теперь смотрите, мы поищем его с тобою». Они тоже хотят увидеть его. Когда-то они были скептичны, но теперь они слышали, они поняли. Христос говорит: «Приходящего ко мне не изгоню вон». И вот она отвечает им. Дело в том, что она уже нашла его. «Мой возлюбленный пошел в сад свой, цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии». А теперь очень важно. «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Он пасет между лилиями». Какая уверенность, какая радость звучит в этих словах. «Се сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение», звучал когда-то голос Бога Отца. Если вы придете ко Христу, то вы не погибнете. Вам откроется жизнь вечная. Мы прочитаем еще несколько стихов. Здесь же, в 6 главе, 10 стих. «Кто это блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами?» Кто это? Это другая сторона восхищения Церкви, восхождения Церкви в небеса ко Христу. Знаете, мы всегда смотрим на это событие со своей стороны. Мы говорим, что Господь придет и призовет нас к себе. Он заберет своих. Мы смотрим на это с нашей стороны вечности. Но есть же и другая сторона. Когда церковь придет в присутствие Божие, это будет одно из величайших восхождений, одно из величайших событий. Помните, как в книге «Бытие» Исаак встречает Ревекку? Он ждет, он наблюдает, он видит, как она подъезжает к нему. Христос будет встречать свою церковь. И это будет великая и славная картина, когда мы с вами предстанем пред Христом. Ангелы станут свидетелями,

0: Оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский? О чем это? Расскажу вам очень короткую историю. Был один проповедник, которого пригласили сказать слово на очень важной встрече, очень важном банкете. И вот он, в принципе, понимал, что, скорее всего, слушать его там не будут. Но это приглашение льстило его честолюбию. И он пошел. И он стал говорить. И он с самого начала задумался, он вспомнил вот об этом стихе. «Зачем я пришел к этим знатным народу моего? Зачем сейчас?» С самого начала его представили как очень симпатичного, хотя и странноватого джентльмена. Он совершенно не нуждался в таком представлении. Ему не нужно было такого представления. Он стал проповедовать слово, а люди пили и ели. И он говорит, я ушел оттуда, молясь за этих людей. Но передо мной стоял лик Иисуса Христа. Я думал о нем, и только этим смог себя утешить. Согласитесь, это высшее, лучшее утешение. Когда-то, когда мы придем пред Христом, мы придем к Нему, вся сотворенная Вселенная увидит нас. Мы этого недостойны, но это будет. Мы не успеваем сегодня прочитать 7 главу. Прочитайте, пожалуйста, ее сами. Скажу лишь вот о чем. Мы начали с фрагмента из 8 главы. Мы начали с верности. Как сохранить эту верность до конца? Если любовь просто очень сильная, то этой верности вы не сохраните. Это должна быть принципиально другая любовь. Любовь Христова. Вот об этой любви и повествует книга, которую мы сегодня с вами завершаем читать. «Песнь, песни Соломона». В следующий раз возвращаемся в Новый Завет, послание к Колоссянам. А пока всего доброго. Это благословит каждого из нас. Бог.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

Любовь в действии. Доктор Джеймс Добсон, известный христианский психотерапевт и писатель, говорит, что главное дело его жизни начинается тогда, когда он вечером возвращается в свой уютный дом. Там он и помогает жене с детьми, и активно участвует во всех совместных занятиях. Он занят важным делом, строит прочные, близкие отношения в собственной семье. Советами делится доктор Джеймс Добсон.

0: Тебе нужно проснуться? Включай Семена Радио.
1: Это утренняя программа «Будильник».
0: Для всех, кто хочет хорошо начать свой день. Просыпайся с нами. На часах начало нового дня, и вместе с вами в эфире утренняя информационно-музыкальная программа «Будильник» на волнах христианского медиа «Или». Всем доброго утра, дорогие друзья! В Эстонии 7 часов 1 минута. На календаре 5 мая 2026 год, вторник. Второй день рабочей недели. Как вам 1 мая? Как вам начало месяца мая? Правда, необычно. В воскресенье, когда прогуливались и была такая хорошая погода, плюс 23, вспомнили, что еще вот неделю назад ровно была пурга, шел снег, все заметено было, но прошла неделя. Вышло солнце, прогрело землю, снег растаял, и так здорово, что мы можем наслаждаться теплыми днями. С вами в это утро на волнах медиа «Или». Виктория Гутник из студии города Ихве. До 10 часов утра наша программа продлится, наш прямой эфир. В первом часе мы будем размышлять о Международном дне принцесс, о том, что сегодня часто вкладывают в это понятие и что на самом деле значит быть принцессой. Это разговор о самооценке, о ценности девочки, о роли родителей, мамы, папы и взрослых в формировании ее внутреннего мира. И, конечно, о тех качествах, которые делают девочку по-настоящему красивой изнутри. Также сегодня в этот день отмечается Всемирный день гигиены рук. Казалось бы, такая простая тема, но за ней стоит целая история и важное напоминание о заботе о себе и о близких. Обязательно поговорим, откуда пришел этот день и почему он так важен для нас сегодня. Чуть позже в эфире прозвучит детская передача «Увлекательные истории», и мы вместе с юными слушателями отправимся в путешествие, на этот раз в Нью-Йорк. В середине часа познакомлю вас с прогнозом погоды, узнаем, каким будет сегодняшний день и что нас ждет в ближайшие дни. И по доброй уже традиции завершим первый час радиобеседой «Капли росы», временем для тихого размышления и вдохновения. Оставайтесь с нами, и пусть это утро будет наполнено миром, радостью и смыслом. Мы начинаем.

Сегодня отмечается Международный день принцесс. И каждую девочку, каждую девушку, каждую женщину поздравляю с этим праздником, если вы чувствуете себя внутри принцессой. Давайте же разбираться и рассеем некие мифы о принцессах, которые мешают девочкам расти. Принцесса – это значит избалованная. Нет, настоящая ценность – это не про вседозволенность. Принцесса – это не только про внешность. Платье не равно личность. Ее должны спасать, формируют зависимость и слабую позицию. Она особенная, а значит, ей все можно. Такая позиция разрушает границы и отношения. Сегодня слово «принцесса» сильно исказилось, и иногда вместо ценности люди закладывают слабость или завышенные ожидания. Итак, давайте разбираться, кто такая принцесса на самом деле и в чем заключается ее здоровый образ. Принцесса – это про внутреннюю ценность, а не про статус. Это про достоинство и уважение к себе и другим. Это про ответственность за свою жизнь. Это про знание, что ты любима Богом. Настоящая принцесса – это не та, которой все должны, а та, которая знает, кто она и чья она. Самооценка девочки. Где она формируется? Самооценка девочки рождается из отношений, а не из слов. Девочка считывает, как с ней разговаривают, как реагируют на ее ошибки, принимают ли ее чувства. И вот важная мысль. Самооценка – это не «ты молодец», а опыт. «Меня видят», слышат и любят не только за успех. Давайте немножко поговорим о роли родителей и особенно папы. Папа формирует ощущение ценности и принятия. Девочка растет с ощущением «я достойна любви». Мама учит отношению к себе, как я с собой обращаюсь. Через папу девочка понимает, как будут относиться мужчины. Через маму, как она будет относиться к себе. И здесь важно не просто быть хорошей девочкой, а знать, кто я в Боге, что я любима без условий. Не страх и контроль, а отношения с Богом. Когда девочка знает, что она Божья дочь, ей не нужно доказывать свою ценность миру. И вот что важно вкладывать с детства. Умение говорить «нет», уважение к своим границам. Ответственность, а не только «ты маленькая». Навык проживать эмоции, а не подавлять их. Осознание «я ценна, даже если ошибаюсь».

возвращаясь к Международному дню принцесс, принцесса звучит очень по-разному. Для кого-то это про капризы и ожидания, что мир что-то должен. Для кого-то про внешнюю красоту и идеальную картинку. Но если остановиться глубже, настоящая принцесса – это не про корону. Это про внутреннее достоинство. Настоящая принцесса – это тихая уверенность «я ценна». Про уважение к себе и другим, про умение любить, про доброту, про силу, которая не кричит, а согревает. И самое важное – это понимание. Моя ценность не в том, как ко мне относятся люди, а в том, кто меня создал и как смотрит на меня Бог. И наша задача как взрослых – не вырастить принцессу, которая ждет, что ее будут вечно спасать, а помочь вырасти личности, которая знает свою ценность, умеет любить и умеет стоять на своих ногах. И тогда даже без короны в ней будет что-то настоящее, то, что не меняется со временем, то, что видно сердцем. Пусть в этом мире будет больше таких девочек и больше взрослых, которые помогают им такими становиться.

0: А сейчас после такого теплого и важного разговора хочется вспомнить, ведь каждая взрослая когда-то была девочкой, любопытной, открытой, мечтающей. И именно в детстве закладываются те самые ценности, о которых мы сегодня говорим. Через истории, впечатления и маленькие открытия. Поэтому самое время пригласить к эфиру наших юных слушателей и всех, кто в душе остается ребенком. В эфире детская передача «Увлекательные истории». И сегодня мы отправимся в настоящее путешествие. Нас ждет Нью-Йорк.
1: Привет, ребята! Давайте послушаем «Увлекательные истории». На улицах Нью-Йорка дул холодный ветер. Сэмми натянул шапку на уши. Каждый вечер он выходил с папой на прогулку. На улице стоял шум машин и скрип тормозов. Женщины с большими сумками проталкивались к автобусам через толпы людей. Все куда-то спешили.
2: «Папа, а что это такое?»
1: Эти слова вывели папу из глубокой задумчивости. Он спросил сына:
3: «Ты о чем, сынок?»
2: «О звезде, папа. Вон там звезда, видишь?»
1: Он с восторгом указывал пальцем на окно в одном из зданий. За окном в темной комнате ярко горела свеча, и ее огонек напоминал звезду на небе.
3: «Это люди выставили в окно свечу за своего сына. Он далеко-далеко на войне сражается с врагами. Если в него попадет пуля, то свечу потушат».
1: Они шли дальше, и отец думал: «Надеюсь, что мне никогда не придется выставлять в окно свечу за нашего сына». Сэмми все время искал звезды.
2: «Папа, вот там еще огонек, и вон еще. Глянь! В одном окне две свечи. У них, наверное, два сына на войне».
1: В конце улицы Сэмми поднял голову и вдруг резко остановился. Он затаил дыхание, как будто случилось что-то невероятное.
2: «Глянь, папа, вон там!»
1: На темном небе светилась звезда.
2: «А у Бога тоже есть сын? Он тоже выставил в окно свечу?»
3: «Да, у Бога есть единственный сын. Бог послал его сражаться против зла в этом мире. И он победил не оружием, а любовью. Он отдал свою жизнь за победу. Но он любит даже врагов, которые пригвоздили его ко кресту. Бог воскресил своего сына из мертвых. Через него мы можем обрести мир с Богом и другими людьми».
1: Позже Сэмми часто думал о звездах в окне и о сыне, который боролся со злом в мире и победил ценой своей жизни. Иисус принес людям мир, но на земле все еще продолжаются страшные войны, которые приносят людям огромные страдания. Многие гибнут под бомбами и пулями. Только звезду в Божьем окне невозможно погасить. Это негасимая звезда — Иисус Христос, который дает всем, просящим у Него, спасение и мир. До новых встреч, ребята!

А мы продолжаем наше утро на волнах медиа Эли. И важно понять, каким оно будет не только по настроению, но и по погоде, чтобы вы могли правильно спланировать свой день, выбрать, что надеть, брать ли с собой зонт или, наоборот, насладиться весенним солнцем. Самое время заглянуть в прогноз погоды. Давайте узнаем, что же нас ожидает в ближайшие дни. Сегодня во вторник, 5 мая. Ясно, временами переменная облачность без дождя. Ветер юго-западных и западных направлений порывами до 14 метров в секунду. Ослабеющий к вечеру. Температура воздуха от 10 до 16 градусов. В Южной Эстонии до плюс 20. На побережье временами до 8 градусов тепла. Завтра в среду жители Эстонии ожидают переменная облачность. В Южной Эстонии во второй половине дня возможны дожди в юго-восточной Эстонии. Ветер преимущественно северо-восточный и восточный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. И четверг нас встретит переменной облачностью. Утром в юго-восточной Эстонии вероятность дождей. Северо-восточный и северный ветер скоростью от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. И в пятницу, 8 мая, ожидается солнечная погода, ветер северных направлений, его скорость до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 13 до 17 градусов тепла. А сейчас самое время взглянуть на карту и посмотреть, какая же погода была зафиксирована в городах Эстонии на 7 часов утра. В Їхві в Нарві плюс 7, плюс 8 в Тарту, в Іру плюс 9, в Віленді і в Рапла плюс 7, на островах также плюс 7, в столице Эстонии, в городе Таллине плюс 7, а вот ощущаемая температура гораздо ниже, плюс 4. Атмосферная относительная влажность воздуха в городе Таллине составляет 96% и атмосферное давление воздуха 753 миллиметра ртутного столба. Что касается восхода солнышка, то сегодня 5 мая оно проснулось в 5 часов 1 минуту. Знаете, я в это время уже не спала, и из окошка в кухне так хотела даже видео заснять, какой-то прямой эфир, но пока собиралась, как-то солнце затянуло тучами, пока там приходила мысли, что же сказать, хотя надо было просто заснять. Но вот сейчас солнышко светит, такой сильный ветер, в общем-то, разогнал тучи, небо голубое, да, есть немного облачности, но надеюсь, что этот день будет солнечным, но ветреным. Итак, закат солнышка будет в 21 час 14 минут, и длина светового дня сегодня составит 16 часов 13 минут. Есть за что Богу сказать спасибо за май, за весну, за то, что мы проснулись этим утром. Напомню, на календаре вторник, 5 мая, второй рабочий день. Где бы вы ни находились, дорогие друзья, семейное радио рядышком с вами.

Сегодня отмечается Всемирный день гигиены рук. И его инициировала Всемирная организация здравоохранения. И эта дата выбрана не случайно. Пятый день пятого месяца символизирует 5 пальцев на одной руке. И смысл этого дня – напомнить, что такая простая привычка, как мытье рук, иногда спасает жизни. Я помню, когда училась в школе, и у нас были такие плакаты в столовую, когда заходишь, и это были о мытье рук, о том, что это важно. Так давайте разбираться, почему же это важно. Такие простые правила, такие простые напоминания, но так здорово, когда мы можем об этом периодически говорить и напоминать друг другу. Через руки передается огромное количество бактерий и вирусов. Простое мытье рук может снизить риск инфекций, предотвратить распространение заболеваний и, что особенно важно, перед едой, после улицы и после контакта с больными. Иногда самые простые вещи – самые мощные в заботе о нашем здоровье. Исторический факт. В 19 веке врач Игнац Земельвейс заметил, врачи не мыли руки после работы с умершими и заражали других пациентов. Он ввел правила мытья рук, и смертность резко снизилась. Тогда его не сразу приняли, но сегодня это считается одним из важнейших открытий в медицине. В развитых странах гигиена рук – часть культуры с детства. В некоторых регионах мира до сих пор есть проблема доступа к чистой воде. Поэтому этот день не только про привычку, но и про глобальную заботу о здоровье людей. Для кого-то это привычка, а для кого-то вопрос выживания. В чем же духовный и жизненный смысл? Мы заботимся не только о душе. Наша забота также о теле. Библия говорит нам, что тело – это храм живущего в нас, Духа Святого. И маленькие действия – это проявление любви к себе и к другим. Чистота рук – это про ответственность и уважение к окружающим. Забота о себе и о ближнем начинается с простых, но осознанных шагов. Итак, как же правильно мыть руки? Мыть руки не менее 20 секунд. Использовать мыло, а не просто воду. Не забывать про детей, формировать привычку с раннего возраста. И будьте здоровы!

0: стало. Теперь мы уже очень чистые. Но одну часть тела мы забыли.
1: И какую же?
0: Из четырех букв. Все вместе.

0: Теперь все детки чистые.
1: В первом часе уже стало доброй традицией немного замедлиться, отвлечься от суеты и просто послушать сердцем. Прямо сейчас в эфире радиобеседа «Капли росы». Несколько минут тишины, смысла и вдохновения, которые можно взять с собой в этот день. Дорогие друзья, а я хочу поблагодарить каждого из вас, кто оставляет свои СМС на нашей страничке «Медиа» или на YouTube-канале, кто пишет нам на Viber-линию, и у нас уже есть заявки, которые я потихонечку исполняю. У нас есть привет от Светланы, и также есть музыкальная композиция, которую она просит поставить, и также есть заявка на музыкальную композицию в исполнении Лизы Голубевой, и мы это осуществим в следующем часе нашей программы. А прямо сейчас передача «Капли росы».

эфире радиобеседа «Капли росы», посвященная последовательному изучению Священного Писания. Ведет передачу известный христианский поэт и прозаик, основатель газеты «Наши дни» и журнала «Вера и жизнь» Николай Водневский.

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы», посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Сегодня с Божьей помощью мы продолжим знакомство со вторым посланием апостола Петра. Все, кто имеет Новый Завет, откройте, пожалуйста, второе послание Петра, третью главу, прочтем стих 10. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Мы только что прочитали одно из великих откровений Божьих об исполнении приговора над землей. Благодарение Богу, что прежде чем этот приговор исполнится, Христос возьмет свою церковь от земли, и все, кто отошел в вечность во Христе, будут воскрешены для вечной жизни. Так говорит Писание. Послание Фессалоникийцам, 4 глава, в стихах 16, 17 и 18, апостол Павел передал нам такое откровение Господа Иисуса Христа. Послушайте. «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Так говорит послание Фессалоникийцам, 4 глава, стихи 16 по 18. Воскресение мертвых тесно связано с воскресением Иисуса Христа, поэтому неверующие в воскресение мертвых этим самым отрицают и воскресение Христа. Вера таких людей тщетна. Так говорит апостол Павел, потому что она не может спасти от грехов, от вечной погибели. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 главе, в стихах с 13 по 17, пишет так. «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша». А в 20 стихе Павел, однако, утверждает, «Но Христос воскрес из мертвых». Это была его вера, это его упование, и это, конечно, наше упование. И сегодня есть, однако, немало таких людей, которые живут в плане только земной, греховной жизни. О вечности они не думают, и о загробной жизни совершенно не беспокоятся. Некоторые уверовали в Евангелие только умом и в недоумении спрашивают, «Ну как же воскреснуть мертвые? Возможно ли это? Как это может быть? В каком теле они явятся?» В действительности такие верующие живут без Христа. Истинные христиане без всякого затруднения верят в воскресение мертвых, потому что они пережили духовное воскресение сами. Они пережили духовное воскресение, которое является гораздо большим чудом, чем телесное воскресение. Наш текст сегодня говорит о суде. В Слове Божьем есть ясное указание, что Бог будет судить вселенную, то есть Бог будет судить всех людей, и никто не избежит суда Божия. Как преступникам не нравятся полицейские, им не нравятся суды, тюрьмы, так и делающим неправду не нравится воскресение мертвых. Им бы хотелось умереть, и чтобы этим все кончилось. Но таким людям не поможет их неверие. Почему? Потому что Писание говорит, как человеком положено умереть однажды, так положен потом суд. Евреям 9 глава. Как смерти никто не избежит, так и суда никто не избежит. Этот мир нам кажется прочно укрепленным, навеки. На самом же деле он стоит на кончике иголки, в неустойчивом равновесии. Мы считаем этот мир безопасным, а он полон опасностей, угрожающих ему постоянно и снаружи, и внутри. Не нужно потрясающих катастроф, чтобы уничтожить землю. Человека может убить капля воды, холодный сквозной ветер, солнечный луч. Если бы изменилось только два атома в составе воздуха или воды, или произошла маленькая перемена в атомном весе воды или кислорода, малейший толчок божественного равновесия, и Вселенная распалась бы, разорвалась, разрушилась бы, превратилась бы в дым и пепел. За то, что такая катастрофа, могущая произойти каждую минуту, не случается, мы должны благодарить Бога, который не только сотворил мир, но и охраняет этот мир, охраняет нас. Однако апостол Петр, следуя вдохновению свыше и другим пророчествам, он знал эти пророчества, пишет, что стихии разрушатся, а земля и все дела на ней сгорят. Что господствует сейчас в мире? Что делается в городах, на улицах, в государственных учреждениях? Что господствует в искусстве, в литературе, в политике? Если отбросить внешний лоск, снять грим, снять маску, останется одна неприкрытая ложь, останется эгоизм, останется война, возмущение против Бога. Друг мой, брат мой, радиослушатель, наше время для беседы кончилось, и я могу только призвать вас к Господу. Придите к Нему, Он даст вам вечное спасение. Мы слушали радиобеседу «Капля росы». Да хранит вас Господь. До свидания, друзья, до следующей встречи в эфире.
1: Радиобеседу «Капля росы» провел для вас Николай Водневский. Запись предоставлена миссией «Свет на Востоке».

0: В эфире прозвучала музыкальная композиция в исполнении Тимофея Русавук «Помилуй меня, Боже». В Эстонии 7 часов 59 минут. А это значит, что очень скоро в эфир выйдут новости, из которых мы с вами узнаем, что нового произошло в нашей стране и также за ее пределами. Услышимся и увидимся с вами уже во втором часе утренней информационно-музыкальной программы «Будильник» после свежих новостей. Напомню, что в Нарве и окрестностях ваши радиоприемники настроены на частоту 95,6 FM, в Кохтла-Ярве их Веселомяя частота вещания 98,2 FM. А также я рада приветствовать всех наших слушателей на 1035 кГц и всех, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube-канале «Медиа Или».
1: В Эстонии 8 часов в эфире новости ЕРР. У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте. Агентство «Франс Пресс» со ссылкой на анонимный источник в украинской делегации сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл в Бахрейн. По данным источника агентства в украинской делегации, цель визита – сотрудничество в сфере безопасности. Напомним, что накануне Владимир Зеленский участвовал в саммите Европейского политического сообщества в Армении. О его поездке в Бахрейн официально пока ничего не сообщалось. Однако стоит отметить, что в последние недели Владимир Зеленский неоднократно посещал арабские государства Персидского залива, пользуясь их интересом к украинскому опыту отражения атак дронами и ракетами. В результате атак на Киевскую область Украины в ночь на вторник пострадали 3 человека. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. В то же время в Ленинградской области России минувшей ночью было сбито 18 украинских беспилотников. Об этом со своей стороны заявил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, в городе Кириши Ленинградской области возник пожар на промышленном предприятии. Сообщение по нашей стране. Согласно анализу Министерства финансов Эстонии, автомобильный налог в 2025 году принес государству 151 миллион евро. Однако регистрационный сбор не оправдал ожиданий Минфина. При прогнозе в 120 миллионов фактические поступления составили чуть более 64 миллионов евро, что почти в два раза ниже ожиданий. Среди основных причин эксперты Министерства финансов называют повышение налогов, неопределенность в экономике и неуверенность людей в том, сохранится ли автоналог в принципе. Комментирует ситуацию вице-канцлер Министерства финансов Эвелин Ливамяги.
2: Наш первый вывод заключается в том, что годовой налог на транспортные средства поступал хорошо, чего, в общем-то, и следовало ожидать. Люди не откажутся от автомобиля, если он им нужен. Но второй вывод таков. Налог, который задуман для того, чтобы влиять на поведение людей, сам оказался зависим от поведения людей. Речь идет о регистрационном сборе. Мы были более оптимистичны в отношении его поступлений, но неопределенность в отношении будущего этого налога и, возможно, экономической среды в целом, все же оказало свое влияние, и в итоге поступило значительно меньше средств, чем предполагалось изначально. Было несколько обстоятельств, которые на это повлияли. Это и повышение НДС, и политические сигналы о возможной отмене автоналога.

0: Друзья мои, возвращаемся в студию прямого эфира Радио 4. У нас здесь утренняя программа. На календаре, кстати, 5 мая, уже на часах 8:03. Неизменно сегодня все утро у микрофонов Дина Прусакова и Петр Сушков, Тарас Шкалеренко за пультом звукорежиссера. Мы слушаем музыку, обсуждаем разные интересные новости. Ну а прямо сейчас, по традиции, поговорим о погоде.
1: Ну, давай, расскажи, что нас сегодня ждет.
0: Слушай, ну, если посмотреть на сообщения от синоптиков, то сегодня нас ждет день ясный, без осадков, местами возможны переменная облачность, а утром туман. Ветер юго-западный и западный со скоростью от 5 до 10, порывами до 14 метров в секунду, после полудня ослабеет. Температура воздуха от 10 до 16, на юго-востоке Эстонии до 20 градусов выше нуля, ну, а на побережье около плюс 8.
1: При чуде ветер будет также юго-западный, западный, скоростью от 5 до 9, порывами до 13 метров в секунду, но к вечеру ослабеет. Высота волн на озере от 60 сантиметров до 1 метра 20 сантиметров. Осадков не ожидается, видимость будет хорошей, и температура воздуха сегодня днем там от 15 до 18 градусов тепла.
0: Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба медленно повышается, и относительная влажность воздуха 96%.
1: Ну, а температура воздуха в Таллине сейчас пока плюс 8, в течение дня прогреется до 11 градусов, но, несмотря на то, что день нас ожидает солнечный, будет ветрено, а это значит, что будет ощущаться чуть даже прохладнее, чем показывают цифры термометра, поэтому одевайтесь все-таки по погоде, не надо пока излишне раздеваться, шарфик легкий точно не помешает, и, может быть, головной убор, особенно если это касается детей.
0: Ну, а мы продолжаем утреннюю программу.
2: Семейное радио «Эли».
3: Радио для души.
4: Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.
5: Двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, каждый день.

0: Тебе нужно проснуться? Включай семейное радио.
1: Это утренняя программа «Будильник».
0: Для всех, кто хочет хорошо начать свой день. Просыпайся с нами.
2: Второй час утренней программы «Будильник» открыла музыкальная композиция «Благодарю» в исполнении Руслана Т. По просьбе Светланы из Риги. Светлана, спасибо вам за эту зажигательную заявку. Всем хорошего, доброго утра. Мы продолжаем нашу утреннюю программу «Будильник» на волнах христианского радио «Или». И я рада, что вы остаетесь с нами в этом новом дне. А в этом часе мы начнем с важной темы Всемирного дня общения. Мы поговорим о том, почему общение так важно для человека, как оно влияет на нашу жизнь и настроение, и почему сам Бог создал нас с глубокой потребностью быть в отношениях с Ним и друг с другом. Также обсудим, как выстраивать здоровое общение, что такое токсичные отношения и токсичное общение, и почему эмоциональное состояние одного человека может влиять на других, так называемое эмоциональное заражение. И, конечно, мы поговорим о самом главном, о нашем общении с Богом, которое наполняет, укрепляет и возвращает мир в сердце. Также во второй части часа мы вместе обратимся к Слову Божьему и проведем время в молитве, как возможность остановиться и просто побыть вместе с Ним. А еще сегодня у нас особенный гость, директор христианского детского лагеря «Вифиль». Мы поговорим о том, как проходят лагеря, что они дают детям и как уже совсем скоро ребята отправятся в это особенное время радости, дружбы и веры. Оставайтесь с нами, впереди глубокий и очень живой разговор.

Сегодня, 5 мая, отмечается Всемирный день общения. Люди социальны по своей природе, им жизненно необходимо. Вот вроде бы такая связка слов «жизненно необходимо» – иметь общение. Даже Робинзон Крузо был счастлив познакомиться с пятницей. За долгие годы одиночества на острове он истосковался по обычному человеческому разговору. Кому и когда пришла в голову идея отмечать 5 мая Всемирный день общения, неизвестно. Однако этот праздник нужный и важный для всех нас. Ежедневное общение людей складывается из многих составляющих. Это и личное взаимодействие, и эмоциональное, и деловое, и светское, и даже манипуляционное, когда нам необходимо получить какую-то выгоду от собеседника. При этом коммуникация может быть как вербальной, где мы используем главный инструмент – речь, так и невербальной, когда и без слов понятно, что оппонент хочет сказать. Жесты, мимика, положение тела, тон голоса и громкость могут о многом сказать проницательному человеку. Конечно же, отметить Всемирный день общения следует в компании близких и друзей за легкой, интересной и непринужденной беседой. Позвоните родителям, родственникам, давним знакомым, соберитесь на чашечку кофе. Главное, чтобы общение доставляло всем участникам истинное удовольствие. Почему этот день важен? Он напоминает нам о ценности человеческого общения, потому что мы созданы не для изоляции, мы созданы для отношений. И общение – это базовая потребность человека, как воздух для тела. Через общение мы либо наполняемся, либо истощаемся. Когда Бог сотворил небо и землю, когда Он поставил светила, чтобы они сияли, чтобы солнце было днем, а луна ночью, Бог сотворил человека и сказал, что нехорошо быть человеку одному. Это значит, что у Адама, несмотря на то, что он имел отношения с Богом, у него была потребность в таком же, как и он, с кем можно было еще разделить радость. Возможно, Адам тоже испытывал грусть, когда они покинули Эдемский сад. Нехорошо быть человеку одному. Бог сотворил нас, и на земле сейчас больше 8 миллиардов людей проживает. И мы говорим на разных языках, мы имеем разный цвет кожи, мы имеем разную внешность, социальный статус. Но тем не менее, мы можем находить слова для общения. Мы можем улыбаться друг другу, даже если мы не говорим на одном языке, но есть такой универсальный язык любви. Улыбка, теплый взгляд. Если говорить о словах, то они могут поднимать или разрушать. Слова могут вдохновлять или ранить. Через общение формируется самооценка человека. Через общение формируется настроение, восприятие себя и мира. Важно, то, что мы слышим каждый день, становится тем, как мы начинаем думать о себе. В притчах написано, что смерть и жизнь во власти языка. Петр пишет в своем послании, что кто хочет видеть добрые дни, никто из нас не хочет проходить через злые дни.
И Петр напоминает, что если кто-то хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Апостол Иаков пишет о том, что как большой корабль управляется рулем, и кормчий направляет его туда, куда нужно, так и язык, небольшой член, но много вещества зажигает вокруг. Иаков приводит этот пример, что когда язык воспаляется от гиены, когда он наполнен ядом, он воспаляет вокруг себя круг жизни. И сам человек страдает от этого, и окружение страдает от этого. Но когда мы приносим, наполняемся словами Божьими, когда мы наполняемся Его словами в отношении нас, потому что Иисус говорит: «От избытка сердца говорят уста». Можно не знать жизнь человека, но, послушав его, некоторое время можно определить, что внутри него. «От избытка сердца говорят уста». Что в твоем сердце? О чем говорят твои уста? Хорошее время, чтобы задуматься о том, как наши слова влияют на тех людей, которые рядом. Как наши слова влияют на нашу собственную жизнь. Они поднимают нас, воодушевляют нас или, наоборот, разрушают. Что мы говорим сами себе, когда у нас что-то не получилось? Что мы говорим себе? Умеете ли вы гордиться собой? Умеете ли вы хвалить себя? Даже когда этого никто не видит. Это те слова, которые поднимают. Умеете ли вы говорить слова любви, слова надежды, поддержки, воодушевления? Что же такое токсичное общение? Есть такие люди, такое выражение «токсичный человек», такой «токсик», если коротко. И токсичное общение, то есть отравляющее общение. Никто из нас не ест, если мы в здравом уме, никто из нас не ест отравленную еду, если мы знаем, что она испорчена или она отравлена. Никто из нас не будет это кушать. Также и общение, которое унижает, которое обесценивает, которое вызывает чувство вины, страха или стыда. Бывает, разговариваешь с человеком, и ничего такого он тебе не сказал, но ты чувствуешь внутри себя прилив сил. А бывает, разговариваешь с человеком и чувствуешь себя, как будто бы ты никто. И человек вроде бы говорит правильные вещи. Особенно в церковной, в христианской среде вы наверняка это замечали. Человек может сыпать эпитетами и словами из Писания, но внутри ты чувствуешь какую-то вину, какое-то несоответствие, какое-то, как будто бы ты ниже этого человека. Иногда токсичное общение — это может быть прямым, это агрессия, или скрытым, пассивная агрессия или манипуляции. Важно, что токсичное общение — это не всегда громкое. Иногда оно очень тихое, но всегда разрушительное. После музыкальной композиции давайте поговорим об эмоциональном заражении.

Всемирный день общения. Как же мы можем эмоционально заражаться? Физически, да, через немытые руки, через вдыхание воздуха. А что такое эмоциональное заражение? Это когда настроение и эмоции одного человека влияют на других. Например, тревожный человек заражает тревогой. Раздраженный приносит напряжение. Мы можем впитывать чужие состояния, даже не замечая этого. И вот какая главная мысль. Мы не всегда контролируем, что происходит вокруг, но мы можем контролировать, что остается внутри нас. И как же себя сохранить от эмоционального заражения, особенно тогда, когда близкие люди, друзья, подруги, братья и сестры, да даже иногда просто, знаете, когда сам где-то там встал не с той ноги в общественном транспорте, или что-то произошло такое, кто-то на ногу наступил, ну, утрирую, конечно, и мы можем взорваться внутри себя, потому что внутри уже накоплено. И как же себя сохранить? И первое – это понимать, что со мной происходит. Потому что Библия говорит, что Царство Божие, оно внутри нас есть. То есть оно не приходит извне, оно внутри нас есть. В чем же заключается Царство Божие? Это праведность, состояние, что мы оправданы перед Богом. Это мир и это радость. Это то состояние, в котором Бог предназначил нам все время находиться. Но как же ты скажешь, как я могу все время быть в радости и в мире? Ведь столько вокруг факторов, которые выбивают из состояния мира. Так вот, наша с тобой задача — понимать, что происходит. То есть, если ты чувствуешь, что ты потерял мир, пообщавшись с кем-то, или какая-то мысль залетела в голову, и ты потерял мир, потерял радость, стал тревожиться, особенно в свете последних событий, хотя человечество на протяжении всего своего времени существования все время находится в тревоге и события, которые влияют на нас. Но первое, важно понимать, что происходит со мной. Второе. Не позволять разрушительному общению формировать мою личность. Бог приготовил тебя и дал свое царство внутрь тебя. Останавливайся периодически и проверяй себя. Как Павел говорит, проверяйте, вере ли вы. То есть, по-прежнему ли мир и радость внутри вас? Или пришла грусть, тоска? Это не значит, что мы должны игнорировать эти эмоции, но задуматься, что со мной происходит, что повлияло на смену моего настроения. Выбор окружения тоже важен, как сохранить себя. Умение выходить из разрушительных разговоров. Иногда, обсуждая какой-то, имея предмет разговора, люди не умеют вовремя остановиться и переходят на личности. А вот ты как мама, а вот ты там всегда, а вот ты никогда. А вот ты вот такой, и начинаются обзывания. Как же правильно выходить из таких разрушительных разговоров, которые не

просто портят настроение, но разрушают отношения. И сохранить тебя нам поможет внутренняя опора. Притча 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого». У нас есть вещи, которые мы храним. Есть материальные ценности, есть драгоценные металлы, которые мы храним, которые носим на себе. Есть материальное имущество, движимое, недвижимое, за которым мы ухаживаем. Попробуйте год не убирать квартиру. Да что там год? Уже через месяц придет в запустение все. Но Соломон пишет: больше всего хранимого. Больше всего, о чем ты можешь заботиться, о чем ты можешь переживать, что находится в твоем распоряжении, это твое сердце, это твои мысли, это твои эмоции. Больше всего хранимого. Храни это, потому что из него источники жизни. Мы говорим: «Господи, хочу прожить еще на этой планете». Он говорит: храни свое сердце, храни свои мысли. Пусть у тебя будут мысли. И апостол Павел пишет в послании к филиппийцам, о чем думать, о чем размышлять, о том, что красота, о том, что добродетель, о том, что похвала, о том, что истина. Об этом размышляйте. В другом переводе написано: пусть это заполняет ваши мысли. А какие добрые слова мы хотим услышать из наших уст, если мы наполняемся негативными новостями? Слово Божие призывает нас хранить свое сердце. И самое главное, как мы можем его хранить, это наше общение с Ним. Он создал нас, как людей, для общения с собой. Поэтому есть тайные комнаты, поэтому есть места нашей силы, где мы пребываем с Ним. Это время на природе, это время в какой-то в твоей тайной комнате, это не обязательно помещение, это место внутри тебя, где ты наполняешься им, где ты имеешь общение с Ним, ты слышишь Его голос, ты чувствуешь Его прикосновение. В Нем мы обретаем мир. В Нем мы восстанавливаем себя. В Нем мы учимся любить правильно. И вот чем хочу закончить. Если человеческое общение может нас ранить, то общение с Богом, оно целительное. Оно приносит жизнь. Оно приносит мир, оно приносит покой. Дорогой друг, я молюсь сегодня, чтобы ты нашел время прийти в общение со своим Небесным Отцом. Может, в мыслях, может, на несколько секунд, но просто закрыть глаза и сказать: «Отец, спасибо тебе за новый день, в котором я живу. Кто-то не проснулся сегодня, а я живой. У тебя есть планы для моей жизни, и они добрые планы. Отец, я благодарю тебя за мою семью, за супруга, за супругу, за детей, за внуков, за правнуков, за родителей. Я благодарю тебя за друзей и знакомых. Я благодарю тебя за церковное общение. Научи любить, научи строить, научи созидать. Научи говорить добрые слова, которые будут приносить пользу. Отец, спасибо тебе. Во имя Иисуса я молилась. Аминь.

0: Сегодня у нас на связи Viber. Особенная встреча. Лето – это когда время, когда у детей и подростков появляется возможность не просто отдохнуть, а прожить что-то важное. Найти друзей, раскрыться, задать вопросы и получить ответы. И сегодня у меня на связи гостья, которая стоит за всем этим процессом. Директор детского христианского лагеря «Вифиль» и директор воскресной школы Лилия Сахарова. Лилия, утро доброе.
1: Утро доброе.
0: Рада, что ты с нами сегодня. Как настроение? У тебя дебют сегодня у нас на радио.
1: Да, я сегодня первый раз, и для меня это необычно. Но верю, что с Божьей помощью осилю и этот опыт.
0: Это здорово. Ты несешь большую ответственность и лагерь, и воскресную школу. Расскажи, пожалуйста, как начался твой путь в этом служении?
1: Ну, мой путь начался в этом служении очень давно. А началось это с того, что я просто приходила на воскресное служение для детей, воскресная школа была, и я сидела, слушала, помогала, чем могла. Ну, а потом это вылилось уже в большее, когда я уже могла сама нести слово. А в дальнейшем уже прибавились лагеря, и потом уже я стала руководить воскресной школой.
0: Здорово. А когда ты поняла, что вот это то, что тебе нравится? Потому что в церкви так много служений, и можно везде где-то найти себе применение. Было ли такое, что вот мне интересно и это интересно, и вот тут хотела бы попробовать? Или ты сразу остановилась на детском служении?
1: Ну, скажу, что я не только участвую в детском служении, я еще участвую в прославлении, то есть я пою для Господа, то есть есть какие-то вещи, которые я делаю еще дополнительно. Но детское служение – это, наверное, основное. Почему? Потому что Бог особенно касался меня через детей. Когда у меня были какие-то тяжелые ситуации, именно дети приходили, они обнимали меня, они дарили какую-то свою любовь, что-то говорили. И вот это меня натолкнуло на то, что мое – это мое. Это то, что мне нравится. Я тоже хочу нести этим детям какую-то любовь, заботу.
0: Это то, что воодушевляет, утешает.
1: Да.
0: Да. А что для тебя значит лагерь «Вифиль»? Какова его главная миссия?
1: Главная миссия, конечно же, это проповедь Евангелия. Это сказать детям на простом, на их языке, что Бог их любит. Через какие-то игры, через спортивные состязания, через общение, через радость, которую несет лагерь. Показать, что они не одни, что Бог их любит, что ты не оставленный, что всегда есть с тобой рядом друг. Это Бог, который может помочь тебе в любой ситуации. Я считаю, вот это задача лагеря. И потом, чтобы, конечно же, детям было радостно, потому что Бог, Он не грустный Бог, это Бог веселья тоже. Когда ты приходишь в эту атмосферу, и когда все радуются, ты понимаешь, да, вот здесь любовь, здесь истинная радость. Христиане, они не грустные люди на самом деле, они очень веселые. Если ты попадешь в общение с ними, ты понимаешь, что да, христианин-то оказывается не грустный, он веселый.
0: Да, это точно. Ну, у нас, как и у всех нормальных людей, бывают разные периоды в жизни. Но это здорово. Скоро, очень скоро уже наступят летние каникулы. И какие смены вы планируете в этом году? Какой лагерь, детей какого возраста вы приглашаете?
1: Да, уже совсем немного времени осталось, и уже дети хотят, да что говорите, мы уже хотим. И первое у нас, значит, Вифиль-лагерь будет для детей с 7 лет до 12 лет. И начало этой смены будет с 29 июня по 4 июля. Каждый день с 10 до 4 ваш ребенок будет в атмосфере любви, будет занят, ему, у него не будет времени на телефон, на игры. Он будет на улице гулять, играть. Поэтому цена будет 50 евро этого лагеря. адрес Кеск-24А, это здание, которое находится в парке городском. Кто живет в городе, тот знает. Это насчет детского лагеря.
0: То есть, можно я скажу, да, что лагерь будет проходить в городе Силаме, на базе церкви Слово Божье. Да. Вот, и это будет дневной лагерь. То есть с 10 до 16:00 родители могут не переживать за своих детей.
1: И в 16:00 получить обратно счастливого, довольного, уставшего ребенка.
0: Точно, счастливого, довольного и уставшего, ключевое слово, наверное. Да, это здорово. С 29 июня по 4 июля.
1: Да. То есть осталось не так много времени, чтобы зарегистрироваться. В этом году очень активно идет регистрация, поэтому не откладывайте на последнее время. Постарайтесь это сделать заранее.
0: Скажи, пожалуйста, где проводится регистрация?
1: Можно позвонить по телефону 53 97 80 23. И взять анкеты обязательно по этому же адресу КЕС-24А каждый вторник с 6 вечера до 8 вечера и в воскресенье с 12 до 2 днем.
0: Угу. Еще раз повтори, пожалуйста. Повтори, пожалуйста, номер телефона.
1: 53 97 80 23. Это мой номер телефона. По этому номеру можно позвонить, любую информацию получить, записаться, зарегистрироваться. И потом нужно взять анкетку, заполнить эту анкету и заплатить 50 евро, и ваш ребенок в лагере.
0: Хорошо, это что касается дневного лагеря для детей с 7 до 12 лет, правильно?
1: Да, с 7 до 12 лет.
0: И еще какой-то лагерь планируется выездной?
1: Да, конечно, у нас есть еще лагерь для детей с 13 до 18 лет.
0: То есть это уже подростки, молодежь. Ага, угу.
1: И вот они как раз будут на Чудском озере. Это выездной лагерь, где ваш ребенок 24 часа будет находиться в безопасной атмосфере христианской. И это будет с 13 июля по 18 июля. Стоимость лагеря 70 евро. Угу. Зарегистрироваться тоже обязательно нужно. Есть номер телефона 55 13 0 11.
0: 55 13 0 11.
1: Да, позвонить по этому номеру, получить любую информацию и зарегистрироваться. Также вы можете найти нас в соцсетях, Инстаграм, ТикТок, Телеграм, набрать Сила Тинс и посмотреть видео с прошлого года. И, может быть, вам будет интересно, как это проходит, что там происходит. Найдя нас там, вы увидите видео, посмотрите, окунетесь в эту атмосферу и примите решение.
0: Воскресная школа и лагерь. Как эти два служения связаны между собой?
1: Ну, конечно же, дети, которые ходят на воскресную школу, они появляются у нас в лагере. И наоборот, дети, которые приходят в лагерь, они потом приходят к нам на воскресную школу.
0: То есть для них это уже, да, для них это уже понятно, что-то уже есть друзья. Да. А как вы помогаете детям и подросткам не просто побыть в лагере, а действительно прожить что-то ценное? Есть ли темы уже в этих лагерях?
1: Да, вот если взять лагерь Вифиль, то могу немножко приоткрыть такой секрет. У нас будет в этом году Средневековье, наши герои попадут в Средневековье. А что это, с чем это связано? Это, конечно же, рыцари, это дамы благородные, это рыцарские турниры, то есть какие-то состязания. То есть вот через такое общение у нас будет проповедь Евангелия. Мы будем говорить о библейских героях определенных. Будет интересно, приходите.
0: Лилия, а скажи, пожалуйста, вот подростки, они такие особые марсиане, скажем так, на планете Земля. Они иногда закрытые, иногда такие бурные, они так проявляют эмоции, иногда наоборот они закрываются. Что для тебя и для вашей команды в целом самое сложное в работе с детьми и подростками?
1: Ну, конечно же, это найти контакт определенный. И не всегда, может быть, каждый ребенок идет на этот контакт. И пытаешься как-то, может быть, через любовь. Вы знаете, любой ребенок на любом языке понимает язык любви. Он может не знать эстонского, английского, но язык любви он понимает. Поэтому мы пытаемся найти этот контакт. Либо через общение, либо пытаясь вовлечь какую-то деятельность, чтобы он раскрылся, какие-то таланты его выявились, либо какие-то, даже когда мы читаем Библию и обсуждаем ее, пытаемся каждого ребенка как-то спросить, что-то уточнить, может быть, он откроется, и тогда ты поймешь, какая проблема есть в его жизни. Потому что бывает, приходят дети, которые уже, ну, подростки, скажем так, молодежь, потому что до 18 лет это уже молодежь, уже взрослые дяди, высокие такие, да, большие, но они приходят, и у них могут быть свои какие-то вопросы и свои какие-то проблемы. И ты пытаешься им сказать о том, что есть Бог, но тебе нужно самому встретиться с Ним. А наша задача немножко вот дать им вкусить вот этого, вкусить Божьего присутствия, чтобы они немножко попробовали это, и чтобы это им понравилось. Потому что пока ты объясняешь и говоришь о своем каком-то опыте, может быть, это и для них неинтересно. Но когда они сами это почувствовали, сами вкусили, тогда это для них это ценно. И самая важная для нас задача — это вот эта встреча с Богом, чтобы она у них произошла. А для этого мы организуем какие-то такие игры, где им приходится принимать решение: пойти одной дорогой или другой, взять одно или другое. Выбор, который они делают каждый день в своей жизни. И помочь им сказать, как, что нужно делать, если ты сделал неправильный выбор в своей жизни, если ты вдруг ушел не на ту дорогу, если ты принял какое-то неправильное решение, что есть выход, что есть Бог, который поможет тебе выйти из этого, только обратись к Нему, научить их говорить с Богом.
0: Какие...
1: И получать ответы, задавать вопросы, получать ответы от Бога.
0: Какие мудрые слова, спасибо тебе большое. А бывали ли моменты, когда ты понимала, вот, ради чего это стоит все делать? Можешь ли ты поделиться таким случаем? Или, ну, вот то, что первое приходит тебе в голову?
1: Ну, если брать лагерь Вифиль, то у нас, конечно, это заключительный день. Это суббота, когда мы заканчиваем уже, и идет прославление, дети поют, потом мы начинаем за них молиться, и ты видишь, как они плачут. Дух Святой касается, они обнимаются, они подходят к тебе, может быть, обнимают, и вот это ценно. Они чувствуют присутствие Святого Духа. Они, видишь, в их глазах уже совсем другой взгляд. Если когда он пришел первый день, это мог такой блуждающий, потерянный, куда попал, может быть, если это был первый раз ребенок, то потом это совсем другой. И также молодежный лагерь, когда прощаешься, и они уже другие, они уже оттаяли, они уже улыбаются, они могут тоже обнять тебя, могут сказать что-то хорошее, ты им скажешь, что мы тебя ждем, и совсем другая атмосфера. И вот ради этого вот стоит делать эти лагеря, когда ты видишь, как изменяются дети, меняются подростки, меняется молодежь.
0: Лилия, скажи, пожалуйста, что бы ты хотела, чтобы каждый ребенок увез с собой после лагеря Вифиль?
1: Я бы хотела, чтобы они унесли с собой вот эту способность разговаривать с Богом, задавать вопросы, получать ответы и понимать, что они ценные. Иисус заплатил за них великую цену, поэтому каждый ребенок ценен. Он не какой-то вот забитый или ничего не значащий. Он ценен. Чтобы они это понимали и умели разговаривать с Богом, чтобы не было пропасти этой. Иисус убрал эту пропасть, и нам уже не нужно как бы искать путей, как попасть к Богу. Все уже доступно. Только воззови ко мне, я отвечу тебе. Вот хочется это передать детям, а еще и подросткам, чтобы они тоже это понимали. Но пока вот хочется, чтобы они лично могли встретиться с Богом. Это самое важное. Для меня это очень ценно. И уже остальное может быть не важно. Не важен его характер, не важен, как он себя, может быть, ведет. Но если он встретился с Богом хотя бы однажды, это потом произведет семя в его жизни. Это в любой момент Дух Святой коснется, и он будет знать, что делать этот ребенок, этот подросток, даже если все плохо будет в его жизни.
0: Лия, спасибо тебе за твое сердце, за твое служение и ту любовь, которую ты вкладываешь в детей и подростков. Это действительно имеет значение и приносит плод. Дорогие, лето – это не только про отдых. Это про время, которое может стать точкой роста, укрепления и даже внутреннего поворота для ребенка. Если вы чувствуете отклик, присмотритесь к лагерю в Эфиль. Возможно, это именно то место, где для вашего ребенка начнется что-то новое. Лиля, спасибо тебе за это время. Для нас спасибо, что поделилась своим сердцем. Желаю... прям вот, чтобы ты получила такое удовольствие. Да, я понимаю, что усталость, но удовольствие от проделанной работы. До новых встреч.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, с нами на Вайбер-линии была директор детского христианского лагеря «Вифиль» и директор воскресной школы церкви «Слово Божие» из города Силами Лилия Сахарова. А прямо сейчас, дорогие друзья, выпуск светских новостей. Увидимся и услышимся уже в третьем часе нашей программы.

0: В Эстонии 9 часов. В эфире расширенный выпуск новостей ЕРР. У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте. В начале выпуска коротко его главных темах. В Таллине сегодня начинается масштабная реконструкция Палдиского шоссе, которая продлится до осени 2027 года и повлечет за собой серьезные ограничения. Объединенные Арабские Эмираты заявили о том, что Иран нанес удары ракетами и дронами по их территории. Владимир Зеленский в ответ на одностороннее объявление России и прекращение огня также объявил режим тишины. И обо всем подробнее. В ответ на одностороннее провозглашение России прекращения огня на 8 и 9 мая Владимир Зеленский со своей стороны объявил о режиме тишины в ночь на 6 мая. Он также сообщил, что российские власти до сих пор официально не обращались к Украине относительно условий прекращения огня и лишь заявляли о своих планах в социальных сетях. По словам украинского президента, тем самым Киев принимает зеркальные меры, а у Москвы есть время, чтобы обеспечить наступление тишины. Напомним, что ранее в тот же день Россия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня 8 и 9 мая. Министерство обороны России сообщало, что данные меры принимаются в связи с празднованием победы в Великой Отечественной войне. При этом в Москве рассчитывают, что украинская сторона также откажется от атак со своей стороны. В противном случае Россия пригрозила нанести удары по центру Киева. Иранские беспилотники и ракеты впервые после начала перемирия между США и Ираном атаковали Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщило Министерство обороны страны, заявив, что силы противовоздушной обороны ОАЭ перехватили 19 ракет БПЛА, выпущенных из Ирана. По данным ведомства, всего Иран запустил в сторону ОАЭ 12 баллистических ракет, 3 крылатые ракеты и 4 беспилотника. В районе нефтепромышленного комплекса Эль-Фуджайра после удара иранского беспилотника произошел пожар. Власти Объединенных Арабских Эмиратов решительно осудили возобновление ударов со стороны Ирана и заявили о праве на ответные меры. МИД страны назвал атаку опасной эскалацией и указал, что Объединенные Арабские Эмираты оставляют за собой полное законное право ответить на эти нападения. При этом иранское государственное телевидение со ссылкой на высокопоставленного военного заявило, что у Тегерана не было планов атаковать Объединенные Арабские Эмираты. К сообщению по нашей стране. В Таллине сегодня начинается масштабная реконструкция Палдиского шоссе на перекрестке у бывшего ипподрома. С 5 по 29 мая будет закрыто направление на въезд в город, а движение направят по встречной полосе. Однако в целом реконструкция продлится до осени 2027 года. И, как отмечают столичные власти, на время строительства автомобилистам придется не только искать альтернативные пути, но и запастись терпением. Тему продолжит Ольга Е.
1: Масштабная реконструкция охватит участок Палдиского шоссе от улицы Мерелаха до улицы Мони и завершится, согласно планам, осенью 2027 года. Движение на перекрестке сохранится на протяжении всего периода работ, однако схема проезда будет меняться поэтапно с 5 по 29 мая, когда закроется направление движения в сторону центра. При этом транспортный поток в обе стороны будет перенаправлен на противоположную сторону дороги. Следующий этап начнется 1 июня. Когда закроется направление на выезд из города на участке от Мэри Лахете до улицы Мони. Движение будет перенаправлено на сторону въезда в город. При этом маршруты общественного транспорта, обслуживающие этот район, не изменятся вплоть до 1 июня. Вице-мэр Таллина по вопросам транспорта Йоэль Йесса призывает участников движения запастись терпением и по возможности выбирать альтернативные маршруты. Скажу честно, в период строительства движение существенно замедлится, и в часы пик следует учитывать более серьезные заторы. К этому стоит подготовиться уже сейчас. Пожалуйста, планируйте больше времени на поездку и запаситесь терпением. По возможности используйте альтернативные маршруты для достижения пункта назначения. Также рассмотрите вариант использования общественного транспорта. Например, если вы едете со стороны Кейла, то из Кейла в Таллин есть отличное железнодорожное сообщение, которое, как правило, даже быстрее, чем поездка на личном автомобиле. В период строительства мы будем постоянно отслеживать дорожную ситуацию и при необходимости вносить изменения, например, корректировать циклы работы светофоров. Но полностью избежать всех проблемных участков не удастся. Однако мы будем оперативно реагировать, чтобы обеспечить максимально возможную пропускную способность. Как отмечают столичные власти, все эти изменения и временные неудобства необходимы для того, чтобы превратить перекресток с высокой нагрузкой в современный и безопасный для всех участников движения транспортный узел, отметил Йоэль Йесса. Этот проект свяжет развитие нового ипподрома с остальной частью города, обеспечив району более удобные возможности въезда и выезда. Вместе с этим транспортная среда станет более безопасной, появятся новые пешеходные переходы, будет обновлена вся техническая инфраструктура, ливневые коллекторы, теплоснабжение, водоснабжение, канализация и связь. Важно также честно отметить, что текущее решение не является идеальным, но со своей стороны город сделал застройщику предложение по улучшению движения общественного транспорта в данном коридоре, а также по добавлению краткосрочных парковочных мест вдоль Палдиского шоссе перед жилыми домами.
0: И в завершение выпуска о погоде. Сегодня в Эстонии будет ясно. Местами переменная облачность без осадков. Утром местами туман. Ветер юго-западный, западный. Скорость от 5 до 10, порывами до 14 метров в секунду. После полудня, начиная с островов, ветер западных направлений ослабеет. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 16 градусов. В юго-восточной Эстонии до 20 градусов тепла. На побережье местами плюс 8.
2: Подробнее.
3: Боже мира, да будет со всеми вами. Вы настроились на правильную волну.

0: Бог недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем.
1: Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам.
2: Семейное радио «Эли» звучит к сердцу каждого человека.

0: Доброе утро! В эфире программа «Будильник».
1: Музыка, информация, факты. Для всех, кто хочет легко начать свой день.
2: Утро продолжается на волнах медиа или 5 мая 2026 год, вторник. Мы продолжаем нашу утреннюю программу на волнах христианского радио. В этом часе мы коснемся нескольких важных и очень разных по форме, но глубоких по смыслу тем. Сегодня Международный день борьбы за права инвалидов. И это хороший повод еще раз вспомнить о ценности каждого человека, об уважении, поддержке и равных возможностях в обществе. Также сегодня есть необычные и по-своему вдохновляющие даты. День стиха на подушке и Хокку-день. Это напоминание о том, как много смысла может быть в простых словах, внимании и теплых посланиях друг к другу. И еще одна интересная дата – «День замолчи от стыда». Мы попробуем аккуратно поговорить о том, как стыд влияет на человека и почему важно учиться не разрушаться внутри, а находить путь к исцелению и принятию. В течение часа в эфир выйдет программа «Библия говорит». Тема сегодняшнего разговора – «Как практически доверять Богу». Очень жизненная и важная для каждого из нас. А также напомню, в середине часа у вас есть возможность быть частью эфира. Пишите нам смс-ку на страничку «Медиа» или на YouTube-канале. Также у нас есть возможность принимать ваши смс-ки на нашу вайбер-линию 51 99 90 90. Делитесь своими пожеланиями и поздравлениями, ведь программа «От всего сердца» создается именно вами, нашими слушателями. И завершит нашу утреннюю программу передача «Доброе духовное». Сегодня тема «Божье обеспечение». И это будет прекрасное завершение нашего утреннего пути. А продолжает музыкальную часть эфира группа «Авана» с музыкальной композицией «Жизнь идет». После нее приглашаю вас на встречу с пастором Алексеем Коломейцевым.

0: вам, дорогие друзья. Служение Слова Благодати существует и развивается благодаря Божьей милости и, конечно же, вашей поддержке. Алексей Алексеевич.
1: Друзья мои дорогие, я сердечно приветствую вас и хочу поддержать обращение Николая и поблагодарить каждого, кто уже откликнулся. Ваше участие, будь то через молитву или распространение наших выпусков, и также через материальную поддержку, все это имеет огромное значение для того, что мы делаем. И благодаря вашему вкладу это служение продолжается, достигая многих и многих новых людей. Спасибо вам за то, что вы рядом и что вы принимаете участие в Божьем деле.
0: Вопрос от Марины из Люксембурга. Недавно я смотрела вашу проповедь «Почему нужно верить Богу?». И у меня возник такой вопрос. Как довериться Богу на 100%? Без всякого «Господи, я тебе доверяю», но не в этой ситуации. Назовите несколько практических шагов для человека, который недавно услышал от друга о Боге.
1: Угу. Очень интересный вопрос, очень ценный. Значит, смотрите, когда мы говорим о доверие Богу включает в себя две, ну, так скажем, сильно отличающиеся друг от друга зоны. Но обе они имеют один и тот же корень. Я объясню сейчас, о чем идет речь. Когда мы говорим о том, что человек уверовал, уверовать в Бога означает признать то, что Бог является суверенным владыкой Вселенной, перед которым каждый из нас даст отчет. То, что Он благой, то, что Он любящий нас, то, что у Него есть план спасения человеческой души, и этот план, он выражен в жертве Иисуса Христа, через которую мы можем, соединившись с Богом, быть Его детьми, стать членами Его божественной семьи. Вот это очень важная базовая деталь или базовый фактор нашего общего понимания того, что значит уверовать. То есть, если человек уверовал в Бога, он признает все это. Теперь посмотри, после этого вся оставшаяся жизнь людей, она представляет собой, она выражается в последовательном доверии Богу все больше и больше аспектов своей жизни. По сути дела, возрастание в вере – это процесс, который начинается в момент уверования и закончится тогда, когда мы увидим Господа лицом к лицу, когда мы, оставляя этот мир, переходим в мир иной, в мир, в котором Он нас ожидает. Весь этот путь, он характеризуется возрастанием веры. Написано о том, что теперь себе пребывает сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Вера и надежда, они здесь только. Любовь тоже здесь, но любовь останется там в вечности, а веры уже не нужна. Она не нужна будет, потому что мы уже будем знать и иметь непосредственный контакт с Господом, который нас спас. И вот теперь, когда мы смотрим на вот этот процесс возрастания в вере, мы имеем дело с двумя разными сферами. Первая сфера – это то, что Бог нам ясно сказал или повелел. У нас есть Божье Слово, и мы смотрим на Божье Слово, просим у Него силы сделать то, что Он нам повелевает. Как это происходит? Это происходит по мере нашего возрастающего познания Иисуса Христа и наполнения Христом, подчинения своего мира – характеру Иисуса Христа, Его присутствию, Его взглядом на жизнь, на все то, что, с чем мы имеем дело. Это очень важная вещь. Это не просто мои, я своими собственными силами делаю, а я подчиняюсь Иисусу Христу, который прожил жизнь на земле, полностью доверяя Отцу. Например, я приведу пример. В послании к Ефесянам в 4 главе написано: «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил всех вас». Когда я соприкасаюсь с ситуацией, когда меня обидели или сделали что-то плохое мне, то я учусь прощать, так как Бог через Иисуса Христа простил меня. Это происходит следующим образом. Я в практической, в каждой ситуации, я вспоминаю, как много Бог мне простил. И чем больше я познаю Христа, тем больше я вижу, от какой тяжелой бездны греха Господь меня избавил, откуда Он меня поднял. Чем больше я во Христе, тем больше я ценю то, что Бог сделал для меня в Иисусе Христе. И тем больше у меня есть основания для того, чтобы я прощал тех, кто меня обижает. Смотрите, здесь возрастание в доверии Богу в следующем. Если я могу маленькую обиду простить вначале, понимая, что да, Христос меня простил, но какое-то большие действия против меня, мне труднее это достичь. Но чем больше я буду подчинять свой внутренний мир Христу, тем больше я буду иметь ту способность, которую Христос имел, вися на кресте и глядя на своих, на воинов, которые распяли, говорить: «Отче, прости им». Почему? Потому что Иисус доверяет Отцу, и Он пришел на землю для спасения этих душ, а не для того, чтобы сейчас расквитаться с ними. И Он живет этим, и Он поэтому не помнит о своей боли, Он помнит об этих погибающих душах. Чем больше я познаю Христа, чем больше я смотрю глазами Христа на окружающих меня людей, тем больше я способен буду прощать. Вот здесь и есть возрастание в доверии. То есть это одна категория. И здесь это не только связано с прощением. Есть множество других мест, которые Иисус Христос ясно говорил. Вот Он так поступает, и мы так поступаем. Имейте мир в сердце, имейте радость мою совершенную, Иисус Христос говорит. Вот Он, как послал меня Отец в мир, так я посылаю вас. Вот все вот эти истины многочисленные, они позволяют нам, познавая Христа, жить им больше. Причем это жизнь радостная, это жизнь не вынужденная. Mm-hmm. Это жизнь, когда нам приятно того, что мы наполнены Христом. Поэтому мы с радостью идем проповедуем Евангелие, мы с радостью созидаем Его церковь, мы с радостью несем бремена других, вот, и так далее. То есть весь вот этот процесс, это процесс радостный, потому что он построен на познании Христа, наполнении. Но есть вторая сфера доверия Богу. Вторая сфера – это когда мы доверяем Ему не в том, что нужно делать нам, а когда мы доверяем Ему в том, что мы принимаем то, что сделал Он. Мы доверяем Его провидению, мы доверяем Его суверенной воле, мы доверяем Его любви, хотя мы можем ее не понимать на каком-то этапе, или точно мы ее до конца не понимаем никогда. И вот когда мы имеем дело с этим, то здесь уже фактор нашего доверия сводится к признанию, возрастающему признанию природы Бога, того, что Он в действительности сильный, Он в действительности любящий и очень мудрый. Иов говорит это: Бог дал и Бог взял. Вот это шаг доверия. Когда он потерял все, он признает, что все то, что мы имеем от Бога, это благодать. Мы сегодня только с братьями говорили, исследовали некоторые тексты Писания и говорили о том, цитировали слова апостола Павла Тимофею, где он говорит: мы ничего не принесли в мир. Смотри, вот у нас есть какие-то вещи, которые нас расстраивают. Ну, например, у тебя сегодня не работает телефон, и это тебя расстраивает. Ну, вспомни, 20 лет тому назад ты жил без телефона.
2: Прекрасно жил.
1: И у тебя было огромное количество причин благодарить Бога. Угу. И вот это вот мышление наше, в котором мы доверяем Богу, то, что если Господь допускает, иногда тяжелые переживания. Иногда мы теряем близких, иногда мы теряем что-то ценное, здоровье, может быть. Иногда мы видим катаклизмы глобальные случаются, войны или трагедии какие-то мирового масштаба. И мы, верующие люди, возрастаем в доверии Бога, когда мы говорим: Господи, я не понимаю все этого, но я верю в том, что у Тебя есть Твой добрый план, и Ты приведешь его к правильной цели. И вот это и есть доверие Богу. Опять-таки, оно складывается из моего возрастающего признания Его суверенной власти, Его огромной мудрости, силы Его провидения и Его великой любви. Вот это и есть практически шаги, которые нам необходимы.
0: Молодому христианину посоветуйте сейчас, в первую очередь, какие книги Писания нужно читать, так как он еще начинает.
1: Нужно читать Новый Завет, прежде всего, начните с Евангелия от Иоанна. И лучше всего, если вы, читая эти книги, слушаете проповеди. У нас, кстати, на нашем сайте есть целая огромная серия, больше 100

По просьбе Виктора прозвучала музыкальная композиция в исполнении Лизы Голубевой «Каюсь, Боже, пред Тобою». Спасибо, что пишете ваши смски, спасибо, что присылаете. Наша вайбер-линия 51-99-90-90 и также наша страничка на YouTube-канале «Медиа Или». Пишите, какую музыкальную композицию вы хотели бы послушать, потому что на сегодня те заявки, которые были посланы вами, уже исполнены. Но у нас есть еще 27 минут времени до окончания эфира, и если

Вы прямо сейчас отправите музыкальную композицию, заявку на музыкальную композицию. Только укажите, пожалуйста, как называется и кто исполняет. Так будет быстрее найти. А мы продолжаем утреннюю программу «Будильник». Сегодня отмечается Международный день борьбы за права людей с инвалидностью. И цель этого дня – напомнить обществу о правах, равенстве и достоинстве людей с инвалидностью. Это не день жалости, а день осознания равных возможностей и уважения. Речь идет не о проблеме человека, а о барьерах, которые есть в обществе. В Эстонии все чаще используется формулировка «люди с особыми потребностями». И это подчеркивает личность человека прежде состояния, уважение и достоинство и отсутствие ярлыков. Важная мысль. Слова формируют отношения. И то, как мы называем человека, уже влияет на то, как мы его воспринимаем. В первой книге «Царств» в 16 главе в 7 стихе написано: «Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». В этот день проводятся просветительские мероприятия, дискуссии о доступной среде, акции поддержки инклюзии. Обсуждаются вопросы доступности зданий и транспорта, вопросы образования, трудоустройства и социальной включенности. Смысл этого дня – не только говорить, но и менять среду. Давайте немного коснемся мифов, которые важно развеять. И сделаем это прямо сейчас. Первый миф – они не могут жить полноценной жизнью. И это неправда. Люди с особыми потребностями могут. Иногда просто по-другому. Еще один миф – им нужна только жалость и помощь. На самом деле нужна не жалость, а уважение и возможность выбора. Миф третий – это редкая проблема, но на самом деле это касается миллионов людей по всему миру. И миф четвертый – они ограничены в возможностях личности. Физические ограничения не равно ограничению ценности или потенциала. И вот важная мысль на сегодня. Ограничения бывают не у человека, а у среды вокруг него. Как же мы можем использовать этот день? И первое – это пересмотреть свое отношение и слова. Быть внимательнее к людям вокруг. Создавать атмосферу уважения в обществе и семье. Поддерживать идеи доступной среды. Иногда инклюзия начинается не с законов, а с нашего взгляда. Потому что каждый человек имеет ценность в Боге. И эта ценность не определяется способностями, внешностью или возможностями. Бог видит сердце и личность. В Псалме 138 Давид говорит так: «Я прославлю Тебя, потому что я дивно устроен». Перед Богом нет второстепенных, есть любимые.

Хочу затронуть еще одну тему. Хочу предложить вам поразмышлять. Помните все время, ну, может быть, кто-то помнит, у кого-то так не было, но я неоднократно слышала, когда я росла, и детям все время говорили, ну, как тебе не стыдно? Ну, посмотри, что ты сделал, как тебе не стыдно? И вот это чувство стыда, еще при этом нельзя было ничего говорить, то есть не подразумевалось что-то даже сказать в ответ. То есть тебя стыдили. Кого-то стыдили, кто, будучи христианином, ходил в церковь, его выводили, я знаю такие истории служителей, когда ребенка, который ходил в церковь, выводили перед всей школой, и его стыдили за то, что он верит. И людям на протяжении жизни вменяют этот стыд. А сегодня день, который называется так: «Замолчи от стыда». И этот день не является официальным международным днем, но это информационно-символические инициативы, которые поднимают тему стыда, молчания и социальной боли. Даже когда происходит насилие, и человеку, над которым надругались, и которого, скажем так, ему сделали больно, причинили какую-то боль, ему стыдно сказать об этом. И это не культивируется в обществе, чтобы вот сейчас только начали об этом говорить, что тебе не должно быть стыдно за поступок другого человека. И вот сейчас давайте попробуем разобраться, почему же важен этот день и что он может означать. По смыслу выражение «замолчи от стыда» говорит о состоянии человека, который переживает сильное чувство унижения или стыда. Он перестает говорить о своих чувствах, закрывается и уходит в молчание. Это повод поговорить о разрушительной силе стыда. Что же такое стыд и почему он опасен? Если мы как люди совершаем некие поступки, то мы испытываем чувство вины. Это важно различать, чувство вины или стыда. Вина – это за содеянный поступок. Да, я что-то делал, но пришел не к тому результату, к которому бы мне хотелось. И даже если это разрушительно что-то, это говорит о поступке, но никак не о личности. Стыд говорит не просто «я сделал ошибку». Стыд – это состояние, что со мной что-то не так. И это состояние может приводить к внутреннему молчанию, к изоляции, к заниженной самооценке и о невозможности просить помощи. Что хочу сказать? Стыд не исправляет человека. Когда мы стыдим друг друга, мы не исправляем человека. Мы внушаем ему стыд, который закрывает ему рот, который закрывает ему способность выражать свои чувства. И часто люди боятся говорить о своих ошибках, скрывают слабости, живут в страхе осуждения, и в результате формируется культура молчания. «Я лучше промолчу, чем скажу, и меня осудят». Особенно это видно в семьях, даже в церкви и в социальных сетях. Как это можно понять и применить в христианской среде? И здесь есть очень важный акцент. Христос не усиливал стыд, Он освобождал человека. В Библии мы видим принятие, восстановление и возвращение достоинства. Помните, пророк говорит, что «я вместо стыда я дам венец, вместо пепла я дам венец». Христос понес на себе наше чувство стыда. Он знал, что будет происходить с каждым из нас, что каждый из нас столкнется с осуждением, с чувством стыда, когда даже тебе не дают возможность оправдаться и выразить свои чувства. Потому что, напомню, вина — это про поступок. Это плохой поступок. И ты как личность... Знаете, как говорят, что еврейские мамы как воспитывают своих детей. Как такому хорошему мальчику могла прийти в голову вот такая вот плохая мысль? То есть мальчик хороший, мысли могут быть разные, и действия могут быть разные.
Поэтому мы за то, чтобы каждый мог найти себя в Боге, чтобы каждый мог идентифицировать себя с Божьим предназначением, чтобы каждый мог понять, что он во Христе, что он любимый. Избавляет ли это нас от ошибок? Нет, мы совершаем ошибки. Мы где-то падаем, но Бог поднимает нас. Он не выбрасывает нас вместе с чувством стыда. Это как ребенка не выбрасывают вместе с памперсом. Меняют памперс, подмывают и отправляют в эту жизнь. И кто-то из нас останется, может быть, на долгое время младенцем, за которым нужно ухаживать. Кто-то вырастет, кто-то станет зрелым. И это зависит только от вас, только от каждого из нас. Насколько мы готовы впустить в себя Божье Слово, насколько мы готовы позволить Духу Святому вырастить в нас эти плоды. Итак, Библия говорит, любовь покрывает множество грехов. В послании к римлянам апостол Павел говорит, нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе. И церковь важна, мы как братья и сестры, чтобы мы были местом не стыда, а местом восстановления. Как же мы можем применить этот день практически? Создавать атмосферу, где можно говорить честно, где человек может чувствовать себя в безопасности, что я скажу, и меня не осудят. Не усиливать стыд других людей словами. Различать обличение, которое ведет к росту, и осуждение, которое разрушает. Учиться принимать себя и других в процессе роста. Каждый из нас по-разному двигается в Боге, с разной скоростью, мы в разных обстоятельствах, у нас разное прошлое, но одно общее – мы во Христе. И зрелая духовность – это не отсутствие ошибок, это способность прийти к свету и не прятаться во тьме. Итак, подводя итог, хочу поделиться с вами важной мыслью. Если стыд заставляет человека замолчать, то любовь возвращает ему голос. И, возможно, наша задача как общество и как церкви не усиливать молчание, а помогать людям снова говорить, жить и восстанавливаться.

0: Божье обеспечение. И вороны приносили ему хлеб и мясо по утру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. Третья книга Царств, 17 глава, 6 стих. Илия послушался Божьего голоса и оказался в ситуации, где своими силами не смог бы выжить. Но Бог уже приготовил решение и повелел воронам приносить ему пищу, а поток давал воду для утоления жажды. Сегодня страх может приходить в обличии разумного беспокойства и убеждать, что Божье поручение слишком рискованно. Но если Господь сказал идти, то Он приготовил и обеспечение. Там, где звучит Его Слово, там же есть и Его забота. Не сомневайся в том, что Бог позаботится и о тебе, и о деле, которое поручает. Его верность никогда не подводит. Молитва на сегодня. Господь, благодарю Тебя за то, что Ты заботишься обо мне. Дай мне не бояться идти туда, куда Ты зовешь. Научи доверять Тебе и верить, что вместе с поручением Ты даешь обеспечение. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраядуховная.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
1: На этом наша утренняя программа подходит к своему завершению. Мы вместе с вами прошли этот утренний путь. Говорили о важном, размышляли, слушали истории, обращались к Божьему Слову и просто были рядом в этом новом дне. Пусть все, что вы сегодня услышали, останется с вами не только как информация, но как поддержка, как напоминание о ценности жизни, общения, мира в сердце и Божьей заботы о каждом из нас. Пусть этот день продолжится для вас в спокойствии, добрых встречах и правильных мыслях. И пусть в каждом моменте этого дня вы почувствуете, что вы не одни. Спасибо, что были вместе с нами на волнах Медиа Или. До новых встреч в эфире, и пусть Бог благословит ваш день. А я прощаюсь с вами. До новых встреч на Медиа Или. А на пока, пока.

0: Эстонии 10 часов утра. Семейное радио продолжает свою работу.
1: Мир вашим домам, уважаемые радиослушатели! В эфире свежий выпуск новостей христианского мира. Мы начинаем с главных событий этого часа. Это переломный момент. Иранские христиане используют время войны для проповеди. На стадионе в Мадриде собрались 35 тысяч христиан для молитвы и поклонения. Сенсация о Ноевом ковчеге вызвала критику, доказательства назвали сомнительными. В Лондон вернется марш Иисуса. Христиане пройдут по центру города на Пятидесятницу. Переходим к этим новостям. Несмотря на тяжелую ситуацию из-за войны в Иране, местные христиане видят в происходящем новые возможности для служения и проповеди. Об этом рассказал Тодд Нетлтон, представитель международной организации «Голос мучеников», которая поддерживает гонимых верующих по всему миру. По его словам, военные события отвлекли внимание властей, и давление на подпольные христианские общины временно ослабло. В частности, власти стали меньше следить за домашними церквями и распространением Библии, сообщает Invictory со ссылкой на The Christian Post. Организация сотрудничает с христианскими группами внутри страны, обучает служителей и помогает распространять Священное Писание. Даже несмотря на трудности с передвижением из-за конфликта, с начала года в Иране удалось распространить несколько тысяч Библий. Нетлтон также рассказал о группе верующих, которая была вынуждена покинуть свой город из-за боевых действий. Вместо того, чтобы разъехаться, они решили остаться вместе и превратили свое временное убежище в своего рода церковный лагерь. Там они молились, изучали Библию и поддерживали друг друга. Около 35 тысяч участников собрались 2 мая на стадионе в центре Мадрида, где состоялось крупное евангельское мероприятие, сообщает христианский мегапортал Invictory со ссылкой на Evangelical Focus. В течение 5 часов участники поклонялись, молились и слушали проповеди. Главная цель встречи – рассказать об Иисусе Христе как о Господе и Спасителе, призвать людей к вере и вдохновить христиан в Испании активно делиться своей верой. Событие началось с выступления большого международного госпел-хора. Затем на сцену вышли известные христианские исполнители. Песни звучали на английском и испанском языках. Между ними проходили молитвы как за личные нужды людей, так и за общество. Проповедники говорили о том, что вера в Христа важна и сегодня, а единство христиан не означает, что все должны быть одинаковыми. Одним из самых ярких моментов стало выступление бывшего футболиста Даниэль Алвес, который играл за футбольный клуб «Барселона». Он рассказал о своем опыте веры и как Бог нашел его в тюрьме. В христианской среде разгорелась новая дискуссия вокруг возможного обнаружения Ноева ковчега. Однако сразу несколько известных апологетов и богословов заявили, доказательства, которые активно распространяются в интернете, нельзя считать достоверными, сообщает христианский мегапортал Invictory со ссылкой на The Christian Post. Поводом для споров стали заявления исследователя Эндрю Джонс и его команды. Они утверждают, что с помощью современных технологий обнаружили признаки искусственной конструкции – на участке недалеко от горы Арарат. Этот объект, напоминающий форму корабля, известен ученым еще с 1959 года и давно вызывает споры. Заявления Джонса вызвали резкую критику со стороны апологета Уэсли Хаффа, который сейчас получает докторскую степень по Новому Завету. Он назвал подобные выводы нелегитимными и обвинил авторов в сенсационализме и недостоверной археологии. Хафф подчеркнул, что выводы археологов больше похожи на любительские догадки. Он также указал на ограничения технологии георадара, который часто дает неточные результаты, особенно в горной местности. Кроме того, он напомнил, что точное местонахождение библейского Арарата остается неизвестным, а само название горы закрепилось за этим регионом только в средние века. По его словам, делать конкретные выводы о находке ковчега в таком месте преждевременно. В Лондоне на праздник Пятидесятницы ожидается масштабное христианское событие – марш Иисуса. По словам организаторов, в нем примут участие тысячи верующих со всей Великобритании. Мероприятие пройдет в субботу 23 мая, сообщает Invictory со ссылкой на Christian Today. Организаторы говорят, что главная цель – показать, что христиане в стране разные, но могут быть вместе. В марше примут участие люди разного возраста, культуры и из разных церквей. Девиз события – «Надежда в наших сердцах, радость на улицах». По словам организаторов, в последнее время все больше людей интересуется христианством, и верующие стали смелее говорить о своей вере. Поэтому они хотят провести этот марш открыто, прямо на улицах города. Марш Иисуса впервые прошел в Лондоне в 1987 году. Потом он стал известен в других странах. В последние годы такие события снова начали проводить в разных городах Европы. По прогнозам синоптиков, погода в Эстонии остается облачной, местами возможен дождь. Умеренный юго-западный и западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла, в Южной Эстонии до плюс 20. В среду будет прохладнее, в Юго-Восточной Эстонии дожди. В четверг немного теплее, средняя дневная температура составит плюс 12 градусов. Это были основные новости христианского сообщества к этому часу. С вами был Алексей Мюллер. Благодарю за внимание, желаю вам всего доброго и прощаюсь до следующей встречи.

0: утро, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать вас на волне семейного радио.
1: Ознакомим вас с передачами, которые вы услышите сегодня, во вторник.
2: В 10.15 – 3 минуты для Библии. В 10.25 – рубрика «Продолжение следует». Ровно в 11.00 начнется богослужение на украинском языке. Полдень приглашаем юных радиослушателей на передачу «Детские истории». В 12.20 мы услышим очередные главы из Ветхого и Нового Заветов. В 12.40 «Библия говорит». В 13.00 предлагаем вам аудиозапись конференции.
0: В 2 часа дня ознакомим вас с последними христианскими новостями.
2: В 14.15 передача «Доброе духовное». В 14.30 повтор утреннего интервью. В 15.00 изучение Библии. В 15.45 передача «Капля росы». В 16.00 программа передач «На сегодняшний вечер». В 16.10 по страницам Библии.
3: В 17.00 литературная передача «Продолжение следует».
1: «Женщина с книгой. Повесть о жизни и труде английской миссионерки в Китае Глэдис Эдвард». Читает Арина Весолаускас.
2: В 17.45 повтор передачи «3 минуты для Библии». В 18.00 открытый разговор. В 19 часов на радио Эли начнется прямой эфир.
4: Во вторник, 5 мая в 19.00 в передаче «Женский взгляд» мы поговорим на тему «Вера на показ или жизнь с Богом». Гостья эфира – Ольга Бужак, христианский блогер. Это будет разговор о заповедях, о напускном благочестии и о настоящих отношениях с Богом. Ждем вас во вторник, 5 мая в 19.00.
2: Ровно в 20.00 ждем юных радиослушателей на передачу «Детские истории». В 20 часов 20 минут чтение Библии, Ветхого и Нового Заветов. В 20.40 передача «Библия говорит». В 21.00 вас ждет выпуск христианских новостей. В 21.15 повтор передачи «Продолжение следует». В 22 часа блок передач Трансмирового радио. Завершит нашу программу в 23.45 повтор передачи «Доброе духовное».

0: Библия. Ветхий и Новый Заветы. 66 книг, 1189 глав. Ее писали 40 человек, 1600 лет. Но автор один – Бог. В течение года вы узнаете о 365 важных стихах Библии на 7 разных тем. Слово, Бог, Христос, вера, жизнь, семья, церковь. Один день недели – одна тема. Программа «3 минуты Библии». Стих дня ежедневно.
1: Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Книга Притч, 18 глава, 13 стих. Вот почему-то нам кажется, что глупость проявляется посредством глупых слов. Если человек сказал что-то неправильное, неразумное, говорит просто от себятину, это нехорошие, неправильные, неразумные мысли, вот мы говорим, такой человек глуп. Но нет, не только так. Нет, действительно, если человек говорит абсолютно нездравые вещи, он проявляет глупость. Но согласно Священного Писания, глупость может проявляться и тогда, когда человек говорит достаточно здравые вещи. Может быть, вещи мудреные. Я не использую слово «мудрость», но именно «мудреные». Он говорит велеречиво, красиво, с использованием цитат или разного рода информационных данных. Так что человек, который слушает, не может сказать, что человек этот необразованный, что отвечает. Наверняка он знающий, наверняка он очень умный. Он может быть умный, но назвать его мудрым нельзя. А в чем же проявлена глупость, если так изысканно, красиво и умно ответил человек? И Соломон объясняет, что проблема не в ответе, а в том, что это не тот ответ. Человек отвечает, не выслушав. И когда мы говорим «не выслушав», уже в этом есть и проявляется глупость. Потому что мы ведь не узнали всего, что хотели нам сказать или рассказать. Мы не услышали весь вопрос. Мы опережаем события. И получается, хоть и умно говорим, но говорим как бы не попадя, как бы попадая в просак, говоря лишнее. Нас не спросили, а мы сказали. Мы сказали то, что человек и не интересовался даже. Он послушал и сказал, а я хотел узнать совершенно другое. Глупость выражается не только в глупых словах, но и в неспособности выслушивать. В наше время это великий дар – уметь слышать, уметь выслушивать. Не давать оценку только лишь по заголовкам новостей или же каких-либо статей. Не делать выводы, прочитав первый абзац. Не давать умозаключения, услышав начало информации. Лучше выслушать полностью и потом дать ответ. Это был стих дня о жизни. Читайте Библию и оставайтесь с Богом.
2: Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд. Не возопиет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах.

Дорогие друзья, сегодня мы продолжим слушать повесть М.А. Мейндерс «Ван Вурден. Женщина с книгой». Часть 27. По истечении 3-месячного срока всех китайских беженцев и жителей городка

Ее движения были полны восточной грации. Она выросла в китайско-дворянской высококультурной семье в довоенном Пекине. Родители послали ее в Тибет в надежде, что коммунистическая революция не докатится до этой отдаленной местности. И вот теперь она стояла здесь перед своими обвинителями. «Как ты теперь относишься к партии?» — строго спросил ее мужчина со списком. Девушка пошла вперед, к помосту перед подсудимыми. По дороге она пошатнулась, казалось, что вот-вот она упадет. «Как жестоко заставлять идти первой эту хрупкую слабую девушку!» — шептались окружающие. «Бедное дитя, как она сможет защитить тебя?» Неожиданно для всех ее голос прозвучал ясно и внятно. «Господин, 3 месяца тому назад, когда меня изолировали и начали испытывать, я думала, что Иисус Христос — истина. Я думала, что Библия достоверна». Девушка приостановилась на минутку, быстро дыша. Пошатнувшись, она попыталась ухватиться за что-нибудь, но не было никакой опоры. Она стояла одна, окруженная сотнями зрителей, бессильных ей помочь. Девушка сложила руки, как в молитве, и направила свой взор вверх, к бесконечному, вечному. Это продлилось лишь несколько секунд, после чего на ее лице промелькнула чудесная улыбка мира и радости. Казалось, будто ее стройная фигурка наполнилась силой. Твердым голосом она повторила: «Тогда я так и думала». Опять помолчав минутку, она смотрела людей, стоявших перед ней. Когда она продолжила, в голосе ее зазвучало ликование, словно исполнялся хвалебный гимн. «Сейчас я уверена в том, что Иисус Христос мой Царь и Спаситель. Сейчас я твердо знаю, что Его Слово — истина». На площади наступила мертвая тишина. Обвинитель зло посмотрел на подсудимую. Она подписала себе смертный приговор, признав своим царем и спасителем Иисуса Христа, а не всемогущую коммунистическую партию. Одного за другим вызывали студентов-христиан. Один за другим они нетвердой от слабости походкой выходили вперед, к помосту. Одному за другим предлагали отречься от своего вероисповедания. Но никто из них не колебался с ответом, хотя все они знали, как ненавидят их гонители верующих и какие тяжелые страдания им предстоят. Допрос длился уже несколько часов. Люди, согнанные на площадь, должны были ждать, слушать и смотреть. Никто не смел уйти. Некоторые старшие христиане, в их числе и Гладис Эльверт, тихо молились. Их души вопияли к Богу о постоянстве веры у этих молодых людей. Ответив обвинителю, узники ждали приговора. Среди толпы на площади царило невыносимое напряжение. Приговор выносил трибунал, Народный суд партии. «Надо провести радикальную чистку», — решили судьи. По их мнению, каждый христианин является противником партии, и каждого противника надо немедленно устранить. Каждый день заключения, каждый кусок хлеба, каждый глоток воды, потраченные на таких упрямых, уже слишком много. Приговор был таков: в тот же день обезглавить всех непокорных на рыночной площади. Тишина. Немая тишина. Никто не говорил, никто не двигался.

вызвали палачей, принесли мечи. Узникам предоставили последнюю возможность публично отказаться от веры, вновь

их начали вызывать по очереди. Вперед выступила та самая девушка, которая первой объявила о своей вере. Сейчас она уже не шаталась. Она шла очень твердыми, уверенными шагами. «Перед тобой выбор – отказаться и жить, или презирать партию и умереть!» Повысив голос, обратился к ней народный судья. Она повернулась и посмотрела на своих друзей. Какой у нее был уверенный и спокойный взгляд! Откуда у нее этот свет в глазах? Откуда эта твердая убежденность в голосе, который вдруг, словно трубный глаз, прозвучал над площадью? Кто отлучит нас от любви Христовой? Скорбь или гонение, или меч? Мы как овцы, обреченные на заклание, но всю сию преодолеваем силою возлюбившего нас. По знаку палача она замолкла и встала на колени, склонив голову. Последовал удар мечом. Глэдис Эльверт стонала, как будто меч ударил по ее душе. «Господи!» — заплакала ее душа. «Господи, доколе? Помилуй этих детей!»

одного за другим вызывали всех студентов. Никто из них не отступал. Один за другим они с твердой верой выступали вперед. Меч поднимался и резко опускался. Снова и снова. Один молодой человек затрепетал. Его жесты выражали сомнение и страх. Но сильный голос одного из его товарищей произнес: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Юноша встал на колени, меч поднялся и стремительно упал вниз. Даже последние узники, которые были свидетелями ужасного убийства своих друзей, не уклонялись от смертельного удара. Их держала чудесная сила. Выступил вперед последний. В последний раз опустился меч. Насильственно вырвали из жизни сотни молодых людей. На глазах у зрителей, принужденных стоять, слушать и смотреть на ужасную резню. Наступило лето 1949 года. Началась новая мученическая история. Глава 23. Ты знаешь мой путь. После великого и благословенного духовного пробуждения среди беженцев и трагической смерти сотен молодых христиан, люди продолжали собираться на молитвенные собрания. Они испытывали Божие водительство в том, чтобы собираться и вместе молиться о своих нуждах. Если кто-нибудь особенно переживал о чем-то, он сообщал о своей заботе другим, и все вместе постоянно молились о неспослании ему милости Божией. Однажды, когда Глэдис присутствовала на одном таком собрании, молодой китаец просил всех молиться за Англию. После собрания Глэдис отвела молодого человека в сторону и спросила его, почему он решил, что есть необходимость в молитве за Англию. «А вы думаете, что Англия не нуждается в молитвах?» — спросил он. «Ну да, конечно, но все-таки это ведь не языческая страна. Там живет христианский народ», — ответила Глэдис. «А духовное пробуждение, национальное обращение к Богу в Англии есть?» «Не знаю». «Я думаю, что нет. Если бы там происходило духовное пробуждение, мы бы услышали об этом даже здесь, среди всех бед войны и наших страданий. Такое скрыть невозможно. Но Англия, та страна, которая послала нам Евангелие, сейчас сама служит другим богам», — печально сказал студент. «Что ты имеешь в виду?» — удивилась Глэдис. «Ну, для них спорт, кинозвезды, богатство, светские забавы гораздо важнее, чем служение Богу». «А откуда все ты это знаешь?» «Из газет. Я принесу вам пару, и вы убедитесь в этом сами». Через несколько часов он вручил Глэдис пачку китайских газет. Просматривая их, она начала понимать его тревогу. Во всех сообщениях об Англии с восторгом писали о скачках, пьесах, кинозвездах и спорте, как будто это были самые важные дела в жизни. Не нашлось ни малейшего упоминания о существовании Бога, ни смиренного признания благословений, оказанных им Англией в период завершения Второй мировой войны. Англия, благополучная и процветающая страна, народ, который жил в мире и покое, в то время как другие испытывали ужасы войны и страдали от коммунистического господства, эта Англия забыла самое важное — сознание того, что лишь по милости Божией над страной и народом они сейчас могут жить в условиях свободы религии и социальных благ. Нет, английский народ не помнит дела Божьи. Он не признает благословения Бога и увяз в духовной лености и безразличии. Он жаждет лишь богатства, развлечений и наслаждений. Когда Глэдис в полной мере осознала смысл газетной информации, она испытала глубочайшее потрясение.
С этого момента она решила, что надо вернуться на свою родину и сделать все возможное для того, чтобы помочь людям выйти из духовной спячки, которая овладела большинством из них. Захочет ли Господь благословить ее на новое дело? Она должна рассказать на своей христианской родине о молодых китайских христианах, оставшихся верным Господу даже до смерти. Надо рассказать английскому народу и о великих делах Господа в ее жизни. Спустя несколько недель она подала заявление о разрешении на выезд в отпуск в Англию. Первый отпуск после 17 лет миссионерского труда в Китае. Но все путевки в ее родную страну были распроданы. Ей пришлось ждать целый год, чтобы снова сделать попытку получить разрешение на выезд. За это время земля в Китае стала гореть у нее под ногами. Она нигде не могла найти спокойного места. Коммунисты подозревали ее в противодействии партии, поэтому ей необходимо было покинуть Тибет и убежать в другой край. Но куда? В Че собралась маленькая группа европейских миссионеров для обсуждения вопроса о том, как доставить Глэдис в безопасное место. Лучше всего было бы немедленно отправиться на пароходе по реке Янцзы в Шанхай, город на берегу моря. Во время собрания в комнату вошел молодой человек, китайский христианин, и взволнованно сообщил: «Коммунисты ищут АВТ! Она должна бежать, иначе ее арестуют и убьют!» Этот молодой человек пустился на хитрость. Он сказал командиру подразделения Красной Армии, находившегося в городе, что в этот вечер женщина с книгой собирается выступить с речью на собрании беженцев. После собрания нетрудно будет арестовать ее. Вечером солдаты Красной Армии караулили у зала собрания. Тем временем Глэдис в своей китайской одежде незаметно выскользнула из городских ворот. У нее не было с собой ничего, кроме корзинки с пищей и Библии на китайском языке. Никто не узнал ее. Она была похожа на крестьянку, покидающую город, возвращаясь домой в горы. Солдаты ждали напрасно. Женщина с книгой исчезла, и никто не знал, куда.

Глэдис в одиночку отыскивала дорогу по узким горным тропам, стараясь избежать столкновения с солдатами Красной Армии. Это был тяжелый поход по незнакомым горам. Она направлялась в город Чунцинь, двигаясь вдоль пропасти по высоким плоскогорьям, тщательно обходя стороной контрольные пункты в горах. Иногда слышались выстрелы, свидетельствующие о боях между подразделениями Красной Армии и солдатами генерала Чан Кайши, скрывавшимся в скалах. Тогда она отходила в сторону, ища другие тропы, к Чунцину. В деревушках и одиноких избах ее встречали гостеприимно, охотно предлагая пищу и место для ночлега. Ее китайская речь вызывала у людей доверие. В каждом доме она читала из книги и рассказывала о спасителе грешников, о единственном пути к спасению. Но, несмотря на все это, она чувствовала себя очень одиноко. Не имея своего угла, она скиталась по миру. В это время она с особым чувством вспоминала слова 55-го псалма: «У тебя исчислены мои скитания». Но с людьми она об этом не говорила. Им она рассказывала только о своем чудном призвании Богом в Китай, чтобы принести сюда Его Слово, и о Его чудесной ежедневной заботе о ней на протяжении вот уже 17 лет. О ней и о детях, ее детях из Янчена. Где-то они сейчас. Когда она думала о них, на ее лице появлялось выражение боли и грусти. «Дети», — тихо повторяла она. Тогда она выходила из дома и поднималась на гору. Там, в одиночестве, она становилась на колени и молилась за своих детей.

0: Добравшись до Чунцина, она смогла отдохнуть после тяжелого путешествия по горам. Там ее встретил доктор Стокуэлл с вопросом, скучает ли она по родителям в Англии. «Да, мои родители стареют, и я была бы рада их видеть. Мне очень хотелось бы поехать сейчас в Шанхай. Может быть, я найду там некоторых из моих детей из Янчена. Правда, пока у меня нет денег».
1: «А как можно в таком случае доехать до Шанхая?» — удивился доктор Стокуэлл.
0: «Ну, если Господу угодно, чтобы я ехала в Англию. Он позаботится о деньгах для поездки. Он всегда заботился обо мне. Я буду молиться о его воле. Если получу деньги на дорогу, это будет для меня доказательством того, что можно ехать. Если я их не получу, буду знать, что надо остаться здесь. Сегодня вечером я буду молиться Господу о его воле. Не пускайте ко мне никого, пожалуйста. Я хочу побыть одна».
2: Когда Глэдис Эльверт уединилась для молитвы, доктор Стокуэлл со своим персоналом обсуждал, что бы они смогли для нее сделать. Сначала он написал письмо комитету «Миссии для помощи сиротам», которая во время войны была организована в Китае главным управлением одной немецкой миссии. Эта миссия особенно заботилась о немецких и других миссионерах, из-за войны не имевших связей с родиной. Доктор Стокуэлл попросил руководителей комитета оказать помощь одинокой миссионерке без средств, которой необходимо вернуться в Англию, чтобы обеспечить себе безопасность. Когда он объяснил, кто она, они согласились на оплату ее поездки на пароходе из Шанхая в Англию. Кроме того, доктор Стокуэлл попросил работников китайской внутренней миссии принять ее в штаб-квартире в Шанхае, если ей будет необходима их поддержка. Теперь нужно было изыскать средства, чтобы оплатить ее полет из Чунцина в Шанхай. Сам доктор управлял фондом помощи миссионерам, испытывающим материальные затруднения.
1: «Ну, — подумал он, — если АВТ не принадлежит к таким миссионерам, то кто тогда?»
2: Деньгами из этого фонда он оплатил ее полет. Позже, находясь 2 года в тюремном заключении в Китае, вспоминая о событиях своей жизни, он еще раз с удовлетворением подумал, что поступил абсолютно правильно.
0: Выезд из Китая оказался почти так же труден, как въезд в эту страну 17 лет тому назад. Глэдис нужен был китайский паспорт. Для его получения надо было сначала съездить в Нанкин. Там пришлось посетить столько бюро и заполнить столько бланков, что иногда у нее голова кружилась. Английское консульство считало ее иностранкой, желающей въехать в Англию, что было непросто. Ведь она была китайской подданной и должна была выполнить все правила, установленные для английских иммигрантов. Прежде всего, необходимо было найти кого-нибудь, кто был бы готов поручиться за нее. Все это приводило в отчаяние. Она должна убежать из Китая, потому что она здесь иностранка. А получить паспорт в Англию кажется почти невозможно, так как она иностранка и для Англии. Работники китайской внутренней миссии в Шанхае проявляли внимание к ней, но это не могло ее утешить. Глэдис очень тосковала по своим детям. О, если бы она могла встретиться хоть с некоторыми из них! Всемогущество Бога настолько велико, что он мог бы выполнить это желание. В Шанхае Глэдис вынуждена была неделями ждать оформления документов. В это время город ломился от беженцев. Как и в прежние годы, когда тысячи людей бежали из северного и восточного Китая на запад, в Тибет, чтобы избежать опасной встречи с японскими войсками, так теперь десятки тысяч людей бежали с запада в морской порт Шанхая, чтобы спастись от коммунистического террора. В Шанхай волна за волной все вливались беженцы. Из порта выходили одно судно за другим, битком набитые китайцами,
1: навсегда покидавшими страну своих предков. Среди них оказывались порой некоторые из студентов, с которыми Глэдис познакомилась в Западном Китае и в Тибете, и которым она пообещала постоянную переписку. Однажды один из этих юношей очень удивился, увидев в зале беженцев наклеенное на информационную доску письмо, адресованное ему. Это было письмо от АВТ с просьбой зайти к ней на улицу Синзы.

0: Продолжение повести «Женщина с книгой» вы услышите в следующей передаче. Продолжение следует.
1: Уважаемые радиослушатели и зрители канала «Медиа Эли» в Ютубе, предлагаем вашему вниманию широкий выбор аудиокниг как духовной, так и художественной литературы.
2: Мы надеемся, что все эти аудиокниги послужат для вашего назидания, ободрения и духовного роста.
3: Не забудьте написать краткий комментарий, поставить лайк и сделать репост, чтобы ваши друзья и знакомые также могли узнать о нашем канале.
4: Если вы считаете важным распространение христианского контента в интернете, поддержите наше служение по мере сил и возможности.
3: Все необходимые реквизиты вы найдете в описании каждой аудиокниги или на нашей странице в интернете mediaeli.ee.
2: Подписывайтесь на наш канал, чтобы следить за появлением новых аудиокниг, свидетельств, интервью, а также передач для взрослых и детей.
4: Миссия «Медиа Эли» – говорить о вере, надежде и любви Божией. Давайте делать это вместе!

Иногда внешне все правильно, но внутри пустота. Почему так происходит и как вернуться к живой, настоящей вере? Во вторник, 5 мая в 19:00 в передаче «Женский взгляд» мы поговорим на тему «Вера на показ или жизнь с Богом». Гостья эфира – Ольга Бужак, христианский блогер. Это будет разговор о заповедях, о напускном благочестии и о настоящих отношениях с Богом. Давайте вместе искать ответы на заданные нами вопросы. Ждем вас во вторник, 5 мая в 19:00. Этот разговор может стать важным именно для вас.

0: представляем вашему вниманию чтение книги Библии «Ветхий Завет».
1: Четвертая книга царств. Глава 24. «Во дни его выступил Навуходоносор, царь Вавилонский, и сделался Иоаким подвластным ему на 3 года, но потом отложился от него. И посылал на него Господь полчища халдеев, и полчища сирийцев, и полчища моавитян, и полчища аммонитян, посылал их на Иуду, чтобы погубить его по слову Господа, которое он изрек через рабов своих пророков». По повелению Господа было это с Иудой, чтобы отвергнуть его от лица его за грехи Манассии, за все, что он сделал, и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинную, Господь не захотел простить. Прочее об Иоакиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. «И почил Иоаким с отцами своими, и воцарился Иехония, сын его, вместо него. Царь египетский не выходил более из земли своей, потому что взял царь Вавилонский все от потока египетского до реки Евфрат, что принадлежало царю египетскому». 18 лет был Иехония, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Нехушта, дочь Елнафана из Иерусалима. И делал он неугодное в очах Господних во всем, так как делал отец его. В то время подступили рабы Навуходоносора, царя Вавилонского, к Иерусалиму, и подвергся город осаде. И пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к городу, когда рабы его осаждали его. И вышел Иехония, царь Иудейский, к царю Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его. И взял его царь Вавилонский в 8-й год своего царствования. И вывез он оттуда все сокровища дома Господнего и все сокровища царского дома. И изломал, как изрек Господь, все золотые сосуды, которые Соломон, царь Израильский, сделал в храме Господнем. И выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все храброе войско, 10 тысяч было переселенных, и всех плотников и кузнецов, никого не осталось, кроме бедного народа земли. И переселил он Иехонию в Вавилон, и мать царя, и жен царя, и евнухов его, и сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон. И все войско числом 7 тысяч, и художников, и строителей 1000, всех храбрых, ходящих на войну, отвел царь Вавилонский на поселение в Вавилон. И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю Иехонии, вместо него, и переменил имя его на Сидекию. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем, так как делал Иоаким. Гнев Господен был над Иерусалимом и над Иудою до того, что он отверг их от лица своего. И отложился Сидекия от царя Вавилонского.
2: Теперь обратимся к Новому Завету.
1: Деяния апостолов. Глава 26. Агриппа сказал Павлу: «Позволяется тебе говорить за себя?» Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту: «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобой во всем, в чем обвиняют меня иудеи, тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. поэтому прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем, по строжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За эту-то надежду, царь Агриппа, обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос, и по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Для этого, идя в Дамаск с властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, Государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мной. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и верой в меня получили прощение грехов и жребий со священными». Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному величию.

Точно так, как и проповедовать можно научиться, только проповедуя. Точно так, если бы я вам сказал, допустим, ребят, поехали на машине кататься, а вы мне задаете вопрос, а ты вообще ездить умеешь? Я говорю, я 5 книг прочитал. Вы говорите, ребят, слушай, Владимир, то ты ездить-то умеешь? Вопрос простой. Поэтому много в D-группе люди молятся друг о друге. Основные принципы участников D-группы, друзья. Первый принцип, шикарный вообще, это открытость. Часто люди спрашивают, Владимир, ты не переживаешь вот с этой своей открытостью, что тебя люди там в душу тебе вот делают что-то плохое, нас называют. Ты не переживаешь, что ты будешь, как бы, что ты уязвленный слишком? Ну, переживаю, но лучше быть уязвленным и открытым, и иметь таких же открытых друзей, чем закрытым и непонятно каким. Поэтому для меня открытость, искренность – это очень важные принципы в жизни. Если есть открытость, второй принцип логичный выходит – конфиденциальность. В D-группе мы такие вещи друг другу рассказываем, что некоторые люди бы вообще были бы в шоке, какие мы плохие люди. Но все это, знаешь как, когда мы разочаровываемся в людях, друзья, скажу так. Мы разочаровываемся в людях, когда мы плохо знаем богословие нашего сердца. Сердце наше настолько отвратительно, что то, что мы рассказываем друг другу, это вообще, скажу так, очень, это вот цветочки в отношении того, что по-настоящему происходит в наших сердцах. Если вы не верите, что в сердцах проходит все очень плохо, подумайте просто, если бы на этот экран высветили все мысли, которые проходили у вас в течение вот этих 3 часов конференции. У нас бы друзей уже не было бы. Мы бы разбежались бы, скорее всего. Поэтому на D-группах есть открытость и второе – конфиденциальность. Конфиденциальность, она важна тоже, потому что был момент такой, у меня как-то один из моих друзей, тоже мы в открытую ушли, он приходит домой и, знаешь, когда вот начудил сам, можно в открытую пойти признаться, но один из способов как бы себя обелить – это очернить кого-то. Вот он приходит из разговор дома и спрашивает, как ты мог вот такое сделать, Паша? Он говорит, а пастырь наш, вот тоже такое у него в жизни было. Я говорю, Паш, ну что ты хорошего сделал в результате? Поэтому конфиденциальность должна быть, тем не менее. Третье – подотчетность. Подотчетность – очень интересный термин, друзья. Подотчетность нам нужна… В группе мы изучаем, обязательным является дисциплина изучения библейских стихов. Зачем подотчетность? Мы как бы читаем Библию многие, но когда мы перешли в формат подотчетности, мы заметили, что мы Библию многие из нас вообще почти не читают. А подотчетность предполагает, что ежедневно мы читаем хотя бы одну главу, и в Вайбере, в нашу D-группу мы сбрасываем плюсики. Плюсики сбрасывают, это значит, я прочитал то, что я размышлял над Словом Божьим. Подотчетность идет в изучении стихов на память. Для чего подотчетность? Ну, попробую так аргументировать, друзья. Представьте себе, что вы дома, и вы убираете для себя любимого, вы убираете хорошо. Но, когда вы знаете, что придут к вам люди в дом, которых вы хорошо знаете, хорошо и вы уважаете, респект и уважение, как вы будете убирать свой дом для этих людей? Опа! Подотчетность все же классная вещь. И еще один момент. Запишите фразу. Люди охотнее делают не то, в чем им доверяют, а в то, в чем их проверяют. Обратная связь, она нам помогает реально. Дальше, друзья. Принципы, если говорить за подотчетность. Четвертый принцип. Конфронтация. Конфронтация. То есть, если я захожу за берега, если мой образ жизни не отличается христианством, если образ Христов все меньше виден в моей жизни, друзья, то вот этот принцип конфронтации очень помогает. Я помню, когда был момент, когда я начал тоже какие-то вещи странные делать, мой друг Антон подошел ко мне и говорит, пастырь, слушай, я замечаю, как ты ведешь себя своими детьми. Они приходят, маленькие двое, они с тобой разговаривают, а ты вообще, ты где-то в прострации, ты с ними не разговариваешь, ты типа даешь поверхностные ответы, а тебе бы неплохо было бы поговорить со своими детьми. Я думаю, ты что, зачем это он мне такое-то говорит? А потом, вспоминая, прокручу пленку, понимаю, говорю, спасибо, Антон, я услышал. Народ Божий, послушайте, если у вас нет людей, которые могут вам давать хорошие советы, если у вас нет в своей жизни Нафана, который может тебе в лоб сказать, ты тот человек, как вы собираетесь меняться вообще? Если у вас нет людей, которые вас наставляют, то вы остаетесь только сами со своими любимыми мыслями. И вы даже не можете просидеть, деградируете вы или прогрессируете, потому что у вас есть только ваши мысли, ваша идея жизни и ваше мировоззрение, парадигма. Но если есть со стороны люди, которые могут конфронтировать, которые могут сказать, вот это тебе надо поменять. Более того, скажу так, если вам 2-3 человека, которые вас любят, сказали вам, тебе надо в этом, парень, поменяться, то реально надо поменяться. Мой друг говорит так. Если тебе один человек сказал, ты лошадь, стоит рассмеяться. Если 2 сказали, ты лошадь, стоит задуматься. 3, покупай себе седло.

покупай. Пятый принцип – ободрение. Если я буду расти, меня будут ободрять, скажут: молодец. Это получается, стих на память ты учишь каждый раз, благовестием ты занимаешься. Ободрение тоже очень важно, как и конфронтация. У нас, если мы вышли из постсоветского пространства, у нас ободрение было не принято. Вот конфронтация у нас получалась нормально, да? Ободрение тоже важный момент. Да, правильные комплименты, они помогают нам идти дальше. И шестой принцип – это посвящение. В посвящении мы используем такой инструмент D-Group, который называется, друзья, «Завет учеников». Завет у меня в красивой рамочке с подписями моих участников D-группы, друзья. Завет помогает. Я читаю свой завет, помню, я обещал. В Библии, когда люди вступали в завет, всегда были свидетели. И всегда заветы держались, друзья, знаете, на чем? Не на чувствах. Все заветы библейские держались на взаимных обещаниях. Это клей заветных отношений. Поэтому посвящение. Теперь шикарные вопросы в D-группах, друзья. Ой, какие вопросы хорошие. Сейчас буду вас знакомить с вопросами. Вопросы особенные. Я вопросы на память, кстати, помню. Пятерка базовых вопросов. Мы раньше проходили 8 вопросов, потом перевели в 5 вопросов. Вопросы есть в вертикали и горизонтали. Вопрос первый, вертикальный вопрос, который мы проходим по группе. Причем задает импульс, сначала лидер задает импульс, а потом через некоторое время другие лидера точно так, они начинают подтягиваться, они начинают проводить группы по очереди. То есть сначала я дал пример, когда группа проходит, у меня есть вопросы, потом потихонечку участники D-группы знают эти уже вопросы, могут проводить сами эти D-группы, и у них это получается, и у них появляется опыт свой. Вопросы следующего характера. Первое. Расскажите, пожалуйста, о ваших личных отношениях с Богом. Что вам Господь, итак, первый вопрос, что Господь открывал тебе на протяжении недели, и библейский стих на память? Что Господь тебе открывал на протяжении недели, и библейский стих на память? Когда идет речь о чтении Библии, мы читаем синхронно одни и те же самые тексты. В результате, когда мы делимся, появляется одна шикарная, большая, объемная проповедь. Мы делимся вместе. Библейские стихи на память мы учим те же самые тоже, и мы рассказываем друг другу библейские стихи. Это одна из базовых дисциплин, которые применяли верующие, когда они изучали Писание на память. Друзья дорогие, мы во времена живем, когда Писание просто не учат люди. Как Христос противостоял лукавому? Просто словом. Как собралась Ева противостоять лукавому? Логикой. Ну и кто выиграл? Если придет тебе искушение, ты же песни собираешься петь дьяволу или что? Тебе надо знать слово конкретно. В сердце своем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою. Если у вас в базе, скажем, нету файла изученного Слова Божьего, какими файлами вы собираетесь противостоять лукавому? Вот пришло искушение. Я знаю о пацане, который, слушай внимательно, 10 лет алкоголизма и в один день покаяния, и просто изучил стих. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам искушаемым быть сверх сил, но при искушении даст облегчение так, что вы могли перенести. Этот парень говорит, что я вот этот стих, 10 лет, синький, говорит, за этот стих я зацепился, я понимал, что это искушение просто человеческое, и есть просто Божья помощь, он всегда эту волну собьет, которую я смогу пройти. Трезвость, без репцентра даже парень прошел. Я тоже на репцентре не был никогда. Алко, наркозависимый человек. Просто слово, которое спасало меня всегда и спасает до сих пор. Друзья дорогие, Слово Божие, не потеряйте эту дисциплину. Одна из самых важных дисциплин в церкви. Поэтому первый вопрос – это вертикальный вопрос. Отношения с Богом и стих на память. Мы прошли. Второй вопрос – горизонтали. Если это мужская группа, то вопрос задается так. Проявлял ли ты практическую любовь к своей жене? И сестры скажут: аллилуйя, вопрос на миллион долларов. Скажите, сестры. Сестры молчат. Ну ладно, молчим. Итак, проявлял ли ты практическую любовь к своей жене? Проводил ли ты с ней время? Проводил ли ты время своими детьми, душой попекал ли ты их? И я, знаешь, через недельку меня спросят, как дела? Была ли практическая любовь проявлена? Некоторые из братьев начали дарить цветы своим женам. Жены сказали, что за подвох, что ты хочешь?

0: Вы слушаете запись молодежной конференции «Практическое христианство».
1: Итак, проявлял ли ты практическую любовь к своей жене? Сестры набрали себе новые вопросы вообще. Мы замечали, что если брать... На что сетуют мужчины, они сетуют совсем на другое. На что сетуют женщины? Женщины часто говорят: он меня не любит, Володя. Вот он меня, мой муж меня не любит, все. И, ну, у них своя формула любви часто в этом все, когда они говорят: он меня не любит. Я говорю: ну что значит не любит? Ну, Христос греет и питает ее, как питает невесту церковь, да. Он греет тебя, питает, то есть еда есть, одежда есть, есть. Это хорошо, а что не любит? Заходит тебе со старта, плюет в лицо. Что значит не любит? Ну, не любит, я не чувствую это. Ну, вот мы вникаем в это все, пытаемся общаться. А на что сетуют братья сегодня, особенно братья, когда они приходят, а я слушаю ту и другую сторону, потому что я занимаюсь постоянно, ну, консультированием семейным, особенно кризисные семьи. Очень отличная такая схема, интересная, очень эмоциональная, когда они злятся на меня, потом кричат, психуют. Ну, ситуация, на что сетуют братья. Приходят братья, часто говорят: она со мной не спит вообще. У нее постоянно голова болит, она больная, она занята, она устала. Короче, говорит, отговорок куча. И сестры на фоне вот этого желания братьев написали свои вопросы. Вопрос второй у них горизонтальный звучит так: проявляла ли я практическое уважение к своему мужу и проявляла ли я к нему должное благоволение? Вот так звучит вопрос, шикарный вопрос. И братья тоже скажут: аллилуйя. Хорошо, выходим от этого вопроса. Сестры написали так, братья написали так. И вопрос хороший. Второй вопрос горизонтальный, классный вопрос. Вопрос дальше, вертикаль идет, друзья. Вопрос личной святости. Вопрос задается так: не участвовал ли ты в каких-то делах тьмы? Не участвовал ли ты в каких-то делах тьмы? Какое самое было сильное искушение среди недели? Вопросы: не пил, не курил, не дрался, не матерился. Вопросы хорошие. У нас в церкви много бывших людей, которые алкозависимые. Однажды братик просто пришел и говорит: насчет не дрался, говорит, я свою тестью, говорит, по бороде дал. Пришлось наставлять его, душу пекать. Пришел, попросил прощения, хотя уверен был, что он полностью на 100% прав. А мы вообще в Библии почти не видим неправых людей, согласитесь. Вообще нету. В Библии неправых нету. Все себя выгораживают. И вот этот вопрос личной святости, друзья, он очень важный. Этот вопрос включает в себя глубже погружение в отношения, когда мы общаемся в D-группе. Не смотрел ли ты чего-то аморального по телевизору или интернету? Тут же в этом вопросе мы столкнулись с проблемой порнографии сейчас, которая просто заполонила ряды наши. Скажу так, 95% людей этим в жизни занимались. 5% думаю, что соврали. 45% женщин этим занимались. Но сейчас доминирует еще и женская той же самой порнография, друзья. Это та реальность, с которой мы сегодня столкнулись. И как мы оттуда думаем выходить? Подотчетность в этом очень серьезно помогает. Люди хоть в борьбу входят, борются с этим всем наконец-то. Потому что просто в этом зависли часами растраченная жизнь в том, в чем тратить ее вообще не надо. Вопрос шикарный, вопрос личной святости. Вопрос дальше горизонтальный опять. Говорил ли ты Евангелие и как это было? Рассказывал, делился ли ты Евангелием среди недели и как это было? Подотчетность в евангелизме, друзья, очень важный момент. Мы часто, бывает, идем по улице где-то или встречаем знакомых, и мы понимаем, надо бы просто начать говорить, просто общаться. Просто общение, оно стартует для благовестия. С человеком пересекаемся, с людьми, просто начните общаться, друзья. И мы потом модели благовестия разные используем. Модель благовестия, моя самая любимая, называется «Рисунок на миллион долларов». Если заходите в Ютубе, вбейте ее, эта модель, я считаю, самая лучшая модель, которая сегодня есть. Модель «Пять пальцев левой руки» есть модель классной благовестия. Модель «Вы хороший человек» хороший. Модель «Взрыв евангелизма» хороший. Модель «Три истории» хороший. Любая модель, но благовестию необходимо учиться, и мы подотчетны в благовестии. Мы говорим о наших молитвенных списках, друг другу подотчетны. Если молитвенный список в D-группе, это все проходится тест всегда. Мы друг при другом подотчетны. И последний вопрос, пятый. Знаете какой? Опять вопрос вертикали. Сказал ли ты нам правду? Некоторые братья так бывает сидят, говорят: ну, немножко приукрасил, когда рассказывал. То есть вопрос пятый тоже очень классный. Вопрос пятый очень классный. Вот такая тема D-групп, друзья. По D-группам что хочу сказать. Начнете ими заниматься, увидите такую тему, как геометрическая прогрессия. Кстати, геометрическая прогрессия, знаете, что такое, да? Сейчас эту тему попробую нарисовать, чтобы... Если вы в 2018 году начнете Д-группу, допустим, и будет, давайте со мной попрактикуем, Вова, допустим, ведет ее, и у меня будет раз, два, три, четыре человека. Тут будет Даник, тут будет Славик, тут будет Марк, и тут будет Виталик наш. 2018 год идет, в течение всего года мы встречаемся вместе, мы общаемся, мы подотчетны друг другу. Сначала я вел Д-группу, потом они вели по очереди. В конце года мы говорим: братья, кого вы видите в следующем поколении Д-групп своих? Первая стадия, братья никого не видят, вообще никого не видят. Типа, Вов, ты... И они такие морозились, интересно, говорят. Ну, типа, Вов, я не спикер, я не смогу Д-группу вести. Я говорю: причем тут спикерство? Тебе надо 5 вопросов просто прочитать по бумаге. Причем тут спикерство? Ты просто задай вопросы. Они находили какие-то такие философские отговорки. Я на них смотрел, на эти отговорки, говорю: хорошо, начните молиться за своих... Боже, дай мне учеников. Помните, 17 глава Евангелия от Иоанна, она очень классно об учениках написана. Послушайте внимательно. Еще распятия не было, а Христос молится... Послушайте, как звучит молитва. «Совершил дело, Он Отцу молится, которое Ты поручил мне исполнить». Еще раз, слушай, момент богословский. Искупление Голгофы еще не было. Перед Голгофой Христос говорит: сделано. План в жизнь воплощен. Я не хочу никак унизить или уменьшить искупление на Голгофе, страдания Христа, друзья, за наши грехи. Но перед этим Христос конкретно говорит: сделано. Совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И дальше Он, когда молится, говорит: открыл Твое имя людям, тех, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Я открыл им имя Твое. И они сохранили Слово Твое. Помнишь, да? Итак, какое дело Христос сделал? Взрастил учеников. Взрастил учеников. То есть, Он молится об учениках, и это Его было дело. Кроме искупления, были еще ученики. И вот когда мы, друзья, думаем о том, чем нам заниматься, я прошу, друзья, начните молиться. Дай имя Твое открыть людям и дай мне друзей из мира. И Бог в нашу жизнь приводит людей. Я даже сам не знаю. Вот у меня бывает спрашивают, где берутся неверующие, где берутся ученики у тебя в жизни. Друзья, я не знаю. Просто Бог их реально в мою жизнь приводит постоянно. Нету времени на всех даже бывает. И начинаем молиться, и потом говорю: братики дорогие, вот у нас есть теперь следующий 2019 год. Кого вы видите у себя в Д-группах? И знак вопроса очень большой. И вот так точно так пошел каждый. У кого-то будет 3, у кого-то 4 человека, у кого-то будет с ним вместе будет 5. В начальной стадии, когда вы занимаетесь учениками, это выглядит такое впечатление, что вы просто какой-то вот ерундой занимаетесь. У нас были, мы в Киеве начинали церковь благодать на Троещине. Братья в то время занимались... Проекты массовые такие двигали там. Команда американцев приехали. Слушай, штормят район, штормят. Библии раздали тысячами. Покаялись тысячи там, я помню. Я говорю: окей, ну все. А мы вот объясняем, что мы вообще, как бы, знаете, ну сидим что-то там, ну вот. На пикник пошли, что-то мы там шашлыки жарили. И вообще ничем не занимались, короче. Вообще, вот, ничего, вот ты ничем не занимаешься, по сути. Сделал бы какой-то реально проект. А мы занимались просто учениками. Время идет. И вот если вы занимались учениками в 2018 году, в 2019, сколько у вас будет людей тут? Если у вас 4 было тут, допустим, пускай в следующем году у вас будет 16. В 2020 году, тут вы просите друзей, пропишите, кого вы видите. И они потихоньку приходят и говорят: слушай, я молился, я пошел с братьями разговаривал, просто рассказал за Д-группу. И говорит, пацаны мне говорят: да я тоже в этом хочу быть. И мы, я помню, когда приходил год к концу, говорю: братья, смотрите, мы молимся, у вас появились тут потихоньку имена, да? Они говорят: да, я начал просто рассказывать о том, как мы проходим это все. Говорю: давай так, проведем в конце года теперь открытую Д-группу. Пригласите всех, кого вы пригласили на следующий год, пригласите, чтобы они просто побыли на открытой Д-группе. Пришли братья, пришла компания, слушай, пришло 20 человек приблизительно нас, кроме нас 4. Все сели, расселись. Я говорю: братья, сейчас будет Д-группа. Вы просто со стороны наблюдаете. Вы сейчас не участвуете. Просто посмотрите. Понять, значит, почувствовать, пережить. Побудьте на Д-группе. И когда мы начали заходить на наши вопросы, особенно глубинные, Один из братьев встал, такой говорит, так, а я тоже хочу участвовать. Говорит, у меня тоже ситуация в семье, говорит, с женой напряг сейчас. Говорит, я тоже хочу участвовать. И они начинают, они уже вот здесь хотят общаться. Тема, что важные вопросы. И вот в 2020 году, если даст Бог, вы занимались этими учениками. 16 было, сколько дальше? 32? 64 человека. И вы представьте, если я начну сейчас рисовать. Вот это начнется тут такое. 64. Дальше. А тема будет так идти. 256. Это четвертый год. Пятый будет 1024. Шестой 4096. Седьмой 16484. Восьмой 65536. Девятый 262144. Десятый год 1048576. Теперь мне мой знакомый говорит, Вова, тихо, тихо, типа, приземляем крышу. Типа, народ Божий, послушайте, идея идеальна, жизнь сурова. Я понимаю, не все у вас пойдут Д-группы, не все мы вольемся в это. Но послушай, когда мы говорим за модель Христа, вот именно на это он рассчитывал. Понимаете, о чем идет речь? Делай учеников. Сынок, так как рыбки? Как рыбки, а рыбки вверх брюхом и воняют. Модель рабочая. Модель рабочая. У нас конец? Да. Что сказать, друзья? Ресурсы есть. Краткая инструкция для тех, кто не любит читать. Есть формат А4 вообще. Ну, я пришлю вам по почте с удовольствием. Если вы не найдете в общей рассылке Facebook или контакт, напишите мне. Володь, присылай. Да, все есть, да. Книжка базовая. Робби Галлади называется «Книга возрастания». В Америке начал он Д-группу 2 вести. Церковь через 7 лет с 200 членов на 2000 выросла. Сейчас в новую церковь он пошел. Если говорить базовую книгу, которая тоже в этом направлении в учеников, это Билл Халл, пастор, взращивающий учеников, книга шикарная. И книга Роберт Колман «Генеральный план евангелизма». Книга вообще тоненькая, я читал ее 7 раз, она такая, как два паспорта сложили вместе. Вот так выглядит книга. Мне спрашивают, ты что, не понял с первого раза? Не понял. 7 раз я читал. Всегда, когда, друзья, у меня был момент, чем заниматься в жизни, идти ли на массовку какую-то, я выбирал делать учеников. Вот и все. Ресурсы есть, желание будет у вас, вы это сделаете. Но помните, что Бог спросит у вас за учеников. Да, пожалуйста. Да. Малая группа – это формат, ну, скажу, что мы ожидаем. Правильный вопрос очень. Мы ожидаем в среди недели, что люди будут участвовать в воскресном собрании. Они будут участвовать в малой группе, это 12 человек потолок. И она разных возрастов бывает, разных полов. Д-группа только однополая, и это группа чисто взращивания лидеров, по сути. Они пересекаются часто, да, они пересекаются, да. Они пересекаются, не конфликтуют. То есть я предлагаю людям так, участвуйте в трех событиях на неделе. Церковь, собрание воскресное. Малая группа, допустим, там во вторник, четверг у нас обычно. И Д-группа может собираться с утра в любое время, на ночь хоть, в любое время, на ночь мобильная, да. Три события просим. Д-группа и малая группа разные вещи, но они друг другу вхожи могут.

Вашему вниманию была представлена запись конференции «Практическое христианство», проходившей с 3 по 5 ноября 2017 года в церкви Вифания, город Таллин, Эстония.

Мир вашим домам, уважаемые радиослушатели. В Эстонии 14:00. В эфире свежий выпуск новостей христианского мира. Мы начинаем с главных событий этого часа. Это переломный момент. Иранские христиане используют время войны для проповеди. На стадионе в Мадриде собрались 35 тысяч христиан для молитвы и поклонения. Сенсация о Ноевом ковчеге вызвала критику, доказательства назвали сомнительными. В Лондон вернется марш Иисуса, христиане пройдут по центру города на Пятидесятницу. Переходим к этим новостям. Несмотря на тяжелую ситуацию из-за войны в Иране, местные христиане видят в происходящем новые возможности для служения и проповеди. Об этом рассказал Тодд Нетлтон, представитель международной организации «Голос мучеников», которая поддерживает гонимых верующих по всему миру. По его словам, военные события отвлекли внимание властей, и давление на подпольные христианские общины временно ослабло. В частности, власти стали меньше следить за домашними церквями и распространением Библии, сообщает Invictory со ссылкой на The Christian Post. Организация сотрудничает с христианскими группами внутри страны, обучает служителей и помогает распространять Священное Писание. Даже несмотря на трудности с передвижением из-за конфликта, с начала года в Иране удалось распространить несколько тысяч Библий. Нетлтон также рассказал о группе верующих, которая была вынуждена покинуть свой город из-за боевых действий. Вместо того, чтобы разъехаться, они решили остаться вместе и превратили свое временное убежище в своего рода церковный лагерь. Там они молились, изучали Библию и поддерживали друг друга. Около 35 тысяч участников собрались 2 мая на стадионе в центре Мадрида, где состоялось крупное евангельское мероприятие, сообщает христианский мегапортал Invictory со ссылкой на Evangelical Focus. В течение 5 часов участники поклонялись, молились и слушали проповеди. Главная цель встречи – рассказать об Иисусе Христе как о Господе и Спасителе, призвать людей к вере и вдохновить христиан в Испании активно делиться своей верой. Событие началось с выступления большого международного госпел-хора. Затем на сцену вышли известные христианские исполнители. Песни звучали на английском и испанском языках. Между ними проходили молитвы как за личные нужды людей, так и за общество. Проповедники говорили о том, что вера в Христа важна и сегодня, а единство христиан не означает, что все должны быть одинаковыми. Одним из самых ярких моментов стало выступление бывшего футболиста Даниэль Алвес, который играл за футбольный клуб «Барселона». Он рассказал о своем опыте веры и как Бог нашел его в тюрьме. В христианской среде разгорелась новая дискуссия вокруг возможного обнаружения Ноева ковчега. Однако сразу несколько известных апологетов и богословов заявили, доказательства, которые активно распространяются в интернете, нельзя считать достоверными, сообщает христианский мегапортал Invictory со ссылкой на The Christian Post. Поводом для споров стали заявления исследователя Эндрю Джонс и его команды. Они утверждают, что с помощью современных технологий обнаружили признаки искусственной конструкции на участке недалеко от горы Арарат. Этот объект, напоминающий форму корабля, известен ученым еще с 1959 года и давно вызывает споры. Заявления Джонса вызвали резкую критику со стороны апологета Уэсли Хаффа, который сейчас получает докторскую степень по Новому Завету. Он назвал подобные выводы нелегитимными и обвинил авторов в сенсационализме и недостоверной археологии. Хафф подчеркнул, что выводы археологов больше похожи на любительские догадки. Он также указал на ограничения технологии георадара, который часто дает неточные результаты, особенно в горной местности. Кроме того, он напомнил, что точное местонахождение библейского Арарата остается неизвестным, а само название горы закрепилось за этим регионом только в средние века. По его словам, делать конкретные выводы о находке ковчега в таком месте преждевременно. В Лондоне на праздник Пятидесятницы ожидается масштабное христианское событие – марш Иисуса. По словам организаторов, в нем примут участие тысячи верующих со всей Великобритании. Мероприятие пройдет в субботу 23 мая, сообщает Invictory со ссылкой на Christian Today. Организаторы говорят, что главная цель – показать, что христиане в стране разные, но могут быть вместе. В марше примут участие люди разного возраста, культуры и из разных церквей. Девиз события – «Надежда в наших сердцах, радость
активность на улицах. По словам организаторов, в последнее время все больше людей интересуется христианством, и верующие стали смелее говорить о своей вере. Поэтому они хотят провести этот марш открыто прямо на улицах города. Марш Иисуса впервые прошел в Лондоне в 1987 году. Потом он стал известен в других странах. В последние годы такие события снова начали проводить в разных городах Европы. По прогнозам синоптиков, погода в Эстонии остается облачной, местами возможен дождь, умеренный юго-западный и западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла, в Южной Эстонии до плюс 20. В среду будет прохладнее, в Юго-Восточной Эстонии дожди. В четверг немного теплее, средняя дневная температура составит плюс 12 градусов. Это были основные новости христианского сообщества к этому часу. С вами был Алексей Мюллер. Благодарю за внимание, желаю вам всего доброго и прощаюсь до следующей встречи.

Доброе духовное. Божье обеспечение. «И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил». Третья книга Царств, 17 глава, 6 стих. Илия послушался Божьего голоса и оказался в ситуации, где своими силами не смог бы выжить. Но Бог уже приготовил решение и повелел воронам приносить ему пищу, а поток давал воду для утоления жажды. Сегодня страх может приходить в обличии разумного беспокойства и убеждать, что Божье поручение слишком рискованно. Но если Господь сказал идти, то Он приготовил и обеспечение. Там, где звучит Его Слово, там же есть и Его забота. Не сомневайся в том, что Бог позаботится и о тебе, и о деле, которое поручает. Его верность никогда не подводит. Молитва на сегодня. Господь, благодарю Тебя за то, что Ты заботишься обо мне. Дай мне не бояться идти туда, куда Ты зовешь. Научи доверять Тебе и верить, что вместе с поручением Ты даешь обеспечение. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа христиан-вероевангельских пятидесятников «Служение Доброе Духовное», город Ростов.

0: Ну а сейчас у нас на очереди повтор утреннего интервью для тех, кто не успел его послушать в ежедневной программе «Будильник».
1: Друзья, когда мы говорим о проповеди, мы часто представляем себе золотые купола или строгие залы. Но сегодня наши гости доказывают, чтобы встретить Бога, иногда достаточно просто свернуть с трассы и зайти в обычную брезентовую палатку. Палаточное служение – это не просто миссия, это Евангелие на ветру, это проповедь в пыли дорог, это христианство без стен и пафоса. Интересно, почему люди иногда охотнее идут в палатку, чем в здание? Мы об этом сегодня поговорим с нашими утренними гостями. Сегодня с нами на Zoom-линии Юлия и Герман Андреевы. Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе.
3: Доброе утро всем.
1: Скажите, пожалуйста, как вот остаться христианином, когда твою церковь пытается унести штормовой ветер? Я вот приветствую вас. Первый вопрос вообще, что вас повлекло вот в это приключение, да, вот у вас на заднем плане эти палатки, в которых вы постоянно проводите миссионерские какие-то служения. Что вас увлекло, выдуло из такой стационарной церкви? Где вот этот момент был, когда вы приняли для себя «это мое служение, я хочу там служить»? Пожалуйста, кто из вас первый возьмется?
3: Это было 25 лет назад, когда нас пригласили первый раз на палатку евангелизационную в город Марду под Таллином. И мы вкусили вкус этой жизни, потому что спасение душ и проповедь Евангелия чисто, без всяких прикрас, это действительно совершенно другое.
2: Палатка была старая, брезентовая, с дырками. А город Марду, он как бы на берегу и как бы немножко на горе. И однажды пришел сильный ветер, и мы там примерно полночи под дождем держали за эти столбы, за веревки, чтобы не улетела палатка. И в один прекрасный момент ветер так дунул, что прямо над нами порвался купол, мы увидели небо. И для нас это было даже как-то еще что-то таким пророческим, что мы увидели небо вот в таком деле.
1: Ну вот вы сказали, 25 лет назад. Это большое количество времени, да, то есть это четверть века. А вот в 2026 году палаточное служение, насколько оно еще актуально? Или это просто по привычке? Или вы видите, что и сейчас палаточное служение тоже, оно актуально, оно имеет место быть? Вот есть ли какие-то изменения в этом палаточном служении? На ваш взгляд, вы как практикующие служители?
3: Конечно, да, есть. Ведь не только люди идут в ногу со временем, изменяются, но и палаточное служение немножко трансформируется, становится как-то современнее. Допустим, сегодня уже не используются брезентовые палатки. Мы уже сами изготовляем палатки из материала ПВХ, который сам по себе очень красивый и красочный. Поэтому и все изменяется, и палаточное служение изменяется.
2: Ну, в разных регионах по-разному. Последние 4 года мы ставили палатки в странах, на Балканах. Румыния, Болгария, Албания, еще что-то, Черногория, кажется. И в некоторых таких странах там

0: Ну, не надо делать такую рекламу в соцсетях и все, потому что люди живут еще немножко в таком социальном, как бы, не знаю, как выразиться. Пока палатку ставишь, кругом собираются дети, все смотрят, всем интересно. И когда первый вечер фестиваля, открытие фестиваля, уже много людей, потому что, ну, сами жители уже разнесли молву кругом, то здесь у нас в Эстонии это по-другому. Здесь нужна реклама, здесь нужно работать через социальные службы и так далее.
1: На ваш взгляд, как людей, которые уже 25 лет в этом служении, в чем особенность или, вот, по-современному сказать, фишечка, да, палатки? Почему люди охотнее все-таки приходят в такую палатку, нежели в обычную стационарную церковь, которая постоянно на месте, там все время какие-то мероприятия проходят? Вот в чем эта особенность, на ваш взгляд?
0: Давайте пальцы загибать. Во-первых, это... пальцы не видно, да. Во-первых, это нейтральная территория. Это не территория церкви. Ну, например, многие русскоязычные, там, ну, предположим, человек считает себя православным, а нужно идти, его зовут в какую-то протестантскую церковь. Для него уже какая-то психологическая преграда. А палатка на улице, где-то в центре города, в доступном месте, привычном месте, то она как бы на нейтральной территории. Это в некотором смысле мы, верующие, выходим из стен наших церквей и идем в этот мир. Поэтому люди, даже просто проходя мимо, например, в Астрахани мы, ну это давно было, делали палатку, а кругом девятиэтажные дома, такой спальный район. Такой, а там... Вечер наступает очень резко, южная территория, и так темно становится очень резко, а палатка хорошо подсвечена, хорошая музыка, хорошая молодежная группа была, прославление. И у нас каждый вечер полная палатка, хотя мало рекламы, потому что это привлекает. То есть, во-первых, доступное место, нейтральная территория. Во-вторых, у людей ассоциируется все-таки палатка, такой шатер, что что-то клоуны приехали какие-то, какой-то цирк, что-то интересное. Люди заходят посмотреть. А потом мы рекламу делаем, стараемся такую, ну... Мы только внизу пишем там слово «священнослужитель», а так клоуны, музыкальные группы, фестиваль. Вот в Нарве у нас будет называться фестиваль семьи, семейный фестиваль. Да, такие нейтральные как бы вещи.
2: Ну и в конце концов люди же любопытные, поэтому вот эта фишечка, стоит палатка, они не знают, что они мимо идут, они заходят, и мы так с ними знакомимся, и раскрываются люди.
0: А потом в течение дня внутри палатки, ну, разные проходят мероприятия. Вот у нас будет в Нарве примерно в 9 утра завтрак с другом. Вот, когда мы будем приглашать 50 человек, ну, разных каждый день. Они будут получать продуктовые пакеты, они придут на завтрак, мы приготовим, поставим столы. На самом деле палатки будут в Нарве стоять две. Одна большая на 250 человек и рядышком на 150 человек. Вот на 150 человек там будет организовано для завтрака с другом. Люди будут садиться за столы, мы будем их обслуживать, наши сестры в фартуках, ходить будут, чай, кофе там. А на сцене в это время свидетельство, живая музыка. Вот. И у нас на некоторых фестивалях, например, даже вот в Палдиске в Эстонии мы делали завтрак с другом и вечерний фестиваль. И мы везде делаем молитву покаяния, призываем людей помолиться. У нас на этих завтраках людей больше молилось вот первый раз в жизни, чем на вечерних фестивалях. Потом будет детская программа в 12 часов, да, Юль?
2: Вот, да, поэтому палатка также развивается, как и современные технологии. Завтрак с другом мы не делали 20 лет назад. Эта идея пришла, вот, наверное, лет 10, может, назад, 15. Mm-hmm. И мы видим ее успех. Люди, знаете, в сегодняшнее время хотят на самом деле общения. И даже вот вчера у нас был выезд на природу, и больше половины людей у нас, подростки, были неверующие. И мы видим, насколько им хочется общения. Действительно, люди скучают. Они сами того не знают, но когда они попадают в эту среду, где с ними начинают разговоры, вот евангелизация эта палаточная, то их это цепляет.
0: Там двое ребят бегали, кричали: «Это лучший день в нашей жизни!» Ну, мы поставили баню, тоже сделанную из ПВХ-материала. Баню, лодка, костер. И было интересно. И вот на палатке будет тоже такое движение, детская программа. И потом основной вечерний фестиваль, где приглашаются разные служители. Мы Андрея Кочкина ожидаем. Вот для тех, кто давно верующий, это очень, так сказать, известная личность. Разные коллективы, с Финляндии команда, и с Нарвы, с наших церквей, участвуют 6 церквей города. И поэтому будет... Поэтому он и называется фестиваль, то есть разные выступления, разные номера, и клоуны будут на сцене, которые будут с детишками играть. И поэтому это интересно. Помимо фестиваля вот основного, будет еще молодежная программа.
2: Да.
1: Ну, если мы переходим уже к фестивалю, я хотела, конечно, спросить вас о самом палаточном служении, но вижу, что время, да, у нас поджимает. Вот именно этот фестиваль, о котором мы сегодня говорим, с 16 по 21 июня он будет проходить в Нарве. Нарвитяне, они увидят, конечно, что палатки будут ставиться, но мы заранее уже объявляем об этом, чтобы люди готовились, чтобы люди не удивлялись, знали, приглашали. Вот немножко вы уже сказали про завтрак. Мне это интересная тема. Вот вопрос, а как вы будете приглашать? То есть это будут какие-то пригласительные специальные или как, на каком... основании люди будут приходить, ведь может прийти не 50 человек.
2: Но мы определенно заранее сделаем количество пригласительных. И вот кого мы лично знаем, на самом деле у нас есть возможность обратиться в социальный департамент, и они дадут нам эти контакты. Но по факту мы видим, что мы сами справляемся. Вокруг нас есть эти семьи, с которыми мы когда-то работали, когда-то им что-то сказали. И видим, что они есть желание. И мы убеждаемся, что они придут, даем этот пригласительный. То есть мы работаем с этой семьей.
0: Не только мы, наша община, но это и другие церкви, которые еще участвуют.
2: Да, допустим, у нас есть 50 приглашений, 50 продуктовых наборов, от этого мы ориентируемся, делим это количество и зовем вот эти семьи. Но не так, что, знаете, отдали приглашение и все, забыли. Нет, это более серьезная работа.
0: В конце завтрака вот по этому приглашению человек получит продуктовый пакет.
1: То есть это будет не только чаепитие, там какой-то завтрак, бутерброд, но
0: да,
1: это будет еще...
0: Да, там продуктовый пакет человек получит. И...
1: Ну, как мы понимаем, что должно быть и Евангелие. Что будет на завтрак в плане Евангелия?
0: Ну...
2: Пока они сидят за столами, на сцене спокойная музыка, что-то там, знаете, как в ресторане сидят. Вот. Наша задача познакомиться с ними поближе. То есть обязательное условие — за столом должен быть человек, который их ведет, обращает внимание на сцену, то есть немножко понимает, что здесь происходит, он верующий, и начинает дружить с ними. Может, это тот близкий человек, который их пригласил, знакомый это. А на сцене идет спокойно программа, кто-то поет, кто-то свидетельствует, говорит.
0: Вот эти и утренние завтраки, и детские служения, это также является такой предрекламой вечернего фестиваля. Мы через это приглашаем на вечерний фестиваль. На вечернем фестивале каждый вечер один из служителей будет делиться посланием, там 15-20 минут, и призыв к покаянию. На завтра с другом тоже есть короткое послание и призыв к покаянию. Но мы через все эти мероприятия, более мелкие, обращаем людей, их направляем на вечерний фестиваль.
1: Раз вы такое большое мероприятие, вы сказали, что несколько церквей задействовано, могут ли кто-то из людей просто вот... попроситься к вам в команду, у кого сердце зажглось тоже, они, может, хотят там вот за этим столом посидеть, да, пообщаться с людьми, или, ну, чем-то вообще помочь, там, убрать, я не знаю, помыть, потому что всегда, наверное, рук не хватает. Каким образом, приглашаете ли вы еще в команду людей, если ли вакантные места, и если да, то как это сделать?
0: Вакантное место директора занято уже.
2: Конечно, если кто-то хочет служить, это всегда здорово. В палаточном служении очень много возможностей служить, и человек каждый найдет себе место.
0: Да, если кто-то хочет найти применение себе, своим дарам, талантам, то обращайтесь к нам, вот Может быть, наш телефон где-то прочтут, высветят.
1: Можно его и сказать звуковым, потому что не все смотрят нас в Ютубе, да, что я не стала печатать, поэтому.
2: Скажи. Мой телефон 56-213-570. Вы можете связаться по любому способу, вайберу, ватсапу, телеграмму. И можете написать, можете наговорить, что угодно.
1: А также в Фейсбуке Юлию можно найти, да. Тоже Германа. И...
2: Юлия Андреева, да.
0: И вы... Герман Андреев. У тебя моя фамилия.
2: Да?
1: Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот, может быть, есть какая-то история покаяния или изменения жизни из вашей практики палаточника? И вот эта история греет ваше сердце больше всего и как-то поддерживает в моментах, когда кажется, что нет сил больше дальше служить. И вот вы вспоминаете эту историю, она вас поддерживает.
0: Ну, вот у меня очень такая история, когда мы в Бурятии, в городе Улан-Удэ, проводили палаточный фестиваль. Это уже... До этого мы за год провели маленький фестиваль в одном маленьком городе Кабанске, и церкви понравилось, и на следующий год мы уже спланировали большой, уже в столице, в Улан-Удэ. И наш друг Ингемор со Швеции, он в Нарве тоже будет служить, он рокер, ну, на мотоцикле. И вот наш друг, он прилетел со Швеции туда, в Улан-Удэ. Он, можно сказать, половину всех расходов покрыл палаточного фестиваля, а проводить евангелизации требует денег, это, ну, за все отвечает серебро. Вот. Но местные церкви так и не нашли ему переводчика. И мы проповедовать, вот первый день фестиваля, человек приехал, оплатил ему проповедовать, а переводчика нету. И вот он немножко в раздражении, вот ходит по городу, молится в русскоязычном городе, там бурятский язык русский, но никак не шведский, не английский. И вот он ходит и слышит, как английскую речь, какая-то женщина кому-то что-то рассказывает. Оказывается, женщина-переводчица, она работает переводчицей, сопровождает двух иностранцев. И Ингемор к ней подошел, а можно это самое, можете мне помочь? И он ее нанял, и она его переводила. И вот в этот первый день фестиваля, когда она переводила его проповеди, она стояла на сцене, она подбирала слова, потому что многие наши слова не христианские, а она таких по-английски не знает, как перевести на русский. И в концу проповеди, когда Ингемар уже призывал к покаянию, она прямо на сцене разрыдалась, заплакала. Она покаялась прямо там. И сейчас она прихожанка церкви, по-моему, «Слово жизни» в Улан-Удэ. Вот такая история замечательная.
1: Это удивительно. Вот я уже второй раз слышу, как вот переводчики уверуют. У меня тоже есть знакомая здесь в армии спасения. Она тоже ее наняли, и она уверовала. Теперь служитель уже много лет. Это правда удивительно. Это просто как Бог действует. Еще так нашел, да, в середине города, просто так.
0: Да, это, историй много, даже не все мы их знаем, потому что, ну, для нас палатка – это время такого труда. Мы все в труде. В одном городе мы ставили большую палатку на 800 мест, привозили с братом скамейки нам на большой машине, разгружали и смотрим, палатка стоит, сестры так около палатки так агрессивно молятся, сатана пошел вон там. Я думаю, что они там с палатки, какого сатану выгоняют? Я зашел, смотрю, голый мужик стоит. Мужик стоит голый и вот так рычит прямо, одержимый, бесноватый, и сестры молятся. Ну, я-то брат, я сразу уехал. Ну, мы уехали, у нас большой труд. Вечером, когда я уже стоял на сцене, я проповедовал, и я смотрю, этот одержимый человек сидит в первом ряду, одетый, со здоровым лицом, с глазами ясными, рядышком с ним пастыра, у него хороший костюм пастыра ему купили. Вот так вот. Я не знаю, как это, что произошло, освобождение, но вот это вот так вот.
1: Угу. Слава Богу. Юля, может быть, ты хотела бы тоже поделиться чем-то?
2: Для меня, наверное, то, что греет сердце больше всего всегда после палаточных служений, после любых евангелизаций, когда люди верующие становятся смелее, дерзновеннее и идут в народы. Я вижу, что они становятся такие смелые, что даже в магазине могут подойти к кому-то. И через какую-то помощь они начинают служить этим людям. Вот это мне нравится, когда церкви преображаются и становятся такими реальными сосудами, через кого, ну, кого Бог использует, чтобы Царство Божие распространялось, чтобы люди не сидели в стенах церкви и выходили вот на улицы, идя до магазина, ты можешь говорить людям, вообще помощь предложить, да что угодно.
0: Не, ну вообще во всем нужно здравомыслие, водительство Духа Святого. И, ну, не так просто направо-налево, как бисер перед свиньями, но Господь направляет конкретным людям.
2: Да, когда есть дерзновение у людей, они просто смелые в этом.
1: Угу. Ну вот я, например, вижу тоже вот эта тема, Юля, которую ты затронула, я вижу, что у многих людей страх перед людьми, но у верующих людей страх перед, ну, какой-то вот, я не знаю, как это объяснить или даже назвать, не знаю, какое название, может быть, не страх, стеснение, или не хочется навязывать свою веру, или еще что-то, вот... Чтобы вы сказали тем, кто вот хочет вроде бы служить Богу и понимает из Библии, он видит, что я призван идти и нести Евангелие, но вот они боятся выйти из церкви, из зоны комфорта, встать со своего стула, наконец, да, хотя бы даже просто на месте засвидетельствовать, уже начать хотя бы с этого. Что им посоветовать? Как бы ободрить людей и сказать, что, ну, как бы уже пора? Уже пора.
0: Ну, мы не можем сделать это сейчас в рамках вот этих, осталось несколько минут. А вообще мы совместно с другими евангелистами каждый год у нас проходят миссионерские школы. В Болгарии, в Испании, в Москве, сейчас там невозможно. В Эстонии было два раза. Сейчас не могу вспомнить, ну, во многих регионах мы, палаточные евангелисты, нас, не знаю, может быть, человек 30, может быть, больше, с разных стран, с разных регионов, из разных церквей, из разных союзов, но у нас сердце за Евангелием, мы, так сказать, стоим. И вот мы проводим миссионерские школы, и в этих миссионерских школах обязательно практика. И мы вместе с людьми, с этими, выходим на улицы, мы где-то выставляем аппаратуру, прямо на улицах проповедуем. Мы учим брать разрешение у властей города на... Не везде можно вот так вот выйти и поставить. Иногда, как и у нас в Нарве, нужно получить разрешение.
2: Но я бы сказала, что если этот человек действительно хочет, он хочет лично сам или потому, что ему говорят идти служить на улице, евангелизировать, кому-то проповедовать. Если ему говорят, но внутри этого нету, не надо это делать. Надо поступать по духу, по своему убеждению, не то, что кто-то тебе говорит. Но если у него есть сердце, и он хочет этого, то пусть найдет человека, который рядом будет с ним. Иисус отправлял по двое, пусть пойдет вместе с кем-то.
0: И да. У нас прямо на палатке, вот на этой, у нас будут организованы две или три команды.
2: Ну, две, наверное, посмотрим.
0: Две команды, которые пойдут на улицы с флаерами, с христианской литературой, они будут и приглашать, и молиться за людей. И там одна сестра, скажем так, специалист в этой теме, с Чехословакии должна приехать.
2: Ну, она уже не приедет.
0: Уже не приедет. Хорошо, друг других Господь пошлет.
2: Поэтому нужно делать то, что в своих силах, и попробовать. Но не всем дано, как Герман уже сказал, не надо думать, раз идти я не могу на улицу, значит, со мной что-то не то. Значит, Господь тебе дал другие дары и таланты, да, которые ты можешь реализовывать в теле Христа.
0: Каждое утро на палатке мы будем начинать с молитвы для верующих, и после этой молитвы у нас будет такой небольшой разбор полетов, кто пойдет на улицы, кто будет тем заниматься. И если вы хотите найти себя в чем-то, вы можете приходить на палатку утром, это, я не знаю, в 9 или во сколько утра там будет.
2: Да, в 9.
0: Вот. Ну и помимо того, что Юлечка сказала, телефон, скажи еще раз.
2: 56-213-570.
0: Да, свяжитесь с нами, и мы найдем применение вашим талантам, а они обязательно у вас есть.
1: Угу. Спасибо большое, да, это было очень вдохновляющее утро. Прям я так подумала, что ну, осталось-то времени не так уж много, чуть-чуть больше месяца всего лишь, да, чтобы Бог благословил вас тоже и команду. И пускай люди присоединяются, да, вот вы слышали, дорогие, объявляли номер телефона, или можете в Фейсбуке найти Юлю и Германа и связаться с ними, и тогда, может быть, это будет ваш первый шаг в народ, в люди, или вы просто увидите, как Бог через вас может действовать, это вас вдохновит расти духовно. Спасибо вам большое, благословение. Я надеюсь, что мы еще будем делать какие-то репортажи тоже с фестиваля самого, потому что это очень вдохновляет и ободряет. И
2: это было бы здорово.
0: Да, можно репортажи прямые делать прямо с фестиваля. У нас неоднократно ребята из Таллина, с радио эстонцы, они прямо на фестивалях выставляются со своей аппаратурой и ведут репортажи.
1: Да, это прекрасно было бы, да. И людям это, кто не может приехать, да, кто издалека тоже поучаствовать, помолиться и побыть в этой атмосфере, атмосфера праздника, атмосфера Евангелия. Спасибо большое. Напомню, что с нами сегодня были из Нарвы наши гости, организаторы палаточного фестиваля, семейного фестиваля Family Fest, который будет проходить в Нарве с 16 по 21 июня. С нами были Герман и Юлия Андреева. Присоединяйтесь к команде, молитесь за команду. Если вы не чувствуете побуждения идти в народ, но вы можете молиться всегда, это можно сделать на любом месте, поддержать и присоединиться к большой команде, к армии молитвенников, чтобы люди приняли Евангелие, чтобы жизни людей менялись.
0: Да, благословение. Добро пожаловать.
1: Да, с Богом, до свидания.
2: Будьте благословенны.
0: С Богом.
1: Это был повтор утреннего интервью, подготовленное нашими коллегами, ведущими утренней программы «Будильник».
3: Радио «Эли» – некоммерческая христианская организация, основывающаяся на библейском учении и поддерживающая межконфессиональное сотрудничество. Радиостанция начала свою работу в Эстонии в 2001 году и круглосуточно вещает на русском языке в трех направлениях – на средних и ультракоротких волнах, а также в интернете. Радиус вещания средних волн от 500 до 2000 километров, что позволяет достичь Прибалтику, северо-запад России, Беларусь и Украину.
4: Не все правильно, но внутри пустота. Почему так происходит и как вернуться к живой, настоящей вере? Во вторник, 5 мая в 19:00 в передаче «Женский взгляд» мы поговорим на тему «Вера на показ или жизнь с Богом». Гостья эфира – Ольга Бужак, христианский блогер. Это будет разговор о заповедях, о напускном благочестии и о настоящих отношениях с Богом. Давайте вместе искать ответы на заданные нами вопросы. Ждем вас во вторник, 5 мая в 19:00. Этот разговор может стать важным именно для вас.

0: Часы семейного радио показывают 15 часов.
1: Изучение Библии. Передача, которая поможет вам разобраться в основах христианской веры. Проповедует пастор Виктор Никодимович Крутько.
2: Место Писания, которое я хочу напомнить всем нам, это очень короткий стих. Первое послание Коринфянам, 5 глава, 7 стих. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Я сегодня хочу вкратце предложить вам четыре направления в нашей жизни, четыре проблемы, смертельные проблемы нашей жизни, от чего избавил нас Христос, Его смерть, Его кровь и Его воскресение. Слово «Пасха» по-еврейски «Песах» означает «пройти мимо». И буквально слово «Пасха» означает, что Бог, Божий гнев, под Божьим гневом находится все человечество, как когда-то находился еврейский народ, но Бог дал им одно избавление. Бог им повелел, когда Он назначил суд над Египтом, сделать только одну вещь – заколоть ягненка, помазать кровью перекладину и косяки дверей и сидеть в доме и вкушать этого ягненка, сварить его, приготовить его, вернее, на огне. Наверное, это был, безусловно, запах распространялся по всей земле египетской. Но для них было одно условие, чтобы косяки и перекладина их дверей были помазаны кровью. Для человека неверующего, да и для евреев это было что-то непонятное. Это что-то сравнимо с юродством проповеди. Но это было одно условие. И если косяки дверей были помазаны кровью перекладина, то семья та, или несколько семей, они избавлялись от смерти. Вернее, их первенцы избавлялись от смерти. Я хочу сегодня предложить вам вкратце просто напомнить, от чего избавила нас кровь Агнца и воскресение Христа. Первое – от господствующего греха в этом мире. Второе – от суетной жизни. Кровь Христа избавила нас. Третье – от страха смерти. И четвертое – от Божьего гнева. Итак, Пасха – праздник избавления. Апостол Павел написал Коринфянам: «Будем праздновать Пасху в чистоте сердца». Но сам по себе праздник – это праздник избавления. И первое – избавление от греха. Грех вошел в этот мир через непослушание. Грех – это все то, что вне Бога. Грех – это не только убийство, обман, воровство, блуд, измена. Безусловно, это грех. Это грех. Но грех и вся... грехом является и всякое противление Богу, всякое равнодушие к Богу, всякий сарказм к Богу, к вере. Грех – это твой характер, непокорный Богу. Грех – это твоя природа, непокорная Богу. Грех – это когда ты стесняешься быть верующим перед людьми. Это тоже грех. Грех – это беззаконие. Атеизм как философия, рожденная в греховном сердце человека, также является признаком безумия греха человека. Посмотрите, братья и сестры, что сделал, и дорогие друзья, что сделал в нашей жизни грех. Грех обрек людей на смерть, на страдания, на печали. И неважно, хорошо ты устроил все в этой жизни или не очень. Неважно, насколько мягкая твоя подушка или твердая подушка безопасности твоей жизни грех. Он не оставит тебя. Ты наследник греха. Ты унаследовал человек грех от Адама. И ты испытаешь все горечь и всю горечь греха раньше или позже в своей жизни. Апостол Павел в послании Римлянам, 8 глава, 22 стих, пишет о том, что все творение мучается, и мы мучаемся под грехом. Знаете, почему нас сопровождает на этой земле хаос, беспорядок, больницы? Это грех. Посмотрите на больных людей, на умирающих людей. Что грех сделал с ними? Посмотрите на неврологическое отделение, что грех делает с людьми. Посмотрите на тюрьмы и в тюрьмах, что грех сделал с людьми. Посмотрите на искаженное, страдающее лица людей, что грех сделал с их людьми. Крик, слезы, изнеможение – это все сделал грех. И когда Иисус Христос был пригвожден на Голгофском кресте как агнец, Бог предал его на это, и он был заклан как агнец Божий. Он понес на себя все это проклятие. Если бы нам продолжать рассуждать о грехе, о том, что он наделал этот грех, это действительно проклятие. И Христос взял на себя грехи людей. И он взял на себя наш грех. Твой и мой. Знаете, всякий грех, за всякий грех ты понесешь наказание. Или точнее, за всякий грех будет наказан в твоей жизни. Единственная разница в том, или ты понесешь наказание, или Христос понес за себя наказание. Поэтому вера во Христа – это не дешевая вера. Если ты принимаешь Иисуса Христа в свое сердце, Он понес за тебя наказание. Если ты не принимаешь Христа в сердце, ты понесешь наказание. Иисус Христос пролил свою кровь, как агнец был заклан. Вот в чем праздник, Пасха наша, наш праздник? В том, что Христос заклан за нас. И самый главный вопрос – вопрос наказания и вопрос прощения. Принимаешь Христа – прощен. Не принимаешь Христа – остаешься в своем упрямстве, понесешь вечное наказание. Итак, первое, Господь избавил нас от власти, от господства, от последствий греха. Последствия греха уходят в вечность. Потому что, когда мы говорим о наказании Господнем, мы говорим о вечном наказании. Второе избавление, вторая мысль, от чего избавил нас Господь кровью Своею. Первое послание Петра, 1 глава, 18 стих. Он избавил нас от суетной жизни. 1 Петра, 1 глава, 18 стих. Петр говорит, Он избавил нас, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Братья и сестры, Христос пролил свою кровь, отдал свою жизнь, чтобы наша жизнь, чтобы мы имели силы, благословения изменить цель и смысл своей жизни. И это Он сделал своей силой. Он избавил нас от суетной, от пустой, от бессмысленной жизни. В этой связи я как бы хочу сказать, вот в чем суета нашей жизни. Как бы она имеет два направления. Петр пишет: от суетной жизни, преданной нам, преданной вам от отцов. А послание было написано рассеянным евреям, ну и, безусловно, всем верующим. Что им от отцов было предано? От отцов им была предана суетная религиозная жизнь. Господь избавил их и нас от суетной религиозной жизни, от жизни, наполненной всякими религиозными обрядами, запретами, постами, традициями, свечами, благодатными огнями, освященными водами и так далее, и так далее. Это все абсолютно ненужное дело сегодня. Это суетная жизнь, потому что Христос самого себя отдал. Чего только люди не придумают в плане своей религиозности, чтобы попытаться угодить Богу, но не сердцем. Люди занимаются религиозной суетой и находятся в плену этой суеты. И, возможно, в плену этой суеты и ты, дорогой друг, кто сегодня слушает или смотрит наше собрание. Христос избавил нас от всякой религиозной суеты, от всяких обрядов, традиций, обычаев, укоренившихся в умах людей. Я имею в виду обычаев, чтобы угодить Богу, чтобы почувствовать себя религиозным. И в этих обычаях, обрядах, традициях нет никакого спасения. Поэтому Господь освободил. Написано, мы искуплены кровью Христа. Не просто вот Он научил нас, братья и сестры, потому что благодаря крови Иисуса Христа свет небесный, о котором мы слушали величественную песнь, стал доступен нашим умам, нашим сердцам. И второе. Мы искуплены от суетной жизни в смысле, что Христос дал нам в сердце, и в нашем сердце началась новая осмысленная жизнь. Жизнь с целью, жизнь осмысленная. Христос открыл нашему сердцу, кто мы, откуда мы пришли. Нам стало ясно, как только мы стали верующими, родились свыше. Нам не нужно было копаться в грудах философских книг, идти в библиотеки. Нам Господь открыл Своим Святым Духом только благодаря, что кровь Иисуса Христа была пролита за нас. И она действовала на наше сердце и на наш ум. Только через Христа мы узнали о том, что наша жизнь, как и вся Вселенная, не является плодом неких хаотических процессов или взрывов. Мы узнали, увидели, мы почувствовали реально Божий свет, Божию благодать, Божий покой, Божий мир. Мы обрели безопасность в Иисусе Христе. Нам стало спокойно. Почему ты спокоен, дорогой христианин? Потому что Христос во мне живет. И это весь смысл моей жизни. Он начало, Он жизнь, Он будущее. Мы знаем, куда мы идем. Поэтому, по сути, в этой жизни христианин должен быть оптимистом. Он живой, он имеет живую веру, он знает, что он идет на небеса. Наша жизнь, дорогие друзья, по сравнению с вечностью, маленький такой отрезочек времени, маленький, и вечность. И Господь открыл нам это. Дорогой друг, знаешь ли ты, куда ты идешь, направляешься? На что ты надеешься? Люди подразделяются на несколько категорий относительно цели и смысла своей жизни. Одни люди просто обрекли себе на исчезновение. Умру и на этом конец. Так думают люди неверующие. Кто-то надеется на авось. авось пронесет. Кто-то надеется на свои заслуги, что он попытается что-то Богу доказать, показать. А многие люди попали под воздействие ложных религий, ложных философий, которые подарили людям ложные надежды. Вот так живут люди. Куда ты идешь? Куда ты направляешься? Возможно, кто-то из вас знает историю, известный философ, физик, ученый Альберт Эйнштейн ехал в поезде, и в вагон зашел кондуктор и стал спрашивать билеты у пассажиров. Эйнштейн сунул руку в карман, билета нету. Стал по карманам, нету. Засунул руки в брюки, нету. Тогда он стал рыться в портфеле. Кондуктор говорит: «Профессор, мы знаем вас. Мы вас знаем. Я уверен, — говорит кондуктор, — что вы брали билет. Мы вас знаем, не волнуйтесь». И кондуктор ушел. Потом повернулся назад, а Эйнштейн уже под сиденьями ищет свой билет. Кондуктор подходит и говорит: «Профессор, мы знаем вас. Мы знаем, кто вы». Эйнштейн говорит: «Молодой человек, я знаю, кто я. Я не знаю, куда я еду. Я не знаю, куда я направляюсь». Вот так люди похожи в этой жизни. Может быть, ты, дорогой друг, знаешь ли ты, куда ты идешь? Какая цель твоей жизни? Прожить этих маленьких 20, 30 или 100 лет, все равно они маленькие, по сравнению с вечностью. Вот Господь кровью Своею искупил нас, искупил наши умы, наши сердца, и мы стали ясно видеть смысл и цель жизни. И нам стало жить радостно и весело, и хорошо, безусловно. Как и все люди, мы испытываем болезни, страдания. Если Господь не придет, нам придется умирать, без всякого сомнения. Но верующие люди оптимисты, потому что они знают истинного Бога. Третья мысль. Кровь Иисуса Христа, Агнца, Пасха. Пасха. Господь прошел мимо в том смысле, что избавил нас от страха смерти.
1: Изучение Библии проводит пастор церкви Вифлеем Виктор Никодимович Крутько.
2: Евреям, 2 глава, 14 и 15 стихи. Евреям, 2 глава, 14 и 15 стихи. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смерти лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола». И 15 стих. «И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Верующий в Иисуса Христа освобожден от страха умереть, от парализующего страха, от ужаса смерти. Верующий освобожден от паралича этого страха. Безусловно, смерть, умирание не является восхождением на пьедестал почета. Но у нас есть обетование. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 по 3 стихи. Нам дано это обетование держаться Христа. И Христос, предвкушая, зная, что ученики столкнутся с этими мыслями: «Да не смущается сердце ваше и не устрашается. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. И Я иду приготовить место там». И мы за это цепляемся, мы на это надеемся. Почему люди не хотят говорить о смерти? Потому что как только человек заговаривает о смерти, сразу в сердце неприятные ассоциации. И следующее – это страх, это неприятность. Поэтому просто подальше. Ну, придет, придет смерть. Так люди обрекли себя. Но смерть придет, все должны умереть. Жизнь человека неверующего призрачна. Жизнь очень короткая, быстротечная. Жизнь неверующего человека не имеет никакой надежды. И после смерти нет надежды. Человек неспасенный уносится смертью не в небытие. а вечное мучение. Смерть изгонит неверующего человека от Божьего лица. Интересно, верующие, братья и сестры, в смертный час, безусловно, верующий надеется. Наверное, у каждого разная надежда. Кто-то, безусловно, переживает больше, кто-то меньше. Что не все праведники, следует признать, не все праведники умирают одинаково. Не все. И все же в любом случае верующий умирает с реальной надеждой. Конечно же, вы, братья и сестры, мы пойдем к Богу. Мы знаем Божье обетование на память. А внутри что-то, наверное, сковывает. Наверное, внутри есть какие-то страхи, сомнения. Нет сомнений, что вы будете колебаться между отчаянием и надеждой, нежеланием смириться, что надо уходить. Может быть, вы будете больше переживать за своих родных и близких. Но у нас есть надежда. У нас есть верный друг Христос, который встречает. Он сказал: «Я приду и заберу вас». Успевает ли Он всех забрать? Он Господь. Он успевает всех забрать. У Него есть воинство небесное, ангелы-хранители, ангелы-служители. Поэтому в том мире у нас есть добрый друг Христос. Во-вторых, путь праведников в тот мир будет безопасным, спокойным. Хотя сама по себе смерть сумрачна. Но написано в Псалме 22-м «Только тень смерти». Для верующего остается только тень смерти. И через смерть Господь проводит верующих неповрежденными в тот пункт назначения, в вечность. Этот путь гарантирован кровью Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа, смерть Его, освободила верующего от страха смерти. И мы не просто вдруг стали верующими, фанатично не боимся смерти. Абсолютно нет. Нечто посеяно в наше сердце. Есть некая надежда. Вернее, живая надежда. И все это произошло благодаря крови Господа Иисуса Христа. А смерть – это лишь блуждающая тень. Жало смерти, грех побежден. И как мы прочитали с вами послание евреям, Христос пришел для того, чтобы лишить властителя, царя смерти, лишить его власти. И сатана уже не имеет власти над нами. Он всегда использует страх, но он не имеет власти. И он не может забрать, сатана, надежду из сердца нашего. Сердце невозможно забрать надежду. Где-то какие-то ассоциации будут, безусловно. Будут какие-то смущения. Но сердце надежды никто не заберет. Потому что она там посеяна Духом Святым. И основана на правде. На том, что Христос нас ожидает. Как кто-то сказал, смерть в Новом Завете превращается из чудовища в служителя. Смерть не может причинить нам вреда. Смерть святых. Знаете, смерть святых означает наше тело. Безусловно, я не хочу говорить это с дерзостью, а с надеждой говорю. Наше тело сеется в эту землю. Вот у фермера есть зерно, которое лежит в амбарах, и зерно, которое он посеял в землю. Какое зерно более ценное, братья и сестры? Которое в землю посеяно. Потому что будет плод. Так уложены бесценные плоды наших тел в этом земном амбаре, в земле. И мертвые тела ценятся нашим Спасителем. И все тела наши, все, кто уходит в вечность, они воскреснут. Когда последнее слово умирающего с праведника произносится, когда закрываются его глаза, последний вздох, душа уходит к Господу, а тело идет в землю, и оно вернется, оно воссоединится, это тело. И верующий знает об этом и не боится. Я прочитаю вот несколько слов. Один из авторов книги говорит: «Можем ли мы, дорогие друзья, прямо сейчас перестать дышать без малейшей подготовки отправиться в вечность. Можем ли мы выдохнуть молитву «Отче, в руки Твои предаю дух мой» и вознести с этой земли? Смерть не духовный парад, а естественное завершение нашей обычной жизни. Мы должны жить так, чтобы смерть была для нас не более замечательным событием, чем звонок в дверь. Очень смело, с надеждой сказано. В такой ситуации мы не должны мчаться к священнику для выполнения таинств, которые некоторые называют их, или к юристу для поспешного составления завещания, или к родственнику, с которым мы в ссоре, для примирения. Все должно быть устроено и организовано, словно наши счеты подбиты, счета подбиты, надо лишь поставить последнюю черту. И еще. Один друг сказал Джорджу Уайтфилду, это известнейший евангелист в Соединенных Штатах Америки, живший в позапрошлом столетии, сказал ему, что если переживет Джорджа Уайтфилда, то он хотел бы быть свидетелем смерти его и услышать последние слова перед смертью Джорджа Уайтфилда. А Джордж Уайтфилд говорит, я не думаю, что я скажу перед смертью нечто замечательное, потому что во время жизни я уже так много говорил о Господе моем. Это гораздо лучше говорить на земле нечто замечательное, чем перед смертью. Пусть ваша жизнь не будет смешанной и запутанной. Поддерживайте в ней порядок.
1: Словом делился пастор Виктор Никодимович Крутько.

заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас.

В эфире радиобеседа «Капля росы», посвященная последовательному изучению Священного Писания. Ведет передачу известный христианский поэт и прозаик, основатель газеты «Наши дни» и журнала «Вера и жизнь» Николай Водневский.

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы», посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Сегодня с Божьей помощью мы продолжим знакомство со вторым посланием апостола Петра. Все, кто имеют Новый Завет, откройте, пожалуйста, второе послание Петра, третью главу, прочтем стих 10. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Мы только что прочитали одно из великих откровений Божьих об исполнении приговора над землей. Благодарение Богу, что прежде, чем этот приговор исполнится, Христос возьмет свою церковь от земли, и все, кто отошел в вечность во Христе, будут воскрешены для вечной жизни. Так говорит Писание. В послании Фессалоникийцам, 4 глава, в стихах 16, 17 и 18, апостол Павел передал нам такое откровение Господа Иисуса Христа. Послушайте. «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Так говорит послание Фессалоникийцам, 4 глава, стихи 16 по 18. Воскресение мертвых тесно связано с воскресением Иисуса Христа, поэтому неверующие в воскресение мертвых этим самым отрицают и воскресение Христа. Вера таких людей тщетна. Так говорит апостол Павел, потому что она не может спасти от грехов, от вечной погибели. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 главе, в стихах с 13 по 17 пишет так: «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша». А в 20 стихе Павел, однако, утверждает: «Но Христос воскрес из мертвых». Это была его вера, это его упование, и это, конечно, наше упование. И сегодня есть, однако, немало таких людей, которые живут в плане только земной, греховной жизни. О вечности они и не думают, и о загробной жизни совершенно не беспокоятся. Некоторые уверовали в Евангелие только умом и в недоумении спрашивают: «Ну как же воскреснут мертвые? Возможно ли это? Как это может быть? В каком теле они явятся?» В действительности такие верующие живут без Христа. Истинные христиане без всякого затруднения верят в воскресение мертвых, потому что они пережили духовное воскресение сами. Они пережили духовное воскресение, которое является гораздо большим чудом, чем телесное воскресение. Наш текст сегодня говорит о суде. В Слове Божьем есть ясное указание, что Бог будет судить вселенную, то есть Бог будет судить всех людей, и никто не избежит суда Божия. Как преступникам не нравятся полицейские, им не нравятся суды, тюрьмы, так и делающим неправду не нравится воскресение мертвых. Им бы хотелось умереть, и чтобы этим все кончилось. Но таким людям не поможет их неверие. Почему? Потому что Писание говорит, как человеком положено умереть однажды, так положен потом суд. Евреям 9 глава. Как смерти никто не избежит, так и суда никто не избежит. Этот мир нам кажется прочно укрепленным, навеки. На самом же деле он стоит на кончике иголки, в неустойчивом равновесии. Мы считаем этот мир безопасным, а он полон опасностей, угрожающих ему постоянно и снаружи, и внутри. Не нужно потрясающих катастроф, чтобы уничтожить землю. Человека может убить капля воды, холодный сквозной ветер, солнечный луч. Если бы изменилось только два атома в составе воздуха или воды, или произошла маленькая перемена в атомном весе воды или кислорода, малейший толчок божественного равновесия, и Вселенная распалась бы, разорвалась, разрушилась бы, превратилась бы в дым и пепел. За то, что такая катастрофа, могущая произойти каждую минуту, не случается, мы должны благодарить Бога, который не только сотворил мир, но и охраняет этот мир, охраняет нас. Однако апостол Петр, следуя вдохновению свыше и другим пророчествам, он знал эти пророчества, пишет, что стихии разрушатся, а земля и все дела на ней сгорят. Что господствует сейчас в мире? Что делается в городах, на улицах, в государственных учреждениях? Что господствует в искусстве, в литературе, в политике? Если отбросить внешний лоск, снять грим, снять маску, останется одна неприкрытая ложь, останется эгоизм, останется война, возмущение против Бога. Друг мой, брат мой, радиослушатель, наше время для беседы кончилось, и я могу только призвать вас к Господу. Придите к Нему, Он даст вам вечное спасение. Мы слушали радиобеседу «Капля росы». Да хранит вас Господь. До свидания, друзья, до следующей встречи в эфире.
1: Радиобеседу «Капля росы» провел для вас Николай Водневский. Запись предоставлена миссией «Свет на Востоке».

0: Здравствуйте, друзья! Пришло время ознакомить вас с передачами, которые вы услышите в ближайшее время.
1: В 16:10 по страницам Библии.
2: В 17:00 литературная передача «Продолжение следует».
3: «Женщина с книгой. Повесть о жизни и труде английской миссионерки в Китае Глэдис Эдвард». Читает Арина Висолаускас.
1: В 17:45 повтор передачи «Три минуты для Библии». В 18:00 открытый разговор. В 19:00 на радио Эли начнется прямой эфир.
4: Во вторник, 5 мая в 19:00 в передаче «Женский взгляд» мы поговорим на тему «Вера на показ или жизнь с Богом». Гостья эфира – Ольга Бужак, христианский блогер. Ждем вас во вторник, 5 мая в 19:00.
1: Ровно в 20:00 ждем юных радиослушателей на передачу «Детские истории». В 20:20 чтение Библии, Ветхого и Нового Заветов. В 20:40 передача «Библия говорит». В 21:00 вас ждет выпуск христианских новостей. В 21:15 повтор передачи «Продолжение следует». В 22:00 блок передачи «Трансмирового радио». Завершит нашу программу в 23:45 повтор передачи «Доброе духовное».
5: Почему стоит присоединиться к большой семье слушателей радио Эли?
6: Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам семейного радио за ваш труд. Пусть волны эфира не умолкают, но распространяются еще с большей силой, с Божьим содействием. Знайте, что ваш труд не тщетен пред Господом. Желаю вам Божьих благословений, вам и вашим семьям, и пусть самые смелые мечты исполнятся в этом служении и в ваших жизнях. Большое спасибо, что вы у нас есть. И пусть этот эфир, он не умолкает. Аминь.
5: Если вы хотите поддержать служение семейного радио, то сделать это можно молитвенно и финансово. Информацию можно найти на сайте radioeli.ru.
7: Радио Эли. О вере, надежде, любви.

0: Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
1: Сердечный привет, дорогие друзья! Продолжается наше путешествие по страницам Библии. И сегодня у нас с вами 759-я встреча. Мы с вами возвращаемся в Новый Завет и переходим к посланию Колоссянам святого апостола Павла. Кстати, я буду произносить Колоссянам, потому что это люди, которые жили в греческом городе Колоссы. А есть еще и произношение Колоссянам. Ну вот мы все-таки выберем произношение Колоссянам с ударением на втором слоге. Это одно из тюремных посланий, это послание из заключения. В 62-м году после Рождества Христова, в 62-м году нашей эры, из города Рима отправились посланники для того, чтобы доставить письма апостола Павла в разные города. Во-первых, это был Тихик, он был одним из служителей церкви в Эфесе, и он доставил послание к Эфесской церкви. Послание к Эфесянам, мы с вами его читали. Дальше. Это был Епафродит, один из пасторов или служителей церкви в Филиппах. Он доставил послание к филиппийцам. Мы с вами тоже его читали. Дальше. Это Епафраз, один из лидеров церкви в Колоссах. Мы с вами о нем еще будем говорить. И он доставил как раз это послание, послание к Колоссянам. Но было еще одно небольшое послание, небольшое письмо. Это письмо к Филимону, которое нам с вами еще предстоит прочитать. Его доставил бывший беглый раб по имени Анисим. Это особая история, а мы к ней, конечно, еще с вами вернемся. И в этих четырех посланиях перед нами как бы анатомия Священного Писания. Или, если хотите, четыре грани. Вот смотрите. Послание к Ефесянам, церковь явлена нам как тело Христово. Послание к Колоссянам, Христос явлен как глава церкви. В послании к Филиппийцам, церковь, которая ходит во Христе, это повседневная христианская жизнь, это хождение в Господе. И, наконец, послание к Филимону, христианство в действии, конкретика христианской жизни – в языческом окружении, в языческом обществе. А общество это и окружение это были, ой, какими непростыми. Вот вам многогранная анатомия церкви. И эти послания, конечно, следует рассматривать вместе. Они раскрывают разные грани. Смотрите, что получается. А с одной стороны, мы можем посмотреть на церковь и потом возвести свой взгляд ко Христу. С другой стороны, на Христа – и дальше опустить свой взгляд на церковь. Третий вариант – это хождение всей церкви, хождение всех верующих в христианском мире. И четвертый вариант – послание к Филимону – это конкретное проявление христианства в решении конкретной, кстати, очень непростой ситуации. Так называемые тюремные послания или послания из заключения имеют огромную ценность. Я думаю, что сложно было бы представить себе более ценные документы. Дело в том, что даже без Евангелий мы могли бы по этим посланиям понять, прочитать, увидеть большую часть смысла христианства. Господь решил, что у нас есть все. У нас есть и Евангелие, и Деяния апостолов, и вот эти четыре послания из заключения – и послание к римлянам, и послание к коринфянам, и другие послания, так называемые соборные послания, и откровение Иоанна Богослова, есть также Ветхий Завет. То есть он на самом деле дал нам Евангелие не один, а несколько раз, чтобы мы только прочитали, чтобы мы только заметили, чтобы мы только поняли. И при этом есть немало людей, которые отказываются читать, отказываются замечать, отказываются понимать. Понимаете, если бы вообще ничего не было, если бы были только эти четыре послания и заключения, мы увидели бы с вами огромную часть величия Иисуса Христа. Мы увидели бы с вами его дело, мы увидели бы с вами его подвиг, мы увидели бы с вами смысл спасения. А Бог дал нам не только это, Бог дал нам гораздо больше. Скажу несколько слов о городе Колоссы. Развалины этого города находятся при въезде во Фригию, это недалеко от Ладикии, это часть Десятиградия, территория современной Турции. По сути, это было то место, где Запад встречался с Востоком. Это были действительно ворота на Восток. Римский император долгое время пытался укротить Восток, привести его в подчинение Западу, ну или точнее, подчинение самому себе, потому что Запад ассоциировался как раз с самой Римской империей. То есть нужно было, чтобы Восток, ну, скажем так, вписывался в Римскую империю. И вот поэтому Колоссы стали таким городом-крепостью, как и Ладикия, и как и Филадельфия, как и Сарды, как и Фиатира, как и Пергам. И мы с вами еще будем говорить об этих городах, когда дойдем до Откровения Иоанна Богослова, 2 и 3 главы. То есть, по сути, эти города были защитными рубежами, призванными защитить Запад от возможного вторжения с Востока. Но это еще до апостола Павла, потому что ко времени апостола Павла опасности на Востоке уже не было, потому что Римская империя по полной программе уже управляла этим самым Востоком. Люди жили в безопасности, и города эти уже потеряли свое значение крепостей, таких рубежей, и люди погрузились в язычество, погрузились в обычную, развратную жизнь римлянина первого века. Но все-таки не тех римлян, которые в самом городе Рим проживали, а это, конечно же, оставалась римская провинция. Это была такая характерная жизнь для городов того времени. Павел никогда не бывал в Колоссах. Почему? Ну, на это очень легко ответить. Смотрите, если мы с вами вспоминаем географию миссионерских путешествий апостола Павла, то мы понимаем, что он прошел к северу от города Колоссы. Он не вошел в ворота Фригии. Он проходил через Сарды по тогдашней римской дороге. Это была важная артерия, важный путь. Именно так, через римскую дорогу, он вошел в Эфес. Однако Павел все же считается основателем Колосской церкви. Он не был в Колоссах, но через него основана Колосская церковь. Помните, он проповедовал в Эфесе на протяжении 3 лет, и мы читаем о том, что он учил в синагогах, и он проповедовал также в училище некоего тирана. Так вот, Эфес был важнейшим городом того времени. Оттуда люди расходились и по другим городам. И через проповедь апостола Павла в Эфесе люди, которые жили в Колоссах, люди, которые были связаны с Колоссами, услышали Евангелие и принесли его в свой город. Слово апостола Павла коснулось многих людей в самых разных городах. Помните, например, что церковь в Риме была основана еще до того, как апостол Павел пришел в Рим. Об этом мы узнаем из послания к римлянам. Но фактически он стал ее основателем. То есть она основана через его деятельность, через его служение. Вот эти 3 года в Эфесе оказались действительно судьбоносными, потому что именно из Эфеса распространялась цивилизация по всей тогдашней Малой Азии или современной Турции. То есть таким образом можно себе представить служение апостола Павла, от которого как бы расходятся такие лучи, и эти лучи идут во все стороны. Получается, что апостол Павел выполнил огромный труд вместе со своими сотрудниками. В первом миссионерском походе вместе с Павлом были Иоанн Марк, Варнава. Дальше во втором походе Сила, Тимофей, евангелист Лука. Итак, перед нами регион, где были распространены и язычество, и оккультизм. И вот проповедь апостола Павла соответствовала характеру самого региона. А регион, кстати, был очень, ну, скажем так, гомогенный. То есть города были похожи друг на друга. Предполагается также, что жители Эфеса, Колосс и Лаодикии обменивались письмами, обменивались посланиями, которые они получили. А в этом регионе также начинает распространяться гностицизм. Причем гностицизм на самом деле представлялся в разных вариантах, в разных видах. Вот гностицизм, который был в Колоссах, отличался несколькими очень важными особенностями. И для того, чтобы понять послание к Колоссянам, нужно разобраться, конечно, с этими особенностями. Особенности этих три. Во-первых, гностики того времени, те гностики, которые были в Колоссах, считали себя исключительными. То есть им казалось, что у них исключительное знание и исключительная мудрость. Они считали, что подлинное знание открыто именно им, а не кому-то другому. Более того, им казалось, что именно у них монополия на знание. Вот они типа знают больше, чем сами апостолы. Не случайно апостол Павел молится и говорит о том, чтобы у жителей Колосс, у жителей и христиан этого города было знание. И не то знание, которое приносят гностики, а то знание, которое дает сам Бог. Кстати, очень важный отзвук вот этого фактора, того, что эти гностики считали себя особенно знающими людьми, мы находим в 28 стихе 1 главы послания к Колоссянам, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Обратите, пожалуйста, внимание на повтор корня «всякий». Всякого человека, всякой премудрости. И опять-таки представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Здесь две вещи. Во-первых, наше совершенство только во Христе Иисусе, а не в чем-то другом. Если есть какая-то другая мудрость, то она не имеет смысла. Мудрость мы обретаем только в Иисусе Христе. И вот этот повтор слова «всякого». Да, тут речь идет о том, что не только эти супермудрецы имеют знания, не только вот эти вот гностики, да, но и каждый человек может иметь мудрость, и может иметь подлинное, настоящее знание во Христе и только во Христе, нигде более. Вторая особенность колоссских гностиков заключалась в том, что у них были особые представления о творении. Они считали, что Бог сотворил всю эту вселенную не сам. Они говорили о некой цепочке творения. То есть Бог сотворил одних существ, которые потом сотворили других существ. И в конце концов, на очередном уровне, на очередном этапе творения была сотворена и Вселенная. Кстати говоря, это гностическое учение пересекается с языческой философией. Потому что была такая история, да, было такое понимание, такое представление о стихиях. Четыре основных стихии, стюхей. Ну и вот такая попытка объединить христианство и эти греческие стихии. А Бог, получалось у этих людей, сотворил не весь мир, не небо и землю, а четыре основополагающие стихии. И дальше творение уже продолжалось и развивалось. Однако объединять христианство и язычество – было делом совершенно бессмысленным и даже вредным. И в этом смысле возникал вопрос, хорошо, если у нас стихии, да, вот четыре стихии, или если у нас некая цепочка творения, то где же в этой цепочке Христос? И вот получалось, что Христос сотворен и принадлежит к этой цепочке. Да, он творец, но он сам сотворен. И апостол Павел на это очень решительно говорит «нет». И мы с вами будем читать послание к Колоссянам, и мы будем читать и видеть, как все это звучит.
0: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
1: Еще одна отличительная черта этих гностиков заключалась в том, что они практиковали аскезу или аскетизм. Но я думаю, что в этом на них влияли также греки, конкретно это греческие стоики. И мы с вами как-то уже говорили, читая «Деяния апостолов», о стоических философах. Но влияли на них также и эпикурейцы. Это другая грань и другая сторона. Я тут, наверное, все-таки должен кое-что напомнить. Потому что эпикурейцы считали, что мы должны обретать наслаждение. Да? То есть вот мы живем ради наслаждения, мы наслаждаемся, и через это наслаждение мы обретаем подлинное счастье в жизни. С другой стороны, стоики, которые считали, что вот нет, нужно от всего воздерживаться, никаких наслаждений, и переносить и радость, и боль одинаково, стоически, не быть вовлеченными, да, переносить все это незаинтересованно. И тут, кстати, интересная параллель. Мне кажется, что современная церковь, она ведь тоже проплывает между Сциллой и Харибдой. А с одной стороны, есть опасность, что христианство превратится в некую форму, ритуалы, набор ритуалов. Да, всего этого нужно держаться, все это нужно соблюдать с предельной строгостью. Кстати, именно так получается во многих церквях. То есть люди исполняют форму, исполняют ритуал христианства. Это такой христианский стоицизм. Мы не улыбаемся, мы не смеемся, мы не шутим, и мы считаем себя по этой причине какими-то особенно духовно одаренными людьми. Но есть и другая сторона, и другая опасность. Она заключается в том, что христианство превращается во вседозволенность. А христианство превращается в потакание себе, потакание своим прихотям, или даже точнее, своим похотям. Кстати, порою вот это потакание своим похотям оформляется как философия. Меня как-то спросили, скажите, пожалуйста, а какой теории богодухновенности Писания вы придерживаетесь? Типа, а давайте выберем теорию, которая нам больше нравится, а давайте поймем, что нам лично или мне лично ближе. Я ответил на это так. Я говорю, я не придерживаюсь никакой теории богодухновенности. Я просто читаю Божие Слово, и оно говорит о своей богодухновенности. Вот и все. Это для меня не теория, это для меня знание. Мы к этому вопросу еще вернемся. Да, существуют теории вдохновенности Священного Писания. И опасность здесь заключается в том, что мы начинаем просто выбирать некую теорию, которая ближе нам. Мы говорим, вот эта теория лучше соотносится с моим восприятием, хотя есть и другие теории. Так вот, с одной стороны, есть церкви, которые погружаются в свои ритуалы, в свои обряды, и при этом теряют дух живого Иисуса Христа, дух живой веры. С другой стороны, люди, которые разными способами пытаются восполнить то, что приносит им удовольствие. Да, для кого-то это вкусно поесть, а для кого-то это хорошо отдохнуть, а для кого-то это позаниматься философией. Не для того, чтобы понять, а для того, чтобы принести самоудовлетворение. Так вот, смотрите, какая штука. Иисус дает живую воду. Да, это вода жизни. Помните его разговор с женщиной у колодезя? Теперь смотрите, ведь вода существует в трех состояниях. Так вот, Иисус дает именно воду. Он не дает льда. Это ведь та же вода. Но она замерзла. Она твердая. И лед в воде – это иногда приятно, особенно жарким летним днем. Однако, если вся вода становится льдом, то пить ее невозможно. Иисус не дает нам льда. С другой стороны, Он не дает нам и пар жизни. Да, мы говорили с вами про живую воду, но мы никогда не говорим про пар жизни. Если воду разогреть, да, она улетучится, да, она испарится. И это тоже состояние воды. Однако именно при определенных температурах эта вода пригодна для жизни. Если ее охладить, остудить, то ей можно морозиться. Если ее перегреть, ей можно обжечься. Вот это крайности. Христос дает именно живую воду. Не замерзшую, не испаряющуюся, а воду жизни именно той температуры, которая нужна для того, чтобы жить. Вот это такая, как мне кажется, весьма выразительная иллюстрация вот этой проблемы крайностей, которая существует в нашей христианской жизни. Да, мы можем скатиться в одну сторону или в другую сторону. а Иисус Христос дает воду живую. Мы не имеем права что-то добавлять ко Христу. Мы не имеем права что-то вычитать из Христа. Нужно понимать, что христианство – это и есть Христос. Не случайно апостол Павел говорит, что во Христе обитает вся полнота Божества телесно. Во Христе в самом буквальном смысле все, что нам нужно. Я хочу на минутку вернуться к этой многогранности послания из заключения. Я приведу вам цитату одного американского проповедника, который говорил об этом так. «Послание к Ефесянам. Мы отталкиваемся от церкви как от основного предмета повествования. И уже затем приходим ко Христу, ее главе.

это Иисус, это действительно все, что нужно. Теперь, кому нужно? Мне лично? Да. Но также и Церкви Христовой. Иисус Христос – это все, что нужно и мне, потому что я нахожу все необходимое, обретаю все необходимое в Иисусе Христе, и Церкви, потому что Он ее глава, а она – тело. Чарльз Сперджин говорил так: «Посмотрите на собственную ничтожность, и вы смиритесь. Посмотрите на полноту Христа, и вы возрадуетесь. Просто смотрите на Христа. Воспринимайте себя в Нем. Это сбережет вас от многих разочарований. Он возлюбил вас. Он принимает вас. И мы находим, что Христос для нас все во всем». Вот такая связь между Христом и каждым из нас лично, а также связь между Христом и Церковью. Недавно одна слушательница написала нам так. Она пишет: «Мне 80 лет, я серьезно больна, вряд ли проживу долго, но я отдыхаю в Его прощении и любви». Вот это здорово! Не всякий человек может такое написать. И я думаю, что эта слушательница поняла и оценила одну из важнейших истин христианской жизни. А готовы ли вы обрести покой во Христе? Если да, то и вам не нужно будет, с одной стороны, замерзать в ритуалах и обычаях, а с другой стороны, обсуждать философию для того, чтобы найти смысл жизни. Вы либо верите, что Библия есть Слово Божие, либо не верите. Однако интеллектуальный подход сам по себе ничего вам не даст. Не пытайтесь подражать другим. Будьте собой, такими, какими сотворил вас Бог. Иногда мы начинаем бояться. Мы говорим: «Но ведь такие сильные аргументы против богодухновенности Священного Писания». Я еще вернусь к этому вопросу. Скажу пока то, что кого-то из вас удивит. Далеко не все решают сильные аргументы. Давайте все-таки перейдем к тексту послания к Колоссянам. Я сначала дам общий план, нарисую общую картинку этого послания. Его можно разделить точно так же, как мы с вами подразделяли и другие письма апостола Павла. Сначала идет доктринальный раздел, это первая и вторая главы. Затем практический раздел, это третья и четвертая глава. В доктринальном разделе мы читаем, что Христос — это Божья полнота, греческое слово «плейрома». Во Христе и мы обретаем полноту, если хотите, завершенность. Дальше практический раздел, это третья и четвертая главы, и перед нами Христос раскрывается как полнота Божия, излитая в верующем человеке и проявляющееся в его повседневной жизни. Это не просто богословское утверждение, а его реализация. И мы с вами будем раскрывать этот алабастровый сосуд этого мира, мы будем раскрывать его перед окружающими, и люди будут видеть и ощущать благоухание Христа. Потому что мир хочет не только что-то увидеть, мир хочет это в самом буквальном смысле почувствовать, ощутить. Потому мы с вами и несем аромат Христов в мире. И мы должны нести его так, как может сделать это именно и только Церковь. А теперь давайте перейдем ко вступлению. Это первые два или три стиха. Давайте начнем читать послание к Колоссянам, первая глава. «Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Да, вот такое короткое приветствие. Я думаю, что вы уже поняли, что это очень знакомое приветствие. Мы уже видели его в других посланиях, мы видели его трижды в других посланиях апостола Павла. Павел не отходит от своего излюбленного приветствия, и каждый раз, я думаю, нам есть смысл в него вернуться.

0: отчитываться, чтобы оценить то, о чем говорит апостол Павел. Он называет себя апостолом Иисуса Христа и при этом всегда подчеркивает, что апостольство — это по Божьей воле. В своем апостольском служении он находился в центре Божьей воли. Теперь вопрос к вам. Находитесь ли вы в Божьей воле в том, как вы служите Христу? Уверены ли вы в том, что правильно поступаете? Очень важно правильно действовать во Христе. Есть немало людей, которые действуют или что-то делают, не думая. Просто пытаются подражать другим. Да, у каждого из нас есть свои дары. Но вот этот человек, Савл, Павел, стал апостолом по воле Божьей. Бог сделал Павла апостолом. И знаете что? Когда вы находитесь в Божьей воле, вы при этом получаете глубочайшее удовлетворение. Дальше мы читаем об адресатах послания. Кто эти святые и верные братья? Это верующие люди в городе Колоссы. Кстати, они названы святыми. Знаете, как мы становимся святыми? Мы становимся святыми, когда нас призывает и освящает сам Бог. Это то положение, которое Он нам дает, в которое Он нас ставит. Я хочу также, чтобы вы обратили внимание вот еще на что. Находящимся в Колоссах, то есть это город, это географическое расположение. Дальше. Святым и верным братьям во Христе Иисусе. Они географически находятся в Колоссах. Они духовно находятся во Христе. И вот смысл заключается не в том, где вы находитесь географически. Смысл заключается в том, где вы находитесь духовно. Вот это и есть определяющий момент. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

0: на сімейному радіо Елі.
1: Лучшие мысли человечества. Совершенство складывается из мелочей. Микеланджело. Тот, кто победил других людей в сражении, может быть побежден. Но тот, кто победил себя и владеет собою, останется навсегда победителем. Дхаммапада. Неусыпный труд все препятствия преодолевает. Михайло Ломоносов.

Естонії 17 часов. Продолжение следует. Здравствуйте, любители художественной литературы.

Дорогие друзья, сегодня мы продолжим слушать повесть М.А. Мейндерс «Ван Вурден. Женщина с книгой». Часть 27. По истечении трехмесячного срока всех китайских беженцев и жителей городка согнали на рыночную площадь. Прибыв туда, они увидели, как под стражей членов Красной гвардии и милицейских патрулей на площадь были приведены студенты-христиане. Возле них встал представитель власти со списком имен. Он объявил первое имя и фамилию. Из рядов арестованных выступила вперед девушка лет 17, красавица с утонченными чертами лица. Ее движения были полны восточной грации. Она выросла в китайской дворянской высококультурной семье в довоенном Пекине. Родители послали ее в Тибет в надежде, что коммунистическая революция не докатится до этой отдаленной местности. И вот теперь она стояла здесь перед своими обвинителями. «Как ты теперь относишься к партии?» — строго спросил ее мужчина со списком. Девушка пошла вперед, к помосту перед подсудимыми. По дороге она пошатнулась, казалось, что вот-вот она упадет. «Как жестоко заставлять идти первой эту хрупкую слабую девушку!» — шептались окружающие. «Бедное дитя, как она сможет защитить тебя?» Неожиданно для всех ее голос прозвучал ясно и внятно. «Господин, 3 месяца тому назад, когда меня изолировали и начали испытывать, я думала, что Иисус Христос — истина. Я думала, что Библия достоверна». Девушка приостановилась на минутку, быстро дыша. Пошатнувшись, она попыталась ухватиться за что-нибудь, но не было никакой опоры. Она стояла одна, окруженная сотнями зрителей, бессильных ей помочь. Девушка сложила руки, как в молитве, и направила свой взор вверх, к бесконечному, вечному. Это продлилось лишь несколько секунд, после чего на ее лице промелькнула чудесная улыбка мира и радости. Казалось, будто ее стройная фигурка наполнилась силой. Твердым голосом она повторила: «Тогда я так и думала». Опять помолчав минутку, она смотрела людей, стоявших перед ней. Когда она продолжила, в голосе ее зазвучало ликование, словно исполнялся хвалебный гимн. «Сейчас я уверена в том, что Иисус Христос — мой Царь и Спаситель. Сейчас я твердо знаю, что Его Слово — истина». На площади наступила мертвая тишина. Обвинитель зло посмотрел на подсудимую. Она подписала себе смертный приговор, признав своим царем и спасителем Иисуса Христа, а не всемогущую коммунистическую партию. Одного за другим вызывали студентов-христиан. Один за другим они нетвердой от слабости походкой выходили вперед, к помосту. Одному за другим предлагали отречься от своего вероисповедания. Но никто из них не колебался с ответом, хотя все они знали, как ненавидят их гонители верующих и какие тяжелые страдания им предстоят. Допрос длился уже несколько часов. Люди, согнанные на площадь, должны были ждать, слушать и смотреть. Никто не смел уйти. Некоторые старшие христиане, в их числе и Глэдис Эльверт, тихо молились. Их души вопияли к Богу о постоянстве веры у этих молодых людей. Ответив обвинителю, узники ждали приговора. Среди толпы на площади царило невыносимое напряжение. Приговор выносил трибунал, Народный суд партии. «Надо провести радикальную чистку», — решили судьи. По их мнению, каждый христианин является противником партии, и каждого противника надо немедленно устранить. Каждый день заключения, каждый кусок хлеба,
Каждый глоток воды, потраченный на таких упрямых, уже слишком много. Приговор был таков. В тот же день обезглавить всех непокорных на рыночной площади. Тишина. Немая тишина. Никто не говорил, никто не двигался.

Вызвали палачей, принесли мечи. Узникам предоставили последнюю возможность публично отказаться от веры. Вновь их начали вызывать по очереди. Вперед выступила та самая девушка, которая первой объявила о своей вере. Сейчас она уже не шаталась. Она шла очень твердыми, уверенными шагами. «Перед тобой выбор – отказаться и жить, или презирать партию и умереть!» Повысив голос, обратился к ней народный судья. Она повернулась и посмотрела на своих друзей. Какой у нее был уверенный и спокойный взгляд! Откуда у нее этот свет в глазах? Откуда эта твердая убежденность в голосе, который вдруг, словно трубный глаз, прозвучал над площадью? Кто отлучит нас от любви Христовой? Скорбь или гонение, или меч? Мы как овцы, обреченные на заклание, но всю сию преодолеваем силою возлюбившего нас. По знаку палача она замолкла и встала на колени, склонив голову. Последовал удар мечом. Глэдис Эльверт стонала, как будто меч ударил по ее душе. «Господи!» — заплакала ее душа. «Господи, доколе? Помилуй этих детей!»

Одного за другим вызывали всех студентов. Никто из них не отступал. Один за другим они с твердой верой выступали вперед. Меч поднимался и резко опускался. Снова и снова. Один молодой человек затрепетал. Его жесты выражали сомнение и страх. Но сильный голос одного из его товарищей произнес: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Юноша встал на колени, меч поднялся и стремительно упал вниз. Даже последние узники, которые были свидетелями ужасного убийства своих друзей, не уклонялись от смертельного удара. Их держала чудесная сила. Выступил вперед последний. В последний раз опустился меч. Насильственно вырвали из жизни сотни молодых людей. На глазах у зрителей, принужденных стоять, слушать и смотреть на ужасную резню. Наступило лето 1949 года. Началась новая мученическая история. Глава 23. Ты знаешь мой путь. После великого и благословенного духовного пробуждения среди беженцев и трагической смерти сотен молодых христиан, люди продолжали собираться на молитвенные собрания. Они испытывали Божие водительство в том, чтобы собираться и вместе молиться о своих нуждах. Если кто-нибудь особенно переживал о чем-то, он сообщал о своей заботе другим, и все вместе постоянно молились о неспослании ему милости Божией. Однажды, когда Глэдис присутствовала на одном таком собрании, молодой китаец просил всех молиться за Англию. После собрания Глэдис отвела молодого человека в сторону и спросила его, почему он решил, что есть необходимость в молитве за Англию. «А вы думаете, что Англия не нуждается в молитвах?» — спросил он. «Ну да, конечно, но все-таки это ведь не языческая страна. Там живет христианский народ», — ответила Глэдис. «А духовное пробуждение, национальное обращение к Богу в Англии есть?» «Не знаю». «Я думаю, что нет. Если бы там происходило духовное пробуждение, мы бы услышали об этом даже здесь, среди всех бед войны и наших страданий. Такое скрыть невозможно. Но Англия, та страна, которая послала нам Евангелие, сейчас сама служит другим богам», — печально сказал студент. «Что ты имеешь в виду?» — удивилась Глэдис. «Ну, для них спорт, кинозвезды, богатство, светские забавы гораздо важнее, чем служение Богу». «А откуда все ты это знаешь?» «Из газет. Я принесу вам пару, и вы убедитесь в этом сами». Через несколько часов он вручил Глэдис пачку китайских газет. Просматривая их, она начала понимать его тревогу. Во всех сообщениях об Англии с восторгом писали о скачках, пьесах, кинозвездах и спорте, как будто это были самые важные дела в жизни. Не нашлось ни малейшего упоминания о существовании Бога, ни смиренного признания благословений, оказанных им Англии в период завершения Второй мировой войны. Англия, благополучная и процветающая страна, народ, который жил в мире и покое, в то время как другие испытывали ужасы войны и страдали от коммунистического господства, эта Англия забыла самое важное — сознание того, что лишь по милости Божией над страной и народом они сейчас могут жить в условиях свободы религии и социальных благ. Нет, английский народ не помнит дела Божьи. Он не признает благословения Бога и увяз в духовной лености и безразличии. Он жаждет лишь богатства, развлечений и наслаждений. Когда Глэдис в полной мере осознала смысл газетной информации, она испытала глубочайшее потрясение.
С этого момента она решила, что надо вернуться на свою родину и сделать все возможное для того, чтобы помочь людям выйти из духовной спячки, которая овладела большинством из них. Захочет ли Господь благословить ее на новое дело? Она должна рассказать на своей христианской родине о молодых китайских христианах, оставшихся верным Господу даже до смерти. Надо рассказать английскому народу и о великих делах Господа в ее жизни. Спустя несколько недель она подала заявление о разрешении на выезд в отпуск в Англию. Первый отпуск после 17 лет миссионерского труда в Китае. Но все путевки в ее родную страну были распроданы. Ей пришлось ждать целый год, чтобы снова сделать попытку получить разрешение на выезд. За это время земля в Китае стала гореть у нее под ногами. Она нигде не могла найти спокойного места. Коммунисты подозревали ее в противодействии партии, поэтому ей необходимо было покинуть Тибет и убежать в другой край. Но куда? В Че собралась маленькая группа европейских миссионеров для обсуждения вопроса о том, как доставить Глэдис в безопасное место. Лучше всего было бы немедленно отправиться на пароходе по реке Янцзы в Шанхай, город на берегу моря. Во время собрания в комнату вошел молодой человек, китайский христианин, и взволнованно сообщил: «Коммунисты ищут АВТ! Она должна бежать, иначе ее арестуют и убьют!» Этот молодой человек пустился на хитрость. Он сказал командиру подразделения Красной Армии, находившегося в городе, что в этот вечер женщина с книгой собирается выступить с речью на собрании беженцев. После собрания нетрудно будет арестовать ее. Вечером солдаты Красной Армии караулили у зала собрания. Тем временем Глэдис в своей китайской одежде незаметно выскользнула из городских ворот. У нее не было с собой ничего, кроме корзинки с пищей и Библии на китайском языке. Никто не узнал ее. Она была похожа на крестьянку, покидающую город, возвращаясь домой в горы. Солдаты ждали напрасно. Женщина с книгой исчезла, и никто не знал, куда.

Глэдис в одиночку отыскивала дорогу по узким горным тропам, стараясь избежать столкновения с солдатами Красной Армии. Это был тяжелый поход по незнакомым горам. Она направлялась в город Чунцинь, двигаясь вдоль пропасти и по высоким плоскогорьям, тщательно обходя стороной контрольные пункты в горах. Иногда слышались выстрелы, свидетельствующие о боях между подразделениями Красной Армии и солдатами генерала Чан Кайши, скрывавшимся в скалах. Тогда она отходила в сторону, ища другие тропы, к Чунцину. В деревушках и одиноких избах ее встречали гостеприимно, охотно предлагая пищу и место для ночлега. Ее китайская речь вызывала у людей доверие. В каждом доме она читала из книги и рассказывала о спасителе грешников, о единственном пути к спасению. Но, несмотря на все это, она чувствовала себя очень одиноко. Не имея своего угла, она скиталась по миру. В это время она с особым чувством вспоминала слова 55-го псалма: «У тебя исчислены мои скитания». Но с людьми она об этом не говорила. Им она рассказывала только о своем чудном призвании Богом в Китай, чтобы принести сюда Его Слово, и о Его чудесной ежедневной заботе о ней на протяжении вот уже 17 лет. О ней и о детях, ее детях из Янчена. Где-то они сейчас. Когда она думала о них, на ее лице появлялось выражение боли и грусти. «Дети», — тихо повторяла она. Тогда она выходила из дома и поднималась на гору. Там, в одиночестве, она становилась на колени и молилась за своих детей.

0: Добравшись до Чунцина, она смогла отдохнуть после тяжелого путешествия по горам. Там ее встретил доктор Стокуэлл с вопросом, скучает ли она по родителям в Англии. «Да, мои родители стареют, и я была бы рада их видеть. Мне очень хотелось бы поехать сейчас в Шанхай. Может быть, я найду там некоторых из моих детей из Янчена. Правда, пока у меня нет денег».
1: «А как можно в таком случае доехать до Шанхая?» — удивился доктор Стокуэлл.
0: «Ну, если Господу угодно, чтобы я ехала в Англию. Он позаботится о деньгах для поездки. Он всегда заботился обо мне. Я буду молиться о его воле. Если получу деньги на дорогу, это будет для меня доказательством того, что можно ехать. Если я их не получу, буду знать, что надо остаться здесь». Сегодня вечером я буду молиться Господу о его воле. Не пускайте ко мне никого, пожалуйста. Я хочу побыть одна.
2: Когда Глэдис Эльверт уединилась для молитвы, доктор Стокуэлл со своим персоналом обсуждал, что бы они смогли для нее сделать. Сначала он написал письмо комитету «Миссии для помощи сиротам», которая во время войны была организована в Китае главным управлением одной немецкой миссии. Эта миссия особенно заботилась о немецких и других миссионерах, из-за войны не имевших связей с Родиной. Доктор Стокуэлл попросил руководителей комитета оказать помощь одинокой миссионерке без средств, которой необходимо вернуться в Англию, чтобы обеспечить себе безопасность. Когда он объяснил, кто она, они согласились на оплату ее поездки на пароходе из Шанхая в Англию. Кроме того, доктор Стокуэлл попросил работников китайской внутренней миссии принять ее в штаб-квартире в Шанхае, если ей будет необходима их поддержка. Теперь нужно было изыскать средства, чтобы оплатить ее полет из Чунцина в Шанхай. Сам доктор управлял фондом помощи миссионерам, испытывающим материальные затруднения.
1: «Ну, — подумал он, — если АВТ не принадлежит к таким миссионерам, то кто тогда?»
2: Деньгами из этого фонда он оплатил ее полет. Позже, находясь 2 года в тюремном заключении в Китае, вспоминая о событиях своей жизни, он еще раз с удовлетворением подумал, что поступил абсолютно правильно.
0: Выезд из Китая оказался почти так же труден, как въезд в эту страну 17 лет тому назад. Глэдис нужен был китайский паспорт. Для его получения надо было сначала съездить в Нанкин. Там пришлось посетить столько бюро и заполнить столько бланков, что иногда у нее голова кружилась. Английское консульство считало ее иностранкой, желающей въехать в Англию, что было непросто. Ведь она была китайской подданной и должна была выполнить все правила, установленные для английских иммигрантов. Прежде всего, необходимо было найти кого-нибудь, кто был бы готов поручиться за нее. Все это приводило в отчаяние. Она должна убежать из Китая, потому что она здесь иностранка. А получить паспорт в Англию кажется почти невозможно, так как она иностранка и для Англии. Работники китайской внутренней миссии в Шанхае проявляли внимание к ней, но это не могло ее утешить. Глэдис очень тосковала по своим детям. О, если бы она могла встретиться хоть с некоторыми из них! Всемогущество Бога настолько велико, что он мог бы выполнить это желание. В Шанхае Глэдис вынуждена была неделями ждать оформления документов. В это время город ломился от беженцев. Как и в прежние годы, когда тысячи людей бежали из северного и восточного Китая на запад, в Тибет, чтобы избежать опасной встречи с японскими войсками, так теперь десятки тысяч людей бежали с запада в морской порт Шанхая, чтобы спастись от коммунистического террора. В Шанхай волна за волной все вливались беженцы. Из порта выходили одно судно за другим, битком набитые китайцами,
1: навсегда покидавшими страну своих предков. Среди них оказывались порой некоторые из студентов, с которыми Глэдис познакомилась в Западном Китае и в Тибете, и которым она пообещала постоянную переписку. Однажды один из этих юношей очень удивился, увидев в зале беженцев наклеенное на информационную доску письмо, адресованное ему. Это было письмо от АЭВТ с просьбой зайти к ней на улицу Синзы.

0: Библия. Ветхий и Новый Заветы. 66 книг, 1189 глав. Ее писали 40 человек, 1600 лет. Но автор один – Бог. В течение года вы узнаете о 365 важных стихах Библии на 7 разных тем. Слово, Бог, Христос, вера, жизнь, семья, церковь. Один день недели – одна тема. Программа «Три минуты Библии». Стих дня. Ежедневно.
1: Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Книга притч, 18 глава, 13 стих. Вот почему-то нам кажется, что глупость проявляется посредством глупых слов. Если человек сказал что-то неправильное, неразумное, говорит просто от себятину, это нехорошие, неправильные, неразумные мысли, вот мы говорим, такой человек глуп. Но нет, не только так. Нет, действительно, если человек говорит абсолютно нездравые вещи, он проявляет глупость. Но согласно Священного Писания, глупость может проявляться и тогда, когда человек говорит достаточно здравые вещи. Может быть, вещи мудреные. Я не использую слово «мудрость», но именно «мудреные». Он говорит велеречиво, красиво, с использованием цитат или разного рода информационных данных. Так что человек, который слушает, не может сказать, что человек этот необразованный, что отвечает. Наверняка он знающий, наверняка он очень умный. Он может быть умный, но назвать его мудрым нельзя. А в чем же проявлена глупость, если так изысканно, красиво и умно ответил человек? И Соломон объясняет, что проблема не в ответе, а в том, что это не тот ответ. Человек отвечает, не выслушав. И когда мы говорим «не выслушав», уже в этом есть и проявляется глупость. Потому что мы ведь не узнали всего, что хотели нам сказать или рассказать. Мы не услышали весь вопрос. Мы опережаем события. И получается, хоть и умно говорим, но говорим как бы не попадя, как бы попадая в просак, говоря лишнее. Нас не спросили, а мы сказали. Мы сказали то, что человек и не интересовался даже. Он послушал и сказал, а я хотел узнать совершенно другое. Глупость выражается не только в глупых словах, но и в неспособности выслушивать. А в наше время это великий дар – уметь слышать, уметь выслушивать. Не давать оценку только лишь по заголовкам новостей или же каких-либо статей. Не делать выводы, прочитав первый абзац. Не давать умозаключения, услышав начало информации. Лучше выслушать полностью и потом дать ответ. Это был стих дня о жизни. Читайте Библию и оставайтесь с Богом.
2: Объединив усилия при участии каждого из вас, радиовещание будет продолжаться.
3: Наш расчетный счет в СБ банке ЕЕ 64 10 10 22 02 84
4: 41 42 24. Наш расчетный счет в Шведбанке. ЕЕ 37 22 00 22 10 73 23 17 66. Получатель – Радио Эли МТУ. Пояснение, пожертвование.

0: У нас уже 18 часов.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую всех вас на очередном нашем семинаре. Мы будем продолжать. Вы чувствуете нить общую? Всем надо что-то делать, меняться надо. Родителям, мамам, папам надо что-то менять, надо помогать детям. Но сегодня это время такое, опасное время, о котором говорит Христос. И поэтому сейчас мы с вами давайте исследуем вот это время, что творится с нами сегодня, что творится, чтобы мы могли ответить на вопрос, можно ли бороться с этим явлением, которое преследует нас сегодня именно в тот момент, когда народ Божий переживает моменты просеивания и ожидания встряски. Ему нужно, сатане, сегодня очень завладеть вашим сознанием. Он это хочет сделать. Как ему это удается сегодня? Во-первых, давайте мы прочитаем о предупреждении Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 21 глава. С 34 стиха последней части до 36. Проследите, пожалуйста, логическую связь между этими стихами. «И чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Итак, здесь мы видим три мысли, яркие три мысли, говорящие о последнем времени. Мы обращаем внимание на ту точку. А как же вот в этой точке, где мы поставили свое существование, как нам выжить там? Как нам пройти это испытание? И вот Иисус говорит так. Во-первых, этот день может постигнуть нас внезапно. Что это значит внезапно? Неожиданно. Мы не ожидали, это случилось. Это первый вариант. Второй, он говорит, что особое действие. Вот представьте себе, как Иисус Христос говорит, что это как сеть найдет на всех живущих на земле. Представьте себе ассоциации свои, слова, которые вы можете сейчас высказать как ассоциацию. При таком положении вещей на вас набрасывают сеть. Какие ассоциации, какие слова приходят на ум? На вас набросили сеть. Это что? Страх, рабство, обездвиживание. Ведь на кого набрасывают? Чтобы не бежал. Да? Еще что? Ловушка, опасность, неизвестность, да? Невозможность освободиться, потеря возможности движения. Да? Это все сеть, это слово сеть. Вы видите, сколько ассоциаций, которые действительно нам знакомы со словом, связанные со словом сеть. И Иисус, конечно, не имел в виду обычную сеть. Это вы знаете, да? Значит, этот день придет так, как будто сеть набросили на вас. И теперь он говорит в 36 стихе. Единственное, что можно сделать – бодрствуйте, чтобы это не случилось с вами. Бодрствуйте на всякое время. То есть, если мы говорим «бодрствуйте», да еще на всякое время – пожалуйста, расскажите свои ассоциации. Что это значит? Не спите, еще что? Молитесь еще. Будьте на страже. Что еще? Будьте внимательны, осторожно, да? Опасность. То есть эти ассоциации, которые связаны с 36 стихом. Бодрствуйте, не спите, не отвлекайтесь. Причем на всякое время. Вот мы сделали такой анализ небольшой вот этих трех стихов. И мы видим, что это очень серьезно. И это все касается той точки, которую мы с вами поставили на графике, там, где мы живем, перед тем моментом, как пойдут дальше, покатятся такие быстрые, серьезные события. Но вот эти три стиха, они говорят о том, что же постигнет человека, даже верующего. А кому он это говорит? Своим ученикам. Вы будьте на страже, ведь сатана хочет уничтожить всех. Тех уже он своих загнал туда, куда кого надо, и спокоен за них. Кто-то пьет, кто-то курит, кто-то наркотики принимает. Он уже за них спокоен, там все в порядке. А вот эти еще люди как-то шевелятся. Их надо что-то с ними сделать, набросить на них сеть. Чтобы они думали, что они все видят, ведь через сеть все видно, а в самом деле они обездвижены. Вот такое состояние. Давайте мы посмотрим, как же можно добиться такого результата сегодня, сатане, можно добиться результата, что народ Божий будет обездвижен. Это очень интересное явление. Это же не в самом деле сетку он набросит. Это что-то такое более тонкое, потому что в 36 стихе написано «бодрствуйте на всякое время», а это относится к сфере психологии. Бог создал мозг так, что у него есть две половины, мы знаем, да, правое и левое полушарие. И между ним есть мостик. Мозг работает так, чтобы передать информацию из левого в правое, из правого в левое полушарие. Так работает мозг. Господь создал удивительную эту систему обработки информации. Сегодня люди уже могут вникнуть в эти глубины и исследовать, как же человек думает, как он переживает эту информацию, как он выдает решение. Мы же говорили, что мужья должны решать, выдавать решение. Жены должны тоже думать головой. Когда мужчины не согласны с этим, они говорят, что женщины вообще не умеют думать. У них вообще никакой логики в голове нет. Так же? Поэтому мы должны исследовать этот вопрос. Как же получается это? Итак, когда обрабатывается информация, когда она получает, мозг получает информацию, он начинает воспроизводить что-то, он начинает ее обрабатывать. Если информация попадает нам в уши, допустим, или в глаза, как бы это ни было, мы получаем информацию, а левое полушарие начинает обрабатывать. И мы отмечаем это точками нейронов, которые обрабатывают информацию. Мы же говорили вчера, как они организовываются, эти нейроны, когда они организовываются, мы это все знаем. Вот они начинают работать, они принимают информацию. Как можно узнать, работает мозг или нет? Или человек просто закрыл глаза и себе мечтает, а не работает над информацией? Эту картину может показать аппарат, который измеряет электрический импульс, который издает мозг, когда он работает. Сейчас ваши головы, если бы взять измерительный аппарат, осциллограф, и измерить ваши электрические импульсы, вы почувствовали, что информация для вас ценная. Что делает мозг? Он запоминает эту информацию, анализирует. На уровне каком он ее анализирует? На уровне сознания. Вы четко себе представляете, анализируете то, что вы слышите. Вот это называется работа мозга на волне бета. Но иногда есть такое состояние мозга, когда не может же человек постоянно быть в таком аналитическом напряжении. И мозг умеет расслабляться. И даже мы позволяем ему расслабляться. Это же каждый из вас говорит: «Все, устал, хочу расслабиться». Правильное желание? Нормальное желание. Мозг начинает по-другому анализировать информацию. Если информация все-таки идет, она передалась в правое полушарие. Правое полушарие имеет много таких скоплений нейронов, но больше здесь располагаются это эмоции, чувства наши. Но здесь интересное есть явление. Когда мозг начинает передавать информацию на правое полушарие, и на правом полушарии начинается обработка информации, эта волна называется волна не анализа, а расслабления. Расслабление на волне, и она называется волна альфа. Медленнее работает, он успокоился немножко, он хочет расслабиться. Но может наш мозг анализировать информацию и сказать: «Это плохая информация». Может? На волне бета это возможно. Информация плохая. Я ее оцениваю как плохую и не хочу ее запоминать. На волне альфа такого явления нет. А там другое явление. На волне расслабления мозг воспринимает информацию только как положительную. Только как положительную. Там нет анализа. Что может помочь человеку распределить, плохое или хорошее? Анализ, который делает левое полушарие. Если эта информация переваривается уже в другом полушарии, все, уже нет анализа. Уже информация будет только положительной. А теперь мы переходим к следующей волне, которая тоже есть. Она как бы из двух полушарий, она работает в определенном плане. Это называется волна дельта. Волна имеет свой определенный маленький рисунок. Это называется волной сна. Волна анализа, волна расслабления и волна сна, сон. Это же состояние волны дельта, это третье состояние мозга, переживают младенцы, которые только родились. Вы помните, мы говорили вчера о том состоянии, когда родился ребенок, и у него расплываются глаза во все стороны, он не может еще фиксировать ни на чем. И вот эта волна дельта – это состояние младенчества, в том числе, когда маленький ребенок родился, он находится в состоянии сна, он постоянно спит. Вот эта вот волна дельта – это подсознательное восприятие информации, подсознание. Вот эти три состояния мозга, три состояния даже человечества, человеческой психики или человека. Так называется это в научных трудах. Три состояния человека. А теперь, что я хочу вам интересное сказать, то, что нам очень важно знать. Недавно ученые, заведующие лабораторией психоневрологического института имени Бехтерева, профессор Слезин и кандидат медицинских наук Рябина сделали научное открытие. Обнаружили особое состояние человека во время молитвы. Подробно об этом феномене рассказывает Слезин. И вот профессор дал такое интервью интересное об этом исследовании. Многие годы в практике лечения неврозов применяется метод самогипноза, или, как мы его называли, медитацией. Они исследовали это состояние. Если человек медитирует, то что это такое? Мы решили в своей лаборатории исследовать, какие процессы происходят при этом в коре головного мозга. Сняли энцефалограмму и обнаружили, что во время медитации в коре головного мозга включаются все механизмы возбуждения. А люди думают, что медитация – это что? Они же все время, люди, которые этим занимаются, они говорят, что это расслабление. И они, к удивлению своему, увидели, это урок для нас тоже. Погружение в себя, ведь молитва – это не погружение в себя. Молитва – это соединение с небом. А вот при погружении в себя включаются все механизмы возбуждения, что может очень четко привести к состоянию депрессии. Дальше. И в один момент они себе задали вопрос, а что происходит в мозге, если человек молится? Тоже возбуждение или что? Человек сидел и молился. Они призвали одного пастора церкви, и он молился, а они одели ему вот этот обруч энцефалограммы сделать. И когда он молился, у него полностью отсутствовал электрический импульс. Вы представляете, что это значит? Человек молился, на нем вот этот обруч, который должен измерить его волну, на какой же волне он работает, этот мозг. И они не обнаружили ни волны бета, ни волны альфа, ни волны дельта. Никакой волны не было во время молитвы. А что это за состояние? И вот они назвали это удивительное явление четвертым состоянием человека. До нашего открытия наука знала три состояния сознания человека. Бодрствование, активный анализ, о котором мы говорили. Расслабление, при котором нет анализа. И быстрый и медленный сон. Вот это три состояния. А теперь нам стало известно еще одно состояние. Полное отключение электрической активности коры головного мозга при полном сознании. То есть человек в полном сознании, и ни одна волна не работает. Действительно, это их так ошарашило, что они начали изучать, что же это за явление. Получается, что молитвенное состояние также свойственно и необходимо человеческому организму, как и три ранее названных. Человек должен анализировать, он должен перейти когда-нибудь в состояние расслабления, он должен спать нормально, применяя при этом быстрый и медленный сон, так он только отдохнет. И оказывается, он должен быть время от времени без единой волны. И поэтому он пишет так, этот профессор: когда в жизни человека по его воле отсутствует необходимое для него четвертое физиологическое состояние мозга, то, видимо, происходят какие-то негативные процессы. Обратите внимание, что характерной чертой настоящего верующего человека является умиротворенное состояние души. Мир. Видимо, без внедрения в практику молитвенного состояния этого мирного устройства в душе нам трудно достигнуть. Отсюда и целительные свойства молитвы. Во время настоящей, искренней, не просто заученной молитвы происходит уход от реальности, что приводит к разрушению патологических связей. Уходя от мира, от образов патологии, человек способствует своему выздоровлению. Четвертое состояние человека – это путь гармонии. Итак, ученый убедился, что молитва – это что-то необыкновенное, что должно присутствовать в жизни человека, и без этого нам не обойтись. А теперь вот дальше, что интересно. Ну, дальше он интересно здесь описывает такое свое отношение. Отсутствие одного из любого из состояний, то ли анализа, то ли расслабления, то ли молитвы, четвертого состояния, отсутствие одного из этих состояний нарушает гармоничное развитие человека и приводит его к деградации и болезни. Люди, которые никогда не молятся, или редко молятся, или мало молятся, к чему состояние это приводит? К деградации. Это правда? Правда. Мы это давно уже знали, а профессор открыл только недавно. А в Библии это об этом много говорится. Не будешь молиться, не будет силы, да? Поэтому я осмелюсь утверждать, что четвертое состояние позволяет или помогает человеку оставаться человеком. Итак, Бог говорит в этом стихе, который мы читали, «Бодрствуйте, и что делаете?» И молитесь. Вот что значит, Господь обязательно об этом говорит. А теперь вот интересное явление. Мы изучили работу мозга. Мы посмотрели, как Господь устроил все. Как хорошо и чудесно Он это сделал. Человек должен анализировать, должен расслабляться, он должен спать крепко. И кроме этого еще и молиться. Вот что, как должен жить человек. А теперь посмотрите, что придумал сатана, чтобы набросить сеть. Это тот 35 стих, о котором мы говорили. Он помог человечеству использовать один очень интересный прием, чтобы убедить его, что это очень интересно и полезно для информации. Человек сидит перед телевизором. Как работает телевизор? Во-первых, сам телевизор по себе интересно работает. Во-вторых, человек воспринимает зрительно картинки, которые идут как очень быстро сменяющиеся изображения. Линейная смена картинок, движение очень быстрое, до 1200 в одну минуту. Движение сменяется, и глаза это воспринимают. Некоторое время идет анализ, мы же получаем информацию и анализируем. Анализируем это, то, что мы видим. Дальше мозг не выдерживает такого напряжения, когда идет такое раздражение глазных нервов, когда меняется движение, постоянно смена кадров такая быстрая. И мозг начинает защищаться. Как он защищается? Он делает простой такой прием. Он отключает анализ. Отключает анализ. И человек принимает дальше информацию, он же смотрит телевизор. И на какой волне он начинает принимать? На волне расслабления. Расслабляя, волна идет альфа, расслабление. Здесь, пока была еще информация на аналитическом полушарии, у него информация могла быть положительной и отрицательной. То есть он посмотрел, фильм идет, какой-то фильм, допустим, эротический, что у нас часто молодежь смотрит, да? Эротический фильм. Он ее определил как, сначала как отрицательно. Вы помните свои первые взгляды на то, что показывают по телевизору? Какое у вас ощущение было? Как вы реагировали, если вы увидели голого человека там, или какое-то такое неприятное что-то для вас? Вы говорили, да какая гадость, да выключи ты, ну неохота, да? То есть вы определили информацию как отрицательную. Но если человек продолжает смотреть, а чем это кончится? Есть барьер, через который перешагнуть человек не успел. И что получается? У него эта информация пошла на правое полушарие. Он начинает на этой волне, он расслабился и смотрит дальше. Дальше информация воспринимается как? Как положительная. Это свойство мозга. И он эту информацию положительную отправляет в подсознание. Он просмотрел этот фильм эротический, потом порнографический, потом какие-то боевики, потом еще что-то он смотрел. Вся эта информация сначала определялась как негативная, но в процессе расслабления вся она воспринимается как положительное. И в памяти откладывается, в подсознании, в специальной папочке. Видимо, это выглядит так. Папка, информация, название и большой крест, положительная информация. Все нормально. Когда происходит момент, когда провокация какая-то проходит, испытание вот этой информации, то есть человек попадает в ситуацию, например, испытание или искушение каким-то эротическим явлением. Девушка начинает при нем раздеваться, например. Христиан-адвентист, верующий, попал в ситуацию. Девушка, с которой он, ну, может, дружил, может, неверующая, может, какая-то чуть-чуть, они где-то там позволили себе, выпили. То есть грани барьеров снижаются, и он попадает в ситуацию. Девушка начинает раздеваться. Что сделает парень, который имеет информацию в подсознании плюс по эротическому фильму? Эта информация, моментально мозг, как компьютер, он ищет похожую информацию. Что делать? Ведь мозг спрашивает, что делать? И дает ответ, достает эту папку, открывает ее, а там команда положительная. Что этот парень будет делать? То, что видел в фильме. Почему? Потому что та информация, которая была заложена в нем, она изменила в нем какие-то барьеры. Куда-то они ушли. Информация положительная в его собственной голове. И он сделает то, что видел в фильме. Потом, когда спрашивают его, как ты мог так сделать? Как ты мог это допустить? Что отвечают такие молодые люди? Не знаю. Я не знаю, как это со мной произошло. Я не могу это объяснить. Он не знает, как это получилось. А как получается это? Информация выдается, и как положительная дается команда в центре головного мозга делать так, как видел. И так человек попал в ловушку. Он уже это сделал, потом уже привязан к этому действию, и он уже завязан сатаной. Ловушка, как сеть, была наброшена на его мозг. А теперь давайте посмотрим еще одно явление. Что такое десенситизация? Умное слово, которое очень интересует много. Что же это за слово? Вы когда садитесь смотреть, например, боевик какой-то, любят многие наши молодые мужчины смотреть боевики. Они когда садились первый раз, они прямо съеживало их, когда людей там убивали сотнями. И эти трупы, а сейчас вообще показывают все, вывернутся все какие-то внутренности там, все это приладят таким образом, и кровь идет, и все на свете. Сначала это ужас какой. Теперь вы увидите, как убивают человека по телевизору. Вы увидели, расстрелили, вы и убили человека. Какая ваша реакция? Да никакая. Вы себе прошли мимо и ушли. Что произошло? Десенситизация, изменение сознания. Чувствительности к барьеру, чувствительности к греху. И каким результатом будет десенситизация? Если, например, мы смотрим эротические фильмы или смотрим фильмы, где показывают постоянно измену, гомосексуализм или еще какие-то вот такие фильмы, как пройдет десенситизация сознания? Сначала человек будет возмущаться, что это такое, как это так, потом он смотрит, а потом привыкает к этому как к нормальному явлению. И если этот грех прививается этому человеку, медленно, но уверенно, это как раз и есть процесс десенситизации, процесс снижения чувствительности, барьера. Какая взаимосвязь между десенситизацией и ценностной системой, которая должна охраняться нами в нашем сознании? То есть система нравственных ценностей и десенситизация. Какая связь между этими? Огромная связь. Посмотрите, что говорит сестра Вайт в книге «Желание веков», 461 страница. «Сатана знает, что немного ему осталось времени. Он призвал на помощь все свои силы, чтобы прельстить людей, пока не окончится время испытания и не закроется навсегда дверь благодати». Сколько сатана будет людей десенситизировать, показывать им очень низкий уровень яда греховного. Сколько он будет это делать, стараться? До какого времени? До закрытия двери благодати. А дальше ему все равно. Хоть вы сожалеете, хоть вы пропадаете, он уже до своего добился. Так сегодня, сколько времени осталось до закрытия времени благодати, мы не знаем. Но задача этой сети, которую он набрасывает на наш мозг, на наших детей, подростков, на нашу молодежь. Цель какая? Снизить чувствительный барьер ко греху. Вот это и есть десенситизация общества. Я хочу рассказать вам очень интересные исследования, которые были сделаны в результате опросов. Была проведена такая программа, которая называлась «Телевидение для детей». Были получены следующие данные после исследования всех каналов. 96% чистого телевизионного времени было посвящено показу секса. Это было прелюбодеяние, изнасилование, измены, гомосексуализм, проституция, добрачные сексуальные связи, рождение детей вне брака и так дальше. Это то, что в фильмах и сериалах показывают. Почти все смотрят, молодые смотрят, разные вот такие передачи. И только 4% отображают отношения между супругами. Но причем эти отношения показанные носят крайне негативный характер, как супруги ругаются. А вот внебрачные отношения замечательные. Так сегодня вы спросите общество, почему молодые люди устраивают себе так называемый, неправильно называемый гражданский брак? В чем они уверены? Как только они распишутся, так у них будет ругань в семье. Откуда это? Потому что все было показано о семье только с негативной стороны. Нормальных семей по телевизору не показывают. Они там живут, кто знает с кем и кто. И потом не могут разобрать, чьи где дети. И разбирается в сериале. 300 серий разбирают, чьи дети где. И это все постоянно просматривается, анализируется. И как воспринимается? На волне расслабления. Почему? А теперь посмотрим этот процесс. Как же это осуществляется? Когда начинает человек смотреть телевизор, у него аналитическая система, вот это с левым полушарием, работает только 3 или до 8 минут. То есть человек может анализировать программу, которую он смотрит, только до 8 минут. Но чем быстрее человек переключается, несколько раз достаточно такого опыта, то есть мозг что делает? Отключает аналитическую систему, а включает систему защиты, расслабления. И здесь уже воспринимается эта информация как положительная. 3 минуты только человек может анализировать. Это если он сообразил, сеть снял и телевизор выключил. Так это надо для этого 3-8 минут. Но если человек часто смотрит и переходит в процесс расслабления, а я, знаете, как замечала интересное явление, когда человек садится перед телевизором, он ложит здесь выпить что-нибудь, там семечки какие-то или яблоки, ложит заранее, берет плед, укрывает ноги. К чему он готовится? К расслаблению. Так он знает, у этого человека расслабление происходит гораздо быстрее, привычно. Как только включается телевизор, прошло 2 минуты, он в процессе расслабления. И все, и он уже сидит в расслаблении, ему даже анализировать не надо. Он даже и забывает щелкать, а если щелкает, то это так уже получается механически. Но самое страшное, что у детей для того, чтобы отключить анализ, достаточно 1,5 минуты. Раздражение, которое идет от этих волн меняющихся, у подростков, это подростки, это взрослые. А вот детки маленькие, до, например, до 6 лет, у них 0,5, это 30 секунд, 0,5 минуты. Через 30 секунд у них анализ уже отключен. И как дети ведут себя? Они как привязаны глазами к экрану. Их невозможно оторвать. Они даже не слышат, что вы их спрашиваете. Если вы что-то даете, они вот так протягивают руку, берут и жуют. А глаза постоянно привязаны к экрану. О чем это говорит? Человек в состоянии расслабления, он не может оторваться от того, как внедряется в подсознание вот эта система. И представьте себе, дети смотрят фильм, например, «Звездные войны». Вот здесь мы сделали исследование. «Звездные войны» был такой мультфильм. Дети смотрели, и мы следили за этими детьми в течение часа после этого мультфильма. Интересно, все дети 100% проявили агрессию в первых 20 минут. Они или друг друга отлупили, или воспитательница попала. Одной так один разогнался и прямо кулаками в живот. Ни с того ни с сего, без причины, просто проявил агрессию. Один перевернул какую-то там, ваза какая-то стояла с цветами, он ее перевернул и убежал. Воспитатель говорит: какие дети, ужас один, какие дети сегодня? А что же это за дети бедные? Они же сидят и смотрят агрессивный мультфильм. Эта агрессия воспринимается мозгом как положительная. И тут же у детей получается отдача. Буквально в первых 20 минут все дети проявили свою агрессию после просмотра мультфильма. Настолько мозг чувствителен к той информации, которую он получает. А теперь посмотрим. Хорошо, сегодня вот интересно еще одно сведение в связи с этой программой, которую делали. Постоянная реклама пива, алкогольных напитков имеет свое губительное влияние на психику детей и подростков, да и взрослых. Наши руководители, которые вот телевидение там ведут, государственные руководители, министры просвещения и другие, используя телевидение, они утверждают: телевидение – это великий учитель. Поэтому надо через телевидение управлять сознанием людей. Но они надеются, что телевидение научит хорошему. А как мозг работает? Происходит то, что мы видим в практической жизни. Подростки убивают друг друга и учителей. И без сожаления стреляют своих одноклассников, родителей, прохожих. Девочки рожают в 11-12 лет. Семьи распадаются без сожаления, без оправдания, без напряжения. Единственный выход для них – развод. А что они видят в фильмах? Не то же самое. Духовные ценности теряют свою важность для сознательной жизни. Произошла крупная и активная десенситизация общества. Общество сегодня не имеет тех ценностей, не оценивает того всего, что нравственно было поднято Господом на высоту. Ты должен по жестокосердию своему покаяться, примириться с женою своей. Ты должна уступить своему мужу, и вы должны жить вместе, потому что семья создана для вечности. Один раз и на всю жизнь. Нет, сегодня люди решают проблему иначе. Они видят это по телевизору каждый день. Фильмы только так решают проблему. Бросил и ушел.

немножко, то информация все равно будет приниматься как положительная. А в самом деле это какая информация? Положительная. Я хочу предложить вам прослушать очень важные вопросы. Не спешите выбрасывать из дома телевизор. Просто бодрствуйте, когда включаете его. Помните, что полученная негативная информация никогда не выбрасывается и не исчезает по вашему желанию. Это что за известие такое новое? Та информация, которая уже упрятана в файлах памяти, то ли положительная, то ли какая бы она ни была, даже и отрицательная, как вы ее назвали, она никуда не девается. Мозг имеет такое свойство. У него столько есть памяти, столько объем памяти большой, что вся жизнь человека проводится в каких-то действиях, и все, что он получает информацию, любую, где бы он это ни получал, через глаза, через уши, через какие-то ощупывания, все равно эта информация навсегда остается в мозге. А если я хочу ее забыть, выбросить, не получится, не удастся. Информация не выбрасывается, только забрасывается. Поэтому надо быть очень осторожным. Эта отрицательная информация, которую вы получили, она будет постоянно работать против вашего спасения. Внимательно смотрите, что получают ваши дети, какую информацию. Ответьте на следующие вопросы. Какая роль в передаче отводится Богу и Его Сыну? Передача, которую смотрят ваши дети. Выглядит ли в этой передаче или в фильме грех привлекательным? Это для вас и для детей. Фильм, который говорит, что можно это делать спокойно и свободно, о грехе. Если это так, выключайте телевизор. Какой способ жизни выглядит привлекательно в данной передаче и в этом фильме? Стоит ли качество программы того времени, которое вы на него потратили? И сможет ли эта передача или этот фильм направить вас в лучшую сторону, ваш характер, ваши мысли, ваши чувства? Если это так, смотрите дальше. Если вы знаете, что там есть что-то отрицательное, выключайте. А что же делать с нашим мозгом? Ведь мы с вами наглотались уже, да? Полно. Наши дети насмотрелись. Что делать с этим? Когда же можно как-то управить? Ведь многие люди приходят к Богу и надеются: «Господи, очисти мои мысли, очисти мою память от того всего, что я видел». А Господь говорит: «Я этого не могу сделать. Это ваша память. Я вам дал мозг, вы его напитали тем, что вы напитали». И что же дальше? И тут приходит на помощь к нам сам Бог. И Он говорит: «А теперь, сын мой, это израненное сердце, вот этими файлами отрицательными, которые у тебя там сидят, отдай его мне. Это твое сердце, отдай мне». Ведь Библия определяет слово «сердце» как средоточие памяти и разума человека. Он говорит: «Отдай мне его». И что Бог сделает с ним? И Он говорит: «А теперь я сделаю чудо. У тебя будет новое сердце». Как будет работать новое? Вы знаете, что у нас большие резервы мозга. Многие думают, что сегодня 4, может быть, процента используется из того резерва, который есть в мозге. Но сегодня последнее известие уже от таких научных трудов доказывает, что даже десятой доли 1% человек не использует. Какой огромный резерв! И теперь этот резерв мы так запачкали, так его изгадили, да, что мы не знаем даже, что с ним делать. Господь говорит: «Дай-ка мне его, я его закрою, я его придавлю, и он не будет работать в твоей жизни». Кто это делает? Чем ближе мы к Богу, тем больше у нас сила Духа Святого работает, тем крепче и надежнее вот эти файлы закрыты. Вы работаете с Богом, и вы просите: «Господи, задействуй ему разум». Он задействует, у него большой резерв. Очень хорошо, что резервом пользуется у любого человека только Бог. Сатана не может это сделать. Сатана только использует то, что человек позволяет. А человек позволяет то, что может отдать. А отдать он может очень маленькую долю. Но вот Бог распоряжается нашим резервом. Он открывает новые виды, новое сердце, новое поле. И теперь ты работаешь совершенно другим. Тебе не интересно то, тебя не волнуют эти всякие сексуальные вопросы, тебя не волнуют разводы, тебя это не волнует. Ты хочешь спасти свою семью и прийти к закрытию двери благодати спасенным. Это твоя задача, и ты можешь это сделать с Богом. Это замечательно. А то, что вот там, то закрытое, прижатое, оно может выскочить оттуда или нет? Может. Когда? Когда ваша связь с Богом теряется –

Видите, часто наша христианская жизнь идет волной вниз. Вниз, и мы чувствуем какое-то ослабление. Это есть опасный момент. Когда мы вниз падаем, сатана старается вот эти файлики открыть. Наша с Богом связь теряется, он открывает файлики, нами начинает управлять вот те картинки, которые мы видели. Поэтому сегодня обращается Бог к нам и говорит: «Бодрствуйте на всякое время». На какое время? Давайте мы этот стих, который мы вот в начале прочитали, да? Вот в этом всем плане прочитаем его. Вы уже знаете современный язык. Итак, начинаем со слова «бодрствуйте». Что это значит здесь? Не теряйте момент, какой? Анализа. Да? Не теряйте анализ. Бодрствуйте, анализируйте все, что вы смотрите, что слушаете. Над этим нужно работать. И в это время, если вы хотите расслабиться, вам тяжело уже, что делаете? Молитесь. Бодрствуйте и молитесь, вы будете в процессе расслабления. И тогда очень хорошо. А если наступил момент расслабления, бодрствуйте на всякое время. Бодрствуйте. Ваш процесс расслабления в каком уровне? Что вы сейчас смотрите? Чтобы не произошло утери порога чувствительности. Итак, мы уже знаем, не теряйте анализа. Если расслабляетесь, будьте внимательны. И молитесь на всякое время. Анализируете, молитесь. Расслабляете, молитесь. Спите перед сном, помолитесь. То есть постоянно, другими словами, молитесь. Четвертое состояние мозга. Оно отделяет нас от патологических связей, прошлых, виденных, почувствованных каких-то переживаний. Так мы с вами пришли к концу этой лекции. Я думаю, вам понятно слово «десенситизация». Теперь оно не такое трудное. Но оно очень полезно знать. Если вы будете знать, что это значит, вы оградите свой разум от падения этой пропасти, в которую толкает вас сатана, именно вот сегодня, на последнем времени. Как только приближается дверь закрытия благодати, день такой, он толкает человека, чтобы он не очнулся, а очнулся он после закрытия двери благодати. Тогда он будет за вас спокоен. Я желаю, чтобы это чувство осторожности и бодрствование сопровождало нас до самой вечности. Аминь.

Миллионы людей в мире, однажды открыв Священное Писание, обретают будущее и надежду. В путешествии по библейским страницам приглашают вас заочные библейские курсы «Новая жизнь». По окончании курсов вы получите бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела». Или звоните нам, код города 831, телефон 279-92-22.

0: Обратная связь очень важна для нас. Ваши сообщения, письма и звонки вдохновляют нас для дальнейшего служения.
1: Меня зовут Клавдия, мы все любим семейное радио. Я говорю про свою семью и про многих людей, которых я знаю. И пожелать вам дальнейших ваших успехов, вашем таком благородном, можно сказать, труде, что вы нас поддерживаете. И духовно, и пища духовная такая просто замечательная. Спасибо, спасибо, спасибо. Пожилые люди, у многих плохое зрение, они не читают Библию, но вот ваше семейное радио, оно просто поддерживает их. Они очень многие слушают. Слава Богу за вас.
0: Свои отзывы вы также можете присылать нам на автоответчик Viber, WhatsApp и Skype или записаться прямо на радиостудию в Нарве или Ихве.

Актуальные темы, важные вопросы, откровенные ответы. Радио «Эли» представляет передачу «Женский взгляд».

0: Всех приветствую миром нашего Господа Иисуса Христа. Напоминаю всем вам, дорогие радиослушатели, что сегодня первый вторник мая месяца, а это значит передача «Женский взгляд. Быть в эфире». Я, Вера Маслакова, приглашаю всех вас сейчас к вашим радиоприемникам. Возможно, кто-то из вас находится в пути. Делайте их погромче. Остановитесь на мгновение. Давайте немножко проведем время вместе. Порассуждаем, получим ответы на вопросы, которые мы часто задаем на ту или иную тему. Мы живем в том мире, где нас очень много чего волнует, и мы хотим получать ответы на те вопросы, которые мы задаем. Сегодня у нас в гостях будет впервые Ольга Бужак, христианский блогер. И сегодня мы хотели бы честно и открыто поговорить о том, что скрывается внутри нас. Говорить мы будем о заповедях и о том, что иногда за внешней нашей правильностью может скрываться пустота. Где проходит эта граница между настоящей верой и напускным благочестием? Что такое напускное благочестие? Можно ли жить правильно, соблюдать заповеди и при этом быть далеко от Бога? Об этих темах, на эти вопросы мы будем сегодня рассуждать и получать ответы вместе с нашей сегодняшней гостьей Ольгой Бужак. Я приветствую ее по Zoom-связи в нашей вот такой вот сегодняшней вечерней передаче и эфире «Женского взгляда». Мир вам, Ольга!
1: Добрый вечер, Вера, и добрый вечер все, кто сегодня нас слышит. Я очень рада, что мы сегодня сможем с вами поговорить об истинной вере и открыть, может быть, какие-то для себя тайны. Что Бог думает о нас, что Он нам вложил в те заповеди, которые Он дал, и что стоит за тем самым как раз-то внешним благочестием, если вдруг в сердце нашем нет любви. Всех приветствую.
0: Да, слава Богу, что Господь благословляет нас этим драгоценным временем, и Он дает нам этот покой, этот шалом, когда мы можем остановиться и поразмышлять. И как я уже, вот, готовясь к эфиру, тоже немножко рассуждала об этой теме, о тех вопросах, которые люди присылали на анонимную платформу и задавали свои вопросы. Заповеди — это не просто список «нельзя». Это зеркало, в котором мы видим свое сердце. И где проходит грань между настоящей верой и напускным благочестием? Давайте вот об этом будем говорить. И я с удовольствием передаю сразу же вам слово, чтобы вы начали нам отвечать уже на вот столь множество заданных вопросов выше. Перейдем к основной части нашей сегодняшней темы. Вера на показ или жизнь с Богом? Вам слово, Ольга.
1: Да, спасибо, Вера. Я два слова буквально о себе. Я 30 лет, более 30 лет с Богом. Когда-то открыла Библию, когда еще вокруг все были неверующие, и стала верующим человеком на 20 главе книги «Исход», где перечислялись как раз-то заповеди. Сегодня мы поговорим как раз о том, что для меня было когда-то очень важным, и это стало отправной точкой вообще моей веры и моих отношений с Богом. Я не просто 30 лет с Богом, я являюсь еще и членом Евангелической лютеранской церкви в городе Волгограде. Это район Старая Сарепта. Очень люблю свою церковь, люблю Бога, очень сильно люблю Иисуса Христа. Теперь о заповедях. Бог дал нам заповеди когда-то, для того, чтобы мы понимали, что такое хорошо и что такое плохо. Заповеди, они как красные флажки на карте, на географической. Вот если бы мы с вами сейчас пошли в поход, мы бы открыли, пошли бы в поход в незнакомую местность, да, мы бы с вами открыли карту и посмотрели, а вдруг где-то болотистая местность, и там бы стоял красный флажок, а вдруг где-то зыбучие пески, и там бы тоже стоял красный флажок. То есть заповеди показывают нам то, куда нам с вами не стоит идти, потому что там опасно. Опасно для нас с вами и опасно для окружающих. Иисус когда-то определил заповеди. Он сказал, что все заповеди и пророки в двух заповедях, в заповедях любви. «Возлюби Господа всем сердцем, всей душой, всем разумением своим и ближнего, как самого себя». Если мы с вами не излучаем любви, если мы с вами не стали тем источником, даже не источником живой воды, а тем человеком, через которого течет эта живая вода, это говорит о том, что мы с вами так и не поняли, что же такое заповеди и кто такой для нас Иисус Христос. Потому что Он здесь, на земле, нес людям любовь. Он показал, кто такой наш истинный Бог, кто такой наш истинный Отец. Он является источником любви. И вот если мы с вами излучаем вот эту любовь, если мы ее даем людям, значит, мы с вами исполняем заповеди, потому что невозможно убить, если ты любишь. Невозможно украсть, если ты любишь. Невозможно позавидовать, если ты любишь. Потому что если ты любишь, ты будешь радоваться тому, что у человека что-то хорошо в жизни. Я вот только так понимаю все эти заповеди. И любое благочестие, которое мы пытаемся одевать внешнее, но если мы с вами не знаем, что такое любовь, оно всегда будет считываться людьми, и мы будем в глазах неверующих людей казаться вот такими ложными христианами. Поэтому для меня все заповеди, как сказал Иисус, уместились вот в эти две. Возлюби Бога и возлюби ближнего. Это если коротко. Ну, а теперь давайте поразмышляем вместе, и я готова ответить на все ваши вопросы.
0: Да, хорошо. И продолжая нашу беседу, мне хочется задать вопрос, который тоже был уже заявлен и в нашей теме сегодня, и выше, когда мы с вами приветствовали друг друга. По каким внешним признакам можно определить напускное благочестие? Есть ли какие-то такие признаки, что я вот могу сразу вот определить? Да, у этого человека напускное благочестие.
1: Ну, нам, наверное, вообще нужно к людям относиться немножко добрее и немножко снисходительнее. Потому что когда человек только уверовал, ему кажется, что ему нужно выглядеть красиво в глазах других людей. И пока он еще не знает, как же выглядит истинный христианин, такой человек может пытаться как-то внешне выглядеть красиво в глазах людей, одеться как-то особенно или вести себя как-то особенно. Я замечала, что очень многие люди и сестры приветствуют друг друга обязательно так: «Приветствую тебя, сестра». Но если такому человеку скажешь просто «привет», он обижается. Вот так выглядит напускное благочестие.
0: Очень хороший пример. То есть мы действительно должны серьезно относиться к тому, да? То есть если мы именно так приветствуем, то мы должны понимать, что перед нами действительно здесь сестра или я. А кто-то, может быть, действительно, когда приветствует и просто говорит «приветствую» или «привет», для него это и есть вот это вот прям близко-близко-близко, да, такие отношения. А для кого-то вот, да, чтобы только сестрой назвали. Почему внешне правильная жизнь не всегда приносит внутренний мир, Ольга? Вот такой вопрос нам задают.
1: Дело в том, что все наши отношения с Богом, они должны касаться только нас с вами, то есть нас и Бога. Поэтому любые внешние проявления какие-то, которые, может быть, ждут от нас люди, они не важны. Только тогда, когда мы погружаемся в Иисуса Христа, мы стараемся познавать Его глубоко, вот когда у нас выстраиваются личные, очень близкие отношения с Богом, тогда все, что внешнее, нам становится безразлично. Мы перестаем реагировать на то, как реагируют на нас люди. Потому что для любого человека, который искренне любит Христа, для него совершенно безразлично, что о нем думают другие. Иисус становится настолько центром всего. Помните, когда Иисус говорил, что «кто любит отца и мать более меня, недостойны меня. Кто любит жену и детей более меня, недостойны меня». Вот однажды любой человек, верующий, христианин, доходит до такого момента, когда он начинает любить Христа больше, чем своих детей, братьев, сестер и родителей. И вот в этот момент все внешнее становится для нас уже совершенно второстепенным.
0: Но мы знаем, что в заповедях, да, вот и вы выше сказали о том, что возлюби Господа Бога, это вот основные, да, Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя. Но ведь не всегда получается любить ближнего твоего. Есть такие ситуации, когда тебя прям провоцируют на то, что ты там можешь, я не знаю, раздражение свое включить, можешь как-то грубо ответить, не проявить эту любовь. Вот спрашивают, почему такое у нас, у христиан, часто случается? Мы все знаем о том, что нужно любить и ближнего возлюбить, как самого себя, но почему-то в моменте у нас это не получается. Что бы вы посоветовали, может быть, в данном случае, отвечая на этот вопрос?
1: Есть такой очень интересный христианский уже, ну это как притча, как анекдот, когда один проповедник встретился со своим другом, и друг ему сказал, что он полностью победил гнев. И проповедник пригласил его в кафе. И пока они ждали еду, им принесли воду, и он плеснул своему другу в лицо просто стакан с водой. И вот этот друг разразился бранными словами. И проповедник сказал: ты видишь, гнев все-таки просто был временно в обмороке, он никуда не делся. Мы живем в ветхой плоти, и мы зачастую можем поступать еще как ветхий человек. Мы не всегда правильно понимаем, что такое вера и что такое праведность. Мы с вами праведны, когда мы принимаем жертву Иисуса Христа, мы становимся праведны Его праведностью. Но сами мы еще живем в ветхом теле, и мы можем поступать как ветхий человек. Поэтому ждать от христиан и пытаться их раздражать и провоцировать вот на такие действия не стоит, потому что да, мы живем еще в ветхом теле, поэтому можем поступать вот так, в том числе, Вера.
0: Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, считается ли то, что я поклоняюсь другому Богу, если у меня стоит статуэтка Будды, подаренная подругой? Вот такой вот вопрос задают. Но я думаю, что здесь можно ответить не только на статуэтку Будды. Я знаю, что у многих есть какие-то, да, статуэтки, символы, привезенные откуда-то, подаренные, и они вот стоят, украшают, может быть, дом, может быть, я не знаю. Вот спрашивают, может ли это... Нет, вообще считается ли это, то, что оно уже есть, да, и что я этому как бы поклоняюсь?
1: Вера, я отвечу на этот вопрос. Здесь опять-таки, смотрите, ключевое слово «считается ли».
0: Да.
1: Нам не нужно ориентироваться на мнение других людей. Мы можем обставлять свое жилище любыми дорогими для нас вещами, потому что мы живем в материальном мире. Кто-то ставит вазы с цветами, да, у кого-то там вот как вот эта статуэтка, она может быть как напоминание о своей подруге, о близких отношениях с людьми. Нам не нужно ориентироваться ни на какие внешние вот эти вот суждения других людей, потому что неважно, кто и что думает о нас и как люди считают. Важно иметь очень хорошие близкие отношения с Богом, потому что мы с вами в Царство Божье не приходим толпой, мы приходим в одиночестве, когда мы принимаем жертву Иисуса Христа. И поэтому, что бы ни говорили, ни думали люди, вы можете обставлять свое жилище, как вы хотите, как вам это нравится, и что бы о вас ни думали. Если вы являетесь истинным поклонником Иисуса Христа, то какая разница, что стоит в вашем доме?
0: Но это же тоже может послужить кому-то поводом, например. Ну, понятное дело, что христианин, ну, я ни у кого в домах, вот, находясь в гостях, верующих, так вот уже с таким большим стажем, не наблюдала каких-то таких статуэток. Оказывается, что какие-то есть прям что-то символизируют. А может быть, ты даже и не знаешь вообще, что символизирует данная какая-то статуэтка. Тебе ее подарили. Но тот, кто знает, может прийти, увидев это, для него это может послужить как камнем преткновения, соблазном каким-то, что а почему это у тебя в доме находится вот это вот. И сразу же, даже у меня в моей жизни, в моей практике были такие примеры, когда говорили, ну это же чистой воды идол, возьми и выкини это. Вот понятие тоже идол. Идол — это когда ты поклоняешься, там, я не знаю, протираешь его все время, да, ну, я знаю, кто задавал этот вопрос, поэтому пытаюсь немножко так раскрутить, чтобы донести этому человеку, что значит, вот мне понравилось, как вы сказали, что это может быть просто как память, да, вот подруга подарила, человек поставил, и вот, любуясь, вспоминает, может быть, о каких-то там совместных полетах и отдыхе, еще чем-то, да, но, а вот как донести этому человеку, чтобы он понял, что значит поклоняться, вот, идолу, да, то есть как бы, что вот в данном случае данной статуэтке.
1: Для любого христианина его центром Вселенной является Иисус Христос. Дело в том, что если человек молится, допустим, на что-то, да, смотрит там на эту статуэтку и молится Будде, ну да, тогда, конечно, он не поклоняется Иисусу Христу. Если человек просто эту вещицу держит как память о каком-то близком человеке, я думаю, что ничего страшного в этом нет. Но а то, что об этом кто-то что-то подумает со стороны, зайдет, я думаю, что очень много у людей бывает камней преткновения, очень много. И каждый раз переживать о чем-то мнении я бы не стала.
0: Угу. Спасибо большое. Дальше вот такой нам вопрос задают. А как понять, что муж или жена твой идол? В современном мире часто можно услышать такое, ну, у тебя муж прям идол для тебя, или ну, у тебя жена прям идол для тебя. Что значит, как понять?
1: Если человек... Опять мы все возвращаемся к Иисусу Христу, да?
0: Ну, конечно, мы же так и должны делать. Это центр наш.
1: Да. Дело в том, что для меня, так как я уже 30 лет с Богом, для меня любой... Вот, я всегда перевожу взгляд сразу на Иисуса Христа. Как произошел мой путь к Богу, и почему вообще я оказалась верующим человеком. Я сейчас вот такое маленькое отступление сделаю, да, для того, чтобы человек понял, где этот идол. Всю свою жизнь я считала, до вот того момента, когда я открыла Библию, что самое важное в жизни — это хорошие отношения между людьми. И вот это стало моим идолом. Я буквально выворачивалась наизнанку, чтобы всем было хорошо. Но меня предавали. Меня предавали даже родители. И я не могла понять, что такое происходит в моей жизни не то, что я делаю все для того, чтобы эти отношения были прекрасными со всеми людьми, а меня предают. И вот когда я открыла Библию, я поняла, что в моей жизни нет самого важного. Что как раз-то, вот, казалось бы, из отношений, из этого я воздвигла идола буквально до небес. Это было фундаментом моей жизни. Если фундамент моей жизни — Иисус Христос, не мой муж и не мои дети, мне нечего бояться и не за что переживать. Конечно, если фундаментом моей жизни является муж, тогда все мое упование будет только на него. Я буду переживать всегда только о нем. Я буду переживать всегда только об его отношении ко мне. Тогда да, это идол. Если для меня муж вторичен, а первичен Христос, тогда можно спокойно жить дальше. Тогда и муж будет на своем месте, потому что Христос будет в центре, он будет фундаментом.
0: Угу. Спасибо большое. Тут как-то приходилось услышать такую версию. Ну, часто говорят так, да, что на первом месте должен быть Христос, на втором месте там муж, жена, семья, третье место и потом там служение. По-моему, так, вот если я не ошибаюсь. Если нет, поправьте меня, если вы это где-то слышали. Но тут услышала такую версию, слушала одного проповедника, и он говорит, а я не согласен с этим высказыванием. Мне кажется, что Бог должен быть везде. И на первом месте, и на втором месте, и на третьем месте, и на четвертом месте. То есть вот тут тоже как бы так, что понятное дело, что Господь, Он в центре, Он вот везде, да, и когда мы, если я вот спроецирую на свою семью, когда ты, у тебя основание Христос, я так и детям своим говорила, когда у тебя основание Христос, то у тебя не будет возникать даже вопроса, любить мне его, принимать ли его, ты будешь и любить, и принимать, и относиться так, как ты понимаешь в свете Священного Писания, как ты должна относиться к мужу, к жене, к детям, да, там, к братьям, сестрам. То есть вот это так немножко мое мнение по этому поводу.
1: Вера, мне сложнее говорить, наверное, на эту тему, потому что я очень давно с Богом, и у меня уже вот эти приоритеты расставлены. И как вы говорите, да, Иисус везде. То есть у меня Бог везде. Поэтому, когда даже я смотрю на мужа, я через него вижу Бога. Я вижу через его отношение ко мне, отношение Бога ко мне. Когда я смотрю на своего ребенка, я также вижу Бога в нем и Бога через него. Поэтому все-таки весь акцент, да, у нас должен быть на Иисусе Христе, и тогда у нас никогда не будет таких вопросов. Но до этого тоже нужно дорасти, потому что, помните, как Павел говорил, что сейчас я вас кормлю пока еще молоком. Да. Вы не готовы к твердой пище. Всему свое время, всему свое время.
0: И это действительно путь, это действительно срок, время, труд. Да, и
1: очень большой труд, да.
0: Да, вот прям вот учиться, и только, может быть, спустя какое-то время, вот как вы сейчас говорите о том, что вы 30 лет с Господом, и вы можете уже передавать этот навык, эти наставления, и говорить, что вы что же не с первого года, у вас вот так вот все получалось, да, вот и вы выше немножко в отступлении о себе рассказали, что у вас было сначала в приоритете. То есть это все время занимает, но а мы знаем, что мы должны трудиться, мы должны работать, мы должны совершать то, чтобы потом достигнуть той цели, к которой мы идем. Спасибо большое.
1: Любовь — это труд. Любовь — это труд.
0: Действительно. Да. Что делать, такой вопрос? Что делать, если понимаешь, что вера стала формальной и на автомате?
1: Здесь вопрос не веры, а вопрос отношения с Богом. Если отношения с Богом есть, то есть у нас должна быть не вера, у нас должны быть знания. А знания — это близкие отношения с Богом. Формальная вера бывает очень у многих служителей. Я видела таких людей, и было очень прискорбно наблюдать, когда один проповедник, пастор, однажды сказал, что я не вижу Бога в своей жизни, и я не ощущаю Бога. И этот человек, представляете, он много-много лет служил Богу. То есть здесь все-таки нужно понимать, что нам нужно погрузиться. Нужно выстроить хорошие, близкие, теплые отношения с Богом. И вот тогда наша вера никогда не будет формальной. То есть у нас будут знания о Боге, у нас будут отношения с Богом. Вера — это только на начальном этапе. Как только мы выстраиваем отношения с Богом, все остальное, вот даже слово «вера», оно уже как-то даже не произносится. Есть любовь, есть близкие отношения между детем и отцом.
0: А что такое вера настоящая, вот спрашивают? Кем и кому она дается? Как ее можно получить? И в чем она выражается?
1: Ну, как говорил апостол Павел, вера, она от слышания, да?
0: Да.
1: Если нам кто-то скажет, что ради нас пришел сюда на землю Иисус, чтобы вернуть нас к Отцу. Евангелие от Иоанна, первая глава. Это очень важная глава в Евангелии. Мы верой принимаем жертву Иисуса Христа. И вот это принятие дает нам право стать детьми Божьими. То есть сама по себе вера — она без принятия жертвы и без установления вот этих отношений между ребенком и отцом, это пустое слово. Кому дается и как дается, нам оно дается принятием жертвы Иисуса Христа. Тем, что мы соглашаемся, что Иисус пришел ради меня. Не ради всего человечества. Не надо думать о всем человечестве. Нужно думать только о себе. Иисус пришел ради меня. Даже если бы я была здесь одна на земле, Он пришел бы ради меня одной. И Он забрал мои грехи, и эти грехи были распяты в Его теле. И принимая жертву Христа, я принимаю вот это сыновство. То есть я возвращаюсь к Отцу. Вот это и есть истинная вера. А дается она каждому желающему. Каждый, кто хочет вернуться в отчий дом, примите жертву Христа. Ради вас Он пришел на эту землю. Исключительно ради вас. Из-за безусловной, безграничной, огромной, непостижимой любви к вам Он пришел сюда и претерпел вот эту страшную смерть на кресте, чтобы забрать вас в отчий дом, вернуть вас в отчий дом.
0: Если вера живая подтверждается делами, то где та грань, когда человек начинает зарабатывать своими делами спасение, расположение, статус благочестия?
1: Спасение своими делами получить невозможно. Евангелие от Матфея, 22 глава, Иисус говорит о том, на что похоже Царство Божье, и рассказывает притчу о том, как царь собрал свадебный пир для своего сына и пригласил туда гостей. И гости не пришли. И тогда он позвал всех желающих. Он послал рабов, чтобы они собрали всех желающих. И пришли вот эти все желающие. И один человек на этом пире оказался не в праздничной одежде. И царь сказал: «Почему ты оказался здесь не в праздничной одежде? Выбросите его вон». Ну, казалось бы, ведь людей собрали буквально с дорог. Что же требовал от этого человека царь? Почему он требовал, чтобы он был одет в какие-то праздничные одежды? Оказывается, что во времена Иисуса на Востоке существовал такой обычай. Если богатый человек собирал пир, он сам выдавал праздничные одежды своим гостям, потому что они как раз-то и могли оказаться вот в таком положении. То есть они могли прийти на пир, а у них не было одежды. Так вот, Бог предлагает нам праздничную одежду, то есть Он предлагает нам облечься в праведность Иисуса Христа. И вот эта праведность Иисуса Христа и дает нам с вами спасение. Никакими делами мы с вами достичь спасения не сможем, если мы с вами не облечемся в праведность Иисуса Христа. Есть две праведности. Есть праведность наша с вами, когда мы стараемся быть праведными. А есть и вот эта праведность, она нас не приведет в Царство Божие. И есть вторая праведность — это праведность Иисуса Христа. Вот только эта праведность нас с вами приводит в ту самую вечность, в Божий дом. То есть есть две праведности, и вот если мы с вами не облечемся в Иисуса Христа, никакими делами мы с вами ничего не достигнем. Вера.
0: Спасибо, Ольга. Вернемся немножко к предыдущему вопросу о статуэтке. Нам на YouTube-канале пишут. Давид говорит: «Не положу перед очами моими вещи непотребной. Как у христианина в доме может стоять статуя иного бога?» Вопрос. Если христианин задает такой вопрос, значит, он его беспокоит. Но сразу поясню, что данный вопрос задает не воцерковленный человек, и, видимо, его это волнует, и поэтому я, зачитав этот вопрос, вот обратилась к Ольге, да, и она пояснила. Но что вы, Ольга, добавить можете по этому комментарию, который я только что зачитала?
1: Все зависит от того, как мы относимся к этому предмету. Любой предмет может для нас быть чем-то таким, на что мы будем действительно, вот чему мы будем поклоняться, а может быть просто предметом. Потом мы не знаем, что там было перед очами, о чем говорил Давид. Будда был человеком, он же не был Богом. Если для человека эта статуэтка просто как память о ком-то, я думаю, нет смысла на этом просто зацикливаться.
2: Ну да.
1: У нас много есть предметов, вы знаете, так можно придираться к любому предмету, который у нас есть в доме. У нас есть много каких-то любимых предметов, которые действительно нам дороги. Они могут быть связаны с какими-то людьми, они могут быть связаны с какими-то событиями. И я думаю, что нет смысла просто вот так зацикливаться на этом. Если человеку просто дорога эта статуэтка как память о ее подруге, если она перед ней не молится, ну почему?
2: Угу. Хорошо, спасибо. Идем дальше. Что стоит за заповедью «не убей»? Только физическое действие или еще и слова, обиды и ненависть?
1: Я очень дорожу одним местом Писания. Это Евангелие от Марка, 11 глава. Это тоже очень важное место, как, знаете, такое практическое место Писания для нас, потому что когда мы с вами выстраиваем отношения с Богом, мы хотим знать, как правильно жить. И мы обращаемся вот к Иисусу и к тому, что Он говорил и что Он делал. В Евангелии от Марка в 11 главе Иисус проклинает смоковницу. Помните, да? Он просто сказал ей: «Пусть на тебе больше никогда не будет плодов». Что произошло со смоковницей? Она погибла, она засохла. То, что мы с вами говорим, это очень важно. И я однажды уже рассказывала об этом и делала на этом акцент. Мы иногда даже можем по отношению к своим детям вот так опрометчиво поступать. Я очень часто слышу от мам, когда дети их раздражают, вот такое выражение: «Вот прям прибило бы». И прям, знаете, вот вкладывается в это какое-то даже чувство.
2: Злость какая-то, да, может.
1: Да, что эти слова, они могут приводить к тому, что у ребенка будут какие-то проблемы, потому что Иисус сказал вот так, и так сбылось. Мы должны следить за своим языком. Помните в притче, да, жизнь и смерть в кончике языка. Поэтому нам нужно следить за тем, что мы с вами говорим, о чем мы думаем, потому что это очень важно. Мы с вами созданы по образу Божьему, не по подобию. Подобными мы становимся. Но когда мы с вами принимаем Христа, мы становимся очень сильными людьми, потому что в нас Дух, в нас Божья энергия течет, и нам нужно, конечно, следить за тем, что мы говорим и что мы делаем. Это очень важно.
2: Спасибо. В книге про северокорейцев описывается такой случай. Бог обратился к человеку с повелением сжечь все Библии и сказал, что сейчас не время верить открыто, а время

0: вижу в Писании то, что Иисус всегда заботился о людях, о их благополучии, о их безопасности. И пока Он был на земле, помните, да, что жизни всех апостолов, они были в безопасности. Когда Он уже был готов уйти с этой земли, Он предупреждал о том, что храм в Иерусалиме будет разрушен. Если мы с вами внимательно почитаем вот эти места в Писании, мы с вами увидим о том, что Он предупреждал людей, что когда вы увидите вот такие-то знамения, не входите в Иерусалим. Когда вы увидите вот такие-то знамения, бегите из города. Если мы с вами почитаем книгу Иосифа Флавия «Иудейская война», очень важная книга для нас с вами. Иосиф Флавий был летописцем, и он как раз описывал те события, он даже был участником этих событий, когда разрушался храм в Иерусалиме. Мы с вами поймем, о чем говорил Иисус. Так вот, все те христиане, которые слушали Иисуса тогда, они все остались живы. То есть наш Бог, Он заботится о нашей с вами безопасности и о нашем с вами благополучии. И Ему не важно, чтобы мы проявляли как-то свою веру, но если мы при этом попадаем в безопасность, Бог будет нас предупреждать, чтобы туда мы не ходили, потому что наша жизнь, она дорога Богу. Бог нас создал для себя и ради себя, и Он хочет, чтобы мы с вами были счастливы на этой земле и наслаждались Его любовью.
1: Да, и аминь. Спасибо большое. Почему мы иногда больше боимся мнения людей, чем взгляда Бога? Что бы вы на этот вопрос ответили?
0: Я думаю, что чем ближе мы становимся к Богу, тем меньше нас с вами заботит мнение людей. Пока мы с вами только знакомимся с Богом, да, мы будем переживать о том, что о нас с вами думают люди, потому что мы живем в материальном мире, в видимом мире, а Бог для нас невидим. И, конечно, нам хочется выстраивать хорошие отношения с людьми. И вот когда мы понимаем, что, вернее, еще пока понимаем, что для нас отношения с Богом не так важны, как отношения с людьми, мы будем переживать об отношениях с людьми. Это ничего страшного. Чем ближе мы становимся к Богу, тем более такие легкие отношения у нас становятся с людьми, и тем меньше нас заботит их мнение о нас. Все впереди. Нужно только глубже.
1: Это тоже рост.
0: Да-да, это рост. Это только рост. То есть чем ближе к Богу, тем легче становится отношение с людьми, и, соответственно, мы перестаем просто заботиться о том, что о нас думают другие.
1: Да, и реакция, и генерация наших мыслей, она совсем иная, правда? Когда мы приближаемся к Господу. Желание угодить Богу — это нормальное желание? И может ли оно быть греховным? Если да, то при каких условиях?
0: Когда мы с вами понимаем, что Бог для нас Отец, мы можем, наверное, сравнивать наши отношения с земным отцом. Ну, если у нас есть, или там, допустим, с матерью. Что мы делаем, чтобы у нас были хорошие отношения с нашими родителями? Мы просто с ними общаемся. Мы не стараемся никому угодить. Поэтому нам не нужно стремиться угождать Богу, потому что Ему это не надо. Он любит нас всегда, любит нас безусловной любовью. Я вижу все эти 30 лет общения с Богом, насколько Бог любит нас с вами. Поэтому нам не нужно переживать о том, чтобы Ему угождать. Если мы купаемся в Его любви, если мы наслаждаемся отношениями с Ним, этого уже достаточно. Нет никакого смысла пытаться что-то сделать для Бога. Мы ничего не можем. Кроме того, чтобы получать Его любовь и наслаждаться Его любовью, больше нет смысла пытаться делать ничего.
1: Скажите, пожалуйста, Ольга, как проверить себя? Моя вера живая? Или внешнее? Следующий вопрос такой.
0: Ну, здесь опять-таки все упирается в наши отношения. Если вы в хороших, близких, теплых отношениях с Богом, то, конечно, у вас все в порядке. Если вы просто думаете о том, что, вернее, вы верите в то, что где-то там есть Бог, а вы здесь отдельно, тогда

0: такая вера, она может и колебаться, и она может быть вот такой непонятной и не всегда стойкой верой. Нам нужны отношения с Богом, больше ничего. Когда будут близкие и теплые отношения, когда вы увидите, как Бог помогает в жизни, как Ему не безразличен каждый день нашей жизни, каждая минута нашей жизни, будет все иначе. Вы не будете переживать ни о чем больше.
1: А есть какой-то шаблон, вот спрашивают, есть какой-то шаблон, чтобы понять, что ты вот в хороших отношениях с Богом?
0: Я думаю, вы должны просто видеть Его любовь. Я, даже находясь, допустим, в проблемах каких-то, всегда говорю Богу так: «Господь, я хочу наслаждаться Твоей любовью, я хочу наслаждаться отношениями с Тобой». А это всегда проявляется в том, как Бог помогает мне. И это может проявляться иногда настолько в странных мелочах, когда я об этом рассказываю, мне иногда говорят, что, ну, наверное, у тебя что-то с головой, все в порядке, потому что люди не представляют, когда они находятся не в близких отношениях с Богом, они не понимают, насколько Богу важно все. Важны наши чувства, важно, насколько мы радостны, чтобы мы с вами не уставали. У меня была однажды такая ситуация, мне нужно было, я вот сейчас прямо на своем коротеньком примере, да, чтобы понятно было, мне нужно было поехать в один магазин в оптовый, у меня была швейная мастерская, я закупала фурнитуру, и поехать нужно было по пеклу, по жаре в троллейбусе через несколько районов. Это было очень давно. И я, прежде чем выйти, получила от Бога откровение, что мне не нужно ехать. Я думала, неужели? Я поеду, проверю. Неужели Богу важно это? Я проехала несколько районов, и, подходя к магазину, я увидела, что висит вывеска «Переучет». Вот представляете, насколько Богу важно все. Даже вот казалось бы, ну какое ему дело до того, что я проеду сколько-то там километров по жаре в этом троллейбусе? Ему есть дело и до этого. То есть Богу хочется, чтобы мы наслаждались здесь, на земле. Да.
1: Спасибо. Следующий вопрос звучит так. Имеем ли мы право, способность в скобочках, различать, какое истинное, а какое пустое благочестие и выносить суждение? Ведь мы не можем знать мотивы человека.
0: Я думаю, нас с вами вообще не должно волновать чужое благочестие.
1: За собой наблюдать.
0: Да, нужно наблюдать за собой, потому что люди могут быть как раз-то вот находиться на разном уровне познания Бога. У кого-то прошел год, у кого-то прошло 10 лет, кто-то пересматривает свои отношения с Богом, может быть, где-то его не видит. И человек как раз-то он может пытаться выглядеть благочестивым, потому что он теряется в жизни. Такое может случаться. С людьми могут происходить разные вещи в жизни. Кто-то попадает в трудности и молится, допустим, и не получает ответы. И ему кажется, что Бог отдалился от него. И для него вот это внешнее благочестие, оно просто, знаете, так человек одевает маску для того, чтобы не потеряться в жизни от страха. Поэтому нам с вами нужно думать только о себе и о наших отношениях с Богом, а каждый человек, он сам разберется, что ему нужно в жизни, как ему нужно выглядеть. Наша жизнь, она настолько разная у всех, и нам нужно переживать только о себе. Я помню одну очень прекрасную фразу матери Терезы. Она говорила о том, что если вы хотите... Ну, она немножко, может быть, здесь не по теме, но я думаю, вы поймете, о чем я говорю. Она говорила: если вы хотите изменить мир к лучшему, идите домой, любите свою семью. То есть идите, меняйте себя. Нам не нужно обращать внимание на других людей.
1: Да, да, это точно. Мы очень часто начинаем не в себя вникать, себя прорабатывать, а смотреть, что рядом и кто рядом находится, и изменить рядом находящихся людей. Мне не нравится, как этот смотрит, мне не нравится, как этот делает, мне не нравится, как этот говорит. Вот почему они не могут поменяться, да? То есть очень хорошая и цитата матери Терезы, да и вообще все Священное Писание нам тоже об этом говорит. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. В себя вникай, себя просматривай, себя преображай. Вот. И мне понравилось очень ваше высказывание, что пред Богом предстанем мы не толпой, а индивидуально. И так и есть, да, и каждый будет отчет за себя давать. Следующий вопрос звучит так. Что вы думаете по моей ситуации? Служение есть, а радости и живых отношений с Богом нет.
0: Может, это быть, очень часто ситуация.
1: Может быть, это тут можно еще добавить «почему» вопрос. Ну, такого нет, я просто зачитала, как мне его прислали.
0: У меня был период в жизни, я, Вера, можно, да, я на своих личных примерах?
1: Да, потому, да, пожалуйста.
0: Человеку будет проще от чего-то оттолкнуться. У меня был период в жизни, когда я отбросила все книги Библии, все абсолютно, кроме четырех Евангелий. Я целый год читала по несколько часов в день только четыре Евангелия. Я вгрызалась буквально в каждое слово и в каждую букву, которую произносил Иисус Христос. Я хотела понять Его. И через год у меня уже сложилась картинка, кто такой Иисус Христос и что такое вообще Библия. И когда я увидела, что Библия — это не просто книга, ее невозможно прочитать. Почему мы читаем и каждый раз заново и заново что-то открываем? И вдруг однажды мне открывается, что Библия — это не книга, это личность Иисуса Христа. И мы книгу можем прочитать, мы не можем прочитать личность. Личность мы можем только познавать. Поэтому я посоветую просто сейчас отбросить. Не нужны никакие служения, не нужно ничего. Познавайте личность Иисуса Христа. И вот когда вам Иисус откроется, какой Он любящий, какой Он безгранично любящий, вот тогда можно браться за любое служение. Тогда и будут живые отношения с Богом, и служение, оно уже будет в радость. Потому что тогда вы сможете нести ту любовь, которая будет через вас течь. Потому что служение, если мы с вами не соль, соль не соленая, то и наше с вами служение не будет соленым, оно не будет никому в пользу. То есть мы с вами должны сохранять вот ту соль, а без познания Иисуса Христа, без принятия, вот когда мы принимаем причастие, да, Его плоть и кровь, вот когда мы становимся единым целым с Иисусом Христом, вот тогда и любое служение нам будет в радость, и у нас будут живые и близкие отношения с Богом.
1: Спасибо. Такой вопрос. Ну, я так считаю, прямой, конкретный. Видимо, кого-то это тоже волнует. Есть вопрос по заповеди «не кради». Вот, например, на стройке после ремонта остался материал, и он уже не нужен. Ты, как работник, забрал его себе. Считается ли это кражей?
0: Ну, если этот материал кому-то принадлежал, то, наверное, да. А если, когда мы строили дом, у нас осталась плитка, причем новая, а ее куда было девать, мы просто выбросили. Если это вот такой момент, то я думаю, что здесь нет ничего такого страшного, что вы это забрали. Я думаю, что если вы знаете точно, что это никому не нужно, то не стоит об этом переживать.
1: Ну да, скорее всего.
0: Вам нужно, да, и вам это пойдет впрок, а кому-то это просто это выбросится. Пусть вам это пойдет впрок.
1: Угу. Ну да, ты ж не как-то там тайно привезли, и ты там тайно пошел и взял. А вот уже все, видимо, я так понимаю через этот вопрос, что все уже, работы все совершены, все вот осталось, вот решают, куда все это деть. Ну, пусть им на пользу.
0: Вера, знаете, здесь такой момент, что люди иногда забывают о том, что все-таки мы своими делами в рай не попадем, то есть Царство Божье. Угу. И очень большой акцент делают именно на своих делах. Перестаньте, расслабьтесь, примите просто, облекитесь в Иисуса Христа, примите Его жертву. И вот такие вопросы, они отпадут сами собой. Просто нужно перестать пытаться своими делами войти в Царство Божие. Это невозможно. Есть две праведности, еще раз повторюсь, это наша праведность и праведность Иисуса Христа. Пока мы не облеклись в Иисуса Христа, мы будем все время переживать обо всем за свои дела.
1: Спасибо. Я надеюсь, что наши радиослушатели получают ответы на свои вопросы. Попрошу Дарину продублировать страницы в соцсетях у Ольги, нашей сегодняшней гости. Может быть, у вас появятся еще какие-то вопросы. Может быть, вы больше захотите ознакомиться с ее замечательными постами, которые она выставляет. Я тоже благодарна Богу, что вот даже не помню, через кого я вышла на Ольгу, но познакомившись с ней вот сначала заочно, с каждым ее постом, просто слушала и в моменте даже где-то плакала, насколько Бог через ее посты проговаривал к моему сердцу. Я верю в то, что в жизни ничего не бывает случайного, и это наша встреча, это тоже Божьи пути. Так что если вас заинтересует, вы захотите написать или так же, как я, посетить страницу, почитать, углубиться, поразмышлять. Добро пожаловать. Дарина вывела на экран на Телеграм на страничку и Инстаграм. Есть еще несколько вопросов. Надеюсь, мы успеем на них ответить. Ольга, скажите, пожалуйста, где сегодня проходит граница верности в браке? Только ли в поступках? Или уже в мыслях тоже?
0: Вот опять вопрос к тому, к нашей праведности как раз-то. Помните Нагорную проповедь Иисуса Христа? Он говорил о том, что древним написано «не прелюбодействуем». А я вам говорю, если вы посмотрели на женщину с вожделением, вы уже прелюбодействуете в сердце своем. Мы можем пытаться выполнять заповеди и гнать от себя всякие мысли, но мы с вами живем в ветхом теле. И пусть вас это так сильно не беспокоит. То есть исполнить заповеди, не получив Божью любовь, мы с вами не можем, не в состоянии. Иисус неоднократно на это указывал иудеям. То есть пока мы с вами не погрузимся в Иисуса Христа, но опять-таки я вернулась к этому, мы будем переживать о том, что и вдруг у нас какие-то с вами мысли возникнут. Если вас вам это кажется, что вы изменяете человеку в мыслях, старайтесь гнать от себя эти мысли. Потому что, опять-таки, это касается вопроса праведности. Я понимаю, я давно уже поняла для себя, что я праведности, как бы я ни старалась, я не могу достичь. Я где-нибудь ошибусь, я где-нибудь оступлюсь, я где-нибудь резко кому-нибудь отвечу. Я сначала очень сильно об этом переживала и себя сильно ругала. Но потом я поняла, что пока я живу в ветхом теле, иногда это будет происходить со мной. Поэтому верность, если вы любите своего мужа, если муж любит свою жену, это уже верность. То есть там, где живет любовь, это искренняя, истинная верность. Независимо от того, какие мысли вдруг могут проскакивать в нашей голове. Все построено в этой жизни, и все создано в этом мире любовью. Вот если в ваших отношениях есть любовь, если вы любите своего мужа, то вам не о чем переживать.
1: Спасибо. Еще один вопрос. Иосиф из Аримафеи и другие, подобные ему христиане, которые не исповедуют Христа открыто, из боязни каких-то последствий имеют веру. Что это за вера? Ведь, находясь в тени, они даже не помышляют о пустом на показ благочестии. Можно ли сказать, что они благочестивы и на каких основаниях?
0: Я думаю, нам нет смысла говорить о том, что человек неблагочестив, если он скрывает свою веру. Мы с вами живем во плоти, которая может испытывать боль, мы можем испытывать страх. И я думаю, что вот этот страх, он присущ очень многим людям. И сейчас очень многие люди живут в страхе и имеют при этом веру. И они не стараются быть благочестивыми, они просто искренне любят Христа, но они очень переживают за свою жизнь, за жизнь своей семьи. И поэтому эти люди, да, у них не будет никакого благочестия, но это не говорит о том, что они не спасённые. Эти люди спасенные, они приняли Иисуса Христа. А то, что это никак внешне не проявляется, я думаю, что нас с вами это не должно беспокоить. Люди спасенные, и слава Богу. Я думаю, что однажды мы все встретимся в одной семье. Вера.
1: Да, спасибо большое. Ну и последний вопрос. Не знаю, как для вас, для меня время просто стремительно пролетело, и я думаю, интересно, успеем ли мы ответы получить на все вопросы, которые поступили на нашу платформу и которые писали на протяжении этого времени. Слава Богу, Господь благословил этим временем, мы успеваем. Без веры угодить Богу невозможно. Мы все знаем, что вера из дел. Тогда, когда наши дела... Это показатель веры. И какие?
0: Это послание Иакова, насколько я помню, когда он говорил, да, что покажите мне ваши дела. Но если мы с вами внимательно почитаем послание Иакова, он говорил не о тех делах, которые мы сидим и надумываем себе, что бы нам сейчас сделать, потому что мы верующие люди. Он говорил о Аврааме. Бог ему повелел своего сына положить на жертвенник. И он это готов был сделать. Вот эта вера и была вменена ему в праведность. То есть это вот дело, которое он совершил, он тем самым показал, что он верен Богу. А если мы своими делами просто пытаемся, опять-таки, попасть в Царство Божье, ну, это невозможно сделать. Многие люди, очень многие люди, верующие, пытались делами достичь Царства Божьего и понимали, что это сделать невозможно. То есть наши дела, они из нашей веры проистекают такие, вот, что если я искренне люблю Бога, то я буду заботиться о ближних. Здесь речь идет именно вот о таких делах, а не о надуманных делах, которые мы должны делать, чтобы показать окружающим, что мы верующие люди. Нет, если я люблю Бога, я буду заботиться о своей семье. Если я люблю Бога, я буду заботиться о городе, в котором я живу. Если я люблю Бога, я буду заботиться о доме, там, о улице, где я нахожусь. То есть наша любовь к Богу, она будет проявляться через какие-то искренние дела, которые мы действительно хотим делать, потому что нам не безразлично то, где мы с вами живем, потому что здесь все принадлежит Богу. Эта земля была создана для Иисуса Христа. Да, мы с вами читаем о том, что все от Него, все к Нему, все через Него. И мы с вами здесь для Него. Поэтому наши дела, они исходят из веры, но никак не наоборот. То есть мы с вами не показываем окружающему миру, что мы верующие люди, потому что мы будем делать вот такие-то дела. Нет, они это... Это очень простые дела. Это забота, это переживание, это помощь ближнему. Это вот такие дела имеется в виду. А кто-то понимает, знаете, как дела? Я спрашиваю людей, зачем вы ездите в паломнические поездки? А написано, что без дел вера мертва. То есть люди понимают вот так дела. Вот дела на показ. Нет, это совершенно простые дела, которые мы делаем в повседневной жизни, только лишь потому, что мы больше не можем поступать иначе. Мы поступаем вот так.
1: Хорошо. Спасибо, Ольга, большое. Я думаю, что такое благословенное, насыщенное, мудрое время Бог нам сегодня подарил. И уже завершая нашу сегодняшнюю встречу, подводя итог, быть может быть, у вас есть что добавить и подвести вот такое заключение всему тому, о чем мы сегодня говорили. Вера на показ или жизнь с Богом. Такая была сегодня заявленная тема. Ольга, вам еще пару минут на итог.
0: Я хочу подвести итог словами любви. Весь этот мир был создан любовью, и поэтому заповеди мы с вами можем исполнять только в том случае, если в нас живет Божья любовь. Источником любви является Бог. Если мы запитаны от Него, через нас будет течь любовь в этот мир, и тогда мы не украдем, не позавидуем и не убьем. Будьте благословенны все, хранимы Господом, вера.
1: Спасибо большое, Ольга, вам. Ну и я тоже, в свою очередь, хочу подвести итог от себя, что, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, помните, что настоящая вера начинается там, где есть живые отношения с Богом и искренние, терпеливые отношения к ближним. Пусть каждый из нас сегодня задаст сам себе вопрос: есть ли в моей жизни эта любовь? И если нет, «Бегите к Иисусу Христу, приблизитесь к Богу и приблизится к вам. Черпайте у Него, изучайте Его, познавайте Его. Пусть наша вера будет не на показ, пусть она будет живой и наполненной любовью от нашего Господа». Огромное спасибо всем вам за сегодняшний вечер. Также я от всего сердца благодарю, Ольга, вас за эту мудрую встречу. Да восполнит Господь все ваши затраченные силы сегодня здесь, в нашем эфире, в передаче «Женский взгляд». Прощаюсь с вами, дорогие друзья, и призываю вас молиться. Сейчас мы с вами уходим на долгий период. Наступает у нас лето, отпуска, и если Господь позволит и живы будем, то встретимся с вами в сентябре. Сегодня у нас был последний эфир в этом сезоне. Оставайтесь с Господом, драгоценные. Не забывайте молиться о нас. Всего доброго, с Богом!

0: Coca-Cola. Добрый вечер всем радиослушателям. Наши часы показывают уже 20 часов.
1: Привет, ребята! Давайте послушаем увлекательные истории. На улицах Нью-Йорка дул холодный ветер. Сэмми натянул шапку на уши. Каждый вечер он выходил с папой на прогулку. На улице стоял шум машин и скрип тормозов. Женщины с большими сумками проталкивались к автобусам через толпы людей. Все куда-то спешили.
2: «Папа, а что это такое?»
1: Эти слова вывели папу из глубокой задумчивости. Он спросил сына.
3: «Ты о чем, сынок?»
2: «О звезде, папа. Вон там звезда, видишь?»
1: Он с восторгом указывал пальцем на окно в одном из зданий. За окном в темной комнате ярко горела свеча, и ее огонек напоминал звезду на небе.
3: «Это люди выставили в окно свечу за своего сына. Он далеко-далеко на войне сражается с врагами. Если в него попадет пуля, то свечу потушат».
1: Они шли дальше, и отец думал: «Надеюсь, что мне никогда не придется выставлять в окно свечу за нашего сына». Сэмми все время искал звезды.
2: «Папа, вот там еще огонек, и вон еще. Глянь, в одном окне две свечи. У них, наверное, два сына на войне».
1: В конце улицы Сэмми поднял голову и вдруг резко остановился. Он затаил дыхание, как будто случилось что-то невероятное.
2: «Глянь, папа, вон там!»
1: На темном небе светилась звезда.
2: «А у Бога тоже есть сын? Он тоже выставил в окно свечу?»
3: «Да, у Бога есть единственный сын. Бог послал его сражаться против зла в этом мире, и он победил не оружием, а любовью. Он отдал свою жизнь за победу. Но он любит даже врагов, которые пригвоздили его ко кресту. Бог воскресил своего сына из мертвых. Через него мы можем обрести мир с Богом и другими людьми».
1: Позже Сэмми часто думал о звездах в окне и о сыне, который боролся со злом в мире и победил ценой своей жизни. Иисус принес людям мир, но на земле все еще продолжаются страшные войны, которые приносят людям огромные страдания. Многие гибнут под бомбами и пулями. Только звезду в Божьем окне невозможно погасить. Это негасимая звезда. Иисус Христос, который дает всем, просящим у Него, спасение и мир. До новых встреч, ребята!

0: Представляем вашему вниманию чтение книги Библии «Ветхий Завет».
1: Четвертая книга царств. Глава 24. «Во дни его выступил Навуходоносор, царь Вавилонский, и сделался Иоаким подвластным ему на 3 года, но потом отложился от него. И посылал на него Господь полчища халдеев, и полчища сирийцев, и полчища моавитян, и полчища аммонитян, посылал их на Иуду, чтобы погубить его по слову Господа, которое он изрек через рабов своих пророков. По повелению Господа было это с Иудой, чтобы отвергнуть его от лица его за грехи Манассии, за все, что он сделал, и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинную, Господь не захотел простить. Прочее об Иоакиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Иоаким с отцами своими, и воцарился Иехония, сын его, вместо него. Царь египетский не выходил более из земли своей, потому что взял царь Вавилонский все от потока египетского до реки Евфрат, что принадлежало царю египетскому. 18 лет был Иехония, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Нехушта, дочь Елнафана из Иерусалима. И делал он неугодное в очах Господних во всем, так, как делал отец его. В то время подступили рабы Навуходоносора, царя Вавилонского, к Иерусалиму, и подвергся город осаде. И пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к городу, когда рабы его осаждали его. И вышел Иехония, царь Иудейский, к царю Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его, и взял его царь Вавилонский в 8-й год своего царствования. И вывез он оттуда все сокровища дома Господнего и все сокровища царского дома, и изломал, как изрек Господь, все золотые сосуды, которые Соломон, царь Израильский, сделал в храме Господнем, и выселил весь Иерусалим и всех князей, и все храброе войско, 10 тысяч было переселенных, и всех плотников и кузнецов, никого не осталось, кроме бедного народа земли. И переселил он Иехонию в Вавилон, и мать царя, и жен царя, и евнухов его, и сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон». И все войско числом 7 тысяч, и художников, и строителей 1000, всех храбрых, ходящих на войну, отвел царь Вавилонский на поселение в Вавилон. И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю Иехонии, вместо него, и переменил имя его на Сидекию. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем, так, как делал Иоаким. Гнев Господен был над Иерусалимом и над Иудой до того, что он отверг их от лица своего. И отложился Сидекия от царя Вавилонского».
2: Теперь обратимся к Новому Завету.
1: Деяния апостолов. Глава 26. Агриппа сказал Павлу: «Позволяется тебе говорить за себя?» Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту: «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобой во всем, в чем обвиняют меня иудеи, тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. поэтому прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем, по строжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За эту-то надежду, царь Агриппа, обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос, и по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Для этого, идя в Дамаск с властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, Государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мной. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и верой в меня получили прощение грехов и жребий со священными. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть, что Христос должен пострадать и, восстав первым из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь, перед которым я говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из этого сокрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь». Агриппа сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Павел сказал: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз». Когда он сказал это, царь и правитель, вереника и сидевшие с ними, встали и, отойдя в сторону, говорили между собой, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказал Агриппа Фесту: «Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря». Поэтому и решился правитель послать его к кесарю.

0: На семейном радио Эли
1: лучшие мысли человечества. Вы говорите, время идет. Безумцы, это вы проходите Талмуд. Человек, который осмеливается потратить впустую час времени, еще не осознал цену жизни. Чарльз Дарвин. Имей в виду, что любой день может оказаться для тебя последним. Гораций.

Семейное радио Эли – это размышления о смысле жизни, о значимости человеческой личности, о проблемах современности и неприходящих духовных ценностях.

как краток путь земной. Свечу мою задуть стремится ветер. Молю ты смерть,

Я благодарен Тебе, Господь, за детей, которых Ты мне даровал. Но прошу Тебя, Господи, сохрани их. Сохрани их в руке Своей от злобы, от суеты, от греха и порока. И пошли им слезы покаяния, чтобы они были там.

О, Господи, как краток путь земной. Свечу мою задуть стремится ветер.

0: Мир вам, дорогие друзья! Служение Слова Благодати существует и развивается благодаря вышке. Алексей Алексеевич.
1: И хочу поддержать обращение Николая, будь то через молитву или распространение наших выпусков, и также через материальную поддержку. Все это имеет огромное значение для того, что мы делаем. И благодаря вашему вкладу это служение продолжается, достигая многих и многих новых людей. Спасибо вам за то, что вы рядом и что вы принимаете участие в Божьем деле.
0: Вопрос от Марины из Люксембурга. Недавно я смотрела вашу проповедь «Почему нужно верить Богу?». И у меня возник такой вопрос. Как довериться Богу на 100%? Без всякого «Господи, я тебе доверяю», но не в этой ситуации. Назовите несколько практических шагов для человека, который недавно услышал от друга о Боге.
1: Очень интересный вопрос, очень ценный. Значит, смотрите, когда мы говорим, включает в себя две, сильно отличающиеся друг от друга зоны. Но обе они имеют один и тот же корень. Я объясню сейчас, о чем идет речь. Когда мы говорим о том, что человек уверовал, признать то, что Бог является суверенным владыкой Вселенной, перед которым каждый из нас даст отчет. То, что Он благой, то, что Он любящий нас, то, что у Него есть план спасения человеческой души, и этот план, он выражен в жертве Иисуса Христа, через которую мы можем, соединившись с Богом, быть Его детьми, стать членами Его божественной семьи. Вот это очень важная базовая деталь или базовый фактор нашего общего понимания того, что значит уверовать. То есть, если человек уверовал в Бога, он признает все это. Теперь посмотри, после этого вся оставшаяся жизнь людей, она представляет собой, она выражается в последовательном доверии Богу все больше и больше аспектов своей жизни. По сути дела, возрастание в вере – это процесс, который начинается в момент уверования и закончится тогда, когда мы увидим Господа лицом к лицу, когда мы, оставляя этот мир, переходим в мир иной, в мир, в котором Он нас ожидает. Весь этот путь, он характеризуется возрастанием веры. Написано о том, что теперь себе пребывает сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Вера и надежда, они здесь только. Любовь тоже здесь, но любовь останется там в вечности, а веры уже не нужна. Она не нужна будет, потому что мы уже будем знать и иметь непосредственный контакт с Господом, который нас спас. И вот теперь, когда мы смотрим на вот этот процесс возрастания в вере, мы имеем дело с двумя разными сферами. Первая сфера – это то, что Бог нам ясно сказал или повелел. У нас есть Божье Слово, и мы смотрим на Божье Слово, просим у Него силы сделать то, что Он нам повелевает. Как это происходит? Это происходит по мере нашего возрастающего познания Иисуса Христа и наполнения Христом, подчинения своего мира характеру Иисуса Христа, Его присутствию, Его взглядом на жизнь и на все то, что, с чем мы имеем дело. Это очень важная вещь. Это не просто мои, я своими собственными силами делаю, а я подчиняюсь Иисусу Христу, который прожил жизнь на земле, полностью доверяя Отцу. Например, я приведу пример. В послании к Ефесянам в 4 главе написано: «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил всех вас». Когда я соприкасаюсь с ситуацией, когда меня обидели или сделали что-то плохое мне, то я учусь прощать, так как Бог

0: через Иисуса Христа простил меня. Это происходит следующим образом. Я в практической, в каждой ситуации, я вспоминаю, как много Бог мне простил. И чем больше я познаю Христа, тем больше я вижу, от какой тяжести, куда Он меня поднял. Чем больше я во Христе, тем больше я ценю то, что Бог сделал для меня в Иисусе Христе. И тем больше у меня есть основания для того, чтобы я прощал тех, кто меня обижает. Смотрите, здесь возрастание в доверии Богу в следующем. Если я могу маленькую обиду простить вначале, понимая, что да, Христос мне простил, но какое-то большие действия против меня, мне труднее это достичь. Но чем больше я буду подчинять свой внутренний мир Христу, тем больше я буду иметь ту способность, которую Христос имел, вися на кресте, и глядя на своих, на воинов, которые его распяли, говорить: «Отче, прости им». Это Отцу, и Он пришел на землю для спасения этих душ, а не для того, чтобы сейчас расквитаться с ними. И Он живет этим, Он поэтому не помнит о своей боли, Он помнит об этих погибающих душах. Чем больше я познаю Христа, чем больше я смотрю глазами Христа на окружающих меня людей, тем больше я способен буду прощать. Вот здесь и есть возрастание в доверии. То есть это одна категория. И здесь это не только связано с прощением. Есть множество других мест, которые Иисус Христос ясно говорил. Вот Он так поступает, и мы так поступаем. Имейте мир в сердце, имейте радость мою совершенную, Иисус Христос говорит. Вот Он, как послал меня Отец в мир, так я посылаю вас. Вот все вот эти истины многочисленные, они позволяют нам, познавая Христа, жить им больше. Причем это жизнь радостная, это жизнь не вынужденная. Mm-hmm. Это жизнь, когда нам приятно того, что мы наполнены Христом. Поэтому мы с радостью идем проповедуем Евангелие, мы с радостью созидаем Его церковь, мы с радостью несем бремена других, вот, и так далее. То есть весь вот этот процесс, это процесс радостный, потому что он построен на знание Христа, наполнение. Но есть вторая сфера доверия Богу. Вторая сфера – это когда мы доверяем Ему не в том, что нужно делать нам, а когда мы доверяем Ему в том, что мы принимаем то, что сделал Он. Мы доверяем Его провидению, мы доверяем Его суверенной воле, мы доверяем Его любви, хотя мы можем ее не понимать на каком-то этапе, или точно мы ее до конца не понимаем никогда. И вот когда мы имеем дело с этим, то здесь уже фактор нашего доверия сводится к признанию, возрастающему признанию природы Бога, того, что Он в действительности сильный, Он в действительности любящий и очень мудрый. Иов говорит это: «Бог дал, и Бог взял». Вот это шаг доверия, когда он потерял все. Он признает, что все то, что мы имеем от Бога, это благодать. Мы сегодня только с братьями говорили, исследовали некоторые тексты Писания и говорили о том, цитировали слова апостола Павла Тимофею, где он говорит: «Мы ничего не принесли в мир». Смотри, вот у нас есть какие-то вещи, которые нас расстраивают. Ну, например, у тебя сегодня не работает телефон, и это тебя расстраивает. Ну, вспомни, 20 лет тому назад ты жил без телефона.
1: Прекрасно жил.
0: И у тебя было огромное количество причин благодарить Бога. И вот это вот мышление наше, в котором мы доверяем Богу, то, что если Господь допускает, иногда тяжелые переживания. Иногда мы теряем близких, иногда мы теряем что-то ценное, здоровье, может быть. Иногда мы видим катаклизмы глобальные случаются, войны или трагедии какие-то мирового масштаба. И мы, верующие люди, возрастаем в доверии Бога, когда мы говорим: «Господи, я не понимаю все этого, но я верю в том, что у Тебя есть Твой добрый план, и Ты приведешь его к правильной цели». И вот это и есть доверие Богу. Опять-таки, оно складывается из моего возрастающего признания Его суверенной власти, Его огромной мудрости, силы Его провидения и Его великой любви. Вот это и есть практические шаги, которые нам необходимы.
1: Молодому христианину посоветуйте сейчас, в первую очередь, какие книги, писания нужны?

0: уже читать, так как он еще только начинает?
1: Нужно читать Новый Завет, прежде всего, начните с Евангелия от Иоанна. И лучше всего, если вы, читая эти книги, слушаете проповеди. У нас, кстати, на нашем сайте есть целая огромная серия, больше 100, я не помню, 160, кажется, проповедей по Евангелию Иоанна. Берите, слушайте. Кстати, Евангелие Иоанна очень хорошее Евангелие, вот именно с этой точки зрения, потому что оно написано специально, Иоанн говорит, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, и чтобы имели жизнь во имя Его.
2: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp +1 360 977 21 82 или по адресу электронной почты письма@slovo.org. Да благословит вас Бог!

Мир вашим домам, уважаемые радиослушатели! В Эстонии 21.00. В эфире свежий выпуск новостей христианского мира. Мы начинаем с главных событий этого часа. Это переломный момент. Иранские христиане используют время войны для проповеди. На стадионе в Мадриде собрались 35 тысяч христиан для молитвы и поклонения. Сенсация о Ноевом ковчеге вызвала критику, доказательства назвали сомнительными. В Лондон вернется марш Иисуса, христиане пройдут по центру города на Пятидесятницу. Переходим к этим новостям. Несмотря на тяжелую ситуацию из-за войны в Иране, местные христиане видят в происходящем новые возможности для служения и проповеди. Об этом рассказал Тодд Нетлтон, представитель международной организации «Голос мучеников», которая поддерживает гонимых верующих по всему миру. По его словам, военные события отвлекли внимание властей, и давление на подпольные христианские общины временно ослабло. В частности, власти стали меньше следить за домашними церквями и распространением Библии, сообщает Invictory со ссылкой на The Christian Post. Организация сотрудничает с христианскими группами внутри страны, обучает служителей и помогает распространять Священное Писание. Даже несмотря на трудности с передвижением из-за конфликта, с начала года в Иране удалось распространить несколько тысяч Библий. Нетлтон также рассказал о группе верующих, которая была вынуждена покинуть свой город из-за боевых действий. Вместо того, чтобы разъехаться, они решили остаться вместе и превратили свое временное убежище в своего рода церковный лагерь. Там они молились, изучали Библию и поддерживали друг друга. Около 35 тысяч участников собрались 2 мая на стадионе в центре Мадрида, где состоялось крупное евангельское мероприятие, сообщает христианский мегапортал Invictory со ссылкой на Evangelical Focus. В течение 5 часов участники поклонялись, молились и слушали проповеди. Главная цель встречи – рассказать об Иисусе Христе как о Господе и Спасителе, призвать людей к вере и вдохновить христиан в Испании активно делиться своей верой. Событие началось с выступления большого международного госпел-хора. Затем на сцену вышли известные христианские исполнители. Песни звучали на английском и испанском языках. Между ними проходили молитвы как за личные нужды людей, так и за общество. Проповедники говорили о том, что вера в Христа важна и сегодня, а единство христиан не означает, что все должны быть одинаковыми. Одним из самых ярких моментов стало выступление бывшего футболиста Даниэль Алвес, который играл за футбольный клуб «Барселона». Он рассказал о своем опыте веры и как Бог нашел его в тюрьме. В христианской среде разгорелась новая дискуссия вокруг возможного обнаружения Ноева ковчега. Однако сразу несколько известных апологетов и богословов заявили, доказательства, которые активно распространяются в интернете, нельзя считать достоверными, сообщает христианский мегапортал Invictory со ссылкой на The Christian Post. Поводом для споров стали заявления исследователя Эндрю Джонс и его команды. Они утверждают, что с помощью современных технологий обнаружили признаки искусственной конструкции на участке недалеко от горы Арарат. Этот объект, напоминающий форму корабля, известен ученым еще с 1959 года и давно вызывает споры. Заявления Джонса вызвали резкую критику со стороны апологета Уэсли Хаффа, который сейчас получает докторскую степень по Новому Завету. Он назвал подобные выводы нелегитимными и обвинил авторов в сенсационализме и недостоверной археологии. Хафф подчеркнул, что выводы археологов больше похожи на любительские догадки. Он также указал на ограничения технологии георадара, который часто дает неточные результаты, особенно в горной местности. Кроме того, он напомнил, что точное местонахождение библейского Арарата остается неизвестным, а само название горы закрепилось за этим регионом только в средние века. По его словам, делать конкретные выводы о находке ковчега в таком месте преждевременно. В Лондоне на праздник Пятидесятницы ожидается масштабное христианское событие – марш Иисуса. По словам организаторов, в нем примут участие тысячи верующих со всей Великобритании. Мероприятие пройдет в субботу 23 мая, сообщает Invictory со ссылкой на Christian Today. Организаторы говорят, что главная цель – показать, что христиане в стране разные, но могут быть вместе. В марше примут участие люди разного возраста, культуры и из разных церквей. Девиз события – «Надежда в наших сердцах, радость на улице».
улицах. По словам организаторов, в последнее время все больше людей интересуется христианством, и верующие стали смелее говорить о своей вере. Поэтому они хотят провести этот марш открыто прямо на улицах города. Марш Иисуса впервые прошел в Лондоне в 1987 году. Потом он стал известен в других странах. В последние годы такие события снова начали проводить в разных городах Европы. По прогнозам синоптиков, погода в Эстонии остается облачной, местами возможен дождь, умеренный юго-западный и западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла в Южной Эстонии до плюс 20. В среду будет прохладнее, в юго-восточной Эстонии дожди. В четверг немного теплее, средняя дневная температура составит плюс 12 градусов. Это были основные новости христианского сообщества к этому часу. С вами был Алексей Мюллер. Благодарю за внимание, желаю вам всего доброго и прощаюсь до следующей встречи.

0: на нашем радио работает мобильный телефон,
1: на который вы можете отправлять СМС-сообщения с комментариями, поздравлениями или молитвенными просьбами.
0: Номер мобильного телефона +372 51 99 90 90.
1: +372 51 99 90 90.
0: Номер также активен в приложениях Telegram, Viber и WhatsApp.
2: Наказание мира нашего было на нем.

Дорогие друзья, сегодня мы продолжим слушать повесть М.А. Мейндерс «Ван Вурден. Женщина с книгой». Часть 27. По истечении трехмесячного срока всех китайских беженцев и жителей городка согнали на рыночную площадь. Прибыв туда, они увидели, как под стражей членов Красной гвардии и милицейских патрулей на площадь были приведены студенты-христиане. Возле них встал представитель власти со списком имен. Он объявил первое имя и фамилию. Из рядов арестованных выступила вперед девушка лет 17, красавица с утонченными чертами лица. Ее движения были полны восточной грации. Она выросла в китайско-дворянской высококультурной семье в довоенном Пекине. Родители послали ее в Тибет в надежде, что коммунистическая революция не докатится до этой отдаленной местности. И вот теперь она стояла здесь перед своими обвинителями. «Как ты теперь относишься к партии?» — строго спросил ее мужчина со списком. Девушка пошла вперед, к помосту перед подсудимыми. По дороге она пошатнулась, казалось, что вот-вот она упадет. «Как жестоко заставлять идти первой эту хрупкую слабую девушку!» — шептались окружающие. «Бедное дитя, как она сможет защитить тебя?» Неожиданно для всех ее голос прозвучал ясно и внятно. «Господин, 3 месяца тому назад, когда меня изолировали и начали испытывать, я думала, что Иисус Христос — истина. Я думала, что Библия достоверна». Девушка приостановилась на минутку, быстро дыша. Пошатнувшись, она попыталась ухватиться за что-нибудь, но не было никакой опоры. Она стояла одна, окруженная сотнями зрителей, бессильных ей помочь. Девушка сложила руки, как в молитве, и направила свой взор вверх, к бесконечному, вечному. Это продлилось лишь несколько секунд, после чего на ее лице промелькнула чудесная улыбка мира и радости. Казалось, будто ее стройная фигурка наполнилась силой. Твердым голосом она повторила: «Тогда я так и думала». Опять помолчав минутку, она смотрела людей, стоявших перед ней. Когда она продолжила, в голосе ее зазвучало ликование, словно исполнялся хвалебный гимн. «Сейчас я уверена в том, что Иисус Христос — мой Царь и Спаситель. Сейчас я твердо знаю, что Его Слово — истина!» На площади наступила мертвая тишина. Обвинитель зло посмотрел на подсудимую. Она подписала себе смертный приговор, признав своим царем и спасителем Иисуса Христа, а не всемогущую коммунистическую партию. Одного за другим вызывали студентов-христиан. Один за другим они нетвердой от слабости походкой выходили вперед, к помосту. Одному за другим предлагали отречься от своего вероисповедания. Но никто из них не колебался с ответом, хотя все они знали, как ненавидят их гонители верующих и какие тяжелые страдания им предстоят. Допрос длился уже несколько часов. Люди, согнанные на площадь, должны были ждать, слушать и смотреть. Никто не смел уйти. Некоторые старшие христиане, в их числе и Гладис Эльверт, тихо молились. Их души вопияли к Богу о постоянстве веры у этих молодых людей. Ответив обвинителю, узники ждали приговора. Среди толпы на площади царило невыносимое напряжение. Приговор выносил трибунал, Народный суд партии. «Надо провести радикальную чистку», — решили судьи. По их мнению, каждый христианин является противником партии, и каждого противника надо немедленно устранить. «Каждый день заключения, каждый кусок хлеба», —
Каждый глоток воды, потраченный на таких упрямых, уже слишком много. Приговор был таков. В тот же день обезглавить всех непокорных на рыночной площади. Тишина. Немая тишина. Никто не говорил, никто не двигался.

Вызвали палачей, принесли мечи. Узникам предоставили последнюю возможность публично отказаться от веры. Вновь их начали вызывать по очереди. Вперед выступила та самая девушка, которая первой объявила о своей вере. Сейчас она уже не шаталась. Она шла очень твердыми, уверенными шагами. «Перед тобой выбор – отказаться и жить, или презирать партию и умереть!» Повысив голос, обратился к ней народный судья. Она повернулась и посмотрела на своих друзей. Какой у нее был уверенный и спокойный взгляд! Откуда у нее этот свет в глазах? Откуда эта твердая убежденность в голосе, который вдруг, словно трубный глаз, прозвучал над площадью? Кто отлучит нас от любви Христовой? Скорбь или гонение, или меч? Мы как овцы, обреченные на заклание, но всю сию преодолеваем силою возлюбившего нас. По знаку палача она замолкла и встала на колени, склонив голову. Последовал удар мечом. Глэдис Эльверт стонала, как будто меч ударил по ее душе. «Господи!» — заплакала ее душа. «Господи, доколе? Помилуй этих детей!»

одного за другим вызывали всех студентов. Никто из них не отступал. Один за другим они с твердой верой выступали вперед. Меч поднимался и резко опускался. Снова и снова. Один молодой человек затрепетал. Его жесты выражали сомнение и страх. Но сильный голос одного из его товарищей произнес: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Юноша встал на колени, меч поднялся и стремительно упал вниз. Даже последние узники, которые были свидетелями ужасного убийства своих друзей, не уклонялись от смертельного удара. Их держала чудесная сила. Выступил вперед последний. В последний раз опустился меч. Насильственно вырвали из жизни сотни молодых людей. На глазах у зрителей, принужденных стоять, слушать и смотреть на ужасную резню. Наступило лето 1949 года. Началась новая мученическая история. Глава 23. Ты знаешь мой путь. После великого и благословенного духовного пробуждения среди беженцев и трагической смерти сотен молодых христиан, люди продолжали собираться на молитвенные собрания. Они испытывали Божие водительство в том, чтобы собираться и вместе молиться о своих нуждах. Если кто-нибудь особенно переживал о чем-то, он сообщал о своей заботе другим, и все вместе постоянно молились о ниспослании ему милости Божией. Однажды, когда Глэдис присутствовала на одном таком собрании, молодой китаец просил всех молиться за Англию. После собрания Глэдис отвела молодого человека в сторону и спросила его, почему он решил, что есть необходимость в молитве за Англию. «А вы думаете, что Англия не нуждается в молитвах?» — спросил он. «Ну да, конечно, но все-таки это ведь не языческая страна. Там живет христианский народ», — ответила Глэдис. «А духовное пробуждение, национальное обращение к Богу в Англии есть?» «Не знаю». «Я думаю, что нет. Если бы там происходило духовное пробуждение, мы бы услышали об этом даже здесь, среди всех бед войны и наших страданий. Такое скрыть невозможно. Но Англия, та страна, которая послала нам Евангелие, сейчас сама служит другим богам», — печально сказал студент. «Что ты имеешь в виду?» — удивилась Глэдис. «Ну, для них спорт, кинозвезды, богатство, светские забавы гораздо важнее, чем служение Богу». «А откуда все ты это знаешь?» «Из газет. Я принесу вам пару, и вы убедитесь в этом сами». Через несколько часов он вручил Глэдис пачку китайских газет. Просматривая их, она начала понимать его тревогу. Во всех сообщениях об Англии с восторгом писали о скачках, пьесах, кинозвездах и спорте, как будто это были самые важные дела в жизни. Не нашлось ни малейшего упоминания о существовании Бога, ни смиренного признания благословений, оказанных им Англией в период завершения Второй мировой войны. Англия, благополучная и процветающая страна, народ, который жил в мире и покое, в то время как другие испытывали ужасы войны и страдали от коммунистического господства, эта Англия забыла самое важное — сознание того, что лишь по милости Божией над страной и народом они сейчас могут жить в условиях свободы религии и социальных благ. Нет, английский народ не помнит дела Божьи. Он не признает благословения Бога и увяз в духовной лености и безразличии. Он жаждет лишь богатства, развлечений и наслаждений. Когда Глэдис в полной мере осознала смысл газетной информации, она испытала глубочайшее потрясение.
С этого момента она решила, что надо вернуться на свою родину и сделать все возможное для того, чтобы помочь людям выйти из духовной спячки, которая овладела большинством из них. Захочет ли Господь благословить ее на новое дело? Она должна рассказать на своей христианской родине о молодых китайских христианах, оставшихся верным Господу даже до смерти. Надо рассказать английскому народу и о великих делах Господа в ее жизни. Спустя несколько недель она подала заявление о разрешении на выезд в отпуск в Англию. Первый отпуск после 17 лет миссионерского труда в Китае. Но все путевки в ее родную страну были распроданы. Ей пришлось ждать целый год, чтобы снова сделать попытку получить разрешение на выезд. За это время земля в Китае стала гореть у нее под ногами. Она нигде не могла найти спокойного места. Коммунисты подозревали ее в противодействии партии, поэтому ей необходимо было покинуть Тибет и убежать в другой край. Но куда? В Че собралась маленькая группа европейских миссионеров для обсуждения вопроса о том, как доставить Глэдис в безопасное место. Лучше всего было бы немедленно отправиться на пароходе по реке Янцзы в Шанхай, город на берегу моря. Во время собрания в комнату вошел молодой человек, китайский христианин, и взволнованно сообщил: «Коммунисты ищут АВТ! Она должна бежать, иначе ее арестуют и убьют!» Этот молодой человек пустился на хитрость. Он сказал командиру подразделения Красной армии, находившегося в городе, что в этот вечер женщина с книгой собирается выступить с речью на собрании беженцев. После собрания нетрудно будет арестовать ее. Вечером солдаты Красной армии караулили.

Глэдис в одиночку отыскивала дорогу по узким горным тропам, стараясь избежать столкновения с солдатами Красной Армии. Это был тяжелый поход по незнакомым горам. Она направлялась в город Чунцинь, двигаясь вдоль пропасти по высоким плоскогорьям, тщательно обходя стороной контрольные пункты в горах. Иногда слышались выстрелы, свидетельствующие о боях между подразделениями Красной Армии и солдатами генерала Чан Кайши, скрывавшимся в скалах. Тогда она отходила в сторону, ища другие тропы, к Чунцину. В деревушках и одиноких избах ее встречали гостеприимно, охотно предлагая пищу и место для ночлега. Ее китайская речь вызывала у людей доверие. В каждом доме она читала из книги и рассказывала о спасителе грешников, о единственном пути к спасению. Но, несмотря на все это, она чувствовала себя очень одиноко. Не имея своего угла, она скиталась по миру. В это время она с особым чувством вспоминала слова 55-го псалма. «У тебя исчислены мои скитания». Но с людьми она об этом не говорила. Им она рассказывала только о своем чудном призвании Богом в Китай, чтобы принести сюда Его Слово, и о Его чудесной ежедневной заботе о ней на протяжении вот уже 17 лет. О ней и о детях, ее детях из Янчена. Где-то они сейчас. Когда она думала о них, на ее лице появлялось выражение боли и грусти. «Дети», — тихо повторяла она. Тогда она выходила из дома и поднималась на гору. Там, в одиночестве, она становилась на колени и молилась за своих детей.

0: Добравшись до Чунцина, она смогла отдохнуть после тяжелого путешествия по горам. Там ее встретил доктор Стокуэлл с вопросом, скучает ли она по родителям в Англии. «Да, мои родители стареют, и я была бы рада их видеть. Мне очень хотелось бы поехать сейчас в Шанхай. Может быть, я найду там некоторых из моих детей из Янчена. Правда, пока у меня нет денег».
1: «А как можно в таком случае доехать до Шанхая?» — удивился доктор Стокуэлл.
0: «Ну, если Господу угодно, чтобы я ехала в Англию. Он позаботится о деньгах для поездки. Он всегда заботился обо мне. Я буду молиться о его воле. Если получу деньги на дорогу, это будет для меня доказательством того, что можно ехать. Если я их не получу, буду знать, что надо остаться здесь. Сегодня вечером я буду молиться Господу о его воле. Не пускайте ко мне никого, пожалуйста. Я хочу побыть одна».
2: Когда Глэдис Эльверт уединилась для молитвы, доктор Стокуэлл со своим персоналом обсуждал, что бы они смогли для нее сделать. Сначала он написал письмо комитету «Миссии для помощи сиротам», которая во время войны была организована в Китае главным управлением одной немецкой миссии. Эта миссия особенно заботилась о немецких и других миссионерах, из-за войны не имевших связей с родиной. Доктор Стокуэлл попросил руководителей комитета оказать помощь одинокой миссионерке без средств, которой необходимо вернуться в Англию, чтобы обеспечить себе безопасность. Когда он объяснил, кто она, они согласились

на оплату ее поездки на пароходе из Шанхая в Англию. Кроме того, доктор Стокуэлл попросил работников китайской внутренней миссии принять ее в штаб-квартире в Шанхае, если ей будет необходима их поддержка. Теперь нужно было изыскать средства, чтобы оплатить ее полет из Чунцина в Шанхай. Сам доктор управлял фондом помощи миссионерам, испытывающим материальные затруднения. «Ну, — подумал он, — если АВТ не принадлежит к таким миссионерам, то кто тогда?» Деньгами из этого фонда он оплатил ее полет. Позже, находясь 2 года в тюремном заключении в Китае, вспоминая о событиях своей жизни, он еще раз с удовлетворением подумал, что поступил абсолютно правильно. Выезд из Китая оказался почти так же труден, как въезд в эту страну 17 лет тому назад. Глэдис нужен был китайский паспорт. Для его получения надо было сначала съездить в Нанкин. Там пришлось посетить столько бюро и заполнить столько бланков, что иногда у нее голова кружилась. Английское консульство считало ее иностранкой, желающей въехать в Англию, что было непросто. Ведь она была китайской подданной и должна была выполнить все правила, установленные для английских иммигрантов. Прежде всего, необходимо было найти кого-нибудь, кто был бы готов поручиться за нее. Все это приводило в отчаяние. Она должна убежать из Китая, потому что она здесь иностранка. А получить паспорт в Англию кажется почти невозможно, так как она иностранка и для Англии. Работники китайской внутренней миссии в Шанхае проявляли внимание к ней, но это не могло ее утешить. Глэдис очень тосковала по своим детям. О, если бы она могла встретиться хоть с некоторыми из них! Всемогущество Бога настолько велико, что он мог бы выполнить это желание. В Шанхае Глэдис вынуждена была неделями ждать оформления документов. В это время город ломился от беженцев. Как и в прежние годы, когда тысячи людей бежали из северного и восточного Китая на запад, в Тибет, чтобы избежать опасной встречи с японскими войсками, так теперь десятки тысяч людей бежали с запада в морской порт Шанхая, чтобы спастись от коммунистического террора. В Шанхай волна за волной все вливались беженцы. Из порта выходили одно судно за другим, битком набитые китайцами, навсегда покидавшими страну своих предков. Среди них оказывались порой некоторые из студентов, с которыми Глэдис познакомилась в Западном Китае и в Тибете, и которым она пообещала постоянную переписку. Однажды один из этих юношей очень удивился, увидев в зале беженцев наклеенное на информационную доску письмо, адресованное ему. Это было письмо от АВТ с просьбой зайти к ней на улицу Синзы.

0: думаете о семейном радио или вы?
1: Это радио для меня как церковь. В церковь я не могу ходить, мне уже ноги не идут, глаза плохие, читать не могу. Мне день и ночь она работает. Это мне очень хорошо, что я не брошена. Я благодарна этим всем братьям, сестрам, кто трудится в этом Божьем небе. Там все, я слушаю и песни, и проповеди, и все. Я благодарна очень на это радио.
0: Свои отзывы вы также можете присылать нам на автоответчик Viber, WhatsApp и Skype или записаться прямо на радиостудию в Нарве или Ехве.

0: Радио Эли восхваляет Господа.
1: Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих.
2: Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе.

0: Вы слушаете программу «Тихие воды».
1: Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего.
0: Здравствуйте, дорогой друг! Нам приятно снова встретиться с вами.
1: К тихим водам Божьего Слова вас приглашают Павел и Ирина Тупчик. Сегодня у нас очередная передача из цикла «Заметки».
0: Начнем мы ее с печального сообщения, которое болью отозвалось недавно в наших сердцах. 16 апреля в возрасте 57 лет отошел в вечность пастор Брестской Церкви Спасения Александр Георгиевич Борисюк. Неделей раньше у него случился инсульт, последовала неделя борьбы врачей за его жизнь, церкви молились, но Господь решил забрать его к себе. У многих имя Александра Георгиевича прежде всего связано с музыкальной группой «Спасение» и церковью под таким же названием в городе Бресте. Он также принимал активное участие в жизни евангельских церквей нашего города, области и Белоруссии, а также во многих духовных, культурных и социальных проектах в нашей и других странах. Александр Георгиевич был близок к служению Трансмирового радио, входил в попечительский совет, поддерживал добрыми советами и молитвами. У нас, как и у многих людей, соприкоснувшихся с Александром Георгиевичем, останутся самые светлые и теплые воспоминания о нем. Мы благодарны Богу, что Он позволил нам жить и трудиться рядом с таким человеком. Мы выражаем глубокое соболезнование семье и близким, церкви и всем скорбящим. Вы переживаете глубокую скорбь, но это не глухая стена, а дверь, правда, возле которой сейчас еще довольно темно, но мы точно знаем, что туда вошел истинный свет и истинная жизнь. Христос, победивший смерть, сказал: «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». Александр Георгиевич был не только благословенным проповедником, но и талантливым поэтом. Прослушивая песни, написанные на его стихи, я почувствовал, что многие из них как бы написаны для сегодняшнего дня. Мы их включили в нашу передачу.

0: Перейдем к заметкам. История, которую мы хотим рассказать, произошла в 2013 году. Ранним майским утром нигерийский буксир помогал танкеру пришвартоваться к нефтяной платформе в 10 километрах от побережья. Внезапно начался сильный шторм, и после очередного удара огромной океанской волны судно перевернулось и стремительно ушло на дно. Никто из 12 членов команды буксира не смог выбраться из корабля. Харриксон Аджегбаакене был судовым поваром. Ему на тот момент было 29 лет. В то утро он встал пораньше, чтобы приготовить завтрак команде. Аджегба был верующим человеком, и поэтому он начал день с молитвы. Он даже не подозревал, что очень скоро его мир перевернется, и он окажется в кромешной тьме на дне океана. Так получилось, что Харрисон оказался в помещении, в котором между водой и потолком, вернее полом, так как корабль лежал кверху дном, остался так называемый воздушный карман, который и стал миром Харрисона в течение следующих 62 часов. Накануне вечером они с женой обменивались смс-ками, и жена прислала ему сообщение с текстами из 90-го псалма. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя. Возовет ко мне, и я услышу его, и с ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его». А также из 53-го псалма. «Боже, именем Твоим спаси меня, и силою Твоей суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих». Эти слова были единственной надеждой Харрисона, и он снова и снова повторял их в своей молитве. Тем временем начались поисково-спасательные работы, и до затонувшего буксира добрались водолазы. На поверхность стали извлекать погибших. Но далее произошло что-то необычайное. Руководитель спасательной группы Тони Уокер, наблюдавший за картинкой с видеокамеры водолаза, вспоминает: «На мониторе мы увидели руку. Были уверены, что это труп. Но когда водолаз потянулся к этой руке, она схватила его». Кстати, кадры этой видеосъемки доступны в интернете. Помощь пришла вовремя, так как в воздухе, которым дышал Харрисон Аджегба, накопилась критическая концентрация углекислого газа. Поднимать на поверхность его сразу было нельзя, и Акене дали кислород, потом поместили в барокамеру. К удивлению медиков, жизненные показатели Харрисона были в норме. Это было настоящее чудо. Но это были не все чудеса из жизни Харрисона Аджегба Акене. После счастливого спасения он принял решение больше никогда не выходить в море. Его можно понять. Однако через год он попал в ужасную аварию, когда его машина рухнула с края моста в воду. Он освободился, вынырнул на поверхность и тут же понял, что его друг остался в машине. Харрисон нырнул в воду, вытащил своего товарища из затонувшего автомобиля и спас ему жизнь. Так спасенный стал спасателем. А еще через некоторое время он поступил в школу водолазов. И примечательно, что диплом об окончании обучения Харрисону вручил тот самый спасатель, который нашел его на затонувшем корабле. С тех пор Акене работает под водой. Пережитый ужас не сломил его, но укрепил веру в Бога и помог ему найти свое место в мире. Мне кажется, что эта история напоминает о цели и предназначении каждого христианина в мире. Коротко это можно выразить девизом армии спасения: «Спасены, чтобы спасать». Возможно, мы с вами не были в таких ситуациях, как Харрисон Аккене, но Господь вытащил нас из гораздо более страшной греховной бездны. Он спас нас величайшей ценой своей жертвы. И теперь Господь призывает нас присоединиться к самой масштабной спасательной операции в мире. «Идите, по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет».
1: В Библии много говорится о сердце. Например, наибольшая заповедь гласит: «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всеми силами твоими». О сердце говорит и следующий стих 6 главы книги Второзакония: «И да будут слова, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твое». Долгое время эти слова воспринимались иносказательно, потому что медицина считала сердце просто насосом, перекачивающим кровь. Однако сравнительно недавно исследования изменили привычное представление о сердце. Ученые обнаружили в сердце уникальные клетки, которые назвали сенсорными нейритами. Сенсорные нейриты похожи на нейроны головного мозга, но не связаны с ними и являются ключевой частью собственной нервной системы сердца, часто называемой маленьким мозгом сердца. Они чувствуют, мыслят и обучаются независимо от головного мозга. Таким образом, сердце – это не просто насос, а орган собственной нервной системой, которая может функционировать независимо от мозга. Ученые установили, что нейроны сердца обладают как кратковременной, так и долговременной памятью. И сигналы, которые они посылают в мозг, могут влиять на эмоциональное переживание. И что интересно, сердце посылает в мозг больше информации, чем мозг посылает сердцу. Это открытие было сделано в 1991 году. Но за несколько тысяч лет до этого Бог сказал в Библии: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Христос сказал, что из сердца исходят как положительные, так и отрицательные импульсы, влияющие на поведение человека. Библия называет сердце источником эмоций, желаний и мудрости. Именно поэтому духовные изменения в человеке начинаются в глубине его существа, в сердце. Состояние сердца невозможно изменить усилием воли. Это способен сделать только Бог. В 36 главе книги пророка Иезекииля написано: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять».

Крупнейший в мире Ниагарский водопад образуется рекой, которая соединяет огромные озера Эри и Онтарио. На некотором расстоянии от водопада на берегу реки установлена табличка с предупреждением, что дальше входить в воду нельзя, так как течение увлечет вас в пропасть. Это место – точка невозврата. Подобные точки невозврата есть и в духовной жизни. Люди свободно плывут по течению жизни, но рано или поздно они подходят к точке, откуда уже нет возврата. В 12 главе Евангелия от Иоанна написано о людях, которые окружали Христа. «Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ этот ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Очень печальные слова. «Они не могли веровать».

0: процесс. Это Божье дыхание в каждом из нас. Бог зажег свет жизни в каждом из нас и участвует в нашей жизни. В 138-м псалме написано: «Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. И право забрать жизнь имеет только тот, кто ее дал». Во-вторых, Бог дает жизнь для определенной цели. И об этом написано в 17 главе Деяний апостолов. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Жизнь нам дана для того, чтобы мы встретились с Богом». И третье. Кто управляет нашей жизнью? Трагической ошибкой первых людей было то, что они не послушались Бога и взяли управление жизнью в свои руки. Эту ошибку повторил и каждый из нас. Спасение состоит в том, что мы раскаиваемся в этом и возвращаем управление жизнью тому, кто ее нам дал.
1: В последнее время мир был потрясен информацией о преступных и аморальных действиях, в которые были замешаны многие представители мировой элиты. В открытый доступ попала значительная часть файлов Эпштейна, финансиста, с именем которого связаны эти неприглядные вещи. Карьера многих высокопоставленных людей была разрушена информацией, всплывшей на поверхность. И вот, глядя на эти компрометирующие фотографии, видеозаписи, которых так много в интернете, я не мог не вспомнить слова Христа. «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, будет провозглашено на кровлях». Говорят, что на одном из бигбордов в городе Лас-Вегасе была размещена надпись: «Все, что здесь происходит, здесь и останется». Так думали и те, кто посещал остров Эпштейна. Но это величайшее заблуждение. Теперь об этом знает весь мир. Но это еще не все. Почему-то люди, совершая неприглядные дела, совершенно не думают о Боге, который знает все и который будет судить каждого человека. В 32-м псалме написано: «С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их». От Бога ничего не спрячешь. Поэтому в Библии написано: «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо».
0: На этом мы закроем блокнот с заметками. Возможно, у вас также есть немало библейских откровений и жизненных наблюдений. Будем рады, если вы поделитесь ими с нами. И вообще мы будем внимательны к жизни, потому что через большие и незначительные события Бог может много сказать нашим сердцам. Пророку Иеремии Господь сказал: «Если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста».

Да, до встречи на том берегу, дорогой брат Александр Георгиевич. Напоминаем, что сегодня в нашей передаче звучали песни, написанные на стихи Александра Георгиевича Борисюка. Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик.

0: Рада приветствовать всех вас, дорогие слушатели. С вами ведущая Елена Делюк. И, как обычно, при встрече с нашими друзьями мы спрашиваем, как дела, так и я сейчас вас спрошу, как ваши дела, как прошел ваш день. Эти вопросы после приветствия звучат для нас довольно банально, и практически всегда мы отвечаем одним словом «нормально». Хотя и случается, что собеседник вместо привычной фразы начинает длинный монолог о том, как у него все плохо, у него куча проблем, болезней, и как ему тяжело, и никто его не понимает. Проблемы, конечно, имеют место быть, причем можно сказать у всех, но не все о них рассказывают. Таких пессимистов, которые любят переводить внимание окружающих на свои проблемы, которые то и дело жалуются и видят все в негативном свете, сейчас принято называть токсичными. Конечно, это не единственный признак, по которому мы зачисляем таких людей к токсикам, но если после общения с ними мы чувствуем себя словно отравленными или выжатыми как лимон, то мы и вправду имеем дело с токсичными людьми. Психологи советуют нам даже не общаться с такими людьми, чтобы их яд не проникал внутрь нас. Но как мы сможем отгородиться от них, если это наши родственники или коллеги по работе, или даже близкая подруга? И в то же время, общаясь с ними, как самим не заразиться негативом, но сохранить спокойствие духа? А ведь веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Написано в книге Притчи, 17 главе, 22 стихе. Мне нравится, как поступила в этом случае героиня рассказа Марины Тихоновой, который называется «Открытыми глазами». Его я и предлагаю вам сегодня послушать. Не успела я перемыть посуду после ужина, как зазвонил телефон. «Машка», — догадалась я, и поудобнее уселась в кресло. На пятиминутный разговор нечего было и надеяться. После недавнего развода с мужем Машка звонила мне каждый вечер, потому что ей просто необходимо было поделиться с кем-нибудь своими очередными неприятностями. «Что на этот раз?» — хотела спросить я, снимая трубку. Но вместо этого лилейным голоском удивленно сказала: «А, Машенька, как дела, как день прошел?» А ей только этого и надо, сразу заныла. «Ты не представляешь, сегодня приказ о премии пришел, так мне меньше всех начислили. Мне, которая за двоих в отделе пашет, некогда голову от бумаг оторвать, а они... Новенькой, помнишь, я тебе рассказывала, столько же, сколько и мне начислили. Где справедливость?»
1: «Ну что ты хотела? Сама же говорила, что она племянница начальника отдела».
0: «Совесть совсем потеряли. Не успела устроиться, еще ни одного отчета не сдала, а премия на уровне моей. А я, между прочим, четвертый год работаю».
1: «Так ты к начальнику подойди и спроси напрямик», — предложила я.
0: «Что ты?» захлебнулась Машка. «Хочешь, чтобы он мне предложил место для его племянницы освободить?»
1: На следующий день тема ее причитаний была та же. Добавился только маленький штришок – сломанный любимый ноготь.
0: «Представляешь, на указательном пальце!» Чуть не плакала она в трубку. «Теперь что, все подрезать придется?»
1: «Привет, как у тебя дела?» буркнула в трубку Машка в среду. «Ну, я на секунду задумалась, вспоминая, что же нового произошло со мной за этот день. На самом деле, подруге это было совсем неинтересно. Она никогда не умела выслушать, всегда перебивала и переводила разговор на себя, любимую».
0: «А у меня, не поверишь!»
1: Не дав мне никакого шанса, начала Машка.
0: «Машинка стиральная сломалась. Вот уж правду говорят, пришла беда, отворяй ворота. А ремонт нынче недешев. Я звонила, узнавала. 40 гривен только за то, что придут и посмотрят. А потом еще сам ремонт неизвестно во сколько выльется.
1: Ладно, вы еще премию нормальную дали, а то...
0: И опять все пошло по спирали. Вспомнился и муж-подлец, оставивший ее одну с ребенком, и несправедливый начальник, и дождливая погода. На следующий день она жаловалась на дочку, которая пришла с гулик в начале 12-го, и это в 16-то лет. «Представляешь, еще и огрызается, я уже взрослая. Да ладно бы и вправду взрослая, а то ведь пигалица наивная, любой лапшу на уши навешает, и все».
1: «Что все?» — не поняла я.
0: «Не придуривайся. Тебе хорошо, у тебя пацаны, с них взятки гладкие, а мне еще бабушкой стать только не хватало».
1: «Ну, не преувеличивай». А я попыталась ее успокоить. Все в молодости во дворе допоздна засиживались.
0: А когда она позвонила в пятницу и стала жаловаться, что у нее депрессия, что все валится из рук, и она чувствует себя самым несчастным человеком на свете, я предложила: «Поедем со мной завтра в одно место, и я тебя с кое с кем познакомлю. Мне как раз помощь твоя нужна будет».
1: «А куда?»
0: — спросила Машка после секундного молчания.
1: «Пойдешь, увидишь», — заинтриговала я.
0: На следующий день Маша на всякий случай была при параде. Прическа, маникюр, новая кофточка.
2: «Куда мы едем?»
0: — ерзала она на сиденье маршрутки.
1: «Увидишь».
2: «А ты уверена, что это удобно, если я с тобой приду?»
0: «Абсолютно». Наконец-то мы приехали. Маршрутка остановилась напротив областной онкологической больницы.
2: «Мы что, сюда?»
0: Округлила глаза Машка, увидев, что я свернула на дорожку, ведущую к воротам больницы.
1: «Угу», — кивнула я головой.
0: «Тут подожди. Я оставила подругу возле зеркала. Я пойду в раздевалке халаты возьму». Когда я через пару минут вернулась, возле зеркала стояли плачущие женщины, а Машка, как мышка, забилась в уголок возле входной двери.
1: «Ты чего?» не поняла я.
2: «Представляешь!» — шепотом начала Машка. «Вон у той женщины только что кто-то умер. Не то брат, не то муж. Я толком не поняла».
1: «Здесь такое не в диковинку!» — тоже шепотом ответила я. «Сама понимаешь, онкология. Тут все больные, как по лезвию бритвы, ходят».
2: «Да!» — вздохнула подруга. «Я бы тут работать не смогла. Это ж какие нервы надо иметь!»
1: «Человек — странное существо. Ко всему со временем привыкает». Я сунула Машке в руки белый халат. «Надевай, а то в отделение не пропустят».
0: Мы поднялись на третий этаж и зашли в палату. Там на пяти жестких панцирных кроватях лежали дети. Несмотря на разный возраст, от 6 до 15 лет, на первый взгляд они показались Маше очень похожими. Лысые, худые, с черными кругами под большими печальными глазами, они напомнили ей пластмассовых пупсов, с которыми она играла в далеком детстве. А потом, повзрослев, забросила их на чердак. Там они валялись, голые, с вывернутыми руками и ногами. Вид у них был таким же жалким, как и у этих детей. Увидев нас, девочки очень обрадовались. Обняв каждую по очереди, я познакомила их с Машей. Потом раздала принесенные фрукты и сладости и стала уговаривать, чтобы девочки съели йогурт. Те, что постарше, взялись за ложки скорее из уважения ко мне, чем из желания поесть. А малышку Веточку пришлось уговаривать, кормя из ложечки. «Ну-ка, Вета, покажи тете Маше, как ты кушаешь». Девочка нехотя съела 3 ложки йогурта и тут же ее вырвала на подушку. «Ешь, пока рот свеж», — вспомнила я бабушкину поговорку.
1: Теперь мне стал ясен ее смысл. «Ничего, милая, со всяким бывает», — утешала я малышку, меняя наволочку. Затем я достала из сумки постиранные вещички и узнала, свободна ли ванная комната. На этом мы сегодня остановимся, потому как время передачи подходит к концу, а продолжение рассказа вы услышите в следующий раз.

Наша программа подходит к завершению. В следующий раз мы встретимся с вами ровно через неделю в это же время и на этой же волне. А пока будем ждать ваших писем. Наш адрес – программа «Саламита», абонентный ящик 45, индекс 224020, город Бриз, 20, Беларусь. Вы можете слушать наши программы также и в интернете на сайте twr.fm, в Ютубе TVR Беларусь. А я на этом прощаюсь с вами с пожеланием Божьих благословений.

0: «Слово для тебя». Авторская программа Романа Умельцева.
1: Знаете, жены любят брать своих мужей на свадьбы. Надеются, что пиршество любви зажжет в душе благоверного немного романтики. Недавно я был на свадьбе Евгения и Татьяны и видел много пар, которые сидели рядом, держась за руки. И да, девочки, это работает. У меня было место в первом ряду, вернее, я стоял. У меня было самое почетное место, потому что я венчал молодую пару, которую я считал очень достойной, и наблюдал, каким взглядом жених смотрит на свою невесту, идущую к алтарю. Я Роман Умельцев, и я хочу сегодня поговорить с вами о любви, которой можно доверять. Это было прекрасно, и это было трогательно. Евгений – счастливый парень, но в эти минуты я увидел в нем такое сияние, какого никогда не видел раньше. Это трудно описать. Изумление, несомненная, нескрываемая, безудержная любовь. Он был просто вне себя от счастья. Это напомнило мне молитву, которую я произнес во время нашей свадьбы много лет назад. «Господи, пусть я никогда не потеряю этого захватывающего удивления, которое восклицает: «Из всего этого мира ты выбрала меня». Как известно, каждой супружеской паре это чудо очень легко потерять, не так ли? Но изумление должно быть не только на свадьбе. Оно должно быть и может быть на всю жизнь. Всегда удивляйся сокровищам, которое есть у человека, доверившего свою жизнь в твои руки. Проси, чтобы Господь, который, как пишет Малахия, был свидетелем между тобой и твоей женой, разжег пламя любви, потому что, как говорит первое послание Иоанна, любовь исходит от Бога. Бог есть любовь. 1 Иоанна, 4 глава, 7 и 8 стихи. Я знаю, что такое внезапно столкнуться с реальностью, что я могу больше не увидеть свою невесту живой. Да, несколько лет назад она ушла в вечность. Но в течение жизни у меня были возможности снова и снова дорожить ею. Потому что я несколько раз чуть ее не потерял. Я так благодарен Богу, что Он возвращал мне ее. Он давал мне шанс вновь обрести этот единственный в своем роде чрезвычайно драгоценный дар, который Он мне доверил. Но дорожить ею – это осознанное решение, которое возникает не только во время кризиса. Иногда браки, подобно кораблям, обрастают обременяющими их ракушками, обидами, скрытым гневом, ранящими словами, остывшим или ожесточенным сердцем. Но ваша любовь всей жизни слишком бесценна, чтобы уступать ее темным силам, которые хотят ее украсть. Хорошая новость заключается в том, что Иисус, который выбрал свадьбу, чтобы совершить свое первое чудо, все еще занимается брачными чудесами. Библия говорит, что Он исцеляет сокрушенных сердцем. Он заменяет прах венцом красоты. Исайя 61, 1 и 3 стихи. Он восстанавливает годы, которые съела саранча. Иоиль, 2 глава, 25 стих. Он заберет у вас сердце из камня и даст вам сердце из плоти. Иезекииль 36, 26. Библия говорит, что Он все делает новым. Откровение 21, 5. Иисус может возродить любовь, когда она потускнела, любовью из своего великого сердца. Когда я увидел восхищенный взгляд жениха, я внезапно подумал об Иисусе. Он с обожанием смотрит на то, что в Библии названо его невестой. Именно так он решил назвать тех, за кого умер, тех, кто принадлежит ему через веру в него. Слово на сегодня из Слова Божьего объясняет, что мы решили отдать себя ему потому, что он возлюбил нас так, как не любит никто. Послание Иоанна 3:16 говорит: «Любовь мы узнали в том, что Иисус отдал за нас свою жизнь». Как нетрудно представить, Иисус смотрит на нас, грешников и глупцов, и говорит: «Я скорее умру, чем потеряю вас». Эту любовь я не мог игнорировать. А на свадьбе я увидел картину того, как он относится ко мне и ко всем, кто принадлежит ему. Безусловную, нескрываемую, безудержную любовь. И невеста ответила на эту любовь. Я потрясен. Рассказывая об этой удивительной любви, я не хочу, чтобы кто-то упустил ее, в том числе и вы, поскольку тот, кто умер за вас, приглашает вас к себе. Примите это приглашение сегодня. Скажите: «Иисус, я хочу принадлежать тебе. Я твой».

0: Беги, чтобы победить.
1: Многие ученые критикуют Библию, утверждая, что она не соответствует исторической действительности. Но их проблема в том, что все больше фактов доказывают обратное. Достаточно побывать в Израиле, чтобы убедиться в удивительной точности географических ссылок в Библии. Поэтому мы смело можем сказать, чем больше ее критикуют, тем лучше она выглядит. Это программа «Беги, чтобы победить» пастора Андрея Луцева. Наша серия называется «7 причин, по которым вы можете доверять Библии». Сегодня пастор будет обсуждать вторую причину – историческую достоверность Библии. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. С вами снова я, пастор Андрей Луцев. И мое сегодняшнее послание, знаете, оно немного отличается от большинства других, и его было очень сложно подготовить. Это было сложно, потому что, когда я сел, чтобы обдумать это послание, создать его структуру, у меня возникло огромное искушение начать перечислять все археологические данные, которые появились за последние 50 лет в отношении Библии. Перечислить все это, чтобы показать, как невероятно часто они подтверждают подлинность Писания. Но знаете, это заняло бы слишком много времени, и об этом уже написаны и статьи, и книги, и сайты, и много чего другого. Например, много моих друзей, которые подписаны на журнал «Библейский археологический обзор», он выходит в Америке. И они знают, что каждый номер переполнен новыми откровениями, новыми открытиями. Но сегодня я хочу задать просто вопрос. Какую роль на самом деле играет археология? Какую роль играют, например, надписи, глиняные таблички, свитки Мертвого моря? Как все это помогает нам понять правдивость Библии? И ответ очень простой. Во-первых, очевидно, что археология и эти различные исследования не могут доказать всю Библию. Это мы с вами уже установили. И, возможно, никогда мы не найдем табличек с именами Авраама, Исаака и Иакова. И, скорее всего, по ряду причин, в египетской литературе мы никогда не найдем упоминания об исходе. Но, во-вторых, давайте помнить, что эти исследования не являются, и вот это важно, внимание, неоспоримыми фактами. Сейчас, возможно, я скажу кощунственную вещь, но это не является точной наукой. По мере продолжения своей работы археологи часто пересматривают свои собственные выводы, и мы должны быть очень осторожны, потому что мы хотели бы сказать, что археология подтверждает Библию. И это было во многих случаях, но есть также много случаев, по крайней мере несколько, в которых она, как кажется, противоречит Писанию. И вот здесь мы должны быть очень аккуратны, признавая, что если бы все факты были известны, то они действительно не противоречили бы Библии. Например, 1988 год. Группа студентов проходит обучение в Израиле, и часть группы проводит археологические исследования в Аи. Вы помните историю об Аи, где Иисус Навин сражался в битве и проиграл, потому что один человек спрятал что-то в своей палатке, а Ахан спрятал то, что Бог запретил. И однажды вечером эта группа студентов, верующих студентов, они вернулись в Иерусалим и сказали, «Знаете, мы бы хотели переписать книгу Иисуса Навина». И это очень невероятно высокомерно считать, что сегодня вы можете знать больше о том, что произошло, только потому, что провели 6 недель в жаркой палатке, занимаясь раскопками. Знать больше, чем древние авторы, которые были очевидцами всех этих событий. Такие заявления буквально пронзают меня. Один археолог приехал в Иерусалим и сказал, что, по его мнению, эти студенты копали даже не в том месте, и что они были не в том городе. Так что это не то чтобы не точная наука, но наука с большим количеством оговорок и вероятностей. И я скажу, что по мере появления новых доказательств одна либеральная теория Библии за другой вынуждены были сдаваться снова и снова, потому что чем больше мы знаем правдивых фактов, тем благоприятнее это для библейского текста. Но я хочу уделить немного времени ответу на вопрос, который мне задают достаточно часто. А как насчет некоторых описаний сотворения мира, которые встречаются в источниках, не вошедших в Библию? Они приводят пример археологов из города Ниневии. В городе Ниневии была библиотека с тысячами глиняных табличек, и это была библиотека Ашшурбанипала. И в этой библиотеке нашлись следы истории рассказа о сотворении длиною в 100 строк. Считается, что этот рассказ на 400 лет старше рассказа Моисея. Примерно 1800 год до нашей эры. Когда мы говорим о Моисее, это примерно 1400 год до нашей эры. И сходство этих рассказов поразительны. И их нельзя просто объяснить случайностью или совпадением. Например, в этом рассказе говорится о времени, когда была только земля, и что она была пуста и безжизненна. Есть сходство и в порядке сотворения мира. Есть акценты на числе 7. Но я хочу, чтобы вы знали, что, несмотря на все эти сходства, есть очень много различий. Например, именно то, что вавилонский рассказ пронизан политеизмом. В нем есть женские боги, мужские боги, бог Мардук, который является тем, кто говорит всем остальным богам, что они должны делать. И много, много, как бы это сказать, непристойных историй о том, чем занимаются эти боги. Как мы можем это объяснить, если это древнее, чем Библия? Ну, ответ, мой друг, не в том, что Моисей взял у них, у этих многобожников, очистил всю эту историю и адаптировал ее к контексту иудейского богословия, и так появились Бытие 1 и 2. Это не так. Если бы он так поступил, ему, безусловно, пришлось бы вдохновиться Богом, чтобы знать, как очистить этот рассказ и сделать его богословски верным. Но маловероятно, что это произошло, потому что обычно, когда один рассказ зависит от другого, второй рассказ всегда украшает и добавляет первый. Редко, когда он упрощает его, мы это видим в Евангелиях. Марк был одним из самых первых, самое короткое и самое фактологическое послание. Лука, Матфей и, допустим, Иоанн, они гораздо шире. Есть и другое, более подходящее объяснение касательно текста сотворения. Я верю, что задолго до Моисея Бог являл себя человечеству. Я не могу поверить, что жизнь век за веком проходила без откровения от всемогущего Бога. Помните, например, как в истории с Вавилонской башней? Сойдем и посмотрим. И, возможно, какие-то фрагменты, какие-то истории, они передавались из уста в уста, а затем они были записаны. Но за все это время они как снежный ком обрастали вот этими языческими подробностями. Вот так эта история вполне могла появиться еще задолго до Моисея. И в некотором смысле это подтверждает тот факт, что Бог открыл историю сотворения мира, потому что эти истории не могли возникнуть просто так. История о потопе есть почти в каждой цивилизации, и это действительно имеет смысл, потому что был потоп, был Ной, были его сыновья. И когда они начали расселяться и строить нации, они, конечно, продолжали рассказывать историю о потопе и о том, что они пережили и что пережили отцы отцов. И, конечно же, эти истории тоже искажены всевозможными языческими идеями. И когда вы читаете Библию, вы видите ее простоту и точность. Есть доказательства того, что действительно был всемирный потоп. На самом деле всемирный потоп может объяснить многое, что не может объяснить никакое другое явление, обнаруженное археологами и учеными. Есть также и истории о Вавилонской башне, которые проникли в общество и часто встречаются и в других культурах. И опять же, это логично и понятно. И вот сегодня я хотел бы потратить несколько минут и привести вам только два примера того, как археология помогла нам подтвердить Священное Писание. Один из Ветхого Завета и один из Нового. Я хочу, чтобы мы на мгновение взяли свои Библии и открыли сейчас Второзаконие, глава 27. Там вы заметите, что в тексте говорится, что Бог говорил с Иисусом Навином. И неудивительно, что критики говорят, что книга Второзакония – это вымысел, потому что почти на каждой странице Бог говорит: «Слово Господне пришло к Моисею, и он сказал». И если вы отбросите все это и скажете, что это невозможно, то тогда вы действительно получите ту тонкую Библию, о которой мы говорили ранее. Но в 27 главе, в 4 стихе мы видим следующее. «Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я повелеваю вам сегодня, на горе Гевал, и обмажьте их известью, и устроите там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железа». Сделал ли Иисус Навин это? посмотрите. И книга Иисуса Навина, 8 глава, где есть упоминание об этом жертвеннике, 8:30. Тогда Иисус устроил жертвенник Господу Богу Израилеву на горе Гевал, как заповедовал Моисей, раб Господень сынам Израилевым, о чем написано в книге закона Моисеева, жертвенник из целых камней, на которых не поднимали железо, и принесли на нем всесожжение Господу и совершили жертвы мирные. И вот можете ли вы поверить, что в середине 80-х годов прошлого века этот самый алтарь был найден на горе Гевал? А еще там было обнаружено ровно 942 кости. Кости овец, коз и волов. И вот он. Возможно, это мелочь, но разве не интересно, что, как вы видите, археологи вернулись и смогли датировать все эти артефакты, и артефакты относятся ко времени Иисуса Навина? Да, это мелочь. Это мелочь, но опять же, это точно так, как говорится в Библии. И вот сегодня я говорю вам, что археология подтвердила это. Мы можем вздохнуть с облегчением, можем, наконец, поверить, что Иисус Навин действительно построил жертвенник на горе Гевал. И тут Библия оказалась права. Теперь давайте обратимся к Новому Завету. Истории об Иисусе Христе часто подвергаются жесточайшей критике. Много лет назад говорили, что вторая глава Евангелия от Луки полностью ложная. Лука якобы все неправильно понял. Эта точка зрения была популярна среди тех, кто цитировался в национальных журналах. Они говорили, что Лука ошибался. И вот как они критиковали 2.1 Евангелия от Луки. «В те дни вышло повеление от кесаря Августа провести перепись всего населения земли. Это была первая перепись, проведенная, когда Квириний был правителем Сирии». Критики говорят, что Август не приказывал проводить перепись в это время. Квириний был правителем Сирии позднее, и во время этой переписи люди могли платить там, где они жили, даже если им приходилось куда-то ехать, муж не должен был брать с собой семью. Итак, в течение многих лет ученые изучали этот вопрос, и вот они пришли к выводу, что Лука ошибся. Знаете, был такой человек по имени Уильям Рамзи, который был неверующим и решил доказать, что Евангелие от Луки полно ошибок. Евангелие от Луки и Деяния апостолов, вы знаете, что это две части одной книги, написанной Лукой, и он собирался показать, что эта книга действительно полна ошибок. Поэтому Уильям Рамзи после многих лет кропотливых археологических исследований сказал следующее, и это его цитата. «История Луки непревзойденна в своей точности». И благодаря этим долгим исследованиям он стал верующим в Иисуса Христа. Вот так бывает, когда кто-то хочет оспорить Библию. В данном случае они обнаружили указ в Египте. Они обнаружили, что Квириний был губернатором дважды. Он был губернатором, когда родился Христос, но он был губернатором и позже, что и объясняет всю эту сложность и путаницу в датах. И вот они говорят, что в этой копии переписи, которая была найдена, действительно указано, что члены семьи должны были вернуться в свои родные города, если они хотят сохранить права на свою землю. И это подтверждает тот факт, что в то время был издан указ Цезаря Августа. И это было во время, когда Квириний был правителем Сирии. Скоро мы продолжим. Мир вам, да умножится.
1: Это была программа «Беги, чтобы победить» пастора Андрея Луцева. Вы прослушали вторую часть проповеди «Достоверность Библии» третьего послания из серии «7 причин, по которым вы можете доверять Библии». В следующий раз некоторые заключительные мысли о точности Священного Писания. «Беги, чтобы победить» — это то, что поможет вам найти Божью дорожную карту и следовать ей на вашем жизненном пути. Мы представляем библейское учение, чтобы вы могли познавать Иисуса и следовать за Ним каждый день.

придет ему время упасть. Кто-то верит, что

узнав волю Бога, стань покорным. Для одних невоздержанность станет преградой, а кому-то богатство лучшей в жизни наградой. Кто-то скажет, успею спастись, еще времени много. Ну а кто-то считать себя будет чуть ли не Богом. Одни откажутся верить и гнать будут Божьих пророков. И мол, созданы мы кем угодно, но только не Богом. Один скажет, я слишком мудр, чтобы верить в сказки. Отстаньте от меня, ну зачем мне эти ваши факты?

0: Доброе духовное. Божье обеспечение. «И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил». Третья книга Царств, 17 глава, 6 стих. Илия послушался Божьего голоса и оказался в ситуации, где своими силами не смог бы выжить. Но Бог уже приготовил решение и повелел воронам приносить ему пищу, а поток давал воду для утоления жажды. Сегодня страх может приходить в обличии разумного беспокойства и убеждать, что Божье поручение слишком рискованно. Но если Господь сказал идти, то Он приготовил и обеспечение. Там, где звучит Его Слово, там же есть и Его забота. Не сомневайся в том, что Бог позаботится и о тебе, и о деле, которое поручает. Его верность никогда не подводит. Молитва на сегодня. Господь, благодарю Тебя за то, что Ты заботишься обо мне. Дай мне не бояться идти туда, куда Ты зовешь. Научи доверять Тебе и верить, что вместе с поручением Ты даешь обеспечение. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях.
1: Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».

0: Всем, кто остается на волне семейного радио, доброй ночи. Вы слушаете расширенный выпуск программы передач. В нем вы сможете узнать о всех передачах, которые прозвучат сегодня ночью. Сразу после выпуска программы передач «Новый день» начнем с молитвенной беседы. Ровно в час ночи православная передача.
1: В 2 часа вы услышите выпуск христианских новостей.
0: В 2:15 – 3 минуты для Библии.
1: В 2:30 – чтение Библии Ветхого и Нового Заветов.
0: В 3 часа начнется изучение Библии. В 3:45 – передача «Капля росы». Продолжение следует вы услышите в 4 часа утра. Ровно в 5:00 – передача «Доброе духовное». В 5:30 – «Голос мучеников».
2: В 6 часов утра – «По страницам Библии». В 10 часов – в эфире «Христианские новости».
0: В 10 часов 10 минут – программа передач на сегодняшний день. В 10:15 – 3 минуты для Библии. В 10:25 – рубрика «Продолжение следует». В 11:00 говорим о Боге с Дмитрием Трибельским. А сейчас программу продолжит запись молитвенной беседы.

0: В эфире передача «Молитвенная беседа».
1: У меня есть просьба молиться за семью.
2: Я прошу помолиться за моего мужа.
1: Пожалуйста, помогите.
2: Прошу помолиться за него вместе.
3: Пожалуйста, помолитесь за него.
0: Молитвенная беседа.
4: Времени суток, уважаемые радиослушатели, вы на семейном радио и слушаете передачу «Молитвенная беседа». Сегодня за ваши просьбы будут молиться Андрей Иванов.
5: Приветствую вас, дорогие радиослушатели.
4: Никита Савунов.
6: Приветствую.
4: И Сергей Михайлов.
7: Приветствую.
4: А нашу передачу мы начнем с чтения Библии, слушаем Псалтырь, да?
5: Да. Я хочу прочитать свой любимый Псалом 22. Я думаю, что многие-многие его знают, любят и утешаются в нем. Итак, читаем 22-й Псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Аминь. Этот псалом нам напоминает, что в каких бы обстоятельствах мы ни находились, кто-то из нас может быть на пажитях тихих, вод тихих, а кто-то, может быть, из нас находится в долине смертной тени, и угрозы, или болезни, и другие несчастья, как испытания в нашей жизни присутствуют. Мы должны всегда вспоминать, и в этом наша вера, что Господь пастырь мой, и Он заботится обо мне. Он знает мои нужды, подкрепляет настолько, чтобы я мог перенести все свои испытания. И мы должны быть благодарны Богу, замечать Его руку, Его действия, обращаться к Нему в молитве, с мольбою, чтобы Он сопровождал нас, чтобы Он нам помогал, посылал помощь через братьев наших, через сестер, даже через ангелов. И мы знаем, что если мы в мире с Богом, если мы в общении с Ним, то любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Поэтому, братья и сестры, в каких бы обстоятельствах мы ни находились, будем радоваться, что Господь все сделал для нашего спасения. Он наш пастырь, пастырь добрый. Он заботится о нас. Будем сохранять Ему верность. И Он также сохранит верность и поможет нам, и даст нам спасение. Слава Богу. Аминь.
4: Аминь. У нас есть автоответчик. Сейчас мы его послушаем и будем молиться.
8: Здравствуйте. Обращаюсь к вам за молитвой об исцелении Жанны из Эстонии. Помолитесь, пожалуйста, об исцелении меня от подагры и от высокого кровяного давления, чтобы не принимать таблетки всю жизнь. Спасибо вам, с Господом.
4: Жанна просит молиться за здоровье.
7: Отец Небесный, Господь Бог наш, мы просим Тебя за Жанну, которая из Эстонии. Благослови ее, Господь, здоровьем, дай ей сил, любви, терпения, искать Тебя, Господь, и найти. Да будет, Отец, всю славу Твою. Аминь.
4: Аминь. Аминь. Звонила сестра и просила молиться за своего брата Ивана Ильича, ему 72 года, за его покаяние. Она говорит, может быть, молитвы родителей уже придут на память, и наши мы присоединим, пожалуйста. 72 года – это, конечно, уже хороший возраст вот за Ивана Ильича.
6: Боже, Отец Небесный, слава Тебе, величие, Боже, благодарим Тебя за такую возможность, за то, что можем сейчас молиться, Боже, обращаться к Тебе и просим Тебя, вот сестра просит за своего брата, за его покаяние. В своей жизни он слышал о Тебе, слышал Твое слово, Боже. Родители молились, Боже, просим вот вместе с сестрой, вместе за его покаяние, чтобы Ты коснулся его сердца своей рукой, Боже, и чтобы он был числе тех спасенных, Боже, которые будут с Тобою там, Боже, просим Тебя, даруй в нужное время слово людей вокруг, Боже, для того, чтобы приобрести его к себе в свое царство. Аминь.
4: Аминь.
5: Аминь.
4: Написала Ольга: «Помолитесь, пожалуйста, за Таню, жену моего сына Вани, чтобы Бог убрал проблемы с сердцем, чтобы врачи поставили правильный диагноз и сделали правильное назначение, и за ее полное исцеление».
5: Мама Ольга.
4: Мама Ольга просит молиться за невестку Татьяну.
5: За сердце и диагноз.
4: Да.
5: Да, Господи, во имя Иисуса Христа приходим к Тебе с просьбой за это семейство. Благодарим Тебя, что Ольга, мама, она продолжает заботиться и благословлять своих детей, и сына Ваню, и его жену Татьяну. Господи, просим, будь в этой ситуации, благослови Татьяну, благослови ее исцелением в сердечных ее заболеваниях, благослови врачей, которые лечат ее, чтобы они поставили правильный диагноз, чтобы они назначили хорошее лечение. Но самое главное, Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты сам пришел в эту ситуацию, в эту семью, и чтобы Таня видела, что вера Ольги и Вани, то, что как он из христианской семьи, чтобы она увидела, что обращение к Тебе в молитве, что Ты слышишь, что Ты отвечаешь, что Ты всесильный, любящий Бог, и Ты можешь помогать. И пусть эта ситуация, когда вот мы молимся, люди незнакомые, но мы молимся за нее, чтобы она восприняла это как церковное дело, как часть семьи нашей духовной, что мы молимся друг за друга. А Ты наш Отец, Ты знаешь наши нужды, наши проблемы, и Ты готов слышать и отвечать на наши молитвы. Просим Тебя, благослови всю эту семью, чтобы Татьяна получила исцеление и физическое, и духовное, и примирилась с Тобой, и стала Твоим дитя. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.
4: Аминь. Звонил Руслан из Воронежской области. Он пастор, и там несколько групп у него по Воронежской области. Он ездит там, группка там. Ну, пасторов не очень много, так скажем. И зимой разморозилась система отопления. Дети позвонили, папа вот погасло, и он всю эту семью перевез к родственникам, теперь восстанавливает.
7: Да, это у него.
4: У него дома, да, у него дома, чтобы... Ну, там, наверное, надо и деньги, и время, и может быть, еще люди. Но чтобы Господь его благословил. Он очень жертвенно служит людям, а пусть Господь поможет ему восстановить вот эту свою систему. И сейчас как раз он этим занимается.
7: Отец Небесный, Господь Бог наш, мы собрались здесь, чтобы молиться за пастора Руслана. Ты видел и знаешь, какие у него нужды есть с жильем, как ему сложно и тяжело, но он уповает на Тебя и надеется, Господь, и Ты видишь сердце его. И мы также в молитве, Господь, по заповеди Твоей просим Тебя, Господь, чтобы Ты помог ему в его нуждах. Даруй ему, Господи, силы, терпения, мудрости. Аминь.
4: Аминь.
5: Аминь.
9: Вы слушаете передачу «Молитвенная беседа».
4: Переписываемся мы с Катей из Брянской области. У нее четверо детей, и они хотят продать дом и перебраться ближе к родственникам, к ее. И она говорит: вот пришли, посмотрели дом, все вроде довольны, и пропали, и уже нет этих покупателей. А надо все сделать за летний период, все бумаги, потому что у нее три школьника. Просят: помолитесь, поддержите нас. Она одна.
6: Великий Бог, приходим к Тебе в просьбе за нашу сестру, за Екатерину, Боже. Ты видишь, какая ситуация сейчас в ее жизни происходит, Боже. Нужно продать жилье для того, чтобы была возможность и финансовая какая-то, Боже, и для того, чтобы уехать к своим родственникам, Боже, и быть с ними. Просим Тебя, Ты благослови, Боже, усмотри все для того, чтобы действительно все бумажные вопросы тоже она смогла решить вот за этот летний период, Боже, и также, чтобы нашлись покупатели, которые бы смогли приобрести жилье, Боже. Просим Тебя, чтобы Ты посодействовал, уповаем на Тебя, Боже, и доверяем Тебе все эти вопросы, приносим Тебя и отдаем в Твои руки. Аминь.
4: Аминь.
5: Аминь.
4: Я тут как-то ехала в поезде, вот буквально на 10 дней назад, и в поезде женщины. Ну, она такая уже за 70, и говорит, у меня два сына, и вот одного я как-то люблю, а второго не очень. И мне так стало жалко вот того, которого она не очень любит. Вот я не могу, как это, я этого сына люблю, а этого не люблю. И, наверное, сын это чувствует. Наверное, ему... А, эти сыновья уже свои семьи имеют, внуки уже есть. И как-то вот, чтобы... Пока она живая, вот эти отношения наладить с Божьей помощью. Я не знаю, как их зовут. Никого не знаю. Но Господь знает и видит их всех. Пожалуйста.
5: Да, помолимся. Помолимся и за эту женщину, да. И за других матерей и сыновей, которые в такой ситуации могут находиться. Это так, думаю, бывает часто. Помолимся. Господи Боже, благодарим Тебя за встречи, которые Ты в нашей жизни устраиваешь, когда мы узнаем обстоятельства жизни наших попутчиков. Узнаем, что что-то, может быть, не гладко у них происходит в отношениях с близкими, с родными, с сыновьями. И мы, Господь, имеем желание помолиться за эту женщину, чтобы она в своем сердце, Господь, через Твое действие Святого Духа, чтобы она поменяла свое отношение к сыну, которого, может быть, не очень любит, чтобы их взаимоотношения наладились, чтобы появилась теплота, доверие, какие-то чувства. Господи, пока мы живы, пока наш земной путь продолжается, мы имеем возможность все поменять с Твоей помощью, и мы просим, Ты вмешайся, Господь. Надеемся, что эта встреча останется у нее в памяти, что разговор о Боге, о вере, о любви Отца, о правильной, истинной любви, чтобы она, Господь, взяла пример от Тебя, и чтобы она действительно полюбила по-настоящему каждого из своих сыновей, чтобы у нее хватило любви на каждого из них. А Ты, Господь, дай взаимное чувство, чтобы и сыновья также с благодарностью приходили к матери, благодарили, общались с нею, и чтобы такая же ситуация во всех наших семьях, чтобы мы никого-то не уделяли, чтобы мы любили каждого своего ближнего по заповеди Твоей, и чтобы в этом проявлялся Твой характер, Твоя любовь, и имя Твое прославлялось. Господи, благослови эту семью, благослови всех нас в любви к ближнему. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.
4: Аминь. Написала смс-сообщение Нина, я не знаю откуда, просит молиться за Георгия. Он желает гибели, он не хочет жить. Вот,
10: гибели?
4: Гибели. Вот, ну, то, что написано, то я читаю. Поэтому он не хочет жить. Значит, какие-то проблемы. Обстоятельства, да, и он хочет уйти из жизни, но это же не решение проблемы. Угу. Поэтому пусть Господь поможет Георгию. И кто это, Нина ему, я тоже не знаю. Ну вот, что есть, то я вот говорю.
7: Отец Небесный, Господь Бог наш, мы, пребывая в молитве, просим Тебя, Господь, помоги Георгию прозреть,
4: да,
7: увидеть силу Твою, любовь Твою, Господь, раз он так несчастен в этой жизни, ему очень тяжело, и, может быть, он страдал много. Господи, Ты видишь его сердце. Мы просим Тебя, Господь, коснись его. Мы верим в это, Господи, и умоляем Тебя, Господь, о нем. Спаси душу эту. Приведи его, Господь, в церковь Твою. Даруй ему спасение Твое. Аминь.
4: Аминь. Аминь. Я хочу напомнить, что, наверное, год назад мы молились за Лену, которая тоже хотела уйти из жизни. Я вот очень переживала, и кто мог, все молились у меня, все. Уже год прошел, она ныне здравствует, и, по-моему, у нее уже таких мыслей нету. Ну, там какая-то была ситуация. Поэтому и надеюсь, что Георгий тоже не дойдет до этого, чтобы уйти из жизни добровольно, что мы Господь его коснется. Мы же не зря молимся. Сила Божья в наших молитвах. Поэтому слава Богу, что мы можем молиться. Да. Никита звонил, Руслан тоже сказал, что он Руслан, и у них специфическая работа, и вот сейчас работы нет, и он говорит, все, депрессия ко мне подходит, а надо же кормить семью, надо же детей кормить, и ничего сделать по-человечески мы не можем. Но у Бога много всяких работ и предложений. Поэтому я прошу, чтобы он доверял Богу, а Господь смотрит все остальное.
6: Великий Бог, приходим к тебе в молитве за Руслана, за его жизненную ситуацию, в которой он сейчас находится. Ты видишь, что нет сейчас работы. Господь, возможно, ты проводишь его через этот этап в его жизни для того, чтобы что-то показать. Возможно, чтобы он чему-то научился, чтобы, возможно, он умел доверять тебе в таких ситуациях, Боже, потому что мы знаем, что каждый трудящийся достоин пропитания, Боже, и ты никогда никого не оставишь без пропитания, и всегда, Боже, заботишься о своих детях и даешь все самое необходимое для того, чтобы они имели здесь жизнь. Боже, просим тебя, ты благослови Руслана в доверии тебе, Боже, даже в этом вопросе, вопросе работы. Возможно, ты сейчас ответишь на наши молитвы, Боже, и дашь ему какую-то работу, Боже. Возможно, ты поведешь его дальше и готовишь его к чему-то. Боже, мы не знаем, но доверяем тебе во всем этом и уповаем на тебя. Аминь.
4: Аминь.
5: Аминь.
9: Вы слушаете передачу «Молитвенная беседа».
4: Звонил Эдуард Иванович. Мы с ним по телефону так периодически общаемся. Он очень такой скромный, жертвенный человек, потихонечку, кому-то не глядя, раз денежку в кармашек, кому-то так это дал. Он хочет иметь свою студию. Он музыкант, и это будет ему и плюс его финансов. И, наверное, он будет помогать записываться и бедным, и богатым. Ну вот такая мечта есть у человека – иметь свою студию. Если Богу угодно, да будет так. Вот, Эдуард Иванович.
5: Да, хорошо. С радостью поддержим нашего хорошего знакомого Эдуарда Ивановича, про которого мы знаем, что сердце у него доброе, что он помогает, кому может, Господи. И мы сейчас во имя Иисуса Христа приходим и просим, чтобы ты также исполнил желание его сердца, чтобы вот его задумка иметь свою студию музыкальную для записи, чтобы это осуществилось, Господи. Мы не знаем, каким образом это можно сделать, но мы, Господь, просим, чтобы были и финансы, чтобы были и помощники, чтобы были и те, кто может чем-то посоветовать, добрым каким-то советом, Господи. Просим Тебя, сам приди в эту ситуацию и помоги, чтобы было больше возможностей и у Эдуарда, чтобы были возможности у его знакомых и друзей, кому он может предложить эту студию. Господи, просим, будь посреди, будь тем, кто устроит все пути решения этой задачи, этой цели, этой мечты. А мы, Господь, Тебя благодарим, как любящего Бога, который знает наши желания и исполняет их в нужное время, нужным образом. Благодарим Тебя, Господь, за все. Аминь.
4: Аминь. Юрий написал, что Янис сегодня был у нас на собрании. Видимо, он за него молится. И просьба молиться за него, за его жену Людмилу и за их 5 детей, чтобы они начали ходить. Наверное, это какой-то прорыв. Вот молились-молились, Янис пришел. Угу. Янис, его жена Людмила и 5 детей. Угу. Чтобы они уже ходили и были с Богом. И все эти молитвы пришли Богу на память.
7: Хорошо. Господь, Отец, Бог наш, Ты пастырь наш. И мы просим Тебя, Господь, будь ихним пастырем, Господь, пускай они признают Тебя, выберут Тебя. Господи, просим Тебя об этом. Огромная семья, какое счастье будет для нас, для всех, и как бы мы хотели этого. Молим Тебя об этом, Господь, приведи их. Ты видишь сердце каждого, и мы просим Тебя об этом, Господь. Возьми их за руку, Господь, пускай они будут в доме молитвы Твоем и идут за Тобой. Аминь.
4: Аминь.
5: Аминь.
4: Еще нам написала Мария, она тоже частенько пишет, мы переписываемся в телефоне. У нее 3 детей, она одна без мужа. У нее назначена встреча с депутатом или ну, с кем-то власть имущим. Она снимает квартиру и работать не может. То одна болеет, то другой ребенок. Ну, 3 детей. Все родственники живут в Сибири, она одна здесь в европейской части. И тоже надеется только на Божью помощь и просит нас. Ну, периодически она мне пишет, чтобы мы ее поддержали. За Марию и за ее детей.
6: Боже, Отец наш Небесный, просим Тебя вот за сестру нашу Марию. Достаточно непростая ситуация, в которой она находится. Просим Тебя за то, чтобы Ты посодействовал, Боже, действительно помог нашей сестре. Ты видишь, в каких трудных ситуациях находится много кто из наших братьев и сестер. Боже, просим Тебя, Ты благослови. Просим Тебя за детей, которые тоже находятся в этой ситуации и переживают все это, Боже. Ты даруй свой покой для того, чтобы они не переживали, для того, чтобы, Боже, возможно, через это Ты провел их и в будущем показал и явил свою любовь через это все, Боже. Просим Тебя, Ты также научи их доверять Тебе, Боже. И поэтому видим, что сестра просит молиться, уповает на Тебя, Боже, и приходит к Тебе во всех этих трудностях, Боже. Просим Тебя, благослови, посодействуй, усмотри все. Аминь.
4: Аминь.
5: Аминь.
4: У нас в церкви есть два дальнобойщика. Они всегда просят за дорогу, за благословение. И Виктор рассказал, что он уснул на дороге, сбил все знаки, но слава Богу, что хозяин машины или начальник предприятия, я не знаю, кем он там приходится, не взимает с него плату за ремонт автомобиля. За свой счет начальник делает, просто Виктор ремонтирует. Поэтому их благословим на этих дорогах еще и еще раз.
5: Господи Боже наш, благодарим Тебя за то, что наши братья имеют работу. Эта работа у них связана с транспортом, они дальнобойщики. Большую часть времени проводят в дороге, в неудобных условиях, обстоятельствах. И мы часто молимся за них, и мы знаем, что Ты благословляешь, помогаешь, и даже вот произошла эта ситуация аварийная, Ты уберег и жизнь нашего брата, и груз уберег, и машина не сильно пострадала, Господи. Благодарим Тебя за то, что, проходя через эти испытания, мы утверждаемся в вере, что Ты контролируешь ситуацию, что Ты не допускаешь ничего особо непреодолимого. И мы, Господь, продолжаем дальше молиться Тебе за наших братьев, чтобы и дальше они могли свидетельствовать о Твоей помощи в их работе, чтобы они также могли встречать всех людей, которые они могут свидетельствовать. Такие встречи часто бывают, и мы о них слышим, Господи. Мы, Господь, просим, чтобы работа у братьев была стабильная, чтобы Ты братьев уберегал от снова таких, может быть, ситуаций аварийных. А мы, Господь, благодарим Тебя и славим, и уповаем на Тебя. Да будет слава Тебе всегда и во всем. Аминь.
4: Аминь.
9: Вы слушаете передачу «Молитвенная беседа».
4: Звонила Елена и просила молиться за свою свекровь Людмилу. Ей 86 лет, ее почему-то не хотели положить в больницу, но, наконец, положили в больницу, и у нее с сердцем проблемы. Угу. Но Елена просит больше за покаяние. 86 лет. Уже сердце, уже какое есть, такое есть. Но угу. Чтобы свекровь была с Богом, она пока очень противится угу. Божьему слову.
7: Вот. Хорошо.
4: Свекровь Людмила просит невестка Елена.
7: Господь Бог наш, мы просим Тебя за свекровь Людмилу, просим Тебя, Господь, коснись сердца ее, даруй ей мудрости, любви, Господь, раскаяния, чтобы она увидела всю свою греховность. Мы все грешники и не идеальны, Бог наш, и даруй ей это признаться Тебе в своих грехах, ощутить любовь и милость Твою, раскаяться, Господь, прийти к Тебе. Мы просим Тебя об этом. Аминь.
4: Аминь.
5: Аминь.
4: Мы вот сейчас находимся в церкви, и тут посторонние шумы, за что я извиняюсь, но я хочу поблагодарить, что у нас есть хор. Не в каждой церкви есть хор, и хочется, чтобы они учили новые гимны. Не все с музыкальным образованием сидят, может быть, кто-то даже нот не знает. Но когда они все вместе поют хором, это красиво, это люди радуются. И я благословляю нашего регента, нашего каждого хориста, и пусть они развиваются и в этом продвигаются. И чтобы в каждой церкви был хор. Где нету, пусть будет, а у нас есть. Благодарность Богу за это.
6: Боже, Отец Небесный, Ты достоин всей хвалы, Боже, и вот хор – это одно из тех служений, где мы можем прославлять Твое имя. Боже, это действительно удивительно, когда люди столь разные, с разными образованиями, кто-то имеет, кто-то не имеет музыкальное образование, но столь едино соединяются голосами для того, чтобы прославить Твое имя, Боже, и есть в этом такая сила, которая достойна вот именно прославить Твое имя, Боже. Какие действительно удивительные слова бывают, Боже, о которых даже иногда не думаешь, которые звучат в этих гимнах. Боже, просим Тебя, Ты благослови все те церкви, в которых нету хора, может быть, он начнется с какой-то группы маленькой Божией и вырастет в что-то, нечто большое Божие. Просим Тебя, Ты благослови, для того, чтобы люди прославляли Тебя и через это. Там, где есть хор Божий, благослови еще большим количеством людей, которые бы действительно горели бы этим служением. Благослови регентов, которые действительно занимаются этим служением. Оно действительно очень непростое, Боже. Каждого нужно научить, и нужно все подобрать, Боже. Поэтому просим Тебя о мудрости. Даруй вовремя отдыха для того, чтобы действительно как-то не перегореть, Боже, и были силы на это все. Просим Тебя, Ты благослови это служение, и будь за все прославлен. Аминь.
4: Аминь.
5: Аминь.
4: Частенько пишут просьбы, что есть группочка какая-то верующих и нет пастора. Сегодня я хочу помолиться за город Но. В Псковской области есть город Но, там есть молитвенный дом, там есть пастор, но там людей очень-очень-очень мало. Чтобы Господь туда приводил людей. Хороший пастор, хорошая гостеприимная церковь, уютная, приятная. Пусть жители города Но приходят в эту церковь. И пусть пастор не отчаивается, что он пока один.
5: Да, Господи, благодарим Тебя за то, что у нас есть община в городе Дно, Псковской области, что есть хороший дом молитвы, что есть маленькая община, что есть пресвитер Юрий, Господи. И мы снова и снова просим Тебя, чтобы Ты коснулся и дал возрождение в этом городке, чтобы люди, которые ищут Тебя, которые хотят спасения, чтобы они узнавали об этой церкви, об общине, о христианах, чтобы они приходили, чтобы церковь наполнялась, чтобы служение Тебе продолжалось без перерывов, Господи, чтобы общение было полное, чтобы слава Твоя была известна всем там. Господи, восполни всякую нужду духовную и материальную. Дай, Господи, живое слово Духа Святого Твоего, чтобы люди откликались, чтобы люди просыпались от этого сна греховного, чтобы люди, ища спасение от земных бед, находили спасение небесное в Царстве Твоем, Господи. Просим, благослови брата Юрия, благослови членов церкви там, для того, чтобы христиан становилось все больше и больше. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
4: Аминь. Уважаемые слушатели, если у вас есть просьбы, вы можете написать мне смс-сообщение по телефону плюс 7 953 242 32 97. А сегодня за вас молились Андрей Иванов, Никита Савунов, Сергей Михайлов, а записала передачу Лариса Давыдова. Будьте благословенны!

0: Внимание! Объявление!
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вам книгу Ирины Веролайнин «Жизнь с Богом». Настоящий сборник состоит из двух частей. В первой – стихи, прославляющие Господа. Во второй – проза и личные свидетельства о духовном пути. По вопросам приобретения книги обращайтесь на студию семейного радио «Эли» в Нарве или Ихве, либо звоните по телефону 51 99 90 90. Стоимость книги – 15 евро.

Христос воскресе, воистину воскресе. Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания.

життя безсмертний. Ти вокруг сошел, но адву державу ты разрушил. И сам воскрес, как победитель Христе Божий. Ты мироносицам, женам глаголал, радуйтесь, и мир своим апостолам ты дал, даруя падшим воскресенье. Кандак Святой Пасхи, творение святого Романа Сладкопевца. Христос воскресе, воистину воскресе. Еще и еще раз, снова и вновь, и каждый раз все хочется приветствовать вас, возлюбленные радиослушатели, тем светлым победоносным восклицанием «Христос воскресе!» в эти все радостнейшие пасхальные дни попраства светлого Христового воскресения. Сегодняшняя передача приурочена неделе третьей по Пасхе именуя святых жен-мироносец.

праздник Воскресения Христова или Пасхи есть древнейший из всех христианских праздников. Он начался с самого времени Воскресения Христова. Его торжествовали святые апостолы и заповедали праздновать всем верующим. Святой апостол Павел, побуждая первых христиан к достойному празднованию Пасхи Христовой, говорит: «Пасха наша, заны пожирен бысь Христос». Тем же да празднуем не в квасе ветсе, но в бесквасе их чистоты и истины. В постановлениях апостольских говорится: «Великую неделю Святой Пасхи да не работают, но да празднуют. Она есть неделя воскресения Господня, и надобно во время ее познавать пострадавшего и воскресшего». Кроме того, об апостольском происхождении праздника Пасхи свидетельствуют святые отцы Церкви. Так Игнатий Богоносец, чтимый в лике 70 апостолов, в своем послании к филиппийцам упоминает о празднике Святой Пасхи как о всеобщем в его время христианском торжестве. Блаженный Августин говорит, что не писано, а предано, и что храним мы, и что, впрочем, соблюдается во всем мире, то предано или от самих апостолов, или от соборов. По их спасительному установлению сохраняются в церкви правила и постановления, например, о ежегодном воспоминании страданий, воскресении, вознесении Господня и сошествии Святаго Духа.

праздник Пасхи есть высочайший, радостнейший и торжественнейший из всех христианских праздников. Праздников, праздник и торжество, торжеств, великая радость. Воскресение Христово или Пасхи предизображена была прообразовательную ветхозаветную Пасхою. Для празднования ее как важнейшего события установлен был и новый священный год и месяц пасхальный началом месяцев. И будет вам день сей в память, и празднуйте той праздник Господу во вся роды ваши, законно вечно празднуйте его. И возвеселишься пред Господем Богом твоим, ты и сын твой, и чирь твой, и раб твой, и раба твой, и левит, и же о градях твоих, и пришлец, и сирота, и вдова, я же вас, и помянишь, яко раб был, если ты в земле египетской. Второзаконие, глава 14, стихи 11-12.

Новозаветная Пасха, как время славы и торжества, предсказана была пророками и самим Спасителем, и великой радостью для верующих сопровождались все явления им воскресшего Господа. «Вы печаль имате ныне», — говорил Иисус Христос апостолам пред своими страданиями и смертью. «Поки же узрувай и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто же возьмет от вас». Жены мироносицы, услышавшие от ангела о воскресении Господа, с радостью велию текли возвестить об этом апостолам. И вот Иисус встретил их глаголя: «Радуйтесь, равна возрадовавшиеся и ученицы, видевшие Господа воскресшего». И как не исполняться верующим в Него высокой радостью при мысли о воскресении Христовом, коим Спаситель во всей силе открылся Сыном Божиим и запечатлел искупление рода человеческого, утвердив нашу веру и положив основание нашему блаженному воскресению. Аще Христос не воста, че убо проповедание наше, ча же и вера ваша, говорит апостол Павел. И он же в другом месте глаголит: «Воздвиги Христа из мертвых, оживотворит и мертвенные телеса ваши живущим Духом Его в вас». Отцы и писатели Церкви в своих писаниях прославляют также праздник Святой Пасхи в высоких выражениях. Они называют его величайшим из дней, праздником священнейшим, в который дарована нам надежда бессмертия, светлейшим и радостнейшим, в который восстановлено человечество в первобытное совершенство и предизображено вечное блаженство искупленных во свете и славе божественной. Святой Григорий Богослов некогда в день Пасхи беседовал: «Ныне спасение миру, миру видимому и невидимому. Христос восстал из мертвых, восстаньте с Ним и вы. Христос во славе Своей, восходите и вы. Христос из гроба, освобождайтесь от уз греха. Отверзаются врата ада, истребляется смерть, отлагается ветхий Адам, совершается новый Пасха Господня, Пасха. И еще скажу вам, в честь Троицы Пасха, она у нас празднику праздник и торжество торжеств. Столько превосходит все торжества, даже Христовы и в честь Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды». Святой Амвросий Медиоланский в день Пасхи проповедовал: «Сего дня воскресением Христовым открыта преисподняя. Земля обновляется крещением оглашенных, небо отверстся Духом Святым. Открытая преисподняя возвращает мертвых, обновленная земля произвращает воскрешаемых, отверстие неба приемлет восходящих. Преисподняя возвращает узников к горнему, земля шлет погребенных на небо, небо им восприятых представляет Господу».

Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!

святой Григорий низкие условия своем на Святую Пасху говорит: «Мудрость изрекла, что в день веселья забывают о бедствии. На следующий день заставляет нас забыть первый произнесенный на нас приговор. Тогда мы не спали с неба на землю. Ныне небесный соделал и нас небесными. Тогда через грех воцарилась смерть. Ныне же жизнь опять получила владычество через правду. Тогда один отверз вход смерти, и ныне единым же вводится снова жизнь. Тогда через смерть мы отпали от жизни, ныне жизнь упраздняется смерть. Тогда от стыда крылись под смоковницей, ныне со славой приближились к древу жизни. Тогда за прислушание изгнаны были из рая, ныне за веру вводимся в рай. Что же после всего нам должно делать? Что иное, как не взыграть, подобно горам и холмам, о коих возвещал пророк, говоря: горы взыграйся, яко в ней и холме, яко агнцы овчие. Итак, приидите, возвеселимся о Господе. Он сокрушил силу врага и водрузил для нас победное знамение креста, поразив противника. Воскликнем гласом радости, каким обыкновенно восклицают победители над трупами побежденных. Святой Иоанн Златоуст, начиная слово свое на Святую Пасху, говорит: «Вот наступил для нас вожделенный спасительный праздник, день воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Этот праздник есть залог мира, источник примирения, истребления врагов, разрушение смерти, погибель дьявола. Сегодня люди соединились с ангелами и, обложенные плотью, вкупе с бесплотными силами возносят хвалебные песни Богу. Сегодня Господь сокрушил врата адовы и самое лице смерти истребил. Но что я говорю, лице смерти, даже самое имя смерти изменил. Она теперь называется уже не смертью, но упокоением и сном». Святой Епифаний Кипрский говорит: «Праздник Пасхи торжественнее всех праздников. Он составляет для всего мира торжество обновления и спасения. Сей-то праздник есть глава и верх всех праздников». Церковь в своих сказаниях и священных песнопениях называет Пасху великою, двери райские нам отверзающую, неделю святую, светлым Христом воскресением, призывает к ее торжеству землю и небо, мир видимый и невидимый. Христос Бовоста веселье вечное. Для одоления ада Христос снишил один, победив со многою добычею восшил. Этими стихами начинается синоксарь на неделю Пасхи, в которую, по словам его, мы празднуем самое живоносное воскресение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Посему, радуясь преестественно, мы светло празднуем воскресение, выражая радость, которую по милосердию Божию обогатилось наше естество. Также празднуем и вражды разрушения, и, изображая соединение с Богом и ангелами, творим обычные целования.

«Радуйтесь». Таково было первое слово Иисуса Христа по воскресенье Его. Приветствие это, несомненно, глубоко знаменательное и утешительное не для одних мироносец, которым оно было прежде других обращено, не для одних апостолов, но и для всех христиан, ныне торжественно празднующих Светлое Воскресение Христово, для того, чтобы ближе и полнее уразуметь все важное значение этого первого приветствия воскресшего, предварительно обратим внимание на те обстоятельства, при каких оно было высказано. Едва петух возгласил в полночь о наступлении нового дня после пасхальной у евреев субботы, как совершилось то неслыханное и невиданное в мире чудо и чудес, воспоминание и прославление которого Святая Церковь Христова в полночь на пасхальное воскресенье созывает чад своих для духовного веселья, многократно оглашая слух их всерадостную вестью «Христос воскресе». По страшной, ожесточенной злобе своих врагов фарисеев и архиереев иудейских был распят на позорном кресте, но по смерти искренними своими последователями, почтенный погребением в саду Иосифа Аримафийского, Сын Человеческий своей чудодейственной силой восстал из гроба и таинственно исшел из погребальной пещеры, не нарушившей печати на камне. Приваленным ко входу в нее необыкновенную радость должно было повсюду разлить это восстание из гроба победителя смерти. Радость этого чудесного события, без сомнения, живо почувствовались прежде всего в мире ангелов, которые были единственными свидетелями преславного воскресения Христова, и тогда же торжественно воспели пред престолом Божьим новую песню хвалы. Из земнородных же смертных никто не удостоился быть непосредственным свидетелем чудного пробуждения Сына Человеческого от смерти. Между тем оно имело ближайшее значение и заключало в себе всякую радость, прежде и более всего для людей. Поэтому преславное событие воскресения Иисуса Христа не могло быть сокрыто от них и вскоре же было возвещено самим воскресшим.

Мария Магдалина, Мария Яковлева, Соломия и Анна и другие жены, последовавшие ему из Галилеи по прошествии субботы очень рано утром первого дня недели, безбоязненно среди мрака ночи, спешат погребальной пещере для того, чтобы через намощение тела Иисуса приготовленными драгоценными ароматами воздать ему последние почести. Прибывшие сюда увидели они камень, уже отваленный от гроба, почему свободно проникли в глубину погребальной пещеры, но к великому изумлению не нашли в ней тело своего учителя и Господа. Любовь к нему мироносец вызвала в ней глубокую скорбь и плач, и вот являются мироносицем ангелы в белых блестящихся одеждах и скорбящие любви возвещают о воскресении Иисуса Христа. Вследствие этого сообщения мироносицы с великой радостью поспешно побежали по повелению ангела благовестить радость свою апостолам и прочим ученикам Господа Иисуса Христа. Но не одни горние силы возвестили людям о воскресении Иисуса Христа из мертвых. Он благоволил вскоре сам в прославленном теле явиться возлюбленным. Особенное усердие и высокая любовь к Господу Иисусу Марии Магдалины, упредивший прочих мироносец пришествием ко гробу его прежде других, были вознаграждены видением воскресшего, которого Мария сначала приняла, была за садовника, но она узнала тотчас по столь знакомому голосу и нежному обращению Марии. Почти одновременно с этим явлением у самого гроба удостоились видеть воскресшего Иисуса и те остальные мироносицы, которые по получении от ангелов уверения в воскресении его поспешно со страхом и радостью шли возвестить об этом ученикам. Тогда-то сам Господь воскресший является этим любящим душам и, встретивши их словом «радуйтесь», проливает в сердца их радость высокую, животворную. Нельзя здесь не заметить, что и все остальные упоминаемые в Евангелиях явления воскресшего ученикам имели целью также внести радость в сердца их. Таково его явление апостолу Петру, очень скорбившему за известное отречение свое от Христа. Плодом же явления была радость вдвойне, благодатная для сердца апостола, радость воскресения и радость примирения с Господом Иисусом и мира душевного. Шедшие в Эммаус два ученика, как только признали в случайном собеседнике незнакомца воскресшего Господа Иисуса Христа, исполнились великою радостью, притом настолько, что тотчас же, несмотря на усталость тела и темноту ночи, побежали обратно в Иерусалим поведать и передать свою радость прочим ученикам и братьям. По прибытии же сами от них слышат также радостную весть о явлении Иисуса Христа апостолу Петру. Затем удостоившийся в горнице при запертых дверях увидеть воскресшего Господа Иисуса, ученики теперь все вместе одинаково возрадовались радостью светлою, торжествующей. И от полноты внезапной радости даже не верили своему видению, поскольку сердце от волнения не могло вместить всей радости воскресения. Оно слишком сильно желало в том совершенно увериться, чтобы безопаснее и полнее радоваться».

высокие песнопения церкви. Ныне в светлый праздник слышимые принадлежат большей частью святому Дамаскину, который сложил их согласно с высокими у Пасхи выражениями священных писателей и древних отцев церкви, преимущественно же святого Григория Богослова Нисского и других. Святой Григорий Богослов в слове своем на Святую Пасху говорит: «Вещаю вам так, Пасха, Господня Пасха, она у вас праздников праздник и торжество торжеств. Великая и священная Пасха, Слово Божие и свет, и жизнь, и мудрость, и сила». В этих словах не слышим ли выражений нынешних пасхальных песнопений, в коих церковь доселе поет: «Воскресение, день, просветимся, люди, Пасха, Господня Пасха, праздников праздник и торжество есть торжеств. Пасха велия и священнейшая Христе, у мудрости и Слове Божьей сила». Ко дню Пасхи святой Григорий Ниский в слове своем на Пасху относит, как и доселе мы слышим в пении пасхальном, пророческие слова: «Сей день Его же сотвори Господь», и говорит: «Не тяжкое какое-либо неудобоисполнимое дело заповедано нам в сей день, но радость и веселье». Ибо пророк прибавляет: «Возрадуемся и возвеселимся вонь». В день примирения неба и земли, когда церковь при конце светлой утренней возглашает: «Воскресенье, день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем рцем, братья, и ненавидящим нас простимся воскресеньем». Православно верующие в мире и любви приветствуют друг друга, одни произнося «Христос воскресе», а другие ответствуя: «Воистину воскресе». И это приветствие запечатлевают святым лобзанием и дарением пасхальных яиц. Приветствие и лобзание, или по просторечию «Христосование», начинается в алтаре, в конце утреннего богослужения между священнослужителями, подобно приветствию от ангелов и от самого воскресшего мироносица в Вертограде. В самый день воскресения Христова и распространяется вне Вертограда. Священнослужители исходят из алтаря с священными знамениями христианства, крестом, Евангелием и святыми иконами, и становятся пред царскими вратами лицем к предстоящим. Тогда находящиеся во храме идут к священному собору и, целуя крест, Евангелие и иконы, приветствуют с воскресением Христом и лобзают священнослужащих. После сего приветствия и целования становятся всеобщими. Присутствующие во храме взаимно приветствуют и целуют друг друга, и тоже приветствие и лобзание несут в домы, как сами, так наипаче священнослужащие, которые, посещая жилища верующие, животворящим крестом и святыми иконами, подобно ангелам, поющим воскресение Христово на небесе, молят Господа сподобить и их на земле чистым сердцем Его славить, и, подобно апостолам, проповедует воскресшего в мире. Таким образом, радостная весть о воскресшем, соединяя сердца наши для единой и общей святой радости во Иисусе Христе воскресшем, распространяется из алтаря, как от горнего престола Божия во весь мир. Обыкновение православных христиан взаимно приветствовать, целоваться и дарить друг другу яйца в светлую неделю Пасхи есть весьма древние и поучительные. Приветствуя взаимно с радостью воскресения Христова, верующие уподобляются первыми ученикам и ученицам Господа, когда по воскресении Его они собеседовали между собой о воскресшем и говорили: «Воистину, воста Господь». Подражая апостольскому собеседованию о воскресении Иисуса Христа, Церковь православно-кафолическая, сближаясь по духу своего благочестия с первыми членами, свидетелями уничижения и прославления Господа, исповедует, что она есть единая, святая, соборная и апостольская Церковь. С приветствием Церковь Православная издревле также соединяет лобзание мира и святой любви, которая в первые времена христианства употреблялась в приветствиях обыкновенных и при священнодействиях.

Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. Третья по Пасхе неделя. Неделя святых жен мироносец. Ученицы несут Христу благовоние. Я же вместо мира песнь им приношу, говорит составитель Синаксария в неделю святых жен мироносец. В эту третью неделю Пятидесятницы церковь воспоминает жен мироносец и тайных учеников Христовых Иосифа Аримафейского и Никодима. Мироносицы и тайные ученики Господа служат свидетелями смерти и воскресения Его, этих двух истиннейших и содержательнейших догматов веры христианской. Во время земной жизни Иисуса Христа многие благочестивые жены всюду сопровождали своего возлюбленного учителя и служили ему. Они шли за Ним и плакали, когда Он введен был на Голгофу, стояли при кресте Его и смотрели на Его погребение. Не успев при погребении помазать миром пречистое тело Господа по случаю наступившего праздника, они хотели и ходили совершить это утром, в первый день недели, и за это усердие названы мироносицами. Но когда в первый день недели, неся мира, шли исполнить свое благочестивое намерение, они встретили Господа уже воскресшего. Первые, услышав от ангелов радостную весть о воскресении Господа и увидев Его воскресшего, мироносицы возвестили о воскресении Его апостолам и по воскресенье Его проповедали о Нем многим. Итак, по гласу Церкви, мироносицы сделались неложными свидетельницами смерти и славного воскресения Иисуса Христа. В числе жен мироносиц Церковь прославляет равноапостоль Марию Магдалину, Марию, мать Иакова Малого и Иосии Соломию, и Анну, жену Хузы, домоправителя Иродова, Марию и Марфу, сестер Лазаря, Марию Клеопову, Сусанну и многих других. Равно Иосиф и Никодим — суть свидетелей смерти и воскресения Иисуса Христа. Иосиф был человек богатый, от Аримафея, града Иудейска, благообразный советник, то есть знаменитый член совета, муж благ и праведен, сей небе пристал совету и делу Иудею, ежечайше и сам Царствие Божие. Сей ученик Иисусов потаен же страха ради Иудейска. Никодим же был от фарисеи князь Жидовский и учитель Израилю. Он приходил к Иисусу Христу тайно для слушания Его, исповедал Его, як от Бога пришел Он. Господь произнес Ему божественное учение о благодатном возрождении. В собрании архиереев и фарисеев Никодим защищал Иисуса Христа невинно осуждаемого. Когда Спаситель предал Дух Свой Богу Отцу, Иосиф выпросил тело Господа у Пилата и снял со креста. Пришел также и Никодим. Они, обвив тело Иисуса Христа плащаницей чистую с благовониями, якоже обычай есть иудеям погребать, и положили его в новом гробе в саду Иосифа. За свою веру и любовь к Господу Иосиф и Никодим претерпели гонения от иудеев. После погребения Иисуса Христа Иосиф был брошен в ров и спасен только силою Божией. По воскресенье своим Господь явился Иосифу, когда был он в узах, и уверил его в тайне воскресения. Впоследствии Иосиф сделался проповедником воскресшего. Итак, Иосиф и Никодим по гласу Церкви преимущественно суть неложные свидетели смерти и воскресения Христова. Установление воспоминаний святых жен мироносиц Иосифа и Никодима в третью неделю по Пасхе получило начало свое в первые времена христианства. В IV веке святой Иоанн Златоуст в эту неделю говорил беседу
В VII веке святой Андрей Критский, в IX Феофан написали и передали церкви некоторые стихиры на неделю святых жен мироносец. Но давайте еще раз вспомним евангельское чтение нынешнего воскресного дня, недели третьей по Пасхе, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Так, Евангелие от

в гробе, который был высечен в скале и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломея купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба. И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина, распятого, Он воскрес, Его нет здесь, вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее, там Его увидите, как Он сказал вам». И, выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Евангелие от Матфея, глава 15, стихи 43 по глава 16, стих 8.

Благороден человек, если он заботится о живых, более чем благороден человек, если он заботится о мертвых. Говорит святитель Николай Сербский, человек часто заботится о живых из эгоизма. Но где эгоизм в заботе человека о мертвых? Разве мертвые заплатят ему или поблагодарят его? Некоторые животные хоронят своих мертвецов, и, предав их могиле, они предают их забвению. Но когда живой человек хоронит умершего, он хоронит вместе с умершим и часть себя самого. И возвращается он домой, неся в душе своей часть похороненного мертвеца. Это особенно ясно, до ужаса ясно, когда сродник хоронит сродника и друг друга. У смерти есть одно свойство любви. Она, как и любовь, во многом обезличивает тех, кто видел ее и остался жив. Согбенная мать ходит на могилы детей своих. Кто это ходит? Это дети в душе материнской, и мать ходит на детские могилы. В душе материнской мать живет лишь в одном тесном уголке. Всю прочую обитель души ее занимают дети. Так увей Христос, но в несравненно большей мере. Он стеснил всего себя в гробе, дабы люди, дети его, смогли разместиться в бескрайних обителях рая. Святитель Николай Сербский.

отвалит нам камень от двери гроба, так беседовали между собой жены мироносицы, поднимаясь к Голгофе и не предавая никаких неожиданностей, не предвидя никаких неожиданностей, продолжает святитель Николай Сербский. Слабые женские руки не имели достаточно силы, чтобы отвалить тяжелый камень от двери гроба, ибо он был весьма велик. Бедные женщины, они и не догадывались, что дело, для коего они с такой ревностью так спешили к гробу, уже было совершено еще во время земной жизни Господа. В Вифании, в доме Симона Прокаженного, во время вечери некая женщина возвела драгоценное нардовое мирра на главу Христову. Тогда Всевидящий Господь изрек об этой женщине: «Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению». Он ясно провидел, что тело его по смерти не сподобится иного помазания миром. Вы спросите, почему же провидение попустило, чтобы эти благочестивые жены были так горько разочарованы? Чтобы, купив драгоценное мира и со страхом придя после темной и бессонной ночи ко гробу, они не

совершили сего поступка любви, для коего стольким пожертвовали. Но разве провидение не вознаградило их труд несравненно богаче, даровав им вместо мертвого тела живого Господа? Вот так завершилось это утреннее воскресное посещение женами-мироносицами гроба Христова. Бедные их ароматы, коими они хотели сохранить от тления того, кто собою сохраняет от тления неба, и коими они хотели облагоухать того, от коего небо благоухает. О благоуханный Господи, единое благовоние человеческого существа и человеческой истории! Сколь дивно Ты вознаградил эти преданные и верные души, которые не забыли Тебя и мертвого в гробе! Из мироносец взял Ты их благовестницами Твоего воскресения и Твоей славы. Не они помазали Твое мертвое тело, но Ты помазал их живые души елеем радости. Безутешные горлицы стали ласточками новой весны. Плакальщицы с Твоего гроба стали святыми во Царстве Твоем небесном. Их молитвами воскреши, Господи, спаси нас и помилуй нас. Да славим Тебя со Отцом и Святым Духом, Троицу единосущную и нераздельную, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский.

Любовь мироносец к Господу была столь пламенной, что от погребения пречистого тела Его до самого воскресения Спасителя не давала им ни на одно мгновение укрепить силы свои успокоением. Образ Иисуса Христа, томившегося в лютых страданиях, умершего на кресте и погребенного в очах мироносец, столь живо отражался в их сердце, такое сокрушал их скорби, что рыдание и слезы отгоняли сон от очей их. Наступившая суббота для первосвященников, книжников и фарисеев, умерщвлением Спасителя, совершивших беспримерные злодеяния, была днем мнимого торжества и злобной радости, а для святых жен была днем горести и сердечного сокрушения от того, что обычные празднования евреями субботнего дня не допускал мироносец обнаружить свое усердие Господу, лежавшему во гробе вне Иерусалима. Настал вечер субботы, настала ночь, но любовь мироносец не допускает их и помыслить об успокоении. Как уснуть, когда сердце горит пламенным желанием, хотя однажды еще взглянуть, облобызать и помазать миром тело Спасителя, говорит архиепископ Анатолий Мартыновский. Пример святых мироносец показывает, что пылавшая в их сердцах божественная любовь по выражению Священного Писания крепка, как смерть. Но эта любовь и всякое сердце, объятое ею, может побудить к подвигам, превосходящим, по-видимому, силы человеческие, потому что божественная любовь прогоняет от очей сон беспечности и в деле спасения, это ограждает душу бдительным вниманием к себе, удаляет от ума суетные помыслы, ограждает чувства от окружающих соблазном, укрощает превратные желания целомудрием, услаждает сердце вожделенным миром, обогащает добродетелями, увеселяет надеждою благ вечное, потому что, руководствуя человека прямым путем к вечному его назначению, соединяет его с Богом. Так, дорогие слушатели, и все святые не иным чем-либо угодили Богу и достигли вечного блаженства, так как любовью, по которой возлюбили Иисуса Христа всем сердцем, всею душею и всем помышлением своим. Последуем их примеру, и благодать Божия, восполняющая недостаток сил человеческих, врачующая всякую немощь, поможет и нам достигнуть вечности соединения со Христом, коему слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.

0: Жони, мироносицы, заслужили честь и память у Святой Церкви своей любовью к Иисусу Христу, особенно тем, что любили слушать Его учение и, следуя за Ним повсюду, служили Ему своим имением. И потому не только сами учились у Него, но некоторым образом помогали Ему учить других, доставляя Ему и ученикам нужное для жизни. Так жены-мироносицы были особенные любительницы учения, которые Иисус Христос проповедовал, ревнительницы просвещения, которые Он всюду распространял. При воспоминании их о женах-мироносицах прилично нам вспомнить о наших женщинах. Но что мы о них скажем? Что они любят? Чем увлекаются? Как время проводят? Чем занимаются? Бедные большей частью работают, трудятся. Но что делают не бедные, богатые? Читают ли, слушают ли что-нибудь нужное, полезное, спасительное, божественное? Некоторые умеют ли даже и читать? Жалуются они часто на пустоту жизни, на скуку. Да как же не скучать? Как не чувствовать пустоту в жизни, когда они ничего доброго не делают, ничем хорошим не занимаются и таким образом живут большей частью себе и другим только в тягость? Ведь нас, как существ разумных, занимать и радовать может что-нибудь умное, дельное, святое, нужное для нас, полезное для других. «Что же делать нам, чем заняться?» — говорят они. «Занимайтесь учением Иисуса Христа, чтением и слушанием Его. Вы полюбите это учение и не отстанете от него. О, какой в нем свет для ума! Какая отрада для души! Какое веселье для сердца! День и ночь вы стали бы помышлять о нем, вовек не забыли бы его внушений, наставлений». Протоиерей Родион Путятин.
1: Вы...

Не оценима роль женщины в возрождении духовного образования и воспитании, в развитии социального служения, издательской деятельности, создании сети православных СМИ. В этих сферах максимально востребованы те знания, опыт, которые принесло в Церковь новое поколение, стремящееся не только к сохранению существующих направлений церковной деятельности, но и к созиданию ее новых форм. Не случайно у истоков многих церковно-общественных инициатив, получивших воплощение в жизнь в эти годы, стояли именно женщины. Сегодня женщины по-прежнему составляют большинство паствы Православной Церкви, и этому есть простое объяснение. Именно женщина с ее отзывчивым сердцем и чуткой душой в большей мере оказывается способной откликнуться на евангельский призыв. Женщина, какой ее замыслил Создатель, далека и от униженного положения в семье и обществе, и от неразумного мужеподобия. Как говорит Священное Писание, уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Многочисленные письма свидетельствуют о том, что у православных женщин-христианок есть ревностное стремление послужить Господу и Его Святой Церкви, послужить народу нашему в этот трудный переломный период ее истории. Есть и желание усилить взаимодействие православных женщин с друг с другом. Церковь Отечества и весь мир ожидает активных действий верующих женщин, действий, от которых зависит, найдет ли общество те духовные и нравственные основы, на которых только и возможна мирная и процветающая жизнь, или скатится на путь греха и саморазрушения. Пусть же для всех вас будут взяты слова Господа «Дерзай, чирь». Из материала пленарного заседания Первого форума православных женщин 3 декабря 2009 года. Но наша передача приблизит к своему завершению, подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанную передачу неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!

0: Вы не спите, а в Эстонии ведь уже 2 часа ночи.
1: Мир вашим домам, уважаемые радиослушатели! В эфире свежий выпуск новостей христианского мира. Мы начинаем с главных событий этого часа. Это переломный момент. Иранские христиане используют время войны для проповеди. На стадионе в Мадриде собрались 35 тысяч христиан для молитвы и поклонения. Сенсация о Ноевом ковчеге вызвала критику, доказательства назвали сомнительными. В Лондон вернется марш Иисуса, христиане пройдут по центру города на Пятидесятницу. Переходим к этим новостям. Несмотря на тяжелую ситуацию из-за войны в Иране, местные христиане видят в происходящем новые возможности для служения и проповеди. Об этом рассказал Тодд Нетлтон, представитель международной организации «Голос мучеников», которая поддерживает гонимых верующих по всему миру. По его словам, военные события отвлекли внимание властей, и давление на подпольные христианские общины временно ослабло. В частности, власти стали меньше следить за домашними церквями и распространением Библии, сообщает Invictrisa, ссылка на The Christian Post. Организация сотрудничает с христианскими группами внутри страны, обучает служителей и помогает распространять Священное Писание. Даже несмотря на трудности с передвижением из-за конфликта, с начала года в Иране удалось распространить несколько тысяч Библий. Нетлтон также рассказал о группе верующих, которая была вынуждена покинуть свой город из-за боевых действий. Вместо того, чтобы разъехаться, они решили остаться вместе и превратили свое временное убежище в своего рода церковный лагерь. Там они молились, изучали Библию и поддерживали друг друга. Около 35 тысяч участников собрались 2 мая на стадионе в центре Мадрида, где состоялось крупное евангельское мероприятие, сообщает христианский мегапортал Invictrisa со ссылкой на Evangelical Focus. В течение 5 часов участники поклонялись, молились и слушали проповеди. Главная цель встречи – рассказать об Иисусе Христе как о Господе и Спасителе, призвать людей к вере и вдохновить христиан в Испании активно делиться своей верой. Событие началось с выступления большого международного госпел-хора. Затем на сцену вышли известные христианские исполнители. Песни звучали на английском и испанском языках. Между ними проходили молитвы как за личные нужды людей, так и за общество. Проповедники говорили о том, что вера в Христа важна и сегодня, а единство христиан не означает, что все должны быть одинаковыми. Одним из самых ярких моментов стало выступление бывшего футболиста Даниэль Алвес, который играл за футбольный клуб «Барселона». Он рассказал о своем опыте веры и как Бог нашел его в тюрьме. В христианской среде разгорелась новая дискуссия вокруг возможного обнаружения Ноева ковчега. Однако сразу несколько известных апологетов и богословов заявили, доказательства, которые активно распространяются в интернете, нельзя считать достоверными, сообщает христианский мегапортал Invictrisa со ссылкой на The Christian Post. Поводом для споров стали заявления исследователя Эндрю Джонс и его команды. Они утверждают, что с помощью современных технологий обнаружили признаки искусственной конструкции на участке недалеко от горы Арарат. Этот объект, напоминающий форму корабля, известен ученым еще с 1959 года и давно вызывает споры. Заявления Джонса вызвали резкую критику со стороны апологета Уэсли Хаффа, который сейчас получает докторскую степень по Новому Завету. Он назвал подобные выводы нелегитимными и обвинил авторов в сенсационализме и недостоверной археологии. Хафф подчеркнул, что выводы археологов больше похожи на любительские догадки. Он также указал на ограничения технологии георадара, который часто дает неточные результаты, особенно в горной местности. Кроме того, он напомнил, что точное местонахождение библейского Арарата остается неизвестным, а само название горы закрепилось за этим регионом только в средние века. По его словам, делать конкретные выводы о находке ковчега в таком месте преждевременно. В Лондоне на праздник Пятидесятницы ожидается масштабное христианское событие – марш Иисуса. По словам организаторов, в нем примут участие тысячи верующих со всей Великобритании. Мероприятие пройдет в субботу, 23 мая, сообщает Invictus со ссылкой на Christian Today. Организаторы говорят, что главная цель – показать, что христиане в стране разные, но могут быть вместе. В марше примут участие люди разного возраста, культуры и из разных церквей. Девиз события – надежда в наших сердцах, радость на улицах. По словам организаторов, в последнее время все больше людей интересуется христианством, и верующие стали смелее говорить о своей вере. Поэтому они хотят провести этот марш открыто, прямо на улицах города. Марш Иисуса впервые прошел в Лондоне в 1987 году. Потом он стал известен в других странах. В последние годы такие события снова начали проводить в разных городах Европы. По прогнозам синоптиков, погода в Эстонии остается облачная, местами возможен дождь. Умеренный юго-западный и западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла в Южной Эстонии до плюс 20. В среду будет прохладнее, в юго-восточной Эстонии дожди. В четверг немного теплее, средняя дневная температура составит плюс 12 градусов. Это были основные новости христианского сообщества к этому часу. С вами был Алексей Мюллер. Благодарю за внимание, желаю вам всего доброго и прощаюсь до следующей встречи.

0: Сегодня среда, 6 мая.
1: Какие благословения приносит семейное радио Эли в вашу жизнь?
2: Приветствую вас, дорогое семейное радио. Звонит вам Татьяна из Тарту. Очень благодарна вам за вашу работу. Я слушаю радио более 20 лет. Это позитивное радио, как глубокий колодец живой воды. Нам нравятся все программы, которые там проходят. Утром, когда мы приходим на кухню, включаем это радио. Очень любим передачу «Продолжение следует». В этом радио есть все необходимое для человеческой души, чтобы расти духовно. Семейное радио очень важно, и слушать его нужно. Да благословит вас Бог. Спасибо.
1: Если вы хотите поддержать служение семейного радио, то сделать это можно молитвенно и финансово.
3: Информацию можно найти на сайте mediaeli.ee.

0: Библия. Ветхий и Новый Заветы. 66 книг, 1189 глав. Ее писали 40 человек, 1600 лет. Но автор один – Бог. В течение года вы узнаете о 365 важных стихах Библии на 7 разных тем. Слово, Бог, Христос, вера, жизнь, семья, церковь. Один день недели – одна тема. Программа «3 минуты Библии». Стих дня ежедневно.
1: Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Книга Притч, 18 глава, 13 стих. Вот почему-то нам кажется, что глупость проявляется посредством глупых слов. Если человек сказал что-то неправильное, неразумное, говорит просто от себятину, это нехорошие, неправильные, неразумные мысли, вот мы говорим, такой человек глуп. Но нет, не только так. Нет, действительно, если человек говорит абсолютно нездравые вещи, он проявляет глупость. Но согласно Священного Писания, глупость может проявляться и тогда, когда человек говорит достаточно здравые вещи. Может быть, вещи мудреные. Я не использую слово «мудрость», но именно «мудреные». Он говорит велеречиво, красиво, с использованием цитат или разного рода информационных данных. Так что человек, который слушает, не может сказать, что человек этот необразованный, что отвечает. Наверняка он знающий, наверняка он очень умный. Он может быть умный, но назвать его мудрым нельзя. А в чем же проявлена глупость, если так изысканно, красиво и умно ответил человек? И Соломон объясняет, что проблема не в ответе, а в том, что это не тот ответ. Человек отвечает, не выслушав. И когда мы говорим «не выслушав», уже в этом есть и проявляется глупость. Потому что мы ведь не узнали всего, что хотели нам сказать или рассказать. Мы не услышали весь вопрос. Мы опережаем события. И получается, хоть и умно говорим, но говорим как бы не попадя, как бы попадая впросак, говоря лишнее. Нас не спросили, а мы сказали. Мы сказали то, что человек и не интересовался даже. Он послушал и сказал, а я хотел узнать совершенно другое. Глупость выражается не только в глупых словах, но и в неспособности выслушивать. А в наше время это великий дар – уметь слышать, уметь выслушивать. Не давать оценку только лишь по заголовкам новостей или же каких-либо статей. Не делать выводы, прочитав первый абзац. Не давать умозаключения, услышав начало информации. Лучше выслушать полностью и потом дать ответ. Это был стих дня о жизни. Читайте Библию и оставайтесь с Богом.

Господь, мы простираем Тебе наши руки, Иисус. Мы простираем Тебе наши руки, и мы поклоняемся Тебе, Господь. Мы поклоняемся Твоему величию, Иисус. Щеки Ты всегда подавлены, видите, как Ты величаешь.

0: Представляем вашему вниманию чтение книги Библии «Ветхий Завет».
1: Четвертая книга царств. Глава 24. «Во дни его выступил Навуходоносор, царь Вавилонский, и сделался Иоаким подвластным ему на 3 года, но потом отложился от него. И посылал на него Господь полчище халдеев, и полчище сирийцев, и полчище моавитян, и полчище аммонитян, посылал их на Иуду, чтобы погубить его по слову Господа, которое он изрек через рабов своих пророков». По повелению Господа было это с Иудой, чтобы отвергнуть его от лица его за грехи Манассии, за все, что он сделал, и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинную, Господь не захотел простить. Прочее об Иоакиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Иоаким с отцами своими, и воцарился Иехония, сын его, вместо него. Царь египетский не выходил более из земли своей, потому что взял царь Вавилонский все от потока египетского до реки Евфрат, что принадлежало царю египетскому. 18 лет был Иехония, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Нехушта, дочь Елнафана из Иерусалима. И делал он неугодное в очах Господних во всем, так как делал отец его. В то время подступили рабы Навуходоносора, царя Вавилонского, к Иерусалиму, и подвергся город осаде. И пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к городу, когда рабы его осаждали его. И вышел Иехония, царь Иудейский, к царю Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его. И взял его царь Вавилонский в 8-й год своего царствования. И вывез он оттуда все сокровища дома Господнего и все сокровища царского дома. И изломал, как изрек Господь, все золотые сосуды, которые Соломон, царь Израильский, сделал в храме Господнем, и выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все храброе войско, 10 тысяч было переселенных, и всех плотников и кузнецов, никого не осталось, кроме бедного народа земли. И переселил он Иехонию в Вавилон, и мать царя, и жен царя, и евнухов его, и сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон. И все войско числом 7 тысяч, и художников, и строителей 1000, всех храбрых, ходящих на войну, отвел царь Вавилонский на поселение в Вавилон. И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю Иехонии, вместо него, и переменил имя его на Сидекию. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем, так как делал Иоаким. Гнев Господен был над Иерусалимом и над Иудою до того, что он отверг их от лица своего, и отложился Сидекия от царя Вавилонского.
2: Теперь обратимся к Новому Завету.
1: Деяния апостолов. Глава 26. Агриппа сказал Павлу: «Позволяется тебе говорить за себя?» Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту: «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобой во всем, в чем обвиняют меня иудеи, тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. поэтому прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем, по строжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За эту-то надежду, царь Агриппа, обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса,

трудно тебе идти против рожна. Я сказал: кто ты, Господи? Он сказал: я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верой в меня получили прощение грехов и жребий со священными». Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть, что Христос должен пострадать и, восстав первым из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь, перед которым я говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из этого сокрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь». Агриппа сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Павел сказал: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз». Когда он сказал это, царь и правитель, вереника и сидевшие с ними, встали и, отойдя в сторону, говорили между собой, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказал Агриппа Фесту: «Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря». Поэтому и решился правитель послать его к кесарю.

взгляд Христа проницательно кроткий, в глубь души отступившей проник.

0: В эфире программа
1: «Слова любви». Иисус сказал прямо: «Я – любовь, которой должно любить. Я – жизнь, которой должно жить. Я – радость, которой должно делиться. Я – хлеб, который должно вкушать. Я – кровь, которую должно пить. Я – истина, о которой должно рассказывать. Я – свет, который должно зажечь. Я – мир, который должно нести. Иисус – все для нас». Мать Тереза.

Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

0: Часы Эстонии показывают 3 часа.
1: Изучение Библии. Передача, которая поможет вам разобраться в основах христианской веры. Проповедует пастор Виктор Никодимович Крутько.
2: Место Писания, которое я хочу напомнить всем нам, это очень короткий стих. Первое послание Коринфянам, 5 глава, 7 стих. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Я сегодня хочу вкратце предложить вам четыре направления в нашей жизни, четыре проблемы, смертельные проблемы нашей жизни, от чего избавил нас Христос, Его смерть, Его кровь и Его воскресение. Слово «Пасха» по-еврейски «Песах» означает «пройти мимо». И буквально слово «Пасха» означает, что Бог, Божий гнев, под Божьим гневом находится все человечество, как когда-то находился еврейский народ, но Бог дал им одно избавление. Бог им повелел, когда Он назначил суд над Египтом, сделать только одну вещь – заколоть ягненка, помазать кровью перекладину и косяки дверей и сидеть в доме и вкушать этого ягненка, сварить его, приготовить его, вернее, на огне. Наверное, это был, безусловно, запах распространялся по всей земле египетской. Но для них было одно условие, чтобы косяки и перекладина их дверей были помазаны кровью.